0: Волченька.
1: Волченька.

0: Прекрасно. Пожалуйста, на сцену приглашается Кузнецов Евгений, Нижегородская региональная организация ВОС. Он исполняет авторские песни «Сквозь свет фонарей», «Вокзал у перрона», песня «Тост».
1: Сквозь свет фонарей,

поспать хоть немного, чтоб утром своих встретить ребят.

Следующий участник — Майоров Георгий, Краснодарская региональная организация ВОЗ. Музыка и слова Александра Сиваконь, «Старая птица». Музыка Георгия Майорова, слова Андреевского, «Веревка».

0: ангела страховка.
1: Спасибо.
2: Следующий участник нашего фестиваля – Башкин Анатолий, Калининградская региональная организация ВОК. Три произведения – «Гармония», «Не хочу быть знаменитым», «Что будет, на то и надейся».
3: Душу прозрите, люди, я прошу. Откройте, люди, вы друг другу лица. Я боль за вас своей душе ношу. А к вам любовь и доброта струится. Гармония в мирах, гармония в природе. И поверить должна гармония в сердцах. И чистый человек ты станешь, и свободен закроешь, и грех преодолеешь страх. Ведь каждому звезда спасенья светит, но не всегда обходит злой страх. И очень важно в жизни друга встретить и вместе сделать к свету первый шаг. Гармония в мирах, гармония в природе. И победить должна гармония в умах. И чистый человек ты стал.

оберегайте тех, кто на планете приносит вам любовь и красоту. Храните матерей, и пусть приходят дети в прекрасный мир, а не в пустоту. Гармония в мирах, гармония в природе, и победить должна гармония в сердцах. И чистый человек ты станешь, и свободен забудешь ты грех.

я однажды возьму и уеду, от забот, суеты и тоски. Но кончатся жизни все беды, все это легкой, нелегкой руки. Но кончатся в жизни все беды, все это легкой, нелегкой руки. Я однажды возьму и забуду все слова и все жесты твои. Но действительно ли сбудется чудо, запоют ли в душе соловьи? Но действительно ли сбудется чудо, запоют ли в душе соловьи? Я однажды возьму оседлаю ярко-огненных рыжих коней. С кем куда поскочу, я не знаю, у которых замру я двери. С кем куда поскочу, я не знаю, у которых замру я двери. В нашей жизни всегда перепутье.

0: что уж его не старайтесь, не дадут, а что будет, на то и надейтесь. Спасибо.
1: Следующий участник – Царегородцев Вячеслав, Нижегородская региональная организация ВОС. Музыка и слова Высоцкого о переселении душ. Сергей Чиграков, Полонез. Михаил Шелех, Московская осень.
2: Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, а кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем хорошую религию.

Следующий наш исполнитель – Шерифулин Гаяс, Башкирская региональная организация ВОС. Авторские песни «Серенада мерцания звезд», «Давай заблудимся».

А мы заблудимся в лесу, не бойся, я тебя спасу. Построим там мы светлый дом, с тобой будет в доме дом.

На сцену приглашается Дадонов Владимир, Ивановская региональная организация ВОС. Авторские песни «Звездный пес», «Романс», «Снегири».

Мой пес за окном в темной дали, среди мерцающих звезд.

чугу. К морде лохматой прижму. Вечность с тобою лечу. Вечность с тобой улечу. К звездам с тобой улечу.

Я подниму бокал, но только без вина. Наполню до края его своей любовью, тихонечко коснусь губами губ твоих, и выпьем мы вдвоем бокал любви до дна, тихонечко обняв

Я так тебя люблю. Прошу, не уходи. И сказочная ночь укроет нас с тобой. Растает в сердце лёд от жарких поцелуев. И сигарету взяв дрожащую рукой, присядешь утром ты.

Нет, скажешь, уходи. Вот и пришел конец волшебной этой сказки. За нас обоих все.

Ну как теперь мне жить? Как жить мне без тебя? Я столько долгих дней мечтал о нашей встрече. Померк весь белый свет, нет смысла больше жить, и лучше умереть. И умереть.

Иди за него, целую губы я твои, на них любви тепло играет на твоем лице. Свет утренний зарь, а за окном зима, зима, на ветках снегири, а за окном зима, зима.

0: своего окна.
1: На сцену приглашается Пахомов Вадим, Псковская региональная организация ВОС, авторские песни, дорожный дневник, друг Сашка.
0: Стук колес мешает спать, не баюкает.

0: устойчиво весьма состояние души.
1: Спасибо. Шестидесятилетию Победы посвящается. На фотографии, снятой лишь в тень войны, за хмурым и седым комбатом пацаны, они еще могил не рыли, не рвали жилы, еще друзей не хоронили, пока все живы. Да, в окопчике прохладно, котелок не греет рук. Сашка, друг мой, парень ладный, и к тому ж старинный друг. Он по званию был старше, пригласил меня в вояж.

Документы на столе, в голове такие мысли. Погулять бы по земле, но раз надо, значит надо. Пусть сотрутся животы.

надежный, наш спаситель, наш отец. Вот добрались осторожно до колючки на...

0: На плечи снайпер целил по спине. Грохнул выстрел, я споткнулся, а споткнулся, как поплыл. Только Сашка вдруг очнулся, да собой меня закрыл. Пули тупо били в спину, я зарылся в грязь лицом. Залпом с нашей половины разогнали стрельцов. Очнулся в лазарете, весь в бинтах и без ноги. Вспомнил, Сашки нет на свете. Боже, сдохнуть помоги! Я орал и рвал рубашку, и почти ослеп от слез. Ты прости меня, мамаша, что я Сашку не донес.
1: Спасибо.
2: Следующий номер 9. Гриб Игорь. Сахалинская региональная организация ВОС. Авторские песни. На Лунском заливе весна пришла, седина в бороду без ребро.

однажды не будет. Значит, я что-то святое

не к бою. И если мне скажут, то я не поверю, что есть на свете.

Забыли. Весна.

0: Следующий наш исполнитель – Самойлов Артур, Калининградская региональная организация ВОЗ. Авторские песни «На Чилимке», «У камина», «Волга».
1: Чилимка – это река такая в Астраханской области.
2: Путь дорога далека, за окошком пасмурно. Расступитесь, облака, очень нужно в Астрахань. Где-то там среди воды остров есть заброшенный. Будем там неделю жить среди трав некошенных. Где я, что за сон,

ночи горит огонечек пляшущий. Сколько здесь нашел друзей, рыбачков, товарищей. Веточку подбрось в огонь, станет ночка длинною. Ты тихонько спросишь, спой.

А давайте-ка представим, будто мы у камина, я с гитарой в руках. А давайте-ка представим, будто вы в длинном платье на высоких каблуках. А давайте-ка представим, что метель вместе с нами закружила белый вальс. А давайте-ка представим, что теперь я пою и сочиняю лишь для вас.

представим кутерьму, что затеяли снежинки за окном. И совсем уже не нужно никому извиняться и гадать, а что потом? А потом любовь волшебная в душе все сама собой растает по местам. Вот теперь уже законченный сюжет.

Будто мы у камина, я с гитарой в руках. А давайте-ка представим, будто вы в длинном платье на высоте.

Следующий участник под номером 11. Байдашев Рифат. Курганская региональная организация. Авторские песни. Добрый вечер, друзья. Царица осень. И третья песня просто бардовская.

Следующий наш участник приехал из Тюменской региональной организации ВОС. Петр Черепанов. Первая песня авторская «Сибирская лесная». Вторая песня — музыка Никитина, слова Кушнера «Времена не выбираю». И третья — музыка Крылатова, слова Ахмадулиной «Что будет, то и будет».

времена не выбирают, у них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять.

горя нет, ты себя в счастливцы прочишь. А при грозном жить не хочешь? Не мечтаешь о чуме флорентийской и проказе. Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме.

мой рок, мой на прощанье. Время — это испытание. Не завидуй никому, крепки тесные объятья. Время — кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить их пенять, будто можно тем на эти, как на рынке.

я не завидую никому. Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотой все суета и дым. Бродяга из-за

Мы вовеки, не дай мне Бог. Лай-рай, лай-рай, ла-ла-ла, лай-рай, лай-рай, лай-рай, ла-ла-ла.

0: Под 13 номером у нас выступает дуэт Анна и Маргарита Корольские.
1: Корольские.
0: То есть Зотова Анна и Тезикова Маргарита. Самарская региональная организация ВОС. Они исполняют 4 песни одного, одних авторов. Музыка Маргариты Каменской-Хорольской, слова Марии Семеновой. Все 4 песни написаны этими авторами. Первая песня «Зачем?», вторая «Я когда-нибудь стану героем», третья «Афганская» и четвертая «Корабли».

0: На сцену приглашается Капитонов Константин, Башкирская региональная организация ВОЗ. Он исполнит две авторские песни «Старик» и «Дорога».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Я заранее прошу прощения, вчера все-таки немножечко продул кондиционером в автобусе, поэтому чуть-чуть, может быть, что-то случится не так.

0: Спасибо.
1: Ну, так сложился жребий, что следующий у нас номинант, номер 15, это дуэт, который состоит также из капитона Константина, который только что выступал. К нему присоединяется Шарифуллин Гаяс, башкирская региональная организация. Они исполняют три авторские песни: «Все вернется», «Солнышко» и «Блюз одинок мужчины».
0: Мы в дуэте решили как бы немножечко попробовать поиграть в разных жанрах, ну, насколько это удастся.

Брюс, ходячий мужчина.

0: прости, дорогая, прощай
1: и прости.
2: Следующий наш участник – это Кириленко Андрей, Ивановская региональная организация «РОС». Первая песня авторская – «Самба осени». Следующая песня – музыка Виктора Берковского и Сергея Никитина, стихи Висбора «Я когда-то состарюсь». И третья – Александр Щербина, импровизация на тему «Самба осени».

Вот и лето сон растает, к югу птичьи стаи, зачеркнув полеты в небо просим.

Но дожди пока еще не шелестят, и пока не светит солнце тусклой лампой, я любуюсь тем, как ветерок шутя, подхватив листву, танцует с ней самбу.

Порой забытый мячик, осень дома ждет задачник, и уже темнеет где-то восемь. Пусть тепло, но все иначе, и деревья в кронах прячут тихий шепот листьев, это осень. Ниток маяки, дома, друзей огни, и любовь, как неоконченная пьеса, и плывут куда-то с облаками дни, исчезая сразу за Балмусской лесом.

Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки, мне к тому рубежу. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, жизнь свою вспоминая, вспоминая свой город, где остались друзья, где все улицы в море, слон и реки впадают, где дома, как баркасы, на приколе стоят, где дома, как баркасы, на приколе стоят. Что же мне еще надо? Да, пожалуй, хватит, лишь бы старенький дизель

чтоб почувствовать снова, что пока что ты жив, чтоб почувствовать снова, что пока что ты жив, чтобы я возвращался, знаменитый старый, чтобы доски причала

плейте не мой. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу.

часы крошат песок за веку век. Там, где раскрашивают сны чуть влажной кисточкой

что обычно любит нас. Да не за то, что так не лги себе, а все ласкает слух.

сна по 28 раз на дне. Там, где легко сходить с ума, когда весь мир идет ко дну. Взгляд, уходящий в ночь,

0: На сцену приглашается номер 17, Швырев Евгений, Рязанская региональная организация ВОС. Он здесь?
1: Да,
0: здесь. Авторские песни. «Я пою тебе, это просто весна».

ничего необычного. Просто весна.

А на сцене дуэт Бобров Андрей и Суснина Наталья, Калининградская региональная организация. Анатолий Киреев, «Между небом и землей», Булат Акуджава, «Чего нам быть на ты», и Александр Никифоров, «Перевал».

Не допикнули штейка, конечно.

0: Спасибо.
1: И теперь на нашей сцене номер 19, Николаев Сергей. «Москва». Две авторские песни. Первая мелодия, вторая память.
2: Добрый вечер уже всем. Я сегодняшнее свое выступление хочу посвятить двум своим самым любимым женщинам, хранительницам моим, это моей маме и моему солнышку, у которого завтра будет день рождения.

Исчезла наледь на моем окне, и вся природа в солнце окунулась, мелодия зажглась.

нам вовсе не стоит смыкать свои веки, в напрасных слезах не найти

0: Спасибо, любите друг друга.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Студия Мэтс Рекордс представляет. Студент Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Борис Власов. Запись, сведение, мастеринг Алексей Черемуш.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Ранзис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1965 году популярный итальянский певец Джанни Моранди записал песню композитора Джанни Паоли «Анджела». Валерий Ободзинский спел песню «Анджела» на русском языке. Эта запись появилась на втором миньоне певца, выпущенном в 1967 году. Русский текст Леонида Дербенева. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Анатолий Баринов. «На той стороне».
2: Наступал 1945 год, победный год Отечественной войны. Майор Игнатьев, офицер советской военной разведки, выполнив ответственные задания в Восточной Пруссии, получил приказ выехать на Дальний Восток. И уже в один из дней февраля он сидел в кабинете генерал-майора Батурина, начальника разведки штаба фронта. Генерал Батурин, седой, моложавый и энергичный человек с живыми глазами, знакомил Игнатьева с обстановкой.
3: У японцев в Маньчжурии нетронутые силы. Квантунская армия – это ведь свыше миллиона штыков да плюс техника. Я ни минуты не сомневаюсь, что они затевают крупнейшую авантюру, но что я могу доложить командованию? Вы ведь знаете, у нас в разведке не водится, я думаю, я полагаю. Нужны факты, данные, документы.
4: Ясно, товарищ генерал, ясно.
3: Так вот, Владимир Николаевич, обстановка на той стороне сложная. Задача, которая возлагается на вас, риск большой. Вы едете на ту сторону, как сын белогвардейского генерала, генерала Болдырева. На это имя они клюнуть должны. Но, конечно, инициативу мы вам предоставим широкую. Действовать вам придется дерзко. От вашего успеха будет зависеть очень многое.
4: Я просматривал дело Болдырева, товарищ генерал. Весь вопрос в том, насколько я буду убедителен.
3: Будете. Ну, конечно, придется поработать, подготовиться. Вот здесь материалы все для вас подобраны. Карты, книжки, справочники, альбомы. Я вызвал для вас из Иркутска доцента Института Востоковедения. Поступите к нему в студенты на некоторый срок.
4: Слушаю, слушаю, товарищ генерал.
3: Но главное, так сказать, центральный объект – Болдырев. Его сейчас везут с далекого севера. От Болдырева придется взять все, что только может пригодиться.
4: Понятно, понятно, товарищ генерал. Теперь относительно его жены. В деле очень много путанного и противоречивого.
3: Умерла его жена.
4: Вот, вот это же осложняет дело.
3: Знаю, знаю, придется рисковать. Видите ли, она из Маньчжурии уехала давно. О ее смерти там могут знать только очень близкие люди. Будем рисковать. Николаеву я вызвал.
5: Генерал нажимает кнопку звонка, входит адъютант.
3: Просите Николаеву.
6: Слушаю.
7: Лейтенант Николаев по вашему приказанию явился.
3: Здравствуйте. Знакомьтесь с будущим начальством, майор Игнатьев. Садитесь.
6: Товарищ генерал-майор, Москва. Прямой провод.
3: А, прошу простить, товарищи.
8: Оставайтесь здесь.
4: Ваше имя, отчество.
7: Валентина Михайловна.

0: Мне давно хотелось на настоящую боевую работу, все как так не удавалось. Окончила школу, была переброшена через линию фронта, задание выполнила, отдохнула и направили в распоряжение штаба фронта. Вот и все.
1: Нам предстоит рискованное дело. Но вы прекрасно знаете, что вправе отказаться. Что заставляет вас искать опасности?
0: Ну, это, вероятно, то же самое, что и вас.
1: Ну, я это другое дело.
0: Ну, так вот, и я это тоже другое дело. А у вас есть близкие, семья?
1: Я, видите ли, отсутствовал долго. В Испании был почти 2 года. Потом война. За это время жена от меня ушла. Потом писала, хотел вернуться, все поправить. Хорошо, что хоть детей у нас не было.
0: Это как же так она?
1: А что? Я же повторяю, я отсутствовал. Ничего не писал, нельзя было. Она же могла подумать всякое.
2: Итак, продолжаем. Продолжаем, товарищи.
3: Минуточку внимания, товарищи офицеры. Так вот, о вашей переброске на ту сторону, там техника, детали, все это несколько позже. Сейчас приступите к подготовке. Сосредоточьте все ваше внимание на Болдыреве. Первое и главное сейчас – Болдырев.
4: Как только заключенный Болдырев был доставлен, Игнатьев начал ежедневно вызывать его на допрос. Валя помогала Игнатьеву, стенографируя ответы Болдырева. Пеструю вереницу событий, фактов, встреч, свидетелем или участником которых был этот человек, все должен был запечатлеть в памяти Игнатьев, чтобы самому назваться Болдыревым. На допросах Игнатьев неотрывно следил за этим человеком с бесцветным подергивающимся лицом и тусклыми пустыми глазами. Он жадно курил папиросу за папиросой и всякий раз, протягивая руку к коробке на столе, воровато скашивал глаза. Как выглядел этот человек когда-то там, в кругу своих? Закончив допрос, Игнатьев и Валя садились за учебники географии, справочники и заучивали названия городов, по которым прошел путь скитаний Болдырева. Они накрепко запоминали наименования улиц, площадей, гостиниц, номера домов. В один из последних допросов Игнатьев сосредоточил внимание на самом неясном моменте биографии Болдырева.
1: Теперь меня интересуют обстоятельства вашей женитьбы.
5: В Шанхае я встретил девушку, которая пришлась мне по сердцу и женился.
1: В каком году?
5: В 35-м я был счастлив недолго. Извините, это довольно грустная история.
1: Скажите, что произошло с вами и с вашей женой в Афганистане?
5: Мне тяжело вспоминать об этом.
1: Я спрашиваю не из пустого любопытства.
5: Хорошо. Когда я кончил школу разведчиков, я понял, что я впутался в опасную игру. В начале Второй мировой войны я под видом представителя фирмы Vickers Limited был послан в Персию, оттуда в Афганистан. Ну, обосновавшись в Афганистане, я выписал к себе свою жену. Она приехала ко мне в Кабул. И вот тут произошло самое страшное. Она заболела опасной формой тропической малярии. Она таяла у меня на глазах, а я был бессилен помочь ей. В это самое время главный резидент в Кабуле,
1: сэр Ирвинг.
5: Вы знаете?
1: Да.
5: Сэр Ирвинг потребовал от меня, чтобы я немедленно отправлялся в СССР. Его интересовали военные силы Совета в Средней Азии. Я отказался, ссылаясь на семейные обстоятельства. Ирвинг настаивал, у нас произошел резкий разговор, и в ту же ночь я был арестован афганской полицией как нежелательный иностранец. Я просидел в тюрьме больше месяца и был выпущен после того, как написал Ирвингу униженное письмо, соглашаясь выполнить все его требования. Но я вернулся только для того, чтобы похоронить Ольгу. Она умерла без меня.
1: Продолжим в следующий раз.
5: Ничего, я закончу, мне немного осталось. Ирвинг, эта деревянная сволочь, продолжал настаивать. У меня уже не было сил сопротивляться. Меня переправили в СССР, где я вскоре был арестован. Мне было все равно, расстреляют меня или оставят жить. Я погубил себя, жену. Зачем? Во имя чего?
1: На сегодня достаточно, Болдырев. Можно увезти.
4: Болдырев, весь как-то сжавшись, прячет в карман несколько папирос из коробки на столе и, облегченно вздохнув, идет к двери, привычно закинув руки за спину.
0: Жалкая участь.
1: Отброс. Знаете, то, что он так много бродяжил по Китаю, для нас плюс.

0: При наведении справок любая полиция с толку собьется. Но приметен. Щурится, дергает щекой как-то странно. Кроме того, левша.
1: А я почему-то представляла его себе другим. Враг, диверсант, разведчик. Но ведь должна же быть хоть какая-то убежденность.
0: А вы, Валентина Михайловна, этих людей к себе не примеряйте. У них же ничего нет за душой. У нас с вами Родина. Вот он на первом допросе все рассказал, стал безразличным. Если мы с вами на той стороне провалимся, нам нужно будет язык откусить, сцепить зубы, но молчать.
2: Ну, я-то бы знала, что сказать.
0: А вот вы привыкайте к мысли, что советский разведчик должен умирать безымянным, безвестным и унести с собой в могилу все, что знает. Валентин Михайлович, пойдемте на урок, наш доцент ждет. В 14 еще джиу-джитсу.
2: А в 16 хороший тон.
0: Да, ну как же. Скоро наш выход в большой харбинский свет. Мы супруги Болдыревы.

0: Супруги Болдыревы, Владимир Викентич и Ольга Алексеевна, поднимались в один из вечеров ранней весны по широкой лестнице шикарного ресторана в Харбине. Месяцы напряженной подготовки, сложный опасный путь до Харбина – все осталось позади. Майор Игнатьев и лейтенант Николаева больше как бы не существовали. Черный смокинг сидел на Игнатьеве безукоризненно, а вечерний туалет и прическа Вали могли удовлетворить самую взыскательную модницу Харбина. Два японца в штатском торопливо подозвали метрдотеля и что-то зашептали ему. Метрдотель, понимающе, склонил голову. Игнатьев и Валя поднялись на балкон. В дыму, в синеватом ресторанном тумане, матово сияли люстры почти на уровне балкона. Внизу шумел зал. Два японца уже усаживались со скучающим видом за столиком невдалеке. Игнатьев огляделся, выбирая уютное место.
1: Как вас встретил большой харбинский свет? Я заждался. Мы будем ужинать?
2: Лучше попозже.
1: Хорошо. Бутылочку вдовы Клико. Рассказывайте.
2: Была у Беляевой, письмо передала. Мы с ней очень скоро подружились и перешли на «ты». Ее совершенно невозможно называть Екатерина Дмитриевна. Ужасная болтушка, пустая женщина. Она абсолютно убеждена, что письмо настоящее. Беляева очень многое знает. Есть молодежная организация «Белый орел». Руководит некто Прожидецкий. Можно предполагать, что готовит людей для переброски. Где-то за городом, в сопках, секретная школа. Но потом пришел сам Прожидецкий, очень присматривался ко мне, такая неприятная личность, с Беляевой очень странные отношения.
1: Обо мне говорили?
2: Да, все, как вы предполагали. Когда я сказала, что вы ждете здесь меня в ресторане, она загорела желанием познакомиться с вами и уговорила Прожидецкого проводить ее. Сейчас, наверное, будут здесь.
1: Хорошо, хорошо. Будем знакомиться.
2: За нами наблюдают, сзади вас, у стены.
1: Знаю. Не обращайте внимания. Здесь за всеми новыми лицами наблюдают.
2: О, а вот и они, кажется.
3: А вот где они устроились. Воркуют, нет им дела ни до кого. Ну, представь же нас, Ленечка.
2: Мой муж Владимир Викентьевич Болдырев. Екатерина Дмитриевна Беляева, моя новая приятница, господин Прожидецкий.
1: Я очень рад. Я очень рад.
4: Очень приятно. Прожидецкий Сергей Станиславович.
1: Очень приятно. Прошу присаживаться, господа. Благодарю.
5: Почтеннейшему Всеволоду Станиславичу, несравненнейшей Екатерине Дмитриевне.
4: А, не Цветаев!
3: Идите к нам, Николай Ильич. Знакомьтесь с нашими новыми друзьями. Супруги Болдыревы, Николай Ильич Нецветаев, беглец из Советской России. Предупреждаю, авантюрнейший мужчина, сердцеед и прожигатель жизни.
5: И все неправда. И никакой не сердцеед и не прожигатель. Вот что беглец, это верно. Товарищи, наверное, по сей день опомниться не могут.
1: Прошу садиться. Очень интересно познакомиться с человеком, испытавшим так много.
5: Но чего ж тут интересного?
3: Пойдемте танцевать, Владимир Викентьевич. Я вас первый приглашаю, хотя это не принято.
1: Бога ради, простите.
3: Вы знаете, Лёля такая душка, она привезла мне письмо от подруги по гимназии. Вы хорошо танцуете, вы прекрасно ведете.
0: За столиком супругов Болдыревых было оживленно. Нецветаев пригласил танцевать Валю, они спустились в нижний зал. За ними прошла Екатерина Дмитриевна. Господин Прожидецкий, проводив их взглядом, вынул портсигар, угостил Игнатьева, закурил сам и откинулся на спинку стула.
4: Какими попутными ветрами, Владимир Викентьевич, казались вы здесь, в Харбине? По службе?
1: Нет. Вы знаете, после женитьбы служба для меня потеряла значение. Отец оставил Лёле достаточные средства, мы можем прожить и без службы.
4: А какие ж планы у вас?
1: Думаю обосноваться здесь. Хочу открыть небольшое дело или войти пайщиком в солидное предприятие. Хочу вложить часть средств в оборот, но при надежных гарантиях, конечно.
4: Ну что ж, намерения у вас самые хорошие. Остается только пожелать успеха. Конечно, от сына генерала Болдырева можно было бы ожидать и большего.
1: Не знаю. Если вы говорите о политической борьбе, то сказать откровенно...
4: Я бы посоветовал вам, Владимир Викентьевич, познакомиться с передовыми людьми, с руководителями российской эмиграции.
1: От знакомства с умными людьми я не отказался бы. Я здесь человек новый, мне каждый хороший совет важен.
4: Вот именно. Знаете что, приезжайте к воскресенье ко мне на дачу в Бухиду. Это всего полчаса езды по железной дороге. А у меня соберутся старые друзья, товарищи еще по колчаковским походам. Можно пригласить кого-нибудь из мира коммерции, если это нужно. Приезжайте, я буду ждать. Выпьем на воздухе, поговорим.

резко поднялся, прислонился к балюстраде балкона, смотрит вниз, на эстраду, где выступает певица, а рядом с ним Игнатьев. По его задумчивому виду можно решить, что его захватило пение цыганки, и только холодный, припрятанный от чужих блеск его глаз говорит,

0: Вы, молодежь, забыли Россию-то. А я, как вспомню старый парк в своем имении в Смоленской губернии, так мне белугой реветь хочется. Россия наша. Ну, так серьезно, а? Приезжайте-ка, я буду ждать.
1: Не знаю, правда.
0: Ну, Ольга Алексеевна, я не приглашаю. Ведь компания-то у нас мужская, разговоры все простые. Для дамского слуха подчас грубоватый, в особенности, когда в подпитии. Да и скучно и будет с нами, стариками-то.
1: Ну, хорошо, хорошо, я приеду.
0: Ну вот, приеду. Часиком это к 12. Как с поезда сойдете, так и идите по аллее, что начинается от станции. Ну уж я вас там встречу.

0: По лестнице поднималась Екатерина Дмитриевна, кокетливо обмахиваясь черным веером. Она оглянулась и, видя, что Нецветаев и Болдырева оживленно болтают, не дожидаясь их, прошла к столику.
1: Неужели все еще коммерции, гарантии, оборот капитала?
2: Простите великодушно, Владимир Викентьевич казался таким приятным собеседником.
1: Что ж вы думаете, он вам одному достался? Мне с ним тоже очень приятно.
0: Нецветаев не спешил вернуться к столику. Он восхищенными глазами смотрел на Валю.
3: Клянусь вам, наша встреча не случайна.
4: Я прошу вас, перестаньте.
3: Вы странные и удивительные. Откуда вы взялись? В этом кабаке вы словно сказочная фея, словно незнакомка из стихов Блока.
4: Я не желаю больше вас слушать. Может быть, там, у советских, так принято говорить замужним женщинам, да еще при первой встрече, но я не желаю выслушивать больше ваших излияний.
3: У советских нет, не было и не будет таких женщин. Вы не верите? Ну, скажите, вы не верите в любовь с первого взгляда?
4: Давайте мы спросим об этом моего мужа. Володя!
1: Володя! Посмотри! Ой, посмотри, какой смешной коротышка. Очки, какие очки.
4: Этот Нецветаев ужасно липнет ко мне.
5: Вижу. Будьте с ним, по крайней мере, любезны.
4: Это нужно?
5: Да. Нецветаев – ключ к дальнейшему.

Нецветаев стал частым гостем у супругов Болдыревых. Он пришел и в воскресенье, когда Игнатьев уехал в Бухиду на дачу к Прожидецкому. Валя, помня указания Игнатьева, благосклонно выслушивала комплименты Нецветаева и меланхолические романсы, которые он любил напевать, аккомпанируя себе на гитаре.

0: знаю.
1: Вы меня не слушаете, Ольга Алексеевна?
0: Нет, нет, я слушаю.
1: Ах, Ольга Алексеевна, Ольга Алексеевна.
0: Расскажите мне лучше что-нибудь.
1: О чем же рассказать вам, неприступная царица души моей?
0: Ну, расскажите мне что-нибудь о России.
1: О, это разговор невеселый, неинтересный он будет.
0: О, а вас рассказывают так много необыкновенного, загадочного. Говорят, что вы убежали от большевиков из-под самого расстрела, верно?
1: Чепуха, то есть большевики, конечно, арестовали бы меня.
0: Ну, расскажите мне, это очень интересно, расскажите.
1: Ну, раз уж вы так настаиваете...
0: Ну, я прошу вас.
1: Вы знаете, я даже не знаю, с чего начать. Родители мои были люди богобоязненные, и большевиков этих самых ненавидели и боялись, пусть черта. Я, как на грех, увлекся политикой. Цветисто ораторствовал, шумел на собраниях. Был я в то время студентом Института восточных языков во Владивостоке. Тогда еще был угар НЭПа. Отец у меня ворочал большими делами, торговал москательными товарами, магазины держал. Жить было можно. Ну, а потом пошли на закат золотые денечки. Наступление на частный капитал, так сказать. Впрочем, для вас это все неясные, нечленораздельные звуки. Ну вот, тогда-то я и познакомился с людьми, которые много кричали о революции, изображали из себя пророков новых судеб, но по существу гнули дело к старому. Уверовал в их программу, горячо взялся им помогать. Налаживал тайную типографию, ездил от них с письмами в Хабаровск, Читу. Потом бац, бац, бац, провал за провалом. ГПУ открывает нашу тайную типографию, начинает хватать моих дружков-товарищей. Что было? Я поговорил с отцом, да по его рекомендации решил махнуть в Манчжурию. Тут у него были знакомства по торговой части. Перебрался через границу и очутился здесь, в Харбине. Ну вот и все. Здесь японцы оценили меня сразу, ведь с точки зрения японцев я являюсь единственным специалистом по советскому быту, жизни и прочему. Ну, скажем, листовку составить или статью в газету написать надо, чтобы было более-менее правдоподобно и не вызывало смеха у грамотных людей, ведь наши-то белогвардейские зубры, это же дубы. Ко всему с точки зрения царства ужего дома подходит.
0: Да, вы, несомненно, талантливый человек. И японцы, конечно, не ошиблись, что доверили вам такую важную должность.
1: А японцы, Ольга Алексеевна, рассуждают очень просто. Они знают, что мне назад путей нет, и в случае встречи с красными мне от них первая пуля.
2: Пожалуйста.
3: В дверях стоял мужчина в светлом просторном пальто с лицом ничем не примечательным и словно помятым. Незнакомец, увидя Нецветаева, несколько смутился. Нецветаев, неприметно для Вали, сделал ему успокоительный жест рукой.
2: Что вам угодно?
4: Мне надо господина Болдырева. Владимир Викентьевича Болдырева.
0: А его сейчас нет дома.
1: Ну, я пойду, Ольга Алексеевна, я и так уж наскучил вам своим визитом.
0: Ну, что вы, Николай Ильич, напротив, я очень довольна.
1: Если разрешите, я зайду как-нибудь еще.
0: Обязательно, прошу вас.
1: До свидания, Ольга Алексеевна.
0: До свидания, до свидания. Простите, я вам уже сказала, что...
4: Извините, могу я узнать, кто будете вы?
0: Я его жена.
4: Так, хорошо. Я Михайлов.
0: Очень приятно, я вас слушаю.
4: Я Михайлов. Что, разве Владимир Викентьевич вам ничего не говорил?
0: Нет.
4: Я от Батурина, от генерала Батурина, понимаете?
0: Вы простите, но я не знаю никакого генерала Батурина.
4: Послушайте, я вынужден перед вами открыться. Я нахожусь в ужасном положении. За мной следят. Меня могут схватить каждую минуту.
0: Кто вас может схватить? Почему?
4: Я понимаю, что вопреки всяким правилам я пришел без пароля. Я очень хорошо это понимаю. Но поймите, я нахожусь на краю гибели. Помогите мне.
0: Но кто вы такой?
4: Боже мой, я офицер советской разведки, такой же, как и ваш муж. Владимир Викентьевич меня очень хорошо знает. Я здесь тоже на задании, но меня выследили, понимаете? Явки провалены, связь потеряна. Повторяю, мне грозит смерть, а делу провал.
0: Убирайтесь сейчас же вон!
4: Погодите же, оставим эту глупую конспирацию, сейчас не до нее. Владимир Викентьевича тоже ищут, надо принимать меры.
2: Убирайтесь вон, что я вам сказала? Я срочно вызываю полицию.
4: Что вы делаете?
2: Полиция, Срочно полицейское управление!
4: Вы поплатите за это!
2: Полиция! Полиция! Скорее, здесь тайный агент советского ГПУ! Что? Корейская 26! Скорее, скорее! Он только что ушел! Вы еще успеете!
3: В то время, когда все это происходило, Игнатьев сошел в Бухиде с дачного поезда и направился по указанному пожитецким адресу. В пустынной аллее внезапно на него налетела группа вооруженных штатских. Игнатьев сопротивлялся отчаянно, но силы были слишком неравны. Его втащили в какую-то дачу, и когда Игнатьев смог оглядеться, он увидел, что находится в просторном зале с колоннами. Все окна в зале были тщательно задрапированы. Прямо перед собой Игнатьев увидел человека в генеральском мундире царской армии с красным лицом и вытаращенными глазами. В стороне стоял высокий человек, очевидно, тоже русский, с военной выправкой, но в штатском, и маленький японец в штатском. Четвертый из находившихся в зале сидел в стороне, закрывшись газетой. Он имел основание для этого. Это был Пржедецкий. Седые пучки генеральских усов угрожающе топорщились. Генерал испытующе смотрел на возмущенного Игнатьева.
5: Что это значит, господа? Это возмутительно. Среди белого дня я буду жаловаться, и вы ответите.
6: Вы кто?
5: Как кто? Я Болдырев.
6: Это нам ничего не говорит.
5: Я Владимир Болдырев, сын генерала Болдырева. Надеюсь, это имя вам известно.
6: Русский?
5: Конечно.
6: Вероисповедание не иудейское ли?
5: Слушайте, как вы смеете...
6: Отвечать на вопросы.
5: Я православный.
6: Ишь ты. И крест поди-ка носите.
5: Ношу, разумеется. Вот.
6: Читайте верую.
5: Верую во единого Бога Отца Вседержителя, быстро, Творца быстро. Неба и земли, видимого всем и невидимого, во единого
6: Хватит.
5: Господа Иисуса.
6: Читайте Отче наш.
5: Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царство Твое.
6: Хватит! Здорово заучили. Зачем вы здесь?
5: Меня пригласил сюда в Бухиду один мой знакомый. Я думал у него провести воскресенье, и вот на меня совершенно нахально напали и...
6: Я спрашиваю, с какой целью вы прибыли в Маньчжурию? Кто вас послал?
5: Меня никто не посылал, я сам приехал.
6: С какими целями? С какими заданиями? Давно ли вы служите в ГПУ, молодой человек?
5: В каком ГПУ?
6: Как в каком? В московском?
5: Господа... Господа, это какое-то недоразумение. Вы, по-видимому, меня принимаете за кого-то другого. Я никогда не был в Москве. Я с 9 лет в эмиграции и все время живу в Китае.
6: Ложь!
5: Господа, господа, я уверяю вас, здесь какая-то ошибка. Вы кем-то введены в заблуждение.
7: Молчать! Кто введен в заблуждение? Да я насквозь вас вижу, мальчишка. Вы советский агент, лазутчик, шпион. Это нам досконально известно.
6: Будете отвечать правду? Последний раз вас спрашиваю.
5: Мне вам больше нечего сказать, господа. Я никогда никакого отношения не имел к советам. Кроме того, вы прекрасно знаете, что мой отец погиб от руки большевистских
7: комиссаров. Мы знаем генерала Болдырева. И мы знаем его сына. Господин Мансуров, кончайте.
3: Высокий человек в штатском спокойно погасил папиросу, вытащил из заднего кармана пистолет.
8: Душенька, встаньте здесь, в колонне.
5: Зачем в колонне?
8: Затем, что мы вас сейчас расстреляем.
5: Господа, господа, я умоляю вас, здесь какая-то ошибка.
8: Молитесь, молодой человек, молитесь в душе. Дайте я вам глаза завяжу платочком.
5: Вы подлые, вы низкие убийцы. Стреляйте, стреляйте, я не боюсь вас. Не надо мне вашего платка. Я столбовой дворянин, сын героя и мученика, отдавшего жизнь за белые знамя. Я презираю вас, мерзавцы. Стреляйте, ну, стреляйте!
3: Игнатьев беззвучно рухнул на пол. Мансуров стремительно бросился вперед, но не к Игнатьеву, а к колонне, у которой тот стоял. На гладкой облицовке колонны Мансуров нашел след пули, самодовольно усмехнулся и только тогда склонился над Игнатьевым.
8: обморок.
9: Вечно вы перестараетесь, Алексей Алексеевич. Еще бы на дюйм ниже вы отправили малого к працам.
8: Душенька, Всеволод Станиславович, все должно быть натурально, как при настоящем расстреле. Иначе игра не стоит свеч. Ну что с ним? Ну без сознания, головой ударился. Воды надо дать.
9: Лихой малый. Чувствуется папашна кровинка. Отец-то покойник орел был.
8: Тише, тише. Приходит в себя.
10: Хорошо. Очень хорошо.
9: Ну что, молодой человек, переволновались? Ничего, ничего. Молодец, молодец, хвалю. Характер есть. Скажу вам прямо, заподозрили мы вас, что от большевиков вы сюда засланы. Человеку нам неизвестные появились нежданно, негаданно, бог весть откуда. Ведь своих-то мы наперечет знаем. Ну, а новый-то человек и подозрителен.
11: Здравствуйте, Владимир Никитич.
12: О, господин Прождецкий. Хорошую вы мне встречу устроили.
11: Владимир Викентьевич, свое обещание познакомить вас с руководителями российской миграции я выполнил. Начальник бюро российской миграции генерал Кислов, заведующий первым отделом полковник Мансуров,
12: очень приятно. Очень приятно.
11: Капитан Фурута-сан, представитель японской военной миссии.
10: Хорошо. Очень хорошо.
12: Господа, чем я вызвал такие страшные подозрения?
11: Поживете здесь в Харбине, поймете. Не та стала теперь иммиграция. Разброд какой-то, искание, разочарование.
12: Я понимаю, понимаю, ваше превосходительство, но сознайтесь, проверка жестокая.
11: Жизнь, голубчик, нас многому научила. Ну что ж, господа офицеры, по русскому обычаю пора бы и закусить, чем Бог послал. Эй, Федосеев, готовь стол, да попроворнее. Господа, мы сегодня принимаем в нашу тесную иммигрантскую семью Владимира Викентьевича Болдырева. Надеемся, что он будет достойным ее членом и имени генерала Болдырева не посрамит.
3: Игнатьев возвратился к себе на квартиру на следующее утро. Валя почти не спала в эту ночь. С тревогой выслушала она рассказ Игнатьева.
0: Они же могли убить вас. Я никогда ничего не узнала.
12: Убить? Нет. Нет, это им сейчас невыгодно.
0: Но как придумано, а?
12: Придумано довольно примитивно. Вот правда, исполнители у них тренированные. Но все это для простаков. Расчет на нервный срыв, на психологии, так сказать. Мне нужно было только держаться последовательно. Пока я там дебютировал, что у вас было?
0: Да вот кроме этого негодяя, тайного офицера от генерала Батурина, ничего больше.
12: Все это дешево. Завтра у нас с вами визит к японцам. Мудзимура. Большой опыт. Коварный зверь. Вот там будет посложнее. Мудзимура.
3: В день визита Болдыревых Мудзимура беседовал с подполковником Сугияма, своим помощником по разведке. Они сидели на вышитых шелком подушках, поджав под себя ноги. Сугияма в мундире, Мудзимура по-домашнему в черном шелковом халате. Адъютант Мудзимуры маленькой Фурута, тоже в штатском, стоял в стороне, послушно улыбаясь.
13: Никаких иллюзий. Русские сейчас сильнее, чем когда бы то ни было.
14: Русские нам не страшны. Наша армия не знает поражений. Мы находимся у границ Индии. 2/3 Китая повержены к нашим ногам. Наш флот...
13: Зачем это вы мне все говорите? Я не корреспондент. Вы должны трезво взглянуть на вещи. Мы сражаемся с англосаксами. А главный наш противник – русские. Русские коммунисты. С англосаксами мы можем сговориться, а с большевиками никогда. Мы мозг Квантунской армии, и мы должны думать обо всех и за всех. американцы, торгашская нация. Их генералы охотно вступят акционерами в наши промышленные ассоциации. И если мы уступим их аппетитам в Восточной Азии, мы останемся в Маньчжурии и Корее. А если вмешаются большевики, могут и быть окончательные неприятности. Слушайте приказ. Все силы разведки бросить на советскую сторону. Завербовать новых людей для выполнения задания самурай. И активизируйте, наконец, русскую эмиграцию. Мне надоели их пышные фразы. Потребуйте от них дела, наконец. Довольно мы кормили этих тунеядцев. Приступайте к намеченным взрывам, поджогам, убийствам.
14: Как? Это значит вводить в действие план литр Б? Но ведь план литр Б означает последующий переход к военным действиям.
13: Приступайте немедленно. Наступает критический момент осуществления императорского пути. Долгие годы мы боролись за то, чтобы сохранить себе больше места под солнцем. А сейчас мы должны драться, чтобы сохранить то, что имеем. Идите, действуйте.
14: Слушаюсь.
13: Когда должен прибыть этот новый русский? Почему я должен вызывать его вторично?
15: Господин Болдырев сейчас прибудет. Он просил передать извинения, его жена была нездорова.
13: Жена нездорова. Странная пара, странная пара.
3: Супруги Болдырева наконец прибыли и встретили в доме Мудзимуры самый любезный прием. Все, на кого они только не взглядывали, начинали немедленно улыбаться. Мудзимура, его молчаливая жена и дочь, а на лице Фурута улыбка, казалось, была нарисована несмываемой тушью на всю жизнь. Дочь Мудзимуры, недавно приехавшая из Токио, где она училась в консерватории, пела для гостей японскую.

0: Я люблю русских. Я раньше долго жил в России, продавал шелк, изучал учение Господа Бога нашего Иисуса Христа. Мне очень нравится христианское богослужение, очень торжественное. Русский Пасха. Да, воскреснет Бог и расточатся.
1: В Разиво.
0: Очень торжественно.
1: Да. Наша религиозная обрядность очень торжественна.
0: Извините, моя жена просит вас пройти во внутренние комнаты. Она хочет показать вам свои наряды. Она просит извинить, что не говорит по-русски.
2: Я тоже очень сожалею, что не говорю по-японски.
0: Моя жена хочет показать вам, как это по-русски, свое рукоделие. Это очень интересно.
3: Please.
2: Do you speak English?
3: Yes.
0: Мужские разговоры не всегда полезно слушать дамам. Не правда ли, Владимир Викентьевич? Пожалуйста, курите, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Владимир Викентьевич, я хочу вам сделать очень интересное и выгодное предложение. Вы мне очень приятны. Я хочу, чтобы вы поехали с некоторыми моими поручениями в Советскую Россию.
1: Я? Извините, так ли я вас понял?
0: Да-да, именно вы.
1: Я не могу себе этого представить. Вряд ли советские власти разрешат это. Вы, вероятно, знаете, мой отец участвовал в вооруженной борьбе против большевиков.
0: А мы не будем спрашивать разрешение советских властей. Вы поедете нелегально, так сказать, тайно.
1: Вы мне предлагаете шпионаж, Мудзимур-сан?
0: По-русски это так называется.
1: Но я не чувствую к этому никакой склонности. Я не готовился к такой деятельности.
0: А к такого рода деятельности не бывает готово от рождения. Мы вас подготовим. Мы сделаем гарантийный вклад в Чосонбанк на ваше уважаемое имя в размере 25 тысяч йен. И когда вы вернете, вы их получите.
1: А деньги не имеют для меня большого значения, господин Мудзимура. Кроме того, я не могу оставить здесь жену. Она молода и очень неопытна в жизненных делах.
0: А я позабочусь о вашей жене. Я приглашаю ее к себе на работу. Она мне будет немножко помогать. Будет читать советские газеты, составлять аннотации.
1: Что? Вряд ли моя жена может быть вам полезной. Она абсолютно ничего не понимает в политике. Теперь, что касается меня, я должен сказать откровенно, меня страшит риск. Да, я слышал, что большевики не щадят тех, кто попадает к ним в руки.
0: О, разговоры о риске сильно преувеличены. Бог не выдаст, свинья кушать не будет. Я долгое время жил в России, как видите, жив, здоров, сижу
1: перед вами. Что вы говорите, Мудзимура-сан? Вы же были в России в совершенно другие времена.
0: Ну, времена не так сильно изменились.
1: Ну, короче говоря, я не вижу возможности принять ваше предложение.
0: О, я был о вас другого мнения, господин Болдырев. Ваше имя? Ваш уважаемый отец, неужели великие идеи российской эмиграции вам чужды?
1: Нет, не чужды. Как российский эмигрант, пожалуйста, я готов вам помогать. Но в чем-нибудь другом. Скажите, пожалуйста, с какой стати я должен брать на себя ваши опасные поручения? Я не стеснен средств, мое положение достаточно обеспечено. Я недавно женат, я счастлив в семейной жизни.
0: Вы материалист?
1: Я не чувствую себя признанным какого рода политической деятельности.
0: Нет, вы говорите как материалист, как большевик.
1: Ну, какой я большевик? Вы шутите, господин Мудзимур?
0: Нет, извините, я не шучу. Я очень сожалею, но мы не можем допустить вашего пребывания здесь.
1: То есть как это?
0: Вы должны будете поселиться в новой колонии на Тапингай-Су.
1: В тайге? На Василине? Ну что, это совершенно невозможно.
0: Нет, это вполне возможно. Там живут все, в убеждении которых мы имеем сомнения.
1: Хорошо, но какие основания у вас сомневаться во мне? Это же ясно, господин Мудзимура. Вы хотите меня выслать только потому, что я не согласен на ваше предложение. Это несправедливо. Это совершенно явный шантаж, господин Мудзимура.
0: Русские любят эти грубые и резкие выражения. Но я на вас не сержусь. Я прощаю вам в память вашей батюшки.
1: Я прошу меня извинить за резкость, но я поражен, я потрясен. И в конце концов, вы же не можете меня принудить стать шпионом, если я этого совершенно не хочу.
0: Кто вас принуждает? Кто вас принуждает? Вам советуют. Я ведь хочу вам добра. Я помогаю вам, как ближнему своему, как учил нас Господь Иисус Христос, помогать ближнему, как самому себе. Владимир Викентьевич, послушайтесь моего совета, и 40 тысяч йен будут ваши.
1: Я подумаю.
3: Скоро Валя стала сослуживицей Нецветаева. Она теперь тоже работала в японской военной миссии. Это дало повод Нецветаеву все чаще запросто навещать Болдыревых.
4: Приветствую вас, Ольга-сан.
2: О, здравствуйте, Николай Ильич. Ну, вы совсем японцем стали.
4: Ничего не поделаешь, подражать надо. Позвольте подарить вам этот очень плохой букет от всего пылающего сердца.
2: Очень тронуто, очень.
4: Я пришел к вам с заманчивым предложением, Ольга Алексеевна. Вы одна, вы скучаете? Давайте-ка мы с вами за город съездим, а? Чудесно время проведем. Лет кончается, а мы сидим в этой проклятой духоте. То ли дело съездить на дачу, а?
5: На дачу?
4: Ну да на дачу, там в лес, на реку, куда угодно, только вон из этой печи огненной. Ведь лето кончается, а с ним и наше мирное, беспечальное житье.
5: А вы думаете, война?
4: Что, война? Война с большевиками неизбежна, что?
5: Ужасная вещь, война. Но ведь японская армия сильна.
4: А вы не тревожьтесь по-пустому. Японцы уже придумали кое-что. Я вам, как своему человеку, как сотруднику скажу, тут мне Накамура доверял одно дельце, кое-какие документы, ну, правда, частности, но и по ним, видать, будет красным в Приморье сюрпризец.
5: О, дай-то бог.
4: Ну, так поедемте на дачу.
6: Здравствуйте, Николай Ильич.
4: Здравствуйте, Владимир Викентьевич, мы вас заждались.
1: Здравствуй, Лелечка.
2: Здравствуй.
1: Ой, жара, на улице как в пекле.
5: А ты обедал, Володька?
1: Да-да, не беспокойся, обедал. Сейчас бы на Сунгаре хорошо выкупаться.
5: А вот Николай Ильич как раз приглашал нас куда-нибудь за город, на дачу.
4: Зачем? Да, только что, вы знаете, перед вашим приходом говорили. Надо нам пикничок, что ли, сообразить, на лодочке покататься.
1: На лодке? Ну что ж, это неплохая идея.
4: Ну так давайте махнем на целый день, а?
1: Можно.
5: А мы договоримся, Николай Ильич, мы же на службе увидимся.
4: Вот и ну, действительно чудесно. Ну, однако я побегу, господа, у меня тут еще дела неподалеку.
1: Ну, что же так скоро,
5: Николай Ильич? Да что вы, Николай Ильич.
4: Да нет, уж я и так засиделся. До свидания, Юлия Алексеевна. Будьте здоровы, Владимир Викентьевич. Вы меня не провожаете.
1: Провожу. До свидания.
5: Ну что? Почему так долго? Я беспокоилась очень.
1: Объяснялись. Был решительный разговор.
5: Ну?
1: Мудзимура настаивает. Тянуть, отпираться больше невозможно. В общем, мне придется ехать и скоро.
5: А я, значит, одна?
1: Да.
5: Совсем одна?
1: Времени остается мало. Ну, что же вот этот красавец Нецветаев? Держит он что-нибудь в руках?
5: Наши предположения подтверждаются. Японцы замышляют какой-то сюрприз в Приморье. Накамура доверил Нецветаеву очень важные документы.
1: Так? Где он хранит документацию?
5: Пока еще этого я не знаю.
1: Надо узнать, где они их взять.
5: Попробую.
1: Надо узнать и взять. Значит, Приморье. Превентивный удар. Да. Последние две недели были новые переброски частей на юго-восток. Расчет на Нецветаева был взят правильно. Он уроженец Приморья. Все ясно. Понимаете, если у него только дата передвижки войск, цифры потребностей в продовольствии, расчет пропускной способности дорог, и то по этим деталям можно установить весь план. И это выводится почти математически. Да, важность этих документов для нас исключительна. Эти документы для нас все. Валентина Михайловна, нужно узнать, где они их взять.
5: Это я попробую сделать. А вот как же дальше быть с Нецветаевым?
1: Да. Позвольте, его приглашение за город.
5: Пикник?
1: Пикник.
7: В будний день маленькая компания отправилась на пикник. Выбрали на Сунгаре место достаточно укромное для компании, собирающейся повеселиться. Пока Нецветаев причаливал лодку, Игнатьев и Валя, оживленные шутками, поднялись на отлогой холм и здесь быстро огляделись. Поблизости ни селений, ни дорог, одни лишь густые прибрежные заросли, да за рекой одинокие кривые сосны по склонам сопок. Игнатьев торопливо наклонился к Вале, а она передала ему бумаги.
1: Чисто взяли?
5: Кажется, когда я зашла за ним, он уже кончил работу, все бумаги тщательно запер, закрыл. Тут я спохватила, что забыла в своей комнате сумочку и попросила его принести. Пока он ходил, я все успела. Ключ, который вы мне сделали по слепку, подошел идеально, а куда он положил бумаги, я уже раньше заметила. Когда мы из миссии выходили, кроме солдат-часовых, нас никто не видел. О пикнике, по-моему, он не успел никого предупредить, потому что мое предложение ехать сейчас было неожиданно для него.

0: Накрывай на стол, Лёлечка. Нужно, чтобы все было как в порядочных домах.
1: Вот именно, Владимир Евгеньевич, вот именно. Эх, друзья мои хорошие, выпьем и отдохнем на лоне вод вдали от суетных забот. Что значит природа, даже стихами заговорил.
0: Готово? Готово? Наливайте, Николай Ильич, наливайте.
1: Выпьем за необъятные поля, за широкие реки.
0: Ой,
1: за...
0: Давайте выпьем.
2: Выпьем,
0: давайте
2: выпьем. Выпьем.
1: Вы знаете, господа, да чего же я люблю все это? Лес, поле, речку. Ведь я по существу говоря, присентиментальнейший малый. Вот какой-нибудь кустик или цветочек в поле может умилить меня до дрожи в сердце, ей-богу.
2: Вот никогда не подумала.
1: А жизнь, знаете ли, ожесточила мою душу, огрубела, озлобился. А как я дрался за жизнь, господа, если бы вы знали, ногтями рвал, зубами цеплялся, все пошло к дьяволу, не дали мне хода большевики.
0: О, должно быть, крепко вы ненавидите большевиков.
1: А вы, друзья мои, не жили среди большевиков, только по газетам о них знаете. Но ничего, придет пора рассчитаться, взойдет еще наше солнце с востока.
0: А знаете, Нецветаев, зря считают Японию страной восходящего солнца. Сие не более чем метафора.
1: Метафора или не метафора, а наше солнце, Владимир Викентьевич, восходит в Японии.
0: Едва ли. Считайте, что закатилось японское солнце.
1: Ах, вот вы как думаете?
0: А чего ж тут думать-то? Большевики где? В Берлине? Надо полагать, скоро и здесь будут.
1: Владимир Викентьевич, ваши замечания весьма подозрительны. Носят опасный характер. Японское командование вам верит, а подумайте, а он ай-яй-яй-яй-яй. Знаете, тут надо выяснить, как и что.
0: Выясняете, но, боюсь, не успеете.
1: То есть это как?
0: А вот так.
3: Игнатьев сильным ударом сбивает Нецветаева с ног.
4: Вверх руки.
1: Владимир
4: Иванович, лапы, я сказал. Застрелю.
5: Лёля, возьми у него пистолет в заднем кармане. Вот так. Теперь поговорим. Садитесь на траву. Предупреждаю, Нецветаев. Шевельнетесь, я вас застрелю. Так вот, я никакой не большевик. Я сын генерала Болдырева. Но действительно, во многом я стал сомневаться. Куда нас ведут? Вот, к примеру, меня японцы завербовали к себе в разведку. Хотят послать шпионским заданием Советскую Россию, а я не хочу. Кто мне японцы, чтобы я из-за них рисковал своей головой? Мне и без них жилось неплохо. Так вот, вы должны мне все рассказать, что против меня замышляют японцы. Вы их доверенный человек, и вы все знаете.
1: Владимир Викентьевич.
5: Не скажете, я вас застрелю. Можете в этом не сомневаться. Даю вам честное слово, и знаете мое слово крепкое.
1: Владимир Викентьевич, господи, мы же русские соотечественники. Мы так мило шутили, и вдруг... Да если говорить серьезно, я сам иногда задумываюсь.
5: Отвечайте на вопрос, а не то...
1: Ну, скажу. Японцы дадут вам диверсионное поручение. Взрыв моста на Амуре или депо в Благовещенске снабдят сильным фугасом с часовым механизмом. Скажут, что он замедленное действие, но тут обман, фокус. Взрыватель будет наоборот, мгновенного действия. Не успеете включить, взлетите на воздух. Это у них называется акция самурая.
5: Так, понимаю, а для чего?
1: Проверочка. Если вернетесь живым, то ясно, что задание не выполнили и подосланы обратно большевиками. А если и задание не выполните и не вернетесь, тем более ясно, что от большевиков.
5: Так, а Ольгу Алексеевну оставляют?
1: Ну, как заложницу, как козырь в игре.
5: Неплохо придумано. Что ж нам теперь делать?
1: Как что делать? Бежать вам надо, Владимир Викентьевич. В Китай, гоминдановцам. Владимир Викентьевич, позвольте хоть водички выпить, горло промочить.
5: Пейте.
1: Вы знаете, он меня так перепугал, просто ужас. Ну и характерец.
3: Несветая стремительно замахнулся бутылкой, рассчитывая выбить пистолет у Игнатьева. Но прогремели одновременно два выстрела Игнатьева и Вали, Нецветаев дернулся и рухнул.
2: Ну что, конец?
5: Обе в грудь. Он сам на пули прыгнул. Думал, на хитрость взять.
6: Как же теперь дальше с ним-то?
5: Стемнеет, вывезем на лодке и в воду.
6: Как все это трудно.
5: Трудно. Все равно ведь надо было кончать. Трудно. Завтра будет труднее. Исчезновение Нецветаева — это, знаете ли, сенсация.
7: Когда на другой день Валя, как обычно, вернулась после службы на квартиру, она застала Игнатьева с рюкзаком в руках в непривычном для Харбина костюме. Он был в серой гимнастерке, галифе, в простых сапогах. Валя все поняла. Ей предстояло остаться здесь одной. Игнатьев отложил рюкзак, быстро подошел к Вале.
5: Ну как? Что?
6: Пока ничего, все спокойно.
5: Так, еще не хватились. Хорошо, документы уже у старика.
6: Да, а вы же разве уже?
5: Да-да, только что был Фурута, приказано через час выехать.
6: Так скоро?
5: Да. Ну вот что, Валентина Михайловна, вас, вероятно, тут будут допрашивать. Вы смотрите, помните, что я вам говорил. Отводить их подозрения на измену Нецветаева надо очень тонко и умно. Японцы большие мастера интриги, но собственное коварство часто уводит их в сторону. Кроме того, они не представляют себе разведки без предательства. Вот на это надо рассчитывать.
6: Да, это так.
5: Ну, я должен идти. Давайте присядем по русскому обычаю. Ну, Валентина Михайловна.
6: Прощайте, Владимир Николаевич.
5: Ну, зачем же прощайте? До свидания.
6: Поклонитесь родине. Товарищам привет передайте.
5: Поклонюсь, передам.
6: Как-то странно, вы знаете, мне кажется, что я так давно здесь. Кругом эти мертвые лица, маски. А там далеко, как сон, настоящая большая жизнь. Люди, товарищи. Вы там не забывайте обо мне.
5: О вас. Что бы ни случилось, я или кто другой за вами придут, а вас не забудут. Будьте смелы, будьте мужественны во всем и ждите. Хорошо?
6: Хорошо.
3: Они пристально посмотрели в глаза друг другу, крепко пожали руки. Игнатьев решительно повернулся, пошел к двери, но остановился. Еще раз взглянул на Валю. И вдруг оба они без слов в едином порыве бросились друг к другу. Игнатьев горячо обнял Валю, и она приникла к нему. А еще через минуту Игнатьева в комнате уже не было.
6: Володя, друг мой единственный.
8: Кто?
9: Здравствуй, Ленечка. Не ожидала?
8: Нет, ожидала, даже соскучилась.
9: А я к тебе давно собиралась. Ты что ж одна сидишь? Владимир Викентьевич где?
8: А он уехал по делам на восточную линию.
9: Грустишь, скучаешь?
8: Ну, немножечко скучаю.
9: Бедная. Ты его очень любишь.
8: Очень.
9: Что это? Кажется, слезы. О чем ты? У вас что-нибудь произошло?
8: Нет, нет, ничего.
9: Ну, чего ж тогда плакать, глупая?
8: Так уж все прошло.
9: Ну, прошло и хорошо. Да, послушай, Лёля, чуть был не забыл, я же специально за этим и зашла. Ты знаешь, Инночка здесь?
8: Какая Инночка?
9: Вот тебе раз. Лаврова Инночка, подруга твоя.
8: Инка! Ой, ну ты знаешь, я как замуж вышла, всех своих подруг растеряла.
9: Вот какая ты. Она тебя прекрасно помнит. Она очень обрадовалась, когда узнала, что ты здесь, и непременно хотела к тебе зайти.
8: Ну что ж, я буду очень рада, обязательно приходите. Вот я только должна к Владимиру на линию поехать.
9: Ну, мы на днях как-нибудь забежим, поболтаем, посплетничаем, что тебе все одно сидеть.
8: Ну, конечно, конечно.
9: Ой, боже мой, я опаздываю, пошла. Ну, будь здорова, не скучай, не грусти. Адьё.
8: До свидания. Что же теперь? Инна. Инна. Бежать? Скрыться? Нет, нет, нет, ну тогда же я погублю его, он еще не успел уйти. Он в их руках. Только выиграть время. держаться. Держаться до конца.
7: А переброшенный японцами через манжурскую границу Владимир Болдырев явился прямо к генералу Батурину и доложил: майор Игнатьев прибыл. Он получил приказ отсыпаться. Но рано утром Игнатьев был снова в кабинете Батурина.
10: Ну, самурай, рановато, рановато. Я приказал отлеживаться до 9:00.
11: Что-то не спится, товарищ генерал.
10: Ну и задали вы работы штабистам, а? Всех шифровальщиков загнал. Ночью командующий говорил с Москвой.
11: Так, вы хоть не зря мы пошли на эту дерзкую крайность, товарищ генерал?
10: Ну как же зря, как же зря. План, сроки выступления, теперь они у нас в кармане. Эх, жаль только, что и они знают, что их намерения нам открыты.
11: Я понимаю, товарищ генерал. Конечно, было бы лучше, если бы документы были сфотографированы и остались у японцев в сейфе. Я понимаю, но обстановка не позволяла. Я вам уже докладывал...
10: Да, знаю, знаю, знаю. Вы сделали все, что возможно, и даже сверх этого.
11: Что ж теперь, по-вашему, предпримут японцы, товарищ генерал?
10: Что предпримут? Да зная немножко японцев, можно сказать наверняка, что предпримут. Решили воевать. Ну и будут, конечно, воевать, и нет, своего плана не отстанут. Перенесут только сроки выступлений.
11: А мы им навяжем свои сроки?
10: Да, и будем их бить, так как это будет нам выгоднее. Козыри ведь у нас в руках.
11: Понятно. Понятно, товарищ генерал. В связи с этим разрешите еще раз доложить, что Николаеву я оставил в очень трудной обстановке.
10: Да, я знаю. Знаю, но считаю, что она продержится. Желательно японцам взрыв мы организовали. Ваш ход с отвлечением их внимания на Нецветаева сделан правильно и удачно. Когда мы вступим в Харбин, она встретит нас именинницей.
11: Я, к сожалению, не могу разделить вашу уверенность, товарищ генерал. Мудзимура умен. Вряд ли он поверит в измену Нецветаеву. А если поверит, все равно за этим будет искать нашу руку. Он не успокоится. Товарищ генерал, я считаю необходимым обеспечить обратную переправу Николаева из суда. И я прошу это дело поручить мне.
10: Нелепость! Нелепость! Ведь вас японцы считают давно погибшим. И вдруг, здрасте, явился. Что, фокусник, трансформатор, что ли? В Харбине за вами все собаки сразу побегут. Вы шагу не ступьте, завалитесь, и Николаеву погубите.
11: Товарищ генерал, я все беру только на себя. Она же мой товарищ по работе. Друг по опасному делу.
10: Нельзя.
11: Разрешите идти?
10: Угу. Постой! Правда, у меня нет никаких оснований считать положение Николаевой критическим. Оно не опаснее, чем обычно в таком рискованном деле. Я думаю... Адъютант! Старшего лейтенанта Денисова сюда! Батурину аппарата. Здравия желаю, товарищ командующий. Да, готов, готов хоть сейчас. Что? Решено? Да рад и доволен слышать всякой меры, товарищ командующий. Замечательные люди, товарищ командующий. Замечательные. С таким народом, если потребуется, я самого Микадо вам представлю. Так? Так, слушаю. Будет выполнено? Будет выполнено. Ну, майор...

0: Денисов, есть у меня для тебя одно отчаянное дело.
1: Слушаюсь.
0: Речь идет о спасении жизни очень дорогого для нас человека.
2: А там, в Харбине, Валю очень скоро вызвали к Мудзимура. В его кабинете находился и подполковник Сугияма. Улыбаясь, издавая при этом какое-то шипение, Сугияма задавал вопросы, а Мудзимура сидел в стороне и пристально следил за Валей.
3: Господин Нецветаев исчез странный, таинственным и весьма обеспокоенный его судьбой. Знаю, что он был вашим хорошим знакомым, вашим другом.
4: Ну, другом он нашим никогда не был.
3: Ну, все равно, он очень часто посещал вас. О чем говорил с вами господин Нецветаев?
4: О разном. Ну, вот он хорошо пел, играл на гитаре.
3: Это не столь интересно. Не высказывал ли вам господин Нецветаев своих намерений, планов?
4: Нет.
3: Не выражал ли он неудовлетворенности жизни?
4: Нет, по-моему, он был очень доволен своим положением. Вот, правда, последнее время он как-то был немножко мрачно настроен.
3: А чего?
4: Я его не спрашивала.
3: Но как вы полагаете?
4: Видите ли, я думала... Мне казалось, что он был немножко беспокоен опасностью войны. Он говорил, что война с большевиками неизбежна.
3: Прошу вас, дальше.
4: А дальше ничего.
3: Быть может, он выражал опасение, что большевики вторгнутся в Маньчжурию?
4: Да. Да, он это говорил. Он говорил, что если большевики придут в Маньчжурию, то ему будет от них первая пуля.
3: О, даже так. Какие же выводы делал господин Нецветаев из столь пессимистических прогнозов?
4: Да, по-моему, никаких.
3: Это не может быть. Если он высказал такие опасения, то из них должны были следовать выводы.
4: Да, может быть, но во всяком случае я их не слыхала. А впрочем, вот он говорил, что теперь надо уже думать о том, как спасать свою жизнь, свою голову.
3: Голову, ага.
5: Каким же образом господин Нецветаев собирался спасать свою уважаемую голову?
4: А вот этого я не знаю, он мне не говорил.
5: Так, извините, Ольга-сан, я пока чрезвычайно удовлетворен разговором с вами. Идите к тебе в отдел и продолжайте работать.
3: Ох, эти мигранты, растленные люди! Не находите ли вы, господин полковник, более разумным отказаться от их услуг?
5: Нет, я не нахожу. Надо только умело ими пользоваться, а не доверять хранению секретных документов накануне самой войны.
6: Господин полковник, срочная депеша из штаба Квантунской армии.
5: Та дама, которую вы искали уже здесь?
6: О, дама Дзимура-сан.
5: Пригласите ее сюда. Несмотря на наше извещение о пропаже документов, генералу Ямамото приказано осуществить намеченное выступление в Приморье.
3: Как? Не меняя диспозиции? По плану известному врагу?
5: Да. Значит, чтобы сорвать контрприготовление русских, которым теперь, вероятно, известен наш план, операция будет проведена недели ранее намеченного срока. Формального объявления военных действий не будет.
3: Я не постигаю этого, господин полковник. Законы стратегии жестоко мстят.
5: Это не стратегия, это политика. Выступление Японии против Советов приведет к дальнейшей затяжке войны и неизбежному конфликту между англосаксами и русскими. Есть все основания предполагать, что Америка не хочет уничтожения императорской Японии. Она считает ее потенциальным союзником в борьбе против коммунизма в Азии.
3: Но наступать с открытыми картами.
5: А мы спутаем все карты. Вы свободны, полковник Сугияма.
2: В тот же день Валю снова вызвали к Мудзимура. Мудзимура, широко улыбаясь, пошел ей навстречу, загораживая от Вали даму, сидевшую в кресле. Это была Инна Лаврова, подруга Болдыревой. Но Валя нигде никогда не встречала эту даму.
7: Ольга-сан, я приготовил вам очень приятный сюрприз. Вы будете узнавать эту даму.
8: Инна Лаврова!
4: Нет, это не ты.
5: Поговорите между собой, женщина.
8: Ну, здравствуй же, здравствуй, Инночка. Какая неожиданная встреча, Инка.
4: Лёлечка, я... Нет, нет, это невероятно. Вы смеетесь надо мною, господа? Это не Лёля.
8: Что, не узнаешь? Неужели я так сильно переменилась, Инка?
4: Нет.

0: Нет, это не ты, это не Лёля. Лёля совсем другая и старше, и глаза у неё не такие. Я не знаю этой женщины, не знаю, не знаю.
1: Я прошу вас хорошо убедиться.
0: Мне не в чем убеждаться. Не хочу убеждаться, здесь какая-то интрига. Зачем вы путаете меня в ваши дела? Я вас не знаю, я вас не видела никогда. Я честная женщина, я порядочная.
2: Да не кричи, а вы... ты кто сомневается в твоей порядочности? Говори спокойно.
0: А вы интриганка, вы авантюристка, запуталась, а потом пачкает честных людей.
2: Боже мой, что она говорит?
0: Я не знаю этой особы, я ее не видела никогда. Это не Ольга Драгоева.
1: Проводите госпожу Лаврову.
0: Что, что, куда? Нет,
1: сейчас я... вас не... проводят, домой, домой, домой.
0: Ой, спасибо.
2: Что вы с ней сделали? Чем вы ее так напугали?
1: Как ваше имя? Как вас зовут?
2: Ну, я надеюсь, что вам-то хорошо известно, как меня зовут.
1: Зачем вы присвоили чужое имя?
2: Вы знаете, ведь она же абсолютная психопатка. Она от страха совершенно не понимает, что она говорит.
3: Вы молодая женщина. Вам стыдно говорить неправду такому старому человеку, как я. Это нехорошо. Это грешно.
2: Я вам говорю правду.
3: Будьте благоразумны. А вы мне расскажете ваше задание и перейдете к нам на службу. Сколько вам платят жалования, большевики?
2: Что вы? Я же работаю у вас. Какие большевики? Правда, ни я, ни мой муж, мы не хотели этого. Вы нас заставили ведь это сделать?
3: О, это было величайшее заблуждение с моей стороны. Но, как это по-русски говорят, каждая старушка имеет свою прорюшку. Но мы с вами будем это исправлять, не правда ли?
2: Нет, нет, вы обидели меня своим грубым предположением. Я не желаю, не желаю больше у вас работать.
3: А вы хотите, чтобы вас повесили, как госпожу советскую комиссаршу?
2: Боже мой, как вы разговариваете со мной? Кто вам дал право так со мной разговаривать? Вы грубы, вы невоспитанный, еще считаете себя цивилизованным человеком?
3: Извините, извините, я должен вас арестовать.
2: Что такое? Я протестую! Вы не имеете никакого права! Вы послали моего мужа со своими шпионскими делами в Советскую Россию. Вы его послали на риск, может быть, даже на смерть. А теперь что же? Что же, вы хотите разделаться так же и со мной? Вы гнусный зрит! Я ненавижу! Ненавижу вашу грязную разведку!
3: Вы чем такие варварские русские выражения? Ваше беспокойство насчет вашего уважаемого супруга совершенно напрасно. Господин Болдырев преспокойно пьет сейчас стаканчик русской водки с господином Батуриным. И оба они и смеются над бедным старым Мудзимурой. Они думают, они обманули Мудзимура. Они жестоко ошибаются. И неизвестно, кто кого скорее обманет. И господин Батурин потеряет больше, чем рассчитывал получить. А?
2: Оставьте вы меня, вы дикарь!
4: Мудзимура, оскалившись резким рывком, бросает Валю в кресло. Хватает саблю в ножнах. Ударяет Валю.
3: Вольно. Вольно. Будет еще вольнее. Мы сорвем с ваших пальцев эти крашеные коготки, а потом выколем ваши глаза. Сначала один, потом другой. Это очень больно. Каждый день будут жечь огнем ваше нежное тело. Это очень больно. Вы нас не знаете, мы вас заставим заговорить.
2: Я знаю, знаю, знаю. Вы храбрость беззащитной женщины. Боже мой, если бы мой муж был здесь.
3: О, если бы ваш муж был здесь.
4: Фурута, молчаливо пригибаясь, подает пакет.
3: Экстренная депеша. Ваш муж выполнил наше задание. Он взорвал важный советский объект, но по неосторожности сам погиб при взрыве. Погиб, как самурай.
2: Боже мой! Боже мой!
4: Валя делает вид, что потрясена, падает в обморок. Мудзимура наливает стакан воды и, зло улыбаясь, выплескивает воду на Валю.
3: Не притворяйтесь, мадам, не притворяйтесь. Все равно я не верю вашему отчаянию. Раньше я бы верил этой депеше, а теперь я бросаю ее в корзину. Проводите госпожу Ольгу. Отдельная камера, все удобство. Она будет думать.
5: В те дни советские войска молниеносными могучими ударами начали разгром японцев в Маньчжурии. Многочисленные японские дивизии, богато оснащенные техникой, мощные опорные узлы, создававшиеся годами, все под этими ударами разлеталось, рушилось. Над Харбином хозяином воздуха была советская авиация. В городе царила паника. Японцы спешно вывозили ценности. Полковник Мудзимура еще рассчитывал эвакуировать секретные архивы, но новое известие поразило, как разрыв бомбы. Пржедецкий и Мансуров, белоэмигрантский полковник, вбежали в кабинет Мудзимура.
6: Господин полковник, советские аэропланы над городом. Большевики высадили парашютный десант, захватили аэродром и пригород Фудзиядань.
7: Вызвать смертный отряд Асана. Конно-гвардейскую бригаду на подкрепление. Документы сжечь. Сжечь здесь сейчас же. Во дворе миссии вывозить не надо. Все за оружие. Выставить пулеметы. Миссию будем защищать до конца.
8: А как поступить с арестованными?
7: Арестованных уничтожить всех. Эти господа вам помогут.
6: Господин полковник.
7: Большевичку Болдыреву казнить вам лично. Повесьте ее во дворе миссии.
5: Входит Сугияма, растерянно смотрит на Мудзимура.
3: Что?
9: Капитуляция. Только что получено секретное радио. Императорской армии больше не существует.
3: Это можно было предвидеть.
9: Позор, плен, лишение чести. Что делать?
3: Сколько лет вы работаете в разведке?
9: 20 лет.
3: Пора знать. Идите к себе, переоденьтесь. Немедленно возьмите фальшивые документы в сейфе и секретным ходом на конспиративную квартиру. При первой возможности выйдите в провинцию. Когда все относительно успокоится, выйдите и предложите свои услуги.
9: Услуги? Кому?
3: Конечно, не большевикам.
9: Американцам?
3: Да. Пойдете служить этим высокомерным янки. Такие специалисты, как мы с вами, с нашим опытом научно поставленной разведки, с нашим знанием методов борьбы с коммунизмом, для американцев находка. Мы не сохраним пока своих мундиров, но сохраним людей, агентуру. Передайте всем. Идите.
9: А вы, господин полковник?
3: Увы, я могу давать только добрые советы. Я уже принял решение.
9: Вы хотите лишить себя жизни?
3: Да. Я не могу перенести национального позора. 40 лет я служил Японии императору. К тому же у большевиков слишком большой счет ко мне за Владивосток и Сучан. Уйти в неизвестность для меня невозможно. Идите, дайте мне вознестись мыслями к вершинам духа.
9: Прощайте, Мудзимура-сан.
3: Прощайте.
5: Мудзимура, дождавшись ухода Сугияма, спокойно отложил пистолет. Отодвинув секретный ящик стола, он достал штатскую одежду и стал быстро переодеваться. Вошел полковник Мансуров. Глядя на стоявшего у стола мужчину с окладистой бородой в очках, в добротном пальто и мягкой шляпе, он мог только догадаться, что перед ним его шеф, полковник Мудзимура.
6: Господин полковник! Что вы делаете?
3: Помогайте мне немножко одеваться.
6: Большевики занимают соседние кварталы.
3: Ничего, спокойно. Сейчас мы с вами уйдем отсюда. Дайте мне пистолет.
6: Пожалуйста.
3: Возьмите бумаги со стола.
6: Хорошо.
5: Мансуров наклонился над столом, собирая бумаги. Мудзимура быстро поднял пистолет. Прицеливается. Мансуров грузно оседает на стол, раскинув руки. Мудзимура прячет пистолет, поправляет шляпу. И, прихрамывая, опираясь на палку, торопливо уходит.
10: В эти последние дни японского владычества в Харбине старший лейтенант Денисов, выполняя приказ генерала Батурина, проник в Харбин и здесь под видом налетчика Жорки Червончика устроил нападение на японскую грузовую машину. Он был схвачен и, как серьезный преступник, отправлен в ту тюрьму, где была Валя. Денисов явился перед тюремным надзирателем, пьяно ухмыляясь, как заправский громила, которому все трын-трава.
11: Уж скоро год, как я женился, и померла моя жена, другой бы с горя... Здоров, папаша!
12: Ишь ты!
11: А нашему брату папаша унывать не полагается. Я сегодня беспечный гуляю, а на завтра иду воровать. Но когда я в тюрьму попадаю, я не стану грустить, рыдать.
12: Подожди, подожди, паря. Здесь и загрустишь, и зарыдаешь. Ишь, мазурик. Казенное имущество грабить, чужое отымать.
11: Чему такой скучный разговор? Ты вот жизнь у меня отымаешь, я же тебе ничего не говорю.
12: Ну и молчи!
11: Ну хорошо, помолчи. Что это?
12: А?
11: Наступают? Вот придут красные, они тебе, дядя, сразу концы наведут, это уж как пить дать.
12: А ты молчи, паскуда! Я человек подневольный.
11: Они, брат, на это дело не посмотрят. Скажите, спросят, сколько вы с атаманом Семеновым наших товарищей безвинно загубили? Давно ли в палачах у японцев служите? И будь здоров,
12: папаша! А ты уж я думал, я тебе...
11: Маша! Я умираю, не дрожу. Ты убиваешь меня, трясешься. В чем бы причина? Что это? Самолет. Советский самолет. Сейчас шваркнет.
12: Собака!
10: Ах! Денисов внезапно наносит надзирателю сильный удар, хватает его за горло, вырывает пистолет.
11: Где она может быть? Стоп, надо сообразить!
13: Быстро, быстро, быстро!
11: Идут!
10: Денисов оттаскивает оглушенного надзирателя к стене, забрасывает тюками, оказавшимися под рукой, принимает снова беспечный вид гуляки-вора.
11: Я сегодня беспечный
10: гуляк! Из тюремного коридора выходит Фурута и Пржедецкий. За ними охранник ведет Валю, измученную пытками в разорванной одежде.
13: Быстро, быстро, быстро! Повешивать поздно, кончать будем здесь!
11: Я сегодня...
13: Вот это тоже!
11: За что же вашу...
13: За компанием!
14: Федосеев! Федосеев!
11: Федосеев!
14: Сбежал, подлец!
13: Сам! Быстро!
11: Ну, шевелись, шевелись, ваше благородие! Ждут же люди!
14: Ну, что, госпожа комиссарша, страшно? Я спрашиваю, умирать-то страшно?
0: Мне нет. Вам страшно будет.
14: Ух ты!
10: Денисов коротким ударом разбивает фонарь, толкает Валю за тюки. Вспышки выстрелов прорезали тюремный мрак, и сразу стало тихо. Но уже разрастается шум и грохот за дверями тюрьмы. И выворочены тюремные запоры.
15: Оружие положим на место!
10: Ворвались советские бойцы, с ними Игнатьев.
16: Обыскать! Обшарить все углы! Всем бары, все казематы! Тут арестованные есть, товарищи наши! А, господин Прождецкий, не успели удрать? Штаб группы!
17: Слышишь?
16: По дороге глаз не спускать, опасный!
18: Товарищ майор, поубивали, кажется, наших! Обратите внимание!
16: Валя! А этот живой? Денисов! Врача! Санитаров!
10: Бойцы поднимают Валю, осторожно укладывают на груду тюков. Денисов приходит в сознание. Он обессилен от ранений, но, увидев входящего генерала Батурина, пробует подняться.
11: Товарищ генерал-майор!
6: Денисов!
11: Старший лейтенант Денисов ваше задание не выполнил.
6: На мою машину!
10: Батурин быстро подходит к Вале, смотрит на ее безжизненное лицо, переводит взгляд на врача.
6: Доктор, доктор, скажите, главное, жить будет?
14: Будет. Помогите поднять.
10: Давайте. Игнатьев и бойцы из десанта берут на руки своего товарища, лейтенанта Валю Николаеву, и выносят из тюрьмы к живому свету дня, к победному сиянию родных знамен.
2: Вы пришли.
11: А как же могло быть иначе?
15: эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

0: но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листу оденется. Москва.

для кого-то роль Отелло, и блаженство, и награда. Только я другое дело, водевиль, моя отрада. Мне, к примеру, Ричард III, ну, ничуть не интересен. Больше

Ежедневно мрачный трагик с неизменным интересом убивает, душит, травит, сообразно древним пьесам. Мне же все убийства эти надоели даже слишком.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и подкастослушатели. Иногда мне люди говорят примерно следующее. Я слушал или слушала ваш подкаст, я сразу задумаюсь, какой такой подкаст? Никаких подкастов я вроде бы не делаю. А потом выясняется, что они слушают передачи с Радио Рансис не в прямом эфире и даже не в файловом архиве, а непосредственно в виде подкаст-ленты. И думают, что это подкаст, который я записываю как настоящие подкастеры. Ну, я уже про это говорил, ничего подобного. Это радиопередача, которая монтируется на радио, а потом она выкладывается. Сейчас практически все радиостанции этим занимаются, и поэтому сегодняшний выпуск я решил посвятить тому, чтобы рассказать, а как можно вообще слушать подкасты на доступных устройствах. Я поделюсь своим личным опытом. Я буду рассказывать о тех способах, которые сам использую, с которыми хорошо знаком. Ну, начнем с мобильных устройств. Самый удобный способ – это установить какое-нибудь приложение для работы с подкастами на Android и, добавив в него либо непосредственно адрес на подкаст, либо найдя через поиск, либо экспортировав из OPML файла, неважно, добавить этот подкаст и слушать. Причем подкасты можно слушать в виде трансляции. Если у вас стабильный интернет, просто нажимайте на подкаст и слушайте его, не скачивая. А можно сначала скачать подкасты в локальную память, а потом, когда у вас интернета не будет, ну где-нибудь, например, на даче. Или если вы используете мобильный интернет, а мобильный интернет сейчас по любому поводу любит отключать. Поэтому можно при наличии интернета интересующие вас подкасты скачать, а потом их слушать в этом же приложении уже без интернета. Встает вопрос, а какое бы такое приложение использовать, чтобы и доступно, и функционально было? Ну, мне больше всего понравилось приложение, которое называется Podcast Republic. Два слова. Podcast и затем Republic, то есть Republic. Это универсальное приложение, оно и с подкастами работает, и с RSS-лентами, и даже с радиостанциями. Здесь полный функционал, все, что душа попросит, практически здесь есть. И при этом приложение можно синхронизировать. Если вы зайдете на вкладку «Профиль», «Настройки», зарегистрируетесь и на нескольких устройствах введете свой профиль, имейте в виду, что, по-видимому, ну, поскольку приложение не нашего, не отечественного производства, то ли они там у себя заблокировали, то ли у нас, тут я уже даже и не возьмусь утверждать. Ну, в общем, без VPN или прокси синхронизация у вас работать не будет. А вот если работает, то если вы какой-то подкаст начали слушать на одном устройстве, то потом, в случае синхронизации, если у вас на этих устройствах один и тот же аккаунт в Podcast Republic введен, вы можете продолжить слушать с какого-нибудь места, на котором вы остановились. Особенно, если это длинный подкаст, какая-нибудь радиопередача и тому подобное. Здесь можно изменять скорость прослушивания. Можно формировать плейлисты. Самое главное – это понять, какой здесь интерфейс. Интерфейс следующий. Вверху окна есть вкладки, и внизу окна есть вкладки. Внизу окна следующие вкладки – подкасты, плейлисты, профиль. Вот если мы, например, нажимаем на вкладку «Подкасты» внизу, то тогда вверху становятся доступны вкладки RSS, радиостанции и подкасты. Нажимаем на «Подкасты». Здесь отображаются подкасты, которые вы добавили, но я обычно их импортирую из файла OPML. Можете руками вписать. Ну, в общем, здесь все довольно просто. Нажимаете кнопку, которая где-то еще называется, где-то другие параметры в зависимости от вашей оболочки на Android. И вписываете там либо адрес, либо сначала формируете на компьютере OPML файл, из него экспортируете. Ну а дальше все стандартно. У вас отображаются подкасты, нажимаете на нужный, видите список подкастов. Нажимаете на нужный, начинается сразу воспроизведение. А если нажмете дополнительно, то откроются различные пункты, в том числе и скачать. Причем здесь очень много настроек, они находятся на вкладке «Профиль». Здесь можно настроить, будут ли подкасты у вас скачиваться и воспроизводиться по мобильному интернету или при любом интернете, будут ли они у вас автоматически скачиваться, чего здесь только нет. В общем, очень советую пройтись по настройкам и под себя все это отстроить. Причем приложение имеет настройки даже для Android Auto и даже для смарт-часов. То есть это приложение можно установить на смарт-часы, ну, если вы можете из APK-файл устанавливать, и попробовать там что-то делать. В общем, на мой взгляд, приложение закрывает все потребности, но оно исключительно на сенсорный интерфейс рассчитано. Поэтому, если вы хотите использовать удобный подкаст-клиент на телевизоре с Android или на Android-приставке, то здесь лично я использую уже другое приложение, которое называется Podcast Addict. Оно по функционалу немножечко попроще, но зато здесь с пульта можно перемещаться и выполнять большинство операций, в том числе управлять воспроизведением и так далее. Правда, приложение уже, скажем так, не столь эргономично, но зато доступно с пульта. Конечно, его можно поставить и на сенсорное устройство, так что те, кто хочет поэкспериментировать, можете и Podcast Republic установить, и Podcast Addict. Ну, есть еще англоязычное приложение Podcast Kicker Player. Оно исключительно англоязычное, русского интерфейса нет, но зато оно очень простое и максимально удобное. Но здесь я его уже советовать не возьмусь из-за того, что здесь нет русского интерфейса. В общем, на Android можно легко подобрать нужное приложение. Какое вас устроит, тем и пользуйтесь.
0: Инфотрон.
1: А вот теперь давайте поговорим о компьютере. Естественно, будем в основном говорить о Windows. Здесь уже ситуация не столь простая. Специальных приложений для прослушивания подкастов я сейчас даже вам и не назову. Может быть, они и есть, но когда начинаешь их изучать, оказывается, что это не столько для подкастов, сколько для радиостанции или чего-нибудь подобного. Ну, когда-то можно было в незабвенном винам подкасты слушать. А вот сейчас я таких, главное, доступных и удобных специализированных приложений даже вам и не назову. Поэтому приходится использовать не совсем профильные средства. Я перечислю вам два способа, которыми пользуюсь сам. Итак, первый способ – это использовать обыкновенный универсальный мультимедиа-плеер. Я использую PodPlayer. Туда можно добавить подкасты. И если все у вас пройдет хорошо, то слушать их просто как плейлист. Как это сделать? Открываем PodPlayer. Я подразумеваю, что вы его уже настроили, чтобы он был максимально доступен. Вызываем контекстное меню. Ищем под меню «Управление избранным». Заходим туда, там ищем пункт «Управление избранным». Заходим туда, там нажимаем кнопку «Добавить URL» или «Добавить адрес». И вставляем сюда адрес на подкаст. Ну, например, на подкаст программы «Инфотрон» на радио «Рансис». Но это далеко не все. Нажимаем «Добавить». И здесь же в диалоге у вас появится этот подкаст, но называться он будет очень коряво. Поэтому вам еще нужно будет его внятно и доходчиво назвать. Для этого выделяем в появившемся списке подкаст. Дальше ищем кнопку «Редактировать» или «Изменить». И там стираем то, что автоматически было вставлено, и вписываем, ну, например, программу «Инфотрон» или просто «Инфотрон». Сохраняем, и теперь у вас добавленный подкаст будет фигурировать в избранном. То есть, чтобы проверить, какие там новые выпуски появились и их послушать, вы должны вызвать контекстное меню в окне PodPlayer и зайти в раздел «Управление избранным». И там будет пункт с названием вот этого подкаста в виде подменю. Раскрываете его и смотрите, что там есть. А можете просто на него нажать, и тогда у вас в окне плейлиста, если у вас по F6 это окно отображено, вы увидите все выпуски. Ну а дальше слушайте их стандартным образом. Можно перематывать, можно приостанавливать, можно изменять скорость. Все это происходит стандартным образом. Правда, скачать подкаст нельзя. Слушать можно только через интернет. Это первый момент. Второй момент. Далеко не все адреса под плеер воспринимают. Если подкаст, а точнее адрес на подкаст-ленту заканчивается каким-нибудь расширением типа XML или M3U, то тогда все хорошо. Но если адрес сформирован весьма сложно, там в конце стоит какая-нибудь команда для PHP, то эту ссылку PodPlayer может у вас и не обработать. То есть вы ее добавите, но список выпусков не увидите. И вот здесь уже PodPlayer использовать не получится. В этом случае я лично использую браузер Firefox. Дело в том, что для массовых браузеров Firefox, Google Chrome есть специальные дополнения, расширения, которые добавляют поддержку RSS. Когда-то, кстати, поддержка RSS была встроена в сами браузеры, но потом ее оттуда убрали. Так вот, для Firefox я использую дополнение, которое устанавливается прямо из магазина дополнений Firefox, называется оно LiveMarks. Так и пишется LiveMarks через букву K и букву V. Оно добавляет поддержку RSS, После того, как вы это дополнение установили, вам достаточно Firefox, хоть через адресную строку, хоть на сайте, перейти по адресу на RSS-ленту. Дело в том, что подкаст — это всего-навсего RSS-лента, только там не текстовые материалы, а аудио. Поэтому, если у вас приложение LiveMarks установлено, подключено, просто переходите по ссылке, которая ведет на RSS подкаста, и в Firefox у вас откроется такая страница, уже дополнение LiveMarks, и там будет кнопка «Добавить в LiveMarks». Нажимаете ее, и LiveMarks — это настраиваемое дополнение, вы можете настроить, куда будут подкасты добавляться. Ну, у меня они по умолчанию добавляются в меню «Закладки», в раздел «Другие закладки». Вот, например, вы добавили программу «Инфотрон». Если вы ничего не изменяли, то после добавления открываете строку меню Firefox, ищите пункт меню «Закладки», раскрываете его, ищите раздел «Другие закладки», заходите в это подменю, и там увидите подменю, которое называется «Программа «Инфотрон» на радио «Рансис». Нажимаете стрелку вправо и видите в виде пунктов меню последние выпуски. По умолчанию, по-моему, штук 10 отображается. Хотя здесь есть ссылка на весь подкаст. Если вы нажмете «Открыть в браузере», то у вас откроется непосредственно страница. Но здесь есть следующие ограничения. Дело в том, что здесь подкасты вы легко можете обновлять и просматривать, но вот слушать вы его можете через браузер. То есть вот у вас отображается, скажем, 10 выпусков программы «Инфотрон» или какого-нибудь другого подкаста, радиопередачи, неважно. Вы здесь в подменю увидели, нажимаете на нужный выпуск, и у вас откроется этот выпуск в веб-браузере. То есть откроется страница этого выпуска. Там, скорее всего, будет веб-плеер, будет кнопка «Воспроизвести», но вот так управлять воспроизведением, как на Android, или в подплеер перематывать вы, скорее всего, не сможете. Хотя, если продвинутый веб-плеер встроен, то, может быть, и перематывать сможете. Но мне часто приходится подкасты слушать просто нажимая кнопку «Воспроизведение» и «Пауза». Перематывать, изменять скорость мне уже здесь не удается. Но, тем не менее, если подплеер не подхватил, то уж дополнение LiveMarks Firefox подхватит абсолютно любую ссылку, абсолютно любой подкаст. Кстати, точно так же можно и RSS-новости добавлять. Я не могу вам сказать для Google Chrome, как конкретно называется приложение. Ну, я думаю, если вы в поиск забьете дополнение для работы с RSS Google Chrome, скорее всего, что-то вы также сможете установить и также пользоваться. Ну вот, в принципе, основные способы, которые мне известны, которые я знаю, я вам перечислил. Ну, может быть, еще есть какие-нибудь, но на них уже сегодня время не остается. Так что слушайте подкасты, а я с вами прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня мы будем слушать композиции в исполнении одной из наиболее успешных групп за всю историю рок-музыки –

Нашу программу открыла композиция «We of the Champions» с альбома британской супергруппы Queen «News of the World», выпущенного в 1977 году. Я назвал Queen супергруппой, а еще ее называли

В начале 1968 года Брайан Мэй покинул группу. Цитата. «У нас было несколько своих номеров, но я бы не сказал, что я был от них в восторге. Я ушел, так как хотел играть собственные вещи». Конец цитаты. Нашу программу продолжит композиция «Modern Times Rock'n'Roll» с первого альбома группы Queen, выпущенного в 1973 году. Эту композицию можно считать данью уважения к гремевшей в то время группе Led Zeppelin –

0: Lookout.
1: Rock and roll. Имя одного из четырех участников группы Queen уже несколько раз прозвучало. Это Брайан Мэй. Он родился 19 июля 1947 года. Брайан хорошо учился в школе и по ее окончании поступил в лондонский Imperial College на факультет астрономии. Цитата. «Несмотря на свою сильную склонность к наукам, был одержим музыкой. Это и была его первая любовь». Конец цитаты. С 7 лет Брайан играл на гитаре и к 15 годам выступал в любительских группах. Цитата. «Когда я был школьником, лет в 15, я не мог позволить себе купить электрогитару. У меня была старенькая акустическая гитара, на которую я поставил звукосниматель. Ни на что другое денег не было, поэтому мы с отцом открыли дома целую мастерскую и спробовали несколько способов изготовления нормального электрического инструмента. В итоге мы придумали, как добиться своего. Нарисовали чертеж и собрали гитару. Грифом послужила часть каминной доски красного дерева 200-летней давности. Остальные детали мы подобрали из самых разных мест, включая разбитый мотоцикл. Тогда гитара мне была позарез необходима. Должен же я был играть на чем-то, пока не куплю себе настоящую. Но в итоге инструмент оказался на заглядение». Конец цитаты. Слушаем композицию «Brighton Rock», открывающую третий альбом Queen «Sheer Heart Attack». Здесь Брайан Мэй отдает дань великим гитаристам, оказавшим влияние на его стиль: Джимми Хендриксу, Джимми Пейджу, Джеффу Беку, Ричи Блэкмору,

Но вернемся в 1968 год. Брайан Мэй и Тим Стаффел, студент колледжа искусств, покинули группу 1984. Через некоторое время, заскучав по прежней жизни, они решили создать новую группу. Они поместили на доске информации Imperial College объявление о том, что в новую группу требуется барабанщик. Кандидатом на эту роль было устроено прослушивание. Лучшим оказался студент медицинского колледжа, будущий стоматолог Роджер Тейлор. Цитата. «Мы подумали, что он самый лучший из всех виденных нами барабанщиков. Я посмотрел, как он настраивает дробовик, чего я никогда доселе не видел, и, помню, подумал, какой же это классный профессионал». Конец цитаты. Роджер Медеус Тейлор родился 26 июля 1949 года. Он с детства хотел стать музыкантом и играл в разных школьных группах. Сначала на гитаре, а потом сел за ударную установку. По окончании школы Роджер поступил в медицинский колледж при London Hospital. Он с удовольствием присоединился к Мэю и Стаффелу. Ребята назвали новую группу «Smile» – «Улыбка». После долгих репетиций и нескольких выступлений перед студентами ребятам повезло. Они были разогревающей группой перед концертом Pink Floyd в Imperial College. Несмотря на учебу, все трое думали о продолжении музыкальной карьеры –

Программу продолжила композиция «Earth» – «Земля» в исполнении «Smile». Запись взята с единственного сингла группы «Smile», выпущенного в 1969 году. Сингл был выпущен небольшой американской фирмой и провалился из-за полного отсутствия рекламы. В отличие от 1984, репертуар группы «Smile» составляли собственные сочинения Мэя и Стаффела. Глотком свежего воздуха для ребят стала возможность выступить в феврале 1969 года в Royal Albert Hall. Этот концерт давал шанс пробиться в мир славы и успеха. Однако оборудование «Smile» никак не соответствовало королевскому Альберт-Холлу. Положение спас Тим Стаффел. Цитата. «На Иллинг-Роуд как раз открылся новый музыкальный магазин. Мы заходили туда время от времени, поигрывали на гитарах и доставали хозяина вопросами, не собираясь при этом ничего покупать. Незадолго до концерта в Альберт-Холл я подошел к этому парню и сказал ему, полушутя, полусерьезно, что было бы здорово, если бы он предоставил нам для выступления кое-какие инструменты, а мы бы, в свою очередь, сделали хорошую рекламу его заведению. И надо же, он согласился. Так мы заполучили на вечер классные усилители». Конец цитаты. С единственного сингла группы «Smile» слушаем композицию «Step on Me»

у группы Smile было достаточно много поклонников, в основном из среды студенчества. Среди них был и сосед Тима Стаффелла по съемной квартире, выпускник колледжа искусств, поклонник творчества Джимми Хендрикса, высокий, энергичный юноша, которого звали Фарух Бульсара. Он любил называть себя Фредди. Фредерик, так его нарекли при рождении Бульсара, родился 5 сентября 1946 года на небольшом острове Занзибар. Его родители были персидского происхождения и зороастрийского вероисповедания. 10-летнего Фредди родители отправили на учебу в школу-интернат в Бомбей, где он проучился 6 лет. В 1964 году на Занзибаре произошла революция, и семья Бульсара перебралась в мирную, спокойную Великобританию. В 1966 году Фредди поступил в колледж искусств, по окончании которого получил степень бакалавра изобразительных искусств и дизайна. Как я уже говорил, Фредди был одним из поклонников Smile. Часто бывал на их концертах. Летом 1969 года он предложил Роджеру Тейлору открыть магазинчик на рынке в Кенсингтоне. И тот согласился. Денег не хватало обоим. Они пробовали торговать произведениями искусства, но в этом деле не преуспели. В это время Фредди играл на гитаре и пел в группе Ibex. Ibex и еще пара групп, в которых участвовал Фредди, не добились никакого успеха, и ребята разошлись. А в группе Smile весной 1970 года начался разлад. Тиму Стаффеллу надоело играть рок-музыку, и он покинул коллектив. Цитата. «Я на 100% был уверен в правильности своего выбора. Я до смерти устал от этого грохочущего рока, так что у меня были свои причины уйти из Smile». Была ли группа Smile предшественником Queen? Честно сказать, не знаю. В каком-то смысле я дал им зеленый свет. Появление Queen было неизбежно. Конец цитаты. Слушаем композицию «The Night Comes Down» с первого альбома Queen. Эту композицию Брайан Мэй написал еще, будучи соло-гитаристом группы Smile.

После ухода Тима Стаффела его место в группе Smile занял Фредди Бульсара. Он фонтанировал энергией и идеями, строил грандиозные планы. Его девизом были слова, цитата, «Надеяться на лучшее, стремиться к вершине». Конец цитаты. Вот что рассказывал бас-гитарист Майк Роуз, игравший в группе Smile после ухода Тима Стаффела. Цитата. «Брайан и Фредди писали песни. Почти все из них вошли в дебютный альбом Queen. Все трое пели очень неплохо. Ребята до хрипоты спорили о том, куда двигаться группе. Брайан и Роджер отстаивали каждый свою точку зрения. Кое-какие мысли высказывал и я, но главным идеологом считался Фредди. Его голова была полна грандиозных планов. Кстати, первый раз слово «Queen» прозвучало, когда мы все торчали в саду возле дома». Конец цитаты. Почему именно такое название? По словам Фредди, оно звучит одновременно просто и торжественно. Такое название легко запомнить, и к тому же оно очень сильное, даже несколько помпезное. 27 июня 1970 года состоялся первый концерт группы в обновленном составе. Несмотря на то, что группа стала называться Queen и состав ее изменился, ребят объявили под старым названием Smile. Никто не удосужился перепроверить информацию. После этого выступления Фредди решил взять себе псевдоним. Ведь, будучи рок-музыкантом, он нуждался в ярком сценическом образе. В поисках псевдонима Фредди обратился к античной мифологии и в честь Меркурия выбрал себе новую фамилию. Теперь вокалиста Queen звали Фредди Меркьюри. Меркурий в античной мифологии был богом пастухов, путешественников, воров и торговцев. Он был самым авантюрным и озорным из олимпийцев. Английское прилагательное «Mercurial» означает «живой», «подвижный», «деятельный», «непостоянный», «переменчивый», «сообразительный». Вот таким и был Фредди. С первого альбома Queen слушаем композицию «Jesus».

В течение всего 1970 года ребята писали новый материал, репетировали и проверяли свои композиции, наблюдая за реакцией публики на любительских концертах и вечеринках с друзьями. В феврале 1971 года состав квартета сложился окончательно. К группе присоединился бас-гитарист Джон Дикон. Он родился 19 августа 1951 года. Джон хорошо учился в школе, играл на бас-гитаре в разных любительских коллективах. По окончании школы перебрался в Лондон для продолжения образования. Его интересовала электроника. Джон Дикон был самым молодым участником Queen. Несмотря на это, он очень быстро сошелся с остальными участниками группы. Брайан Мэй вспоминал, цитата, «Мы сразу увидели, он то, что надо, несмотря на его крайнюю молчаливость. Он ведь почти все время молчал». Конец цитаты. Группа была готова к бою, к завоеванию вершин. В исполнении группы Queen слушаем композицию «You Are My Best Friend» с альбома «A Night at the Opera» – «Ночь в опере», выпущенного в 1975 году.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Тогда сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всех приветствую. Одеваемся понаряднее, берем с собой корзинки, кошелки, денежку и отправляемся на ярмарку вместе с Марылей Радович. Колорови ярмарки. Разноцветные ярмарки. Слова Ришар Улицкий, музыка Януша Лясковский.

0: эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Эх, переведет сегодня, как многие уже догадались, Валерий Леонтьев. Это ярмарки краски.
1: Оглянуться кто не вправе, вспомнить словно сквозь сон, что нашел

Я стараюсь, успеваю, но нахлынет печаль. Где-то шарик мой летает, и медовый пряник тает. Ах, как жаль, ах, как...

В эфире радио «Рамси», с вами Анка-переводчица. Сила на исходе. Присядем-ка на карусели и послушаем Greenpoint Orchestra, но на русском. И на сей раз «Адажио».

В эфире радио «Рансе», с вами Анка-переводчица. Ну вот теперь с пряниками и воздушными шариками пора по домам отдыхать. До следующей ярмарки. Пишите anka@ransis.org. До новых встреч, дорогие друзья. Повод Женя, Джорджи, пшиячели.

В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».

Андрей Круз. Нижний уровень. Часть первая. Глава первая. Пассажирский фургон Nissan Urban, неуклюжий, некрасивый, одна из самых незаметных машин на улице Сьюдад-Панама. Их здесь тысячи. Как в Панаме, так равно и в окрестных странах. Примелькавшиеся, белые, с наглухо тонированными окнами, но это здесь никого не удивляет. В салоне не так жарко. На крыше багажник. На таких автобусах обычно возят туристов, постояльцев отелей из аэропорта Токуман и обратно до аэропорта. И вообще кого угодно. На багажник наваливают, соответственно, багаж, если он никуда больше не влезает. Например, туристов сразу много, и багажа при них не меньше. Мы багаж не возим, у нас там солнечная панель, помогающая подзаряжать три дополнительных аккумулятора, упрятанных как раз в багажный отсек. С ними можно позволить себе включить кондиционер, даже не заводя двигатель. Не на полную мощность, разумеется. Это привлекает меньше внимания. Панель с боков не видно, кто там будет смотреть сверху, нам все равно. На задачу это не влияет. Сейчас мотор фургона работает, улица шумная, до нас никому дела нет. Машина стоит у тротуара на Авендино Хосе де ля Крус Эррера. Улица в самом центре этого, на удивление, забитого небоскребами города, стиснутая их стеклянными стенами, как горная река скалами. Я сижу на втором ряду сидений, поглядывая на экраны двух лэптопов, размещенных на откинутых столиках и притянутых к ним резинками, чтобы не слетали на ходу. На одном из экранов, разбитом на четыре части, картинки с камер, направленных в разные стороны. На втором, на карте Гугля, ползет маленький треугольник, вроде наконечника стрелы, постепенно приближаясь к нам. «Кики! Едут!» — сказал я просто для того, чтобы предупредить водителя. Следовать за приближающейся машиной мы все равно не собирались. «Понял!» — кивнул он, выпустив приоткрытое сейчас окно клуб сигаретного дыма. «ПВП 3 минуты!» — добавил я. «Понял!» — повторил он. Кики под 40. Он не панамец, он из Колумбии, хотя в Панаме живет давно. Среднего роста, плотный, сильный, он больше похож на испанца. Примесь индейской крови, которая есть там у всех, в нем почти незаметна. Вид у него всегда какой-то сонный и ленивый, хотя это впечатление обманчиво. При необходимости он может быть очень быстрым и очень агрессивным. Ошеломляюще агрессивным. Когда-то он служил в бригаде «Антинаркотикос». В специальном подразделении колумбийской армии, созданном для войны с наркокартелями, базирующимся в основном в бассейне Амазонки. Дослужился он до сержанта-майора, главного сержанта. Но во время одного из рейдов был ранен, перенес несколько операций, в ходе которых ему как-то отремонтировали кисть, но продолжать службу он уже не мог, работала рука не так хорошо, как требовалось. Если присмотреться, то можно разглядеть два длинных продольных шрама, уходящих с его левого запястья на предплечье. Потом он перебрался в Панаму вместе с семьей. Как-то устроился, поработал инструктором в местной жандармерии. Но как-то служба не сложилась. 2 года назад он начал работать на меня. Водителем, помощником, охранником. В общем, на все руки от скуки. Как и я сам, впрочем. За эти 2 года ни разу не пожалел, что его нанял. То есть вообще ни разу. Треугольник на карте еще приблизился к нашей позиции. Я включил еще одну, уже большую и дорогую видеокамеру, установленную на кронштейне и направленную в заднее стекло. «ПВП 2 минуты». «Понял». Я обернулся назад, закинув левую руку за спинку сиденья, взялся за ручку камеры, доворачивая на нужный угол и включая запись. «Ага, вон он едет, клиент наш». Большой черный Cadillac Escalade показался из-за угла метрах в 300, затем встал на светофоре, самым первым перед переходом. Я приблизил изображение. Водитель выглядит спокойно, наш клиент тоже не выглядит нервным. Сидит впереди, рядом с водителем, но он всегда так ездит, так что ничего удивительного. Все и должно быть как обычно, кроме маршрута. Так, зеленый. Теперь поток тронулся, сразу же растянулся. Камеры и большая, и малая, закрепленные возле окон, фиксировали картинку за окном фургона. Вот Escalade проехал мимо нас, вот машины, идущие за ним. Сейчас сиеста, машин на улице не так уж и много. Мы специально выбрали такое время, когда все хорошо видно, все просматривается. Съемка шла еще 5 минут, потом я камеру выключил.
Достав из кармана на спинке переднего сиденья планшет, я ткнул пальцем в зеленый значок WhatsApp и быстро напечатал короткое сообщение. «Приятного аппетита! Меняю позицию. Ждите сигнала. От маршрута не отклоняйтесь». Через минуту пришел очень краткий ответ. «Окей». Не надо голосом, не надо телефонов. Если за человеком все же следят и ездят хвостом, то могут и микрофон в машину поставить. И даже к телефонам подключиться, хоть это и не так просто, как многим кажется. Микрофон куда вероятней. Это мы уже потом проверим. Сейчас это лишнее.

Фургончик тронулся с места, звонко рыкнув дизелем, легко влился в поток. И мы поехали дальше отрабатывать выплаченный нам аванс. Небо понемногу темнело. Даже в кондиционированном нутре Ниссана ощущалось, как душно за бортом. И дождь уже скоро будет. Здесь каждый день дождь. Климат-то экваториальный. До этого самого экватора рукой отсюда подать. Сезонов нет, круглый год одна и та же погода. Днем градусов 30 с небольшим, ночью где-то 25. Ну и влажность под 100%. Всегда. Влажность, влажность, влажность. Вокруг вывески банков, подъезды отелей, отражение неба в поляризованных стеклах, разноцветная толпа на тротуарах. В Панаме кто только не живет. Негры, индейцы, потомки испанцев, бесконечные варианты смесей. И китайцев до кучи полным-полно. Их сюда на строительство канала завозили оптом. Ну а дальше, понятное дело, они еще размножились. Арабов здесь тоже очень много, на удивление. Машины все больше белые, не так раскаляются. Нормальные автобусы и расписные американские школьные, которые здесь работают за маршрутки. И называются «Дьяволос Рохас» — «Красные дьяволы». Бледно-желтые такси с зелеными коммерческими номерами. Шумно. Почти из каждой машины слышна музыка. Что для Латинской Америки странно, почти нет мотоциклов и мопедов, хотя в других странах их очень много. Разве что перевозчики пиццы на них гоняют. Думаю, что из-за погоды будешь каждый день под дождь попадать. Хоть центр города сплошь небоскребный и банковский, но видно, что это не мировая столица, а все же Латинская Америка. Пусть и машины здесь дорогие вокруг, и дома такие же, но все равно как-то не так. Тут газон вытоптан, и никто его не восстанавливал. Тут бы кое-что починить надо, но никто не чинит. Всем плевать. И так везде. Третий мир, кто бы что о себе не думал. И стройки. Везде стройки. Заборы на каждом шагу. Несмотря на кризис, здесь продолжают строить и строить новые дома. А еще можно ступить чуть в сторону от светлых улиц и неожиданно оказаться в таких невероятных смердящих трущобах, что непривычный человек и не поверит, что подобное вообще может существовать. Но об этом уже отдельный разговор. В просвете между стенами в очередной раз показалась башня Эфе-Добле, закрученный в спираль на манер детской пирамидки небоскреб, который видно почти отовсюду, главный местный ориентир. «Ничего не заметил?» — спросил я у Кики на всякий случай. «Нет». «Ну, обычно ничего и не замечаешь. Если за нашим клиентом следят, то следят люди умеющие. Во всяком случае, Джеффри, подкинувший нам эту работу, рассказал, что ворочил этот человек большими миллионами. И все больше с целью их отмыть. Поэтому и бывшее место жительства покинул. И если кто-то его выследил с некой недоброй целью, то будет это, скорее всего, не дилетант-одиночка. Джефф же, в прошлом сержант из небезызвестного полка специальной авиадесантной службы в Херрифорде, а позднее проработавший с десяток лет телохранителем в разных нехороших местах, с такими вот пугливыми обычно и работает. Как сам выражается, делает security work вместе с бывшим полицейским из Ольстера, Стивеном. И мы с Кики тоже делаем security work и сейчас помогаем Джеффу и Стивену за почасовую оплату. Вроде как субподрядчиков. Мы выявляем слежку, если она есть. Вообще здесь в Панаме очень много людей, у которых есть повод опасаться за свою безопасность. Они сюда со всего мира съезжаются, покупая пентхаузы на Пунта-Пасифика и дома в гольф-клубах. Отсюда из Панамы практически никого никуда не выдают. И здесь легко получить местный паспорт. Причем для этого совсем не надо быть гражданином. Достаточно, например, показать, что ты способен сам себе обеспечить приличный ежемесячный доход. Показал и живи, пользуясь всеми благами. Но иногда этих людей нагоняет прошлое. Иногда они просто опасаются, что оно нагонит. Многих из них природная неугомонность бросает в новые приключения уже здесь, и опять возникают проблемы. В Панаме легко найти проблемы. Через эту страну чуть ли не половина мировой контрабанды кокаина и оружия проходит. Так что все сопутствующие удовольствия присутствуют. И тогда они начинают искать защиты и помощи. А у кого ее искать? Иные и в полицию идти боятся, а иные просто не знают, куда и к кому ткнуться. Это Латинская Америка. И когда человек с большими деньгами просто так идет в полицию, кто знает, чем все это для него закончится. Поэтому люди с положением, даже местные, всегда предпочитают использовать связи. А приезжие, такие, у кого деньги есть, но связи еще не возникли, идут к таким, как Джефф со Стивеном, или к таким, как я.

0: Нет, это вовсе не означает, что мы собираемся заменять собой полицию, отнюдь. Надо быть реалистами и не верить в истории из кино. Но зато мы знаем, кому из полиции идти стоит, а кому нет. И можем привести за руку. Мы можем кому-то позвонить и о чем-то договориться. Ну и вот так тоже можем организовать наблюдение или контрнаблюдение, прозвонить нового партнера и узнать, кто он такой и чем может быть полезен или опасен. Можем отвадить кого-то слишком назойливого или помочь избежать нежелательных контактов. Можем найти и нанять хороших охранников и даже телохранителей, а таких здесь мало, очень мало. Почему? Потому что это Латинская Америка. И если в смелости и решительности здесь людям не откажешь, то не откажешь им еще и в удивительной, безоблачной безалаберности. Они проспят, и опоздают, и забудут, и перепутают, и вообще. Достаточно вспомнить историю, случившуюся недавно в соседней, в общем-то, Гватемале. Америка выдала им скрывавшегося в Лос-Анджелесе организатора массового убийства. Причем просто людей в городском автобусе. Местная уличная банда решила продемонстрировать свою решительность и расстреляла первых попавшихся. Американский суд постановил его выдать, и американские федеральные маршалы доставили ублюдка по кличке Глист до гватемальского паспортного контроля, и там передали местной иммиграционной службе. А те просто проверили его документы и пропустили. Забыли встретить, не приехали, и даже оповестить паспортный контроль забыли. Ну как все упомнишь? Дел-то сколько? И те на паспортном контроле просто не знали ничего. Посмотрели на убийцу, пожали плечами и пропустили. И Глист растворился в толпе, и больше его не видели. Так тут дела и ведут, ага. И те, кто это уже понял, тоже ищут таких, как мы, не местных, но здесь уже освоившихся. Много сербов, например, едут сюда работать телохранителями. Любую службу безопасности возглавляет или экс-САС, или бывший израильский спецназовец. Израильтян, к слову, очень много в Латинской Америке в качестве инструкторов. Ну и для, как мы, многостаночников, тоже место остается. Этому клиенту показалось, что за ним следят. А Джефф сказал, что в этом ничего удивительного он не видит. Очень даже могут следить. Причем желающих последить тоже может оказаться много. И сейчас мы с Кики эту слежку выявляем. Точнее, сейчас мы делаем предварительную работу для того, чтобы выявить. А уже заключение сделаем позже, к ночи примерно. Маленькая синяя стрелка побежала по спутниковой карте города, то останавливаясь, то поворачивая, стремясь сблизиться с прочерченной красной линией, заранее согласованным маршрутом движения клиента. Новая позиция в месте, где легко припарковать наш Юрвен и откуда легко наблюдать. Клиент снова проедет мимо, потом еще раз в новой точке, еще и еще, а мы будем снимать, снимать и снимать. А потом просмотрим наши записи, и все станет ясно, потому что даже если слежка ведется с нескольких машин, которые меняются, они обязательно не раз попадутся в кадр. А еще в кадр попадутся лица тех людей, что сидят за рулем, а привычки постоянно наклеивать и отклеивать усы или, скажем, ездить в лыжных масках у них обычно не бывает. Если следят, попадутся. Фирма гарантирует. Глава вторая. Сигареты у Кики закончились как раз тогда, когда я отослал клиенту сообщение. День закончен, желаю удачи. Результаты я сообщу Джеффу. Он меня нанял, а не этот самый Джеймс Гонсалес, полуангличанин, полуиспанец, приехавший сюда из Майами. А Джефф скажет ему, если надо. Эскалейд Гонсалеса скрылся за воротами Коста-дель-Эста. Коста-дель-Эста — скопление самых роскошных вилл в городе за высоким забором с хорошей охраной, со своим новым гольф-клубом. Там живут те, кто не хочет далеко отрываться от роскошных набережных, застроенных небоскребами, но предпочитает гулять по своим лужайкам и купаться в собственном бассейне. Цены за этим забором начинаются с 2 миллионов, что для нынешнего состояния рынка и для этой страны очень немало, знаете. Фургон остановился напротив Сабвея на Авенида Сантинарио, где Кики сбегал за сигаретами в маленький угловой магазинчик, торговавший журналами, компакт-дисками и какими-то сувенирами. А я начал собирать всю электронику в кофры, попутно копируя все записи с хард-дисков, из карт памяти, из большой камеры на флешке. Затем снова открыл WhatsApp и натыкал уже другому абоненту. «Дома через 30 минут забери флешки». Дождался появления второй галочки, означающей, что сообщение прочитано. Затем телефон присвистнул, пришел ответ. «Окей». «Нормально. С этим разобрались».
1: «Хефе, куда?»
0: — спросил вернувшийся Кики, забираясь за руль. Фургон слегка качнулся, пока он забирался в кабину. «Домой меня забрось, и можешь быть свободен. До завтра».
2: «Сделаем».
0: Кивнул он, снова заводя мотор и отъезжая от тротуара.
2: «А что на завтра?»
0: «Пока не знаю, будь просто готов». Флешка перекочевала в карман, крышка лэптопа закрылась. «Я с утра тебе позвоню».
2: «Понял».
0: Фургон развернулся возле похожего на пряник переросток здания банка «Хенераль» и покатил в обратном направлении. До моего места жительства отсюда тоже рукой подать. Пара поворотов, выезд на Каредер-Сур, дорогу, идущую больше по мосту над океаном, чем по земле. Замелькали за окном свечки всех этих жилых небоскребов. Трамп Оушен Клаб, Тауэр 19. Мыс, Пунта Пасифика ими забит так плотно, что, кажется, между их стенами ни единого свободного метра пространства не осталось. Хотя на самом деле это вовсе не так. Просто дома колоссальны по размерам. Потом снова поворот на главную улицу Сьюдад-Панама, Авенида Бальбоа. И вскоре мы подъехали к моему дому. Еще одной башне о 55 этажах, называющейся Destiny Tower. Ниссан притормозил у подъезда, и я выскочил в раздвижную дверь, накинув на плечо ремни двух сумок с оборудованием. Кики махнул рукой, прощаясь, и газанул с места, оставив в воздухе облачко дизельного выхлопа. После кондиционированного нутра микроавтобуса панамская духота навалилась со всех сторон. Ощущение такое, что в турецкую баню вступил. Сколько уже здесь живу, но к этому никак привыкнуть не получается. Быстро пересек покрытой плиткой тротуар. Двери из толстого, голубовато-тонированного стекла бесшумно разъехались передо мной, пропустив в опять прохладный, просторный холл, уставленный широкими диванами и журчащим фонтаном. Знакомый охранник кивнул мне из-за стойки, ну и я в ответ ему тоже. Глянул на часы. Есть еще время. Можно подняться к себе и сбросить груз. Возле лифтов поздоровался с пожилой, скорее даже очень пожилой, американской парой. Соседями. Те дружно блеснули мне навстречу вставными зубами. Здесь много американцев, и большинство из них пенсионеры. В Панаме дешево жить, а качество жизни очень даже на высоте. Так что выходят на пенсию и едут сюда. В столице, впрочем, их не так много, а вот в окрестности такого города, как Давид, например, заселены ими чуть менее, чем полностью. Лифт открылся с мелодичным звоном, я выудил из кармана карту-ключ, воткнул в приемник на панели. Просто так не поедет, тоже мера безопасности. Здесь тихо, но... это для Латинской Америки тихо. Здесь другие стандарты тихости. Так что лучше так, запирать замки за собой. Сначала зеленоватый пол лифта плавно толкнул в пятки, затем появилось ощущение невесомости на какие-то мгновения. Лифт скоростной. Меня на 43-й этаж за секунды забросил. Просторный мраморный холл со светлыми стенами, двери под темное дерево. Щелчок замка, и я дома. Не останавливаясь, протащил сумки в кабинет, в который переоборудовал одну из двух спален. Свалил возле стола.
3: «Папи, ты дома?»
0: Голос из спальни, но слышно, как шумит вода. «Папи — это не папик. Здесь так и ровесников зовут, если ровесники в мужьях или любовников. И хотя Расита младше меня на 22 года, я зову ее мамми. Иногда».
3: «Дома. Ты собираешься?» «Да, скоро выхожу».
0: Она появилась в дверях, завернутая в белое купальное полотенце, подчеркивающее смуглость кожи.
3: «Папи, поцелуй».
0: Она протянула руки для объятий. Обнял, поцеловал. Губы у нее пухлые и теплые, глаза черные, как волосы, нос черный, курносый, явно от примеси индийской крови. Голос низкий и хрипловатый. Этим голосом она время от времени говорит, что любит. А я примерно с той же частотой в это не верю. Ей со мной, может, и хорошо, но точно удобно. Расита не местная, она из Колумбии, из Картахены. Расита работает в стриптизе, а весь стриптиз в Панаме — колумбийки. Равно как и большинство проституток. Это не потому, что колумбийки такие испорченные, а потому что в Колумбии нескончаемая гражданская война, и по-другому заработать на жизнь у них просто не получается. И потому что колумбийки красивее панамок, которые в большинстве своем слишком темные, слишком коренастые, рано располневшие, и красивых среди них совсем немного, на мой взгляд. Расита жаловалась на местных, что они, по сравнению с колумбийцами, недостаточно страстные и темпераментные. И при этом она будет говорить это мне, который по сравнению с любым латиноамериканцем, как рыба хладнокровная. Темперамент и я вообще существуем в разных реальностях. Но целовать ее приятно. И не только целовать. В мои-то 45. Ладно, пусть так, все равно по-другому не будет. Все, я высушу волосы и побегу. Расита унеслась, затем послышался звук включившегося фена. Присвистнул телефон, приняв сообщение. «Я внизу». «Иду», — ответил я. Убедился, что флешки в кармане, и вышел из квартиры. Опять знакомое ощущение проваливающегося пола в лифте, блымкнувшая короткая мелодия при открытии дверей, просторный холл. На диване у стены слева я обнаружил молодого, лет 25, тощего и высокого парня с взъерошенными волосами, одетого в широкие шорты и свободно болтающуюся белую майку, длиной чуть ли не до колен. В руках у него был небольшой планшет, в экран которого он сосредоточенно таращился, попутно еще и тыкая в него пальцем, явно собираясь отправить сообщение. Но меня он заметил.
3: «Старшой!»
0: Парень поднялся на ноги и чуть глумливо откозырял. «Привет, Вить!» Протянул я руку. Пальцы у него были длинные, тощие, как он сам. Атлетом Витьку при всем желании было не назвать, но в своем деле он был настоящим докой, за что и ценился. Настолько докой, что я ни разу не пожалел о том, что вытащил его из тюрьмы Лохойя, и до кучи еще и на зарплату взял. В тюрьме Витек оказался по собственной, откровенно говоря, глупости. Отправившись в Панаму за лучшей долей из родной Макеевки, он не придумал ничего лучше, как ввести вырученные от продажи домика на родине деньги в наличных долларах, к тому же припрятав их в багаже и не декларируя. В ином месте были бы иные проблемы, но в Панаме, в которой кокаин чуть ли не в сигаретном киоске можно купить в среднем за 10 долларов за грамм, а потом продать в Америке, например, в несколько раз дороже, отношение к недекларированной наличке крайне плохое. Такого человека сразу берут и везут в тюрьму, где он может просидеть год, а то и два, ожидая разбирательства по своему делу. Так и с Витьком случилось, который прямо с паспортного контроля отправился в отделение для иностранцев той самой Лохойи, жуткой дыры, в которой даже воды нет. Сидящих там раз в день выводят к реке, где позволяют набрать воду в пластиковые емкости. Да-да, прямо из реки, Панамской реки, текущей через экваториальные джунгли и собирающей всю заразу. А если нет емкостей, то сидит так, без воды. У меня в отделении для иностранцев Лохойи проводил время один не слишком удачливый клиент, гражданин России и Израиля по совместительству, умудрившийся посетить половину тюрем в половине стран в силу своего неуемного желания влезать во все аферы. И он же показал мне совсем растерянного молодого парня, сказав, что тот уже успел зарекомендовать себя среди зэков, сумев что-то там наладить с интернетом. Тут оговориться надо. Пусть Лохой ей дыра, но если у тебя есть деньги, то будет и интернет, и телефон, и даже девиц приведут по требованию. Только плати. И Рома, тот самый русско-израильский авантюрист, совершенно неожиданно и бескорыстно попросил парню помочь, мотивируя тем, что Витек не злодей, а просто лох. И уговорил. Особых трудов вытащить Витька из тюрьмы не составило. Все это вылилось в несколько звонков и ужин с адвокатом Рамиросом, братом директора этой самой тюрьмы. Чуть сложнее оказалось выручить конфискованные 12 тысяч долларов. Но и с этим разобрались. Полиция в Панаме организована американцами и не слишком коррумпирована. В ней просто бардак, как и везде. 1000 ушла за содействие, 11 Витек получил на руки, окончательно воспылав ко мне любовью и благодарностью. Рома, который, к слову, вскоре тоже вышел и уехал в Бразилию, наверное, за новым сроком, не соврал. Витек оказался почти гением. Был он и программистом, и железячником, и даже электриком, если надо. Он собирал из самых неожиданных компонентов сигнализации. Быстро разобрался в предмете и теперь знал все об аппаратуре для слежения и наблюдения. Он умел находить жучки и имел для этого все необходимое. В общем, вытаскивать из Лохойи его стоило. Точно стоило. Ни разу об этом не пожалел. «Держи!» — я протянул ему флешки. «Сразу займись, хорошо? Не тяни. Если что обнаружишь, снимки и машины, лиц, почисти, если надо. И мне почтой. И заключение. Договорились?»
3: «Не вопрос, так и сделаю».
0: «На завтра у тебя все готово?»
3: «Да, все как надо. Вы тоже подъезжайте, надо будет проверить, как сигнал идет».
0: Подъедем, куда денемся, если смысл будет. Обнаружим слежку, устроим видеонаблюдение в доме клиента. Следующая стадия. Чуть более затратная для его бюджета. А сами расположимся в своем чудо-фургоне неподалеку, чтобы можно было и наблюдать, и быстро реагировать, случись чего. Флешки вместе с его планшетом перекочевали в небольшую сумку, висящую на плече. И Витек заторопился к выходу, шлепая тапками по тощим пяткам. Как он в этих флип-флопс вообще машину водит? И не он один ведь. Я раз попробовал, на всю жизнь закаялся. Специалист наш между делом вышел на улицу, сел в припаркованный у тротуара белый пикап Nissan Frontier и уехал. Войдя в квартиру, вытащил из-за пояса, оттянув клипсу кобуру с компактным Heckler & Koch P2000 и поч с запасным магазином. Сложил это все в ящик у входа. Это экипировка на выход. Так что пусть у выхода и лежит, с ключами от машины и солнечными очками. Все, теперь никуда не иду. Все дела дома. Через гостиную пробежала совершенно голая Росита, сверкнув смуглым телом, что-то поискала в своей сумке, валяющейся на диване, потом снова мчалась в ванную, откуда все еще доносился шум фена. Я между тем переоделся в спальне в тренировочные шорты с майкой и удалился в кабинет. Мне еще с записями работать. В свое время, чувствую, что, теряя форму и набирая вес, нашел способ совмещать нужное с полезным. Поставил в кабинете велотренажер. На его ручках разместил самодельный отстегивающийся столик, а на столике закрепил клавиатуру и положил мышку. А большой 27-дюймовый монитор повесил напротив на стену. Если не печатать и не отвечать на письма, а просто смотреть, то вполне удобно получилось. И делом занят, и калории расходуешь. Вместе с бассейном, что разместился на крыше моей башни, и со спортзалом на 27 этаже, некий эффект наблюдался. Сильно скинуть вес не получилось, но в тонус пришел и, по крайней мере, дальше не набирал. И на том спасибо. Только успел взобраться на тренажер, в кабинет забежала уже одетая Росита. Обняла, поцеловала. «Папе, я пошла. Будешь скучать?»
2: «Буду. Обязательно буду».
0: Я приобнял ее за плечи.
3: «Осторожней там». «А ты бы сам зашел и присмотрел?»
0: Засмеялась она. «Как-нибудь», — усмехнулся я. «А так Майло присмотрит». Хлопнула входная дверь. Росита унеслась. Она работает в Хрустальном дворце. Это вроде как лучший стрип-клуб в Панаме. Совсем недалеко отсюда, на Бальбоа тоже. Она туда пешком ходит. Познакомились мы... Да как я со всеми тут знакомлюсь? Через работу. Майло, а если точнее, то Мило, хорват из Амстердама, перекупил Хрустальный дворец у прошлого владельца, который был вынужден быстро покинуть страну после того, как у властей появились вполне законные подозрения в том, что через клуб отмываются деньги с белого порошка. Тут, собственно говоря, половина всех транзакций отмывочные. Но хозяин дворца действовал совсем уж нагло, взорвался. После того, как Майло клуб купил и довел его до ума, превратив из посредственного полуборделя в место относительно чистое и популярное, владелец решил, что продешевил. И через оставшихся в Панаме бывших коллег подкатил к Майло за добавкой. Майло посоветовали обратиться ко мне. Я обратился к знакомым в полиции, те заинтересовались делами оставшихся в стране друзей, причем так удачно, что еще один был вынужден уехать, и дело быстро затихло. Но я в процессе спасения стрип-клуба от неправомерных притязаний познакомился с Роситой. В клубе, понятное дело. И пригласил ее... Скорее, она меня заставила пригласить ее поужинать. Поужинали. Росита была типичной колумбийкой, то есть темпераментной, веселой, неунывающей, раскрепощенной в постели. Далеко не гением, если уж быть откровенным до конца, но и не дурой из тех, от которых в ужасе ждешь, что они вот-вот откроют рот и заговорят. Приходилось в жизни и таких встречать. Послушать ее было даже интересно. У Роситы было чувство юмора и умение рассказывать все истории через себя, то есть заново испытывая все эмоции. Я любил, когда она болтала. А вот ходить в Хрустальный дворец я уже не стал. Решил, что буду чувствовать себя странно, видя Роситу, гуляющую по залу в их униформе, белом кружевном белье, светящемся под прожекторами, или танцующую на столе для кого-то другого, и ощущать себя сутенером, что ли, не знаю. Так что за ней приглядывал Майло. Приглядывал — это в смысле был готов защитить в случае чего. Девушки из Хрустального дворца уходили с посетителями, если те нравились, и готовы были заплатить 400 американских долларов за право увести. Но Расита не уходила. Это мне Майло как-то сообщил. Уходила ли до знакомства со мной? Я не спрашивал. Какая разница? Да какое право у меня спрашивать? Вот так и живем, да. Ну, в общем, мне с ней хорошо. Более или менее. И мне хочется, чтобы ей было хорошо со мной. Не знаю, насколько это получается. Маховик велотренажера негромко жужжал. Я выставил нагрузку примерно на среднюю, так что на педали приходилось давить. Хорошо бы потерять эдак калорий 800 за время работы. Выбрал первый ролик с основной камерой и запустил его. Он и есть основной. Периферийные, большие, используем для того, чтобы зацепить какие-то потерянные детали. Или, например, выявить слежку уже за нами самими. Такое тоже возможно, и однажды случалось. А для того, чтобы узнать, следят ли за клиентом, достаточно и этой записи. За Гонсалесом следили, я это определил уже минут через 20. Две машины. Белый акцент и серебристая фиеста. Даже если следит 5 машин, укрыть это от видеонаблюдения невозможно. Мы сделали 8 съемок в течение дня, выбирая места так, чтобы сложно было следовать за объектом по параллельным улицам. В таких условиях хвост вынужден просто меняться. Одна машина идет ближе к наблюдаемому, вторая отстает, затем наоборот. И они обязательно попадут в кадр обе. Если ты сделал много съемок, то они попадут во все. Неважно, как они маскируются за другими автомобилями и чья очередь ехать ближе. Если во всех роликах ты видишь одни и те же машины с одними и теми же людьми внутри, вывод напрашивается сам собой. Просто как мычание, но это надо знать, и для этого нужны люди. И связь с объектом наблюдения. Вот за это здесь тоже платят. Дотянувшись до телефона, набрал Джеффа. Откликнулся он почти сразу. «Привет. Есть слежка. 2 машины. 4. 3 мужчин и женщина. Как будут готовы фото, сразу вышлю». «Понял. Спасибо», — послышалось из трубки. «Гонсалес не ошибся, получается». «Получается. Жду фотографий тогда. Есть что на завтра?» «Их дом. Сейчас позвоню Виктору и скажу, чтобы с утра начинал. Его пропустят внутрь?» «Договоримся. Береги себя». Так, теперь остальные ролики. Мало ли что подозрительное удастся углядеть на них. Смотреть надо все, как бы ты ни был уверен в том, что уже во всем разобрался. Никогда нельзя разобраться во всем. Это я уже давно понял. А снимки сделает Витек, и он же мне их пришлет. А я перешлю Джеффу. Пусть думают, что с этим всем дальше делать. Глава 3. Когда я слез с тренажера, счетчик калорий показывал 692, так что неплохо потрудился. Залез в душ, потом быстро умял большую миску фруктового салата, который мне оставила Расита. Вроде как, опять же, здоровая пища. Латиноамериканки в большинстве своем сильно предрасположены к полноте, особенно те, у кого есть примесь индейской крови. И особенно разъедаются в заду, нарожав детей, решив, что все в жизни уже достигнуто. Расита, к счастью, благодаря профессии или взглядам на жизнь, за собой следит. И тем самым решает еще и за меня проблему здорового питания. Ей что одну порцию того же салата нарезать, что две — разницы никакой. Она вообще на кухне чувствует себя как рыба в воде, благодаря более чем традиционному воспитанию. Расправившись с салатом, я внес в программу счетчик в телефоне название блюда, получив взамен количество калорий, добавившихся к моему дневному рациону. Вот так. Даже чуть не добрал до нормы. Молодец. Но при этом тоскливо подумал о том, что совсем не наелся. Но затем решил быть сильным, дьявольски сильным, и по холодильнику не шарить. По крайней мере, за едой. Достал из шкафа бутылку молодого бордо, налил в бокал и вышел на террасу встречать закат. Закаты здесь безумные. Солнце огромное, пронзительно пурпурное, садится прямо в океан, за длинным рядом судов, ждущих своей очереди на вход в канал. По волнам россыпью переливаются искры. Прилив накатывает на берег широкими пенистыми волнами. Ближе к берегу видны стоящие яхты и рыболовные баркасы. С океана тянет запахом соли, йода, а запах гниющих водорослей ушел. Прилив накрыл берег. Слышно, как в баре неподалеку играет музыка, что-то мексиканское. Шумят далеко внизу машины, толкаясь по Авенида Бальбоа. Где-то играет саксофон, уличный музыкант на жизнь зарабатывает. Вино было легким, но терпким. Даже неожиданно хорошим для такого молодого и недорогого. Надо будет, запомнив название «Шато» и год разлива, прикупить еще. пусть будет. Терраса у меня просторная, как и квартира. Здесь на берегу тесно не строят. Хватило места и для шезлонгов, и для стола со стульями, и газового гриля, который никогда почти не используется. В самой квартире две спальни с двумя ваннами и гостиная, а площадь под 200 метров, и стеклянная стена с видом на океан. И обошлось мне это счастье, а я действительно люблю свою берлогу, чуть больше, чем в 300 тысяч долларов. Половину тех денег, что я привез сюда с собой. Но это уже кризис помог. Раньше эта квартира в два раза больше бы стоила. Здесь действительно можно иметь куда больше всего за меньшие деньги. Даже больше, чем в штате Аризона, откуда я сюда и приехал. Долгий путь от дома, верно? Затем телефон напомнил о таблетке. Старость не радость. Вот в последний год сахар подскочил. Случайно обнаружили. Теперь приходится ограничивать себя еще и в сладком, до которого всегда был большим охотником. Но тут уж никуда не денешься. У отца моего был сахар высокий, а у деда так и вовсе диабет в инсулиновой форме. Так что надо беречься. Прошел на кухню, вытащил из стенного шкафа блистер с таблетками, отломил от одной половину. Налил воды в стакан, запил лекарство. Отметив про себя, что надо зайти в аптеку, запас заканчивается. Снова присвистнул телефон в кармане. Проверил, почта пришла, от Витька. Ага, тогда к делу. Вернулся в кабинет, уселся уже за стол, переключившись на другой монитор, поменьше. Так, с десяток файлов пришло. Открываем. Витек изображение подчистил и поправил, это заметно. Уменьшил контрастность там, где падала тень на лица, отдельно выделил номера машин. В общем, все, как и у нас заведено. Мы в своей работе стандарты сами задаем. В Фиесте, кажется, двое братьев, если не близнецы даже. Только очки, разные прически. У одного бородка, второй выбрит начисто. Волосы светлые, к слову, не из местных публика. Приехали с Гонсалесом из Майами? Очень может быть, все случается. В акценте мужчина и женщина. Оба молодые, до 30. Женщина то ли латиноамериканка, то ли азиатка. Очки большие, глаз не видно. Смотрит все время как-то неудобно для камеры. Мужчина среднего сложения. Кажется, насколько получается разглядеть, с короткой стрижкой. Круглолицый, нос короткий, прямой, уши чуть оттопыренные, волосы темные. Может быть, кем угодно и откуда угодно. И тоже темные очки. Ничего удивительного и подозрительного. Здесь все в очках. Солнце очень яркое. Я тоже их почти не снимаю. Машины. Машины обычные, хотя не совсем. У Фиесты на стекле маленькая наклеечка. Витек молодец, заметил ее и выделил, заодно почистив и укрупнив. Зелененькая надпись, знакомая. Хоть и прочитать сложно, но по начертанию узнается. Ага. Да это «Националь». Одна из крупных прокатных компаний в Панаме. Машина прокатная. Уже интересно. Переписал номер, затем нашел в списке контактов WhatsApp имя Винсенте и отослал запрос. Можешь проверить номера. Как обычно. Почти сразу пришло уточнение. Как обычно, это $100, если понятней. Я ответил просто «да» и выслал оба номера. Завтра с утра пришел ответ. Ну да, рабочий день закончен. Винсенте, который работает в полиции, уже дома с женой и детьми. Все теперь завтра. Позвонил Витьку, сказал, чтобы завтра с утра брался за дело. И на пикап пусть наклеит рекламу «Инстальясонас Электрикас», чтобы меньше вопросов у соседей было. Налил себе еще вина, попутно отметив, что алкоголь очень калорийный. И я все свои труды пытаюсь пустить на смарку. Но бокал допил и, поборов соблазн налить еще один, отправился спать. Проснулся под утро. Тихо пискнул, активировавшись сам по себе, нетбук на тумбочке в изголовье кровати. Тоже работа Витька, к слову. Я уставился в экран, заранее зная, что там увижу. И что ожидал, то и увидел. Скрытно расположенная камера поймала Раситу, вошедшую в квартиру и запирающую дверь за собой. Кивнув, я прикрыл крышку компьютера и завалился на подушку. Расита, наверное, не знает до сих пор, что каждый раз, входя в дом, попадает в камеру. Ну и не надо знать, а то разболтает, кому не надо. Стрип-клуб — это не детский сад. Всякая система безопасности хороша до тех пор, пока они не знают. Когда Расита вошла в спальню, я сделал вид, что сплю. Она забралась под одеяло, прижалась к спине упругой грудью. Я почувствовал ее дыхание на шее. Но виду не подал, а вскоре и вправду уснул. Когда проснулся, она, понятное дело, видела уже третий сон. Если бы она работала каждую ночь, мы бы, наверное, даже не встречались, только видели друг друга спящими. Но сегодня она останется дома. Тоже результат ее нынешнего положения. Раньше она работала почти каждую ночь, надеясь накопить денег и как-то устроиться или здесь, в Панаме, или дома в Колумбии. Виза у нее была временная, пока работает. И власти за этим здесь следят, выдворяя оставшихся. Но эту проблему с помощью связей тоже удалось решить, так что жизнь Раситы стала намного спокойней. Утро принесло легкий запах водорослей. Океан отступил от берега, обнажив серую грязь, покрытую заполненными водой ямами и грудами бурых этих самых водорослей. В Сьюдад-Панаме нет ни единого пляжа, песка здесь нет вообще. Большинство пляжей в Панаме со стороны Карибского моря, да и те не слишком чистые. Течение приносит туда весь мусор со всех сторон. А отсюда, с океана, пляжей всего несколько. И при этом они то закрыты из-за акул, то еще что-то с ними не так. И купаться, догоняя ушедший далеко-далеко в отлив океан, на них плохо. Отели, что стоят на берегу, строят огромные бассейны, заполняя их через фильтры водой из океана. Есть великолепные пляжи на архипелаге Ля Перла, что в 50 километрах от берега Перешейка. Но туда так просто не накатишься. Да и не люблю я пляжи, если честно. Я там сонным становлюсь и сгораю вечно, так что ну их нафиг. Достав из холодильника 3 баночки обезжиренного йогурта без сахара, но зато с фруктами, я вышел на террасу. Еще не очень жарко, еще даже духота всерьез не навалилась, так как она придавит в середине дня. Так что на балконе сейчас хорошо. Сняв с крючка дешевый, но мощный китайский бинокль, посмотрел на огромный круизный лайнер, входящий в канал. На очереди стоял глубоко сидящий «Панамакс». Танкер такого размера, который как раз через наш канал может проходить. И рыбаков прибавилось. С утра самый лов. Ел медленно, напоминая самому себе, что чем медленнее ешь, тем лучше ты сыт. Совсем свихнулся на диете, получается. Одеваться некуда. Возраст. Чего ты хочешь? Затем выпил кофе без кофеина, понятное дело. Посмотрел на часы и решил, раз уж никто пока не звонит, подняться в бассейн. А потом и железки поворочить, если успею. Не успел. Сначала прислал сообщение Висенте и сказал, что машины с такими номерами в Насьональ нет, а номера числятся за развозным фургончиком, с которого они недавно исчезли, и стареньким Ниссаном, у которого их скрутили на стоянке. Тупик? Ну, вроде бы в прокат сдается много машин, и найти среди них ту, что попала к нам в кадр, даже для полиции было бы сложно. Не говоря уж про нас, кустарей-одиночек. Но уверенность в том, что за Гонсалесом следовали люди криминальные, решительно окрепла. Затем позвонил Витек и сказал, что его на подъезде перехватил Джефф и развернул обратно, не объясняя причин. Сказал, что так надо. Едва я собрался Джеффу звонить, как он проявился сам. «Какие новости? Виктор сказал, что ты его туда не пустил».
1: «Точно, новости». Голос его звучал странно. «Не пустил». Кто-то убил жену и сына Гонсалеса и похитил его дочь. Прямо из дома, в Коста-де-Леста.
0: Я вздохнул, зажмурился, чувствуя, как немеет лицо. Никогда не видел семью Гонсалеса, только его самого. И лишь однажды, но... Страшно это, просто страшно. Потом спросил.
1: «Кто?» «Я же сказал, кто-то», — вздохнул он. «Мы не знаем».
0: «Дерьмо», — выругался я вполне искренне. Надо было сразу ставить ему в дом наблюдение.
1: Ты же знаешь, что он отказался. Да и ты не успел бы.
0: Успел бы. У нас всегда все готово для этого. Да, Гонсалес отказался. Сказал, что следят за ним, а не за семьей. Если обнаружим слежку за ним, то тогда займемся домом. Вроде логично, но логика немного хромает. Если он отмывал деньги от наркотиков в Майами, то это были, скорее всего, колумбийские деньги. Как если бы он отмывал в Лос-Анджелесе, то я бы сказал, что деньги мексиканские. Ни колумбийцы, ни мексиканцы из наркокартелей, если собираются кого-то убить, не стесняются убивать заодно и семьи. Они считают, что так эффектнее и эффективнее. Может и так, некая ублюдочная логика в этом есть. Странно, что Гонсалес отказался. Денег пожалел или что-то не хотел показывать. А ведь мы могли бы знать, кто к нему вломился. Как это произошло?
1: Пока там полиция работает, но Стив кое-что выяснил. Их затащили в подвал и там застрелили. Оружие не нашли, но предварительно 380-й калибр. По 2 выстрела в голову. Одним валили, второй шел как контроль.
0: Ты фото получил?
1: Стивен уже передал их в полицию.
0: Ну да, мы работаем до тех пор, пока с полицией дружим. Да и вообще, это их работа — искать убийц. Хоть очень сомневаюсь, что найдут. Вообще, Панама считается спокойной страной, но спокойной по латиноамериканским меркам. Здесь, в столице, например, уровень убийств очень высокий. Но убийства распределяются или по трущобам, которых здесь много, или среди специфической публики, вроде наркотрафикантов, которых тут еще больше. Сальвадорские банды, никарагуанские, колумбийские, гватемальские. В последнее время прибавилось мексиканцев, оттянувших на себя большую часть колумбийского кокаинового трафика. Они тоже почем зря стреляют друг друга. Члены Пандиас в своих барриос стреляют и режут, едва увидят кого-то неправильного на своем клочке земли, и никого это не волнует. А вот турист, например, рискует быть разве что обворованным и ограбленным, но обычно не убитым. И то, если выйдет за пределы сверкающих центральных районов города в неправильное время. Правда, это несложно, потому что главная трущоба Сьюдад-Панама расположена совсем рядом. Это Каско-Вьеха. И в ней одновременно с толпами наркоманов, уличными негритянскими бандами и помойками в развалинах расположен президентский дворец, например, и много посольств, и всякие туристические достопримечательности. Так что выходит, как в кино, ты туда ходи, а туда не ходи. Такой вот город контрастов. Еще бывают перестрелки на бытовой почве. Нелегального оружия здесь очень много. Пару лет назад по всему городу гонялись друг за другом два джипа с пьяными компаниями и палили почем зря. А за ними гонялась полиция. Остановили, в конце концов. Несмотря на активную стрельбу, обе машины были почти целыми. А пострадала лишь толстая девица в одной из них, которой пуля пробила одну ягодицу и застряла во второй. И все. Так, к чему это я? К тому, что убивают все же много, а убийц находят мало. В случае стрельбы в трущобах их просто никто и не ищет. Чтобы сесть в тюрьму, например, надо начать воровать или торговать наркотиками уже за пределами своей помойки. Тогда полиция очень даже может тебя загрести. Убийства в наркокартелях расследовать еще сложнее. Да и плевать полиции на то, что наркос друг друга убивают. Находят чаще всего просто убийц, бытовых и всяких подобных. Там, где жертва обычный гражданин, так сказать. А вот убийство семьи Гонсалеса, мне кажется, все же наркоубийством. Или все же нет. Убита семья, глава которой отмывал кокаиновые деньги. Все признаки налицо. Что меня смущает? Пожалуй, что внешность тех, кто сидел в машинах. Ну, не бывает здесь убийц европейской внешности. Даже если бы Гонсалеса заказал кто-то из Америки, он все равно бы обратился к кому-то местному. И в машинах были бы типичные местные бандитские морды. И не было бы женщины. Пожалуй, это тоже не в местной традиции. Все в этой ситуации странно. Очень странно. Я поймал себя на том, что так и сижу на скамье, задумавшись, начисто забыв про штангу. Ладно, сегодня упражнение по боку. Найдутся другие дела. Достал телефон, позвонил Кике. Сказал, чтобы тот ехал в офис, а сам спустился домой, переодеться. Расита спала, естественно, так что я старался не шуметь. Привычно надел легкие чинос, просторную гавайку, натянул мокасины на босу ногу. И легко, и удобно. Прихватил сумку из кабинета, на выходе воткнул внутрь за пояс брюк кобуру с хеклером. Заодно также привычно проверив, с собой ли у меня зеленая карточка оружейной лицензии. Сгреб ключи от машины, очки Ray-Ban и ушел, закрыв за собой дверь на ключ. Если у панамца есть деньги, он покупает себе внедорожник Toyota Prado. Скорее всего, белого или серебристого цвета. В результате в центре таких машин много. Так что обладание одной из них делает тебя почти невидимкой. Когда я выбирал машину для себя, то руководствовался в основном этим критерием. Гаражные ворота поднялись, повинуясь команде с пульта, и выпустили меня на Авенида Эквадор. Откуда я выехал на Бальбоа, где сразу втолкнулся в поток машин. Выбрался от него по развязке на Каре-дер-Сур и по нему рванул уже вдоль берега, к 124-й Восточной, к огромной промзоне почти что сразу за Коста-дель-Эсте, в которой жил Гонсалес. Снова промелькнул утыканный небоскребами Уотерфронт, на этот раз уже слева. Дорога, поднятая на могучих столбах, повисла над океанскими волнами, затем снова вернулась на берег, возле заправки «Дельта», вывела меня на развязку, проложенную по будущей стройплощадке. Земли уже разровняли, но строить еще не начали. А затем показалось скопление всевозможных, современно выглядящих промышленных зданий. всякие склады, офисы, фабрики, вроде мебельных, или по изготовлению акрилового волокна, сборочное производство, целый район, черт ногу сломит. Но опять же, когда я подбирал место под офис, отчасти таким критерием и руководствовался. Я клиентов в офисе не принимаю, выезжаю на встречи. А там именно что штаб-квартира. Даже адреса никто не знает, и никто посторонний там не был. Тойота повиляла по нешироким, забитым грузовиками проездом, нырнула в один из дворов под автоматически поднявшийся шлагбаум. Остановилась у стены склада на очерченном прямоугольнике, рядом с уже знакомым пикапом Nissan. Вышел из машины, ощутив, как усиливается духота. Солнце беспощадно испаряло влагу, что с океана, что с джунглей, с обратной стороны города. Мокрых, болотистых, буквально пропитанных водой. Ну и часам к пяти небо опять разродится дождем. И так каждый день, круглый год. Подойдя к неприметной двери, позвонил в домофон, заодно глядя в камеру. У меня и ключ есть, но как-то не хотелось застать Витька в неудобный момент. Вдруг он еще не проснулся, а вдруг он не один. Витек, после того, как я вытащил его из Лахойи, начал устраиваться в городе. И первым делом попытался заселиться в Каско-Вьехо, невзирая на мои предупреждения. Как и подобает хохлу, по себе знаю, он упрямо даже на разумные доводы реагировать не любит. Сказал, что там ему нравится. Пусть и не в самую трущобу залез, с краю поселился, но допрыгался очень быстро. Был изловлен на улице какой-то шпаной, которая не удовлетворилась тем, что выгребла у него из кошелька все, что в нем было, а потащила его еще к банкомату деньги снимать. Его не шибко обильное состояние спас дневной лимит, выдав всего 500. Но жить ему там сразу разонравилось. Витек захотел пистолет, и я отвез его в Клейтон, совершенно американский городишко неподалеку от столицы, в бывшей зоне канала, где один знакомый русский держал оружейный магазин и стрельбище. Там Витьку помогли оформить лицензию, а потом продали ему компактный ГЛОК, с которым тот теперь не расставался. А стрелять и более-менее попадать в цель я нашего специалиста сам научил. А еще он начал ночевать в офисе, а если точнее, то в мастерской. Да как-то так вышло, что там и обосновался. Там была хорошая душевая, которую Витек еще и отделал получше сам, после чего она стала выглядеть так, словно ее украли из хорошего отеля. А затем в одну из комнат завез двухспальную кровать, еще какую-то мебель, да и остался. Ну, а я не возражал, потому что без дела он сидеть не мог, все время возился или с компьютерами, или с чем-то еще, и в основном по делу. Ну и офис все время был под присмотром, и специалист под рукой. Электрозамок в двери щелкнул, я зашел внутрь, снова с облегчением вдохнув кондиционированный воздух. Внизу у нас была одна большая комната, которая использовалась и как склад, и как мастерская, и даже гараж при необходимости. Потому что в нее можно было заехать через поднимающиеся ворота. А на втором этаже был, собственно, офис и комната, в которой спал Витек. «Ты уже здесь?» — крикнул я снизу лестницы. Вроде глупый вопрос, но на самом деле открыть мог и не Витек. «Здесь!» — послышался ответ. Кивнув, я поднялся наверх. И сразу столкнулся с Белен, пухлой, густо-смуглой девочкой, родом из Мексики, в прямоугольных очках, на круглом лице и с блестящими черными волосами, убранными в хвост, которая работала программистом в каком-то банке, с которой Витек познакомился каким-то непонятным для меня сетевым способом. Но секс, похоже, у них был традиционный, без всякого хай-тека. Надеюсь. Красавицей она не была, но была обаятельной болтушкой, а еще у нее были очень хорошие глаза и совершенно замечательная улыбка. И Витек, как зачастую с такими тощими хлопцами и бывает, любил девиц попухлей, так что Белен в его стандарт вполне укладывалась. Может, даже олицетворял этот самый стандарт. В любом случае, Белен с чего-то взялась Витька чуть не боготворить, непонятно за какие заслуги. Ну и ночевала здесь чуть не каждую ночь. Ее я в виду и имел. «Хотите кофе, Хефе?» — спросила она меня сразу. Белен себя здесь как дома чувствовала, а иногда даже бралась быть кем-то вроде секретарши. В общем, своя совсем. Кофе она как раз и варила, пристроившись в крошечном кухонном уголке нашего офиса. Офис был просторным, но скромным. Длинный стол, дешевые стулья с пластиковыми сиденьями, все с фабрики, что расположилась на этой улице, и штамповала подобную мебель. На серых стенах несколько больших фотографий с черно-белыми видами старой Панамы. Без них тут вообще как в бункере было бы. «Нет, спасибо, я лучше воды», — — отказался я, направившись к холодильнику. Белен меня опередила, открыв дверцу и вытащив маленькую бутылку минералки.
3: «Стакан?»
0: «Нет, спасибо, я так», — кивнул я, принимая сразу запотевшую бутылку у нее из рук. Кофе, как оказалось, варился Витьку. Белен закончила и сразу убежала. Я увидел в окно, как ее маленькая серебристая пиканте выехала из двора. И сразу же в ворота заехал наш белый Юрвен. Кики появился. «Витек, давай запускай вчерашние ролики на большой экран, будем смотреть вместе», — сказал я после того, как дверь внизу хлопнула, пропуская Кики. «Может быть, что еще заметим?» Глава четвертая. Посмотреть все мне не удалось. Снова позвонил Джефф и на этот раз попросил встречи. «Без проблем. Куда надо подъехать?» «Просто поболтать мы и не в такое время сможем встретиться. Так что Джеффу что-то нужно».
4: «Ты у себя в офисе?» — уточнил он.
0: «Точно.
4: Могу через 10 минут быть в метро Молли, если тебе удобно. В гриле таверн. Не против?»
0: «Нормально». «Мне туда тоже рукой подать, как раз с обратной стороны промзоны. А у Джеффа со Стивом вообще никакого офиса нет. Так что он как раз больше по барам и ресторанам с людьми встречается».
4: «Там и увидимся».
0: «Буду». Я отключился и повернулся к Витьку и Кике. «Тогда вы сами досматривайте. Если интересное обнаружите, высылайте фото, хорошо? Я к Джеффу».
3: «Да все понятно»,
0: — кивнул Витек, не отводя глаз от экрана, по которому он в замедленном режиме двигал белый акцент.
3: «Если что, то мы сразу...»
0: Не теряя времени, подхватил сумку и сбежал вниз, во двор. Машина уже раскалилась на жаре так, что пришлось опустить окна, пока кондиционер не включится в полную силу. Помогало слабо, но все же застоялый воздух из салона вытянуло. Выехал со двора, разминувшись длинным 18-колесником. Проехал до авенида Хосе Августина Аранхо. Свернул направо и через несколько минут парковался у метромолла, большого торгового центра, по выходным забитого так, что машину некуда приткнуть. Но сейчас не выходные, а будни и время рабочее. Так что стоянка возле него была, если не пустой, то вполне свободной. Мест хватает. Вход в гриль и таверн был не в самом молле, а сбоку. Через симпатичную террасу, уставленную столиками с бело-зелеными скатертями. Огляделся, ни Джеффа, ни Стивена пока не было. То есть я первым добрался. Выбрал столик на террасе, в тени, сел спиной к витрине. Официантка, невысокая, смуглая, полная женщина с густыми вьющимися волосами, подошла почти сразу. «Большое пиво пока», — сказал я. «И три меню, пожалуйста, я жду кое-кого».
3: «Спасибо, кабальеро»,
0: — поблагодарила она и быстро ушла. Пиво ждать пришлось недолго. Вернулась она почти что сразу, выставив передо мной быстро запотевающий высокий бокал. «Хейнекен у них за дежурное разливное. Ну и хорошо. Он мне как раз и нравится». Едва пригубил, в дверях показались Джефф и Стивен. Обоим было за 50. Джефф высокий, под 2 метра ростом, мощный, чуть отяжелевший с возрастом, руки толщиной с хорошее бревно, покрыты татуировкой. Выражение лица всегда мрачное, но на самом деле он на редкость добродушный человек, как обычно и бывает с людьми большими и сильными. Одет всегда полутактически, под свободно свисающей рубашкой видны очертания кобуры. Компактных пистолетов он не признает, носит полноразмерный XD 45-го калибра. Местные законы против этого не возражают. Есть разрешение, и носи как хочешь. Хоть скрытно, хоть открыто. Мы с Джеффом, пожалуй, что друзья. Во всяком случае, вместе выбираемся оут или ходим на стрельбище. Работа сближает, особенно такая. Когда он сел на стул, тот жалобно скрипнул. Стивен ниже и толще Джеффа. Очень быстро говорит, причем с таким сильным ирландским акцентом, что я даже не всегда понимаю все с первого раза. Он лысый, причем лысый совершенно. Ни волос, ни бровей, ни ресниц, даже на руках нет волос. Глядя на него, вспоминаешь выражение, как бильярдный шар. Это прямо про него. Посидели с меню, дождались официантку, сделали заказ. Здесь антрикоты хорошо жарят, вот себе такой попросил. После того, как женщина с заказом удалилась, я, наконец, спросил. «Зачем встречаемся?»
4: «Гонсалес хочет найти дочь», — ответил Джефф. «Хочет, чтоб ее нашли мы».
0: «Вот как? Полиция здесь умеет искать похищенных», — удивился я. «Он что, не хочет иметь с ними дело?» «Похищение — латиноамериканский бизнес. И на борьбе с ними местная полиция Националь руку давно набила. Впрочем, речь идет о таких похищениях, при которых обращаются за выкупом, а пострадавший обращается, соответственно, в полицию. Но есть люди, которые боятся того, что может всплыть при расследовании. И именно они ищут обходные пути, как в этом случае.
3: «Он с ними уже имеет дело. Все формальности соблюдены», — вступил в разговор Стивен. «Он, как сам говорит, хочет использовать все возможности. И он платит».
0: «Я никогда не искал людей. Развел я руками. И никогда не работал в полиции. И никогда никому не говорил здесь, что умею вести расследование. Я специализируюсь на безопасности, но как раз мои умения Гонсалесу не понадобились».
3: «Я умею искать людей», — ответил Стивен. «И у меня есть контакты. Но если мы пойдем своим путем, то ты тоже понадобишься. Наверняка. Поэтому хотим уточнить, можем ли мы на тебя рассчитывать?
0: Если платите и не предлагаете заниматься тем, что я не умею, рассчитывайте. Это деньги. Убийство семьи клиента — трагедия, но мне еще нужно и зарабатывать на жизнь. Но насколько вообще реально ее найти самим? У полиции больше возможностей, если Гонсалес с ними сотрудничает».
5: «Гонсалес много не договаривает», — снова заговорил Джефф. «Стив его проверил по своим каналам сегодня и узнал много интересного, неожиданного скорее».
3: «У Гонсалеса не было проблем в Майами, никто его не преследовал», — заговорил Стив. «Занимался он разными делами, но, похоже, ничего особо криминального в них не было. Скорее, просто сомнительные сделки, которые разве что комиссию по ценным бумагам заинтересовать способны. И то не заинтересовали».
0: «Даже так?» — удивился я.
3: «Именно так. Вся информация по местным экспатам с наркопрошлым есть у Билла Мерфи. Знаешь его?»
0: «Слышал о нем». «В нашем узком сообществе о нем все слышали. Мерфи сидит в Панаме от ДЭА, американского агентства по борьбе с наркотиками. Сидит очень хорошо, со связями вплоть до президента. Да ну и понятно. Когда-то американцы в этой стране разогнали армию и арестовали президента как раз по обвинению в приватизации наркопотоков. Идиоты по сей день считают его борцом за что-то там светлое. Но это не так. Такого грязного политикана, как Нарьега, надо было поискать. И с тех пор большие дяди с севера за Панамой сильно приглядывают, что, впрочем, не слишком помогает остановить поток контрабанды белого порошка.
3: Так вот, у Билла Гонсалес никакого интереса не вызвал. В его базах данных не значился. Я с ним пару часов назад говорил».
0: «Тогда откуда слежка?»
3: «Мы не знаем», —
0: пожал он плечами.
3: «И сам Гонсалес уверяет, что понятия не имеет».
0: «Он вообще как, адекватен?»
5: «Я бы не сказал», — покачал головой Джефф. «Он в полном помрачении. Он убит горем и сходит с ума. Но на нашем приватном расследовании продолжает настаивать. Я и не вижу причин, почему мы должны ему отказать. Он и платит, и понимает все риски, и всегда есть вероятность того, что у нас что-то получится. Даже мы так думаем».
0: «Что полиции известно?»
3: «Ничего».
0: Стивен поморщился и отпил из бокала.
3: «В самом доме были камеры и работала запись, но тот, кто все сделал, нашел рекордер, на которой все писалось, и унес с собой.
0: Соседние дома, въезд.
3: Камеры с соседних домов, где они были, показали, что на улице за это время проехало примерно 5 машин. Сейчас они пытаются выяснить, кто это был. Надолго, что интересно, ни одна машина не задержалась. Если и останавливалась, то очень ненадолго. Настолько ненадолго, что...»
0: «Я понял. Настолько ненадолго, насколько необходимо, чтобы высадить убийц, например».
3: «Дважды не проезжал никто», — добавил Стив. «Пешком к вилле подобраться нетрудно, ты сам знаешь, но все равно в какую-то камеру попадешь. Никто не попал».
0: «Значит, все же на машине».
3: «Выходит, что так. На одной привезли, на другой увезли».
0: «На въезде камера есть?»
3: «Есть. Записи тоже смотрят, но тут еще одна проблема».
0: Стивен поморщился так, словно у него зуб болел.
3: «Расследование ведет Фуэнтес. Знаешь такого?»
0: «Нет».
3: «Неважно. В общем, он не очень склонен сотрудничать с посторонними, и подходов к нему мы не знаем».
0: «Стив, чем могу, помогу». Я сразу понял, что Стив намекает на Висента, который сидит в информационном отделе полиции и по факту допущен почти что к любой информации. «Не знаю только, какие будут расценки за доступ к информации о таком убийстве. Это не номер проверить».
3: «Я понимаю, и Гонсалес все понимает. Гонсалес платит миллион за дочь, если мы найдем ее живой. И миллион за убийцу. Или убийц.
0: Живых?»
3: «С доказательствами», —
0: мрачно усмехнулся он.
3: «Лучше живых, чтобы могли говорить, я думаю. Прямо он это не сказал, но намекнул очень понятно.
1: «Я его понимаю. Ладно, договорились. Вы с ним встречаться собираетесь?»
5: «Сегодня вечером», — снова заговорил Джефф. «Хочешь присутствовать?»
1: «Я должен понимать, с чем имею дело. Так что да, хочу».
5: «Он сейчас остановился в Оушен Клаб. Там встретимся».

0: Договориться легко, а вот сделать все — это куда труднее. Но какая-то фора у нас есть, наша видеосъемка. Готов поручиться за то, что следившие нас не раскрыли. А следовательно, не знают, что лица четверых из них, пусть и частично укрытые очками, есть на фото. Есть еще две машины, пусть с краденными номерами, но это тоже кое-что. Следили за Гонсалесом для того, чтобы точно знать, он не появится дома в неподходящий момент со своим шофером и телохранителем Дарко, сербом, который повоевал в свое время и теперь всегда был вооружен. Следили не один день, если Гонсалес успел заподозрить, следовательно, выжидали. Немного для начала, но что-то есть. Что-то это всегда лучше, чем ничего. Я снова нырнул в промзону, в ее суету, толкотню грузовиков и грязноватые улицы с травой, выбивающейся из земли под бетонными заборами. На дороге оказался за низким широким трейлером, медленно везущим экскаватор. Не обогнать, не свернуть. Он ехал прямо туда, куда нужно было мне, выстроив за собой целый хвост терпеливо волочащихся машин. Затем я с облегчением свернул в сторону под шлагбаум, открыв его с пульта. Все, на месте. Духота, как обычно здесь и было, все сгущалось и сгущалось, становясь настолько ощутимой, что ее хотелось руками от себя отгонять. Дождался, пока разглядевший меня в камеру Кики откроет дверь, поднялся наверх. «Ну, что у вас?»
1: «Кое-что есть»,
0: — сказал Кики, кивнув в сторону Витька, который с отчаянно увлеченным видом смотрел в экран монитора. Верный признак того, что и вправду нашли. Сам Кики при этом чистил, разложив на старой газете «Мосберг», помповый дробовик, который мы хранили здесь на всякий случай. «Все верно, в этом климате оружие чистить надо часто. А если оно из нержавейки, так просто каждый день. Иначе ржавчиной пойдет. Поэтому мало кто в этой стране держал большие арсеналы. Смысла нет. Чистить замучаешься или держи постоянно в консервационной смазке. Впрочем, хорошие кондиционеры спасали положение. Так что я все же немного драматизирую. Вить, что нашли?»
2: «Лицо нашли. Сейчас закончу и покажу».
0: Хоть Витек и не любил, когда ему через плечо заглядывают, я решил на его слабости наплевать и заглянул. И увидел сильно увеличенную и очень искаженную фотографию мужского лица. Причем сразу понял, что это именно тот человек, который ехал с женщиной в акценте.
2: «В стекле соседней машины отразился»,
0: — пояснил Витек, выразительно вздохнув, чтобы дать понять, что я ему мешаю.
2: «Сейчас почищу, растяну и покажу, хорошо?»
0: «Ладно, давай». Хлопнул я его по плечу и направился к кофеварке. Выловив из коробки капсулу с декафом, вставил в машину, нажал кнопку. Зажужжал насос, в чашку полилась тонкая струйка. В офисе вкусно запахло, даже Кики поднял голову.
1: «Хочешь?» — предложил я ему. «Я сам потом сделаю», — хмыкнул он. «Не понимаю смысл кофе без кофеина».
0: «Я тоже не понимаю, но мне нравится». Небольшая чашка налилась под край, я вытащил капсулу и выбросил ее в мусорку. Кофе был... да нормальный, как обычно. Пока допил, Кики закончил с ружьем, а Витек объявил.
2: «Готово!»
0: Человек в акценте, сидевший за рулем, зачем-то снял очки ненадолго и посмотрел влево, в сторону соседней машины, и отразился в тонированном, почти черном стекле. И Кики, спасибо ему за зоркость, это заметил. Витек почистил изображение, растянул, компенсируя кривизну стекла, и получил, пусть и не самый лучший, но вполне внятный портрет. Довольно молодой, не старше 30 мужчина, с приятным и даже, по-иному и не скажешь, симпатичным лицом. Короткий прямой нос, вздернутые брови, плотно сжатые губы, рот странно маленький, с тонкими губами. Национальность? Может быть, ирландцем или англичанином. Ну, такой примерно типаж все же. Хотя ставить бы на это не стал. «Ну ведь это уже что-то», — вполне серьезно сказал я. «Это уже лицо».
2: «А то!»
0: — загордился он. «Распечатай несколько штук и скинь мне на почту. И в WhatsApp, хорошо?»
2: «Сделаю!»
0: «Он сделает. А я что с этим фото сделаю?» «Стиву отошлю для начала. И Висенте. Им американцы поставили программу поиска по фото. Может быть, это лицо где-то мелькало? Кто знает?» «Вить, и все остальные морды на бумаге распечатай, хорошо? Плевать, что в очках».
2: «Сделаю!»
0: — повторил он. Усевшись на диван, вытащив свой планшет, дождался, когда он включится в сеть. Проверил почту. Витек фото успел выслать.

0: и сразу переслал его Стивену и Джеффу с сопроводиловкой, чтобы времени не терять.
1: «Хефе, для меня что-нибудь есть?» — спросил Кики.
0: «Может быть, но пока не знаю. Будь пока здесь или в пределах досягаемости, хорошо? Я позвоню, если потребуешься».
1: «Если не потребуюсь, тоже позвони», — усмехнулся он. «А то меня жена домой не пустит».
0: «Обязательно». «Все верно, а то он так на круглосуточное дежурство останется. Опять же, крайне нетипичная для латиноамериканца черта. Такая убийственная обязательность». «Так, от Стива подтверждение пришло, что он фото получил». Отстукал ему в ответ. «Знаешь его?»
2: «Нет».
0: «Жаль, но было бы интересно, если бы знал. Снова сообщение, уже для Висенте. Есть фото для проверки, все как обычно. Сможешь?» Ответ был лаконичным и пришел почти что сразу. На Gmail. Куда сказали, туда и выслал. В ответ пришло еще одно сообщение. На PayPal еще ничего не пришло. «Ну да, за автомобильные номера я деньги еще не отправил». Отстукал в ответ. «Проверь через 5 минут». Открыл свой PayPal и сразу отправил $100. Отношения надо не только поддерживать, но и укреплять. Все, с этим закончили. Что еще осталось? Еще остался клиент, который хочет проверить потенциального партнера. Другие дела тоже забрасывать не надо. Точнее, даже не партнера, а покупателя на часть бизнеса. Клиент закупает запчасти для машин в Бразилии, собирает их на складах здесь и отправляет покупателям дальше, чуть не по всему миру. Особо не процветает, так что предложение на покупку его удивило. А учитывая то, что по примерно такому же маршруту идет белый порошок из Колумбии и Боливии, и бизнес продается не весь, а только его часть, продавец очень опасается оказаться по уши в дерьме. В общем, до вечера займусь его делами. Полез в телефонную книгу, нашел номер одной гондурасской адвокатской конторы, которая открыла филиал в Панаме. Дождался мелодичного женского голоса и сказал: «Мне надо встретиться с адвокатом Паломаресом. Как вас отрекомендовать?» — поинтересовался мелодичный голос. «Серхио Руднев, вы меня знаете». «Как поживаете, сеньор Руднев?» Голос сразу стал не таким официальным. «Я сейчас свяжусь с адвокатом Паломаресом. Минутку».
1: «Спасибо, Росио».
0: Действительно, в минутку она уложилась. Меня ждали в любое время, потому как достопочтенный адвокат Мануэль Томас Пиния Паломарес мне этого самого клиента и подогнал. Так что куда он денется? Примет.
3: Глава 6.
0: Офис Абахадес Паломарес и Гарсии находился на Бия Испания, в здании, принадлежавшем к банку HSBC. Туда довольно долго пришлось проталкиваться через пробку, с которыми здесь все хорошо. Особенно по той причине, что местные водители все правила по возможности игнорируют, что заставляет меня вспоминать родную Москву и заодно плохо думать о родной стране. Как-то по этому параметру не дотягиваем мы до звания цивилизованных. Встать было негде, но меня ждали. И опять же, все вышло, как в Москве. После того, как я протиснулся между такси и красным дьяволом, упитанный охранник в серой униформе отодвинул металлический барьер и показал мне, куда можно встать. Потом с удовольствием получил от меня немного денег. Закрыв машину, в очередной раз ощутив, как на жаре почти мгновенно все поры тела пробиваются потом, я прошел в стеклянный подъезд здания, где столкнулся с приметой уже чисто панамской. Средних лет плотным мужичком в легких брюках и белой рубашке, державшим в руках помповый дробовик. На груди у него был бейджик «Безопасность». Здесь много охраны, сплошь вооруженной. Много заборов. Те заборы, что вокруг хороших отелей, например, с ягозой поверху и с камерами. Не будет их, украдут все, что только можно. Офис был на втором этаже, массивная темного дерева дверь. Рядом на кремового цвета стене табличка с названием фирмы. Домофон, щелчок электрозамка, и я оказался в претенциозно обставленной приемной. Напротив стойки, за которой сидела смуглая и скуластая, но очень симпатичная девушка, белозубо заулыбавшаяся навстречу. «Добрый день, сеньор Руднев», — заговорила она, вставая. «Адвокат Паломарес как раз заканчивает встречу и сейчас вас примет. Хотите кофе или воды или чего-то другого?» В Панаме, как и во всей Латинской Америке, пунктуальность не считается одной из главных добродетелей делового человека. Мне надо было приехать позже, но этому я как раз научиться не могу. Вечно прихожу вовремя или даже раньше, чем надо. Привычка — вторая натура. Просто воды, Росио. Улыбнулся я в ответ. Как поживаете?
2: Прекрасно, сеньор Руднев.
0: Она заулыбалась еще лучезарней, а я между тем отметил новые часы Булгари у нее на руке. Похоже, что с адвокатом Паломаросом у нее действительно все хорошо. Часы позволяют предположить, что Росио уже переросла статус секретарши и вполне подходит для положения освобожденной любовницы. Но тут, я думаю, палка о двух концах. Станешь просто любовницей, и уважаемый адвокат возьмет новую секретаршу. И кто знает, что он ей будет дарить, и чем это все закончится. К тому же его жену тоже не следует сбрасывать со счетов. Планшет. Планшет помогает ждать. У меня в нем игры вроде Клондайка и Маджонга. В нем сим-карта и, соответственно, доступ в интернет. В общем, без него было бы намного хуже. Поэтому я уже привычным и тренированным движением извлек его из сумки и включил. Росио принесла мне стакан воды со льдом на маленьком лаковом подносе. Поставила его на кофейный столик рядом. Когда она возвращалась к своему столу, я отметил, что зад у нее все же великоват, а ноги коротковаты. Впрочем, крупный зад здесь за недостаток не считается. Про маленькие попы говорят, что она ноасекака, то есть не какает. У Росио с этим физиологическим процессом должно быть все хорошо. Ждать, к удивлению моему, пришлось действительно недолго. Минут 10, не больше. Дверь кабинета распахнулась, и оттуда вышел какой-то совсем пожилой, благообразный сеньор, а за его спиной, жестами приглашая меня пройти к нему, стоял адвокат Паломарес. Офис у него был, как у любого преуспевающего адвоката, то есть просторный, уставленный дорогой тяжелой мебелью под старину, с многочисленными, совершенно непотрепанными томами законов на полках, дипломами в рамках и кубками за достижения в гольфе. Сам адвокат Паломарес убелен почтенными, хоть и довольно ранними сединами. Одет в пошитый портным костюм из тонкой шерсти, носит галстук от Маринеллы. Хоть сам он панамец, но выглядит как чистокровный испанец, каким, наверное, и является. Хорошие семьи в Латинской Америке с местным населением обычно не смешивались. И если присмотреться, например, к политическим новостям любой страны, в которой не победила революция, то заметишь, что внешность политиков — обычно очень сильно отличается от внешности большинства населения. Равно как и внешность богатых людей. Практически разные расы.
4: «Сергей!»
0: — поприветствовал он меня, протягивая руку. Отношения у нас сложились достаточно неформальные. Мы обменялись рукопожатием.
4: «Присаживайся».
0: Он показал на широкий мягкий диван и сам опустился в кресло напротив.
4: «Кофе? Чай? Воды?»
0: «Нет, спасибо, я сразу к делу». В руках у меня оказался блокнот, тот, что в Америке называют «legal pad», то есть большой, с перекидными желтыми листами, на одном из которых я сделал для себя выжимку из основных сведений, которые удалось добыть. По моим выводам, получалось, что покупатель, может, и выгодный, но совершенно непонятный. Компания зарегистрирована на Виргинских островах, причем учредителем у нее другая компания, уже гибралтарская. А покупателем будет выступать панамская фирма, учрежденная Виргинской. Источник денег пока никак не прослеживается, так что говорить о нем просто рано. У компании есть офис в Панаме, в Колоне, в свободной торговой зоне. Ну, у любого торговца наркотиками в больших объемах тоже найдется офис в этом месте. Это кратко. А за большее я пока не брался, а за него уже платить нужно. В общем, что угодно может быть. Выдал я удивительно конкретный вывод.
4: «Странно было бы ожидать другого»,
0: — хмыкнул Паломарес, дослушав меня до конца.
4: — Возьмешься выяснить больше?
0: — Возьмусь. Насколько больше? По бумагам или... Или в данном случае подразумевают, что можно и последить за людьми, и подслушать попытаться, и походить ногами, расспрашивая.
4: — Мне бы весь набор,
0: — развеял Мануэль мои сомнения. — Странно. Весь набор стоит дорого, а сделка вроде как предполагается рядовая. С чего вдруг его клиент будет столько платить, если он не процветает? А Мануэлю явно хочется, чтобы сделка состоялась. «Мы поработаем», — кивнул я. «Дело лишь за авансом и соглашением об оплате.
4: У меня есть полномочия подписать».
0: «И заплатить?» — уточнил я.
4: «И заплатить. Деньги уже на моем счету».
0: «Интересно. Ну ладно. Придется кататься в Колон. При мысли об этом я поморщился». Мерзее города в мире нет, наверное, каким бы его ни видели пенсионеры с круизных судов, проходящих мимо. Но Колон расположен на входе в канал со стороны Карибского моря, и через него идет весь грузопоток.
4: «И вот еще что!»
0: — снова заговорил Мануэль.
1: Мне хотелось бы, чтобы ты взялся за безопасность всей сделки».
0: Он добродушно улыбнулся.
1: «Ману, ты ведь сильно темнишь. Что опасного в сделке по продаже торговой компании? Даже если покупатель — наркотрафикант и собирается гнать порошок тоннами, он все равно не заинтересован в шуме и безобразиях. Только тишина приносит деньги. Чего ты опасаешься?»
4: «Тут есть тонкости», — перебил он меня. «Я тебе все объясню. Воевать не потребуется, и бизнес легальный, ты сам все увидишь, просто партнер такой. А где в Панаме других брать? Просто я сам не знаю, но что-то мне покоя не дает», —
0: выдал он совершенно неожиданное.
4: «Я бы вообще отсоветовал Пабло бизнес этим продавать, но у меня нет для этого ни единой причины, понимаешь? А у него дела совсем под гору покатились. Продажа — это спасение. В общем, он готов платить. Это даже не я придумал, а он сам».
1: «Хм», — задумался я. «Шестое чувство со счетов сбрасывать не стоит, потому что интуиция — это что-то такое, что ты вроде бы заметил, но не обдумал. А подсознание над этим продолжает работать и тебе подсказывает».
0: Выдал я свою личную теорию. «Ты бы подумал хорошо, что тебе там не понравилось?»
4: «Я подумаю».
0: «А теперь скажи, что ты конкретно хочешь».
4: «Да все как обычно. Организуй встречи так, чтобы никто не прослушал. Убедись, что нет наблюдения. Проверь, кто приезжает с этим партнером».
1: «Ману, а кто может прослушивать?»
4: «Да кто угодно».
0: Улыбнулся он во все 32, пристально глядя в глаза.
4: «Просто проверяй, хорошо? Я на твою почту сейчас вышлю всю информацию по моему клиенту, а ты займись, хорошо?»
0: «Давай аванс», и я начал работать.
1: Влезать в откровенно незаконный бизнес совсем не хочется, даже боком. А в Панаме их три стандартных — наркотики, оружие и отмывание денег от первого и второго. И за каждым пригляд от всевозможных агентств, в поле зрения которых просто не хочется попадать. То есть, если мешать вести прослушку и слежку каким-нибудь антинаркотическим энфорсерам, то они могут обидеться на тебя персонально. И мне на самом деле хочется, чтобы те же наркос прослушивали, ловили и сажали. Мне вовсе не хочется им помогать. На сей счет Мануэль в курсе. Так что не думаю, что он бы попытался меня втравить в работу с наркотой. Не станет, не рискнет. Но обмануть все же может, точнее, утаить информацию. Может быть и так, что у клиента есть причины быть пугливым. Просто мне он не говорит.
4: «Слышал про семью Гонсалеса?»
0: — неожиданно сказал он.
1: «Знаешь его?»
0: — насторожился я.
4: «Естественно, мы оформляли ему паспорт инвестора, когда он сюда переехал. Ну и его семье, упокой Господь их души».
0: Мануэль быстро перекрестился.
4: «Он через нас оформлял покупку дома. И я делал для него еще пару работ после этого».
0: «Вот как?» — задумался я. «А ты можешь мне сказать, почему он сюда перебрался?»
4: «Я не знаю»,
0: — адвокат развел руками.
4: «Но даже если бы и знал, то тебе бы не сказал. Вся информация попадает в разряд конфиденциальный».
0: «А что ты можешь сказать?» Паламарес посмотрел на меня задумчиво, потом вдруг спросил.
4: «Гонсалес объявил награду?»
0: «Объявил», — подтвердил я.
4: «И ты взялся искать? Или Стив с Джеффом?»
0: «Предполагаем взяться...» Чуть придержал я карты. «Если решимся. Так что ты вообще можешь про него рассказать?»
4: «Ты лучше задавай вопросы».
0: «Я свой уже задал. У него были проблемы в Америке?»
4: «Я же сказал, что не знаю».
0: Мануэль вздохнул.
4: «Но мне потом звонили из Майами, интересовались им».
0: «Закон?»
4: «Нет, частный сыщик. Задавал вопросы. Общие».
0: Сразу ответил он на еще не прозвучавший вопрос.
4: «Ничего конкретного. Я его сразу отшил. Если хочешь, я могу отыскать его адрес. Он назвался Иросио... Нет, тогда была Рита. Да, Рита. Рита нашла адрес его конторы, но больше это ни во что не вылилось».
0: «Я был бы очень благодарен, Ману». Мануэль вышел из кабинета, я услышал голоса из приемной, потом заработал принтер. Когда адвокат вернулся в кабинет, он дал мне лист бумаги с отпечатанным адресом. «Майами, некто Уильям Брю. Адрес, телефон, электронная почта». «Спасибо», — кивнул я. Затем спросил. «Ману, скажи, Гонсалес здесь скрывался?»
4: «Я не знаю»,
0: — опять усмехнулся он.
4: «Но мнение у меня есть. Он от чего-то сбежал. Но закон его не разыскивал, и он не слишком опасался кого-либо. Просто почему-то вынужден был бросить все дела там и переехать сюда. Я понял из разговоров, что уже отсюда он пытался что-то там закрыть, вытащить, решить, какие-то проблемы.
1: Так бывает только тогда, когда люди уезжают в большой спешке. Больше сказать ничего не могу.
0: Когда я вышел из кабинета, в приемной уже ожидал невысокий коренастый человек с наголо обритым черепом и небольшой бородкой, одетый дорого и вычурно. По виду мексиканец, а род занятий так и вовсе не оставляет сомнений. Впрочем, Паломарес и Гарсия еще и уголовные дела ведут, так что в офисе кого угодно можно встретить, удивляться нечему. Охранник у машины приветливо заулыбался, отодвигая барьер и приостанавливая поток машин в переулке, давая возможность моей Прадо выехать задом. А дальше я уже выбрался на Биа Испания и, влившись в поток, поехал в сторону океана. Хочу еще и домой заехать, посмотреть, что там прислал Мануэль. Мне из дома потом намного удобнее и ближе ехать в Ocean Club. Машин на улицах было много. Я оказался за какой-то совсем древней Тойотой, забитой пассажирами так, что я их даже по головам не мог пересчитать. И при этом дымивший настолько немилосердно, что пришлось включить кондиционер на рециркуляцию. Небо понемногу затягивало тучами, но лучше на улице от этого не стало. Надвигался ежедневный ливень, перед которым духота была обычно такая, что самому дождю уже как ребенок радуешься. И когда выехал на Авенида Бальбоа, на город обрушился дождь. Потоком, водопадом. Словно где-то сверху прорвало сразу все трубы. Людей с улиц как метлой смело. По ветровым стеклам машин заметались дворники. Серая поверхность показавшегося океана покрылась частой бегущей рябью. Стоявшие на дальнем рейде суда скрылись за серой занавесью ливня. Громада башни Деста не надвинулась. Когда я свернул с дороги, поднялись ворота гаража, пропуская машину внутрь. Расситы дома не было, но в телефоне я обнаружил сообщение. «Папе, я в спортзале». Не услышал, как оно пришло за шумом дождя в машине. Ну да у нее как раз спиннинг. Ладно, у меня пока своих дел хватает. Потом Гонсалес, а уж после него, если получится, можем куда-нибудь выбраться. Быстро переодевшись, забрался на велотренажер, включил компьютер. Сначала через скайп набрал номер частного детектива из Майами, но никто не ответил. Тогда быстро написал письмо по указанному адресу, попросив связаться со мной. Аргументировал тем, что мне известно о том, что Уильям Брю искал Гонсалеса, и сейчас у меня, возможно, есть полезная информация. Может, и ответит, а может, и нет. Ищут обычно ровно настолько, насколько клиент платит. Так, теперь о новых клиентах. Мануэль прислал довольно много всего, но ничего особо интересного я не нашел. Компания по перепродаже запчастей существует лет 10 уже, в истории никакие не влипало. Глава вроде бы добропорядочный гражданин, вроде нормально, но перевалка грузов здесь — самое классическое прикрытие для экспорта кокаина. Хотя при этом Ману уверяет, что наркотиков в деле нет. Второй участник сделки неизвестно кто. Ману опять же говорит, что чего-то опасается. Надо встречаться с клиентом, и надо проехаться в колонну.

0: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в эфире Радио Рамсес. Вы слушаете программу «Горячее сердце». И сегодня для вас ее ведут Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: И сегодня нас ждет с вами очень интересная встреча. У нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги. Сегодня мы послушаем очень интересную, необычную музыку и виртуально перенесемся в Прагу.
1: Прага вообще для меня город особенный. Именно в этом европейском городе мне удалось побывать дважды и ни в каком другом. Но для начала, Катя, расскажите немножечко нам о себе, о своем детстве, например. Когда вы решили вообще, что вы будете певицей?
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У меня было достаточно счастливое детство именно благодаря моей маме. Я родилась в Киеве в семье служащих. Мама и папа инженеры. Потом нас папа оставил, и мама осталась со мной сама. И деньги зарабатывала, и мне помогала. Было это очень непросто. Но я знала, что хочу заниматься музыкой. Вот как угодно. Сначала это было решение как угодно. От 10 лет, по всей вероятности. Может, даже от 7. Потому что я была довольно, с одной стороны, коммуникативным ребенком, с другой стороны, тем, что у меня не стагм тяжелый. Вы, наверное, все знаете, что это такое. Поэтому, когда бегают глаза, люди в окружении, в котором я, допустим, была, допустим, этого боялись. Музыка — это было единственное место, где я чувствовала себя безопасно. Где-то вот эта ситуация продолжалась до 16 лет, пока я не соприкоснулась твердо с действительностью у нас и поняла, что будет мне очень тяжело, несмотря на то, что как бы я, может быть, ничем не отличаюсь от своих ровесников, но именно из-за этих проблем и со зрением, и с нистагмом мне будет намного тяжелее. Мне было 18 лет, я сдавала экзамены в Киевское музучилище. То, что меня не взяли, это одно, но то, что маме, собственно говоря, сказали, если у вас больной ребенок, не морочьте голову с этим нормальным людям. Потом была довольно тяжелая скучность со школой кобзарей. Такие вот бродячие певцы, как скоморохи, только в другом ракурсе. Кобзари — это были слепые певцы. И я была принята в школу кобзарского искусства. Единственная женщина, 25 мальчиков, одна я. Но оттуда я полетела. Директор мне сказал так прямо, что женщин на Запорожской Січі уничтожали. Не уничтожу и вас физически, я вас уничтожу морально. В середине года я осталась нигде. Потом уже пошла в УТОС, в школу рабочей молодежи. Пошли мне навстречу. Ну и поступила в Институт культуры в Киеве. Благодаря моей маме тоже. На третьем курсе я уехала в Прагу, потому что петь хотела, учиться. И от 14 лет уже хотела в эту школу. Допустим, Курск ближе. В Курске тогда, я не знаю, как сейчас, не учили именно петь, где была вокального факультета. В Праге мне повезло, когда я приехала с учительницей пения. Чешская профессор, которая не имеет никаких предрассудков. И она даже была у меня свидетельницей на свадьбе. Пожалуй, так. Потом работала. Первый мой сценический опыт Чехии был связан непосредственно с коллективом, который в свое время работал с Жанной Бичевской. С Жанной Бичевской работал чешский коллектив, называется Spiritual Quintet. Они пели спиричуэлы. И я с ними какое-то время пела, работала. У них тоже не было никаких предрассудков, но я их слушала, когда мне было 13 лет в Киеве. И никогда не ожидала, что через 10 лет я буду с ними работать. Пути Господни неисповедимы. Потом работала в театре, работала, записала 4 компакт-диска.
0: А как получилось, что вы оказались в Праге?
2: Я на Украине уже какое-то время пела и как-то старалась пробиться, но я знала, что это всегда будет какая-то альтернативная ситуация, потому что было довольно сложно. Тогда в конъюнктуре было еще сложнее, чем, допустим, было, может быть, и сейчас, не знаю. И мне помогала с украинской редакцией «Радио Свобода» такая женщина, которая сама бывшая актриса, Галина Мовчан. Она работала в Киеве какое-то время и помогала мне очень активно и, в конце концов, привезла меня в Прагу на экзамены. Стал вопрос о том, кто это заплатит, потому что для студента за границей очень большие деньги. 6 $2,500. Студент с чужины идет немножко по другим отчетным таким бумагам. 3 месяца перед этим, перед тем, как я ехала в Прагу, была во Львове на съемках. Мы записывали передачу, называется «Лемковские песни». И мой режиссер позвонил, украинский писатель Моисей Фишбейн. Он ее позвал на свадьбу свою. Она сказала, говорит, тебе сейчас кто-то свадебную споет. И я его пела вот по телефону. Ну, а потом сказала, что если вдруг что-то мне будет нужно, то он сделает для меня все возможное и невозможное. Этот человек, если он что-то решил, то он сделает, невзирая на лица. Поэтому было заплачено за первый год обучения. Я 2 недели перед отъездом вообще узнала, что я еду. Приехала, не знала язык, я не знала вообще где что. Тем, что это была, естественно, специальная школа для консерватории для людей с проблемами зрения, было легче, но все равно было непросто.
1: Ну, давайте вот здесь прервемся и что-нибудь из вашего украинского репертуара для начала послушаем.
2: Колыбельная, ее автор Галина Долбецька, о том, как мама желает своему ребенку всего самого доброго и знает, что придет зима и что на улице дрожит вишня, но она желает своему ребенку, чтобы он никогда не дрожал от холода. Я ее научилась от самого автора, потому что мы в течение обстоятельств мы в Институте культуры встречались с Галиной Довбецкой.

0: Напоминаем, что в нашем сегодняшнем эфире, в эфире программы «Зрячее сердце», мы беседуем с певицей Екатериной Кольцовой из Праги. Екатерина, мы остановились на ваших студенческих годах. Какими они были? Я знаю, с какими проблемами и с какими трудностями сталкивается российский студент. А какие трудности могут ожидать студента, который учится за рубежом?
1: Я училась в школе, я была единственная иностранка. Поэтому школа не имела возможности каких-то международных договоренностей. Все решалось, как у нас тут говорится, на колени. Со стороны украинского посольства поддержки никакой, потому что школа не являлась, допустим, университетом, с которым у Киева есть какие-то договоренности. Потом нужно было договариваться на полиции для чужинцев. Это орган, который никто не любит здесь, и это неудивительно, потому что с вами обращаются как с последними, чтобы вам разрешили пребывание в Чехии. Потом были такого рода проблемы, что у меня был экспрессный курс языка на протяжении года. Второй год, когда мне уже помогала с деньгами директор, она бывшая директор консерватории, то этот курс был отменен. И несмотря на все, я просто вот снова была брошена в языковую среду, которая была для меня слишком тяжела. Одно дело договориться в кофейне, чтобы вам принесли кофе, другое дело вам писать какие-то рефераты, и вам никаких исключений не делали. Или вы студент наравне с чешскими студентами, или до свидания. И второй год была такая сложная ситуация, что я уже боялась, что я совершенно не выдержу. Третьим годом уже было легче, потому что я получила исключение из правил учебы заграничных студентов, зарубежных студентов. На меня получили дотацию. Все проблемы, которые возникли во второй год, они были смазаны. Я очистила свое доброе имя. Уже таких проблем именно активных не было. Но все равно. Я была там всегда белой вороной, потому что то, что чужинка, это одно. Но то, что, допустим, за мной ходили немножко другие люди. То, что я была просто вот соприкасалась немножко с другим контингентом, тем, что была старшей, 25 в то время. Три года были более-менее спокойные. Потом я с течением обстоятельств познакомилась со своим мужем, мне познакомила супруга Рабина. Собственно говоря, тем оно закончилось, и я уже поняла, что я в Чехии останусь.
2: Ну а друзья среди студентов вообще были?
1: Как ни странно, но сейчас они есть. Были, естественно, друзья, и я не говорю, что их не было, но, понимаете, было их мало, потому что я, во-первых, была старше, а во-вторых, были немножко другие тенденции в школе. Уже тогда, когда я приехала, школа была под угрозой закрытия. Именно эта школа. Потому что она стоила в Министерство образования очень дорого, и они считали, что она себя не окупает. То есть не окупает в каком плане? Что она не отвечает, медленно начались процессы интеграции, и что музыку за свою профессию не хотела избрать, если вы не видящий, значит, вам или массажистом, или музыкантом. Тогда ситуация такая была. Вот я это грубо говоря, естественно. Или туда, или сюда. Но в связи с тем, что начались вот эти вот программаторские возможности, поэтому в музыканты никто особенно не лез. Как ни странно, после ухода в школу их появилось больше. Именно среди студентов. У существования Института искусств в Москве я узнал о своих чешских коллег, которые там были на стажировке.
2: Ну, давайте здесь вот еще разочек прервемся.
1: На русинском языке. Ой, я приду, тоненько на найти. По всей вероятности, от своего милования получу утешение.

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». У нас в гостях замечательная певица из Праги, Катерина Кольцова. И вот, Катя, чтобы прорезюмировать этот разговор про вашу учебу, мне бы хотелось спросить, а какие советы вы бы дали незрячим и слабовидящим молодым людям, которые желают учиться за границей?
1: У каждого свой опыт. Но, во-первых, нужно узнать, насколько эта школа и насколько этот университет к людям таким, как мы, имеет отношение и не имеет предрассудков. Люди везде одинаковые, это тоже понятно. Но если есть система, которая вас каким-то образом защитит, вы не имеете чего бояться. Два фактора. Это, во-первых, отделение для зарубежных студентов уяснит, какие возможности жилья, какие возможности бытовых вещей. Если даже в общежитии есть стиральная машина, если рядом достаточно магазинов. А это тоже важно. Допустим, если общежитие не закрывается на праздники, потому что вы должны куда-то ехать. И я с этим соприкасалась в Праге, в консерватории. То есть, если был государственный праздник, вы куда угодно деваетесь. Слава богу, что потом уже в третьем году у меня было достаточно знакомых, и мне было куда. Но не всегда это было просто. Поэтому и это нужно иметь в виду. Соприкоснетесь с другой ментальностью, с которой не всегда вам будет уютно и каким-то образом комфортно. Все это зависит и от профессии. Допустим, люди с моей профессией долго за границей жить не должны бы были. Потому что найти потом свое место в этом процессе очень непросто. Начинается кризис, и нужно иметь очень плотные и крепкие нервы. Вы знаете, что я вам скажу такую вещь, естественно, на стажировку, но если возможность есть дома, то лучше быть дома. Дома, оно, говорят, и стены помогают. Если это невозможно, то потом комбинируйте божедар с яичницей, а оно не всегда комбинируется. И не всегда у людей адекватное к вам отношение. Я соприкоснулась и с тем, что, допустим, моего мужа, сестра, допустим, не особенно смирилась с тем, что я выходец из бывшего Советского Союза, и что это все так, как это есть.
0: Да, но тем не менее вы обосновались в Чехии, и если просто даже посмотреть бегло интернет, какую-то информацию о том, где вы выступали, можно сказать, что человек вы, ну, в определенных кругах достаточно известный. Как пролегал этот путь к известности?
1: Нужно сказать, что я очень боялась чешских средств массовой информации с самого начала, потому что, когда я приехала, украинская сценаристка Галина Павловска, которая известна, по всей вероятности, и русским телезрителям, у нее был фильм «Благодарность за каждое утро». Это довольно специфическая комедия. Нужно знать немножко историю. Часть Западной Украины принадлежала Чехословакии, и там вот на этих связях каким-то образом вот эта комедия базируется. Но она написала, у нее был свой журнал «Story», и она написала обо мне статью. То есть у меня была там фотография. Мисс Голливуд бы мне, наверное, завидовала. Я проплакала, потому что это было настолько унизительно. То есть мы к этому не привыкли, понимаете, с самого начала. Пришел через 3 года в школу режиссер, который работал очень долгое время в Америке, Мирослав Янек, и он снимал фильм о консерватории, называется «Хамса Я». Это на каком-то азиатском языке, я не знаю, «Хамса». Выбирал студентов по тому, что скажет начальство. Я была выбрана между этими студентами. Этот фильм мне дал толчок, когда меня увидели определенные продюсеры, и я получила предложение на запись первого компакт-диска на основании вот этого фильма. Второй компакт-диск — это тоже стечение обстоятельств, потому что я принимала участие в концерте на 70-летие одной чешской певицы Ханны Гегеровой, шансоньерка очень популярная здесь, и она меня пригласила на этот концерт свой, на свой юбилей. И меня там увидели представители фирмы «Супрафон» и предложили мне запись компакт-диска. Но тех музыкантов, которые они мне предлагали, с ними работа вообще не получилась. Потому что я поняла, что с чешскими музыкантами работа очень непростая и с позиции каких-то образов ментальных моментов и школы. Моей подруги муж, он гитарист. Что он в Сербии, я когда-то была на его концерте. И я ей позвонила, сказала: «Юстина, давай встретимся с твоим мужем. От этого времени мы работаем вместе».
2: Слушаем в исполнении Екатерины Кольцовой сербскую народную песню «Ой, Яворе, Яворе».

0: Одновременно с вот этим концертом я получила предложение от Пражского театра «Арха». Спектакль называется «Нежные пуговички» под Гельтруде Стайн. Это называется «Портреты вещей», «Портреты предметов». Это довольно авангардное что-то. Вот. Если сравнить это, допустим, с музыкальной авангардой, это можно сравнить только с Пендерецким, пожалуй. Получила я приглашение, чтобы я написала к этому тексты мои и Гельтруде Стайн. И я написала тексты к этому спектаклю. Но вроде бы все было очень мило, очень неплохо. И вдруг, ну вдруг, на афише вы читаете: в главной роли слепая украинская певица. Вас, естественно, как кипятком прошло. Я год как-то это вытерпела, потом это терпеть не могла. Когда я была у пани Гегеровой на концерте, который я уже вспоминала, я наткнулась на рефлектор. Юпитер, который я повалила, он, естественно, разбился. Понятно, что я была в темных очках, но пани Гегерова говорит: «Ближется большая украинская вода, спасайтесь, кто может». Зал умирал со смеха, обошлось без проблем. То есть она, естественно, поняла, что я не вижу. Но именно из-за того, что у нее как с сердцем, так и с головой все в порядке, поэтому она решила пошутить. Мы потом и работали вместе и в других городах. Я пела там еврейские песни. Пока она была здорова, она меня поддерживала как могла. Потом я работала с чешской певицей, шансонеркой и актрисой Эстер Кочечковой. У нас был спектакль, называется «Уборка», потому что уборка внешняя заложена на том, что будет уборка и внутренняя. Был очень смешной спектакль. И мы его играли 7 лет с перерывами. К сожалению, уже не играем, потому что Эстер, у нее были большие проблемы с алкоголем. С ней было очень смешно всегда. И именно из-за плохого зрения тоже она умела с этим работать. Имеется в виду, как работать. Она говорит: будь рада, что не видишь выражение лиц в первых рядах. Ты себе не представляешь, какие это морды.
1: А в чем суть этого спектакля?
0: Я такая вот из себя дама, артистка-примадонна. Я невидящая, но я живу в склепе, в подвале. И она чешка, она у меня умирает. Она мне помогает, она мне пишет вторые голоса, она со мной поет, она мне пишет чешские тексты, она меня до чешского учит. А оказывается, что когда вот она мне приходит на субботу, на шаббас, а она видит этих зрителей, говорит: кто это? Говорит: это члены грантовой комиссии. Все члены грантовой комиссии умирают со смеха, естественно, потому что сестер это невозможно по-другому. Потом мы заканчивали спектакль нашей общей песни «Меньше, нежели мало», ожидали ответ. Мы играли с самого начала, мы хотели попробовать, как это будет. Потом мы играли в литературном кафе. А потом мы играли уже в Большом театре в Браницком, но потом в Меньшем театре.
2: Ну вот давайте сейчас послушаем одну из песен, прозвучавших в этом спектакле.

0: Мы продолжаем программу «Зрячее сердце». Напомним, что у нас в гостях Екатерина Кольцова из Праги.
1: Катя, вы сказали, что записали 4 компакта. Мне бы хотелось вот что спросить. 3 года назад наш известный музыкант Юрий Лоза сказал, что в России компакт-диски записывать во многом бессмысленно, потому что все равно это быстро окажется в интернете, все скопируют. И в результате музыкантам остается зарабатывать, в основном концертами. А как с этим обстоит дело в Чехии? И как вообще вы относитесь к авторскому праву?
2: Я к авторскому праву отношусь с большим уважением, пока это не переходит к абсурду, потому что я уже с этим столкнулась и абсурдной ситуацией. Но дело в том, что последний компакт-диск записал

0: Каждый вам скажет, что если же все найдем на интернете, если так, зачем нам ходить в театр? Такой зачарованный круг. Музыканту очень тяжело прожить, а будет еще тяжелее. Тяжело сказать, как это в классической музыке, по всей вероятности, так же. Это нужно иметь не только большие связи, но и большие нервы. Я говорю, музыкант – это в последнее время очень тяжелая профессия, я бы сказала, мораль, с моральной точки зрения.
1: Ну, наверное, не только в последнее, потому что если вспомнить историю развития классической музыки, то можно сказать, что многих известных композиторов поддерживали аристократы. Именно поэтому, наверное, во многом мы не знаем ни одного известного английского композитора. Я вот не могу навскидку вспомнить, потому что там после буржуазной революции 17 века это развивалось несколько иначе, чем в остальной Европе.
0: Перселл – это единственный композитор, которого я сейчас помню, а вы совершенно правы. Допустим, меценаты – это одно дело. Но когда развивалась классическая музыка, не было в таком развитии медиа. Оно, кто продает, естественно, кто покупает. Я когда еще была в Киеве, я познакомилась с творчеством немецкого певца Томаса Квасдорфа. Это карлик. Он для того, чтобы его видели, должен поставиться на табуретку. Я вам скажу, такого Баха, как он пел, я в жизни не слушала и не услышу. Его продали, в хорошем понимании слова. На кого нападете?
2: Законодательно для музыкантов, насколько закреплена вот эта защита в сфере авторских прав, и имеет ли смысл вот эта борьба с пиратством в Чехии, и стоит ли бороться?
0: Есть у нас в Чехии организация, называется ОСА, такая организация, которая поддерживает авторские права. Она призвана к тому, чтобы авторов поддерживать. До какой меры они это делают, мне тяжело сказать. Ну, кроме того, чтобы стянуть какие-то деньги, допустим, с гостиниц и ресторанов, по всей вероятности, их функция очень ограничена. Я с авторским правом пришла в контакт в очень немилой ситуации, и могу вам сказать, что, опять-таки, это ва-банк. Я работала 3 года назад в Польше и работала для спектакля польского. Написала для этого 5 песен и должна была работать над 6-м текстом. Было все договорено. Госпожа, с которой я работала, имела тяжелую психическую болезнь, поэтому она потом это все запретила. И фактически работа пошла на смарку. Вот в этом плане сразу же с Польши пришло запрещение в Чехию. И чешская организация ОСА, с которой Польша есть договоренность, сразу же мне послала это мейлом. Информационная возможность – это одно дело. Для того, чтобы зарегистрировать песню здесь, вам хватит того, что вы напишете на ноты 5 тактов, а если чиновница, которая вас принимает, вообще не делает никаких проблем, то и вы этого писать должны. В Польше вы должны приложить ноты и тексты, а еще и заявления, анкетки такие, где вы должны написать название песни, вы должны написать, кто автор текста, кто автор музыки, и подписаться, лично подписаться. И в некоторых случаях даже это хотят заверенно быть нотариусом.
2: Давайте снова прервемся на музыкальную паузу. Екатерина, что это будет?
0: Это будет «Чернобровый черноокий». Это я песню помню еще от времени, когда ее пела Елена Образцова, Тамара Синявская, по-моему. Я, когда работала над своим компакт-диском с гитаристом, так я ее пробила, и он ее сделал таким образом. Вот сельский ловелас Казанова идет по селу, и все возле него расступается. Это концепция песни.
1: Да, немного необычно.
3: Вы слушали первую часть беседы с певицей из Праги Екатериной Кольцовой. Мы встретимся с ней в ближайшем выпуске программы. А с вами прощаются ведущие Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин и редактор Кирилл Зорин. До новых встреч!

0: сказали.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Студия Мэтс Рекордс представляет.
1: Лауреат международных конкурсов «Дуэт Нота Сильвер» Мария Луговская, Домра, Сергей Луговской, Баян. Запись, сведение, мастеринг Алексей Черемуш.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Всем привет, с вами диджей Марзок
1: и Мария, а это значит, что в эфире Радио Рамсес очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
0: И мы продолжаем наше музыкальное путешествие по разным городам земного шара.
1: А ты знаешь, Дим, что сегодня у нас не только музыкальное путешествие, но и концерт по заявкам. Потому что сегодня мы путешествуем по городам постсоветского пространства, и в этих городах у нас нашлось немало респондентов.
0: Да, к сожалению, за некоторыми исключениями, о которых позднее в этих городах мы не были, но надеемся побывать. А сегодня время от времени мы будем передавать музыкальные приветы нашим друзьям.
1: Я думаю, что музыкальные приветы им очень понравятся.
0: А начнем путешествовать мы вместе с Владимиром Семеновичем Высоцким. Ну, откуда и куда, думаю, вы сейчас сразу поймете.

надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Как вы уже догадались, это была песня «Москва-Одесса». Наш сегодняшний рейс отправляется без задержки, так что подключайтесь к нам и слушайте нас в эфире «Радио Рансис».
1: Да, наш виртуальный рейс уже приземлился в Одессе, в городе у Черного моря. Надо сказать, что первое упоминание об этом месте датировано 1415 годом. Населенный пункт назывался Хаджибей, а Одессой называют этот город с 1795 года.
0: А еще я знаю, что в Одессе живут две наших респондентки. Это наша коллега, радиоведущая Светлана Лира и Наталья Бутук.
1: Да, абсолютно точно. В Одессе живут наши друзья, которые стали участниками программы «Радио Рансис». И следующая песня прозвучит для них. Песня, которая по праву считается визитной карточкой Одессы.
0: Да, несмотря на то, что с момента ее создания прошло немало лет.
1: Песня была написана в 1951 году, но ее помнят и любят, она не стареет.
0: И давайте ее сейчас послушаем.
1: Да, Леонид Утесов «У Черного моря».

И пароходов живые, скамейку, где мы, дорогая моя, в глаза посмотрели впервые, в глаза посмотрели.

где мой друг молодой лежал обжигаемый боем. Недаром венок ему свит золотой, и назван мой город героем, и назван мой город героем. У Черного моря, а жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод, но каждой весною так тянет меня.

0: Ну вот, в Одессе побывали, в Черном море искупались, пусть даже и виртуально. А теперь перемещаемся в другой очень красивый город, в Киев. А да. Чем для нас Киев примечателен?
1: Ну, а Киев примечателен для нас тем, что именно там живут администраторы голосового чата «Теремок», где вот уже 3 года мы проводим интерактивные трансляции наших передач.
0: Да, и во многом благодаря «Теремку» мы можем и объединить все эти города, о которых говорим сегодня.
1: Мы передаем привет администратору «Теремка» Тамаре Григоренко, которую пользователи голосового чата знают под ником Тея, и нашей респондентке из Киевской области Раисе Стрежневой.
0: Да, передаем привет и дарим им киевский вальс. Прежде чем послушать эту песню, скажу о ней несколько слов. Песня была написана украинским композитором Платоном Майбородой и поэтом Андреем Малышко по просьбе студентов-медиков. Они просили написать песню, которая напоминала бы им об этом прекрасном городе, когда они разъедутся по разным местам. И вот что получилось. Киевский вальс существует в 2 вариантах, на украинском языке и на русском. А мы послушаем киевский вальс на украинской мове, и это будет дуэт Людмилы Маковецкой и Александра Тофимчука.

0: Итак, это был Киевский вальс. Ну, Маш, поскольку у нас концерт по заявкам, свою заявку я тоже выполню. Пусть это будет и нескромно немножечко.
1: Конечно.
0: Некоторые наши слушатели уже заметили по проектам «Музыка в моей жизни» и «Музыкальному глобусу» тоже, что я в некотором роде неравнодушен к творчеству украинской певицы Оксаны Белозир. И вот в ее репертуаре есть песня, посвященная Аполлоне. Аполлонь – это историческая местность на севере Киева, очень живописная. Наверное, действительно так. Кто в Аполлоне не бывал, тот и не бачил Киев. Давайте послушаем.

0: Ну, а из Киева мы перемещаемся в еще одну столицу.
1: Да, столица Республики Беларусь, город Минск. Ну, с названиями там была особая история. Его называли и Минск, и Минск, насколько я понимаю, потому что по одной из версий название города произошло от названия реки Меня или Менка, как ее называли в литовском варианте. И как я выяснил при помощи интернета, окончательно написание этого названия как именно Минск, оно утвердилось сравнительно недавно, только в 20 веке.
0: К сожалению, у нас нет респондентов, которые живут в Минске, но хотелось бы передать привет Валентине Сапегиной, которая родом из Белоруссии, но живет сейчас в Германии, и двум нашим респонденткам, которые живут в Белоруссии. Это Виктории Смолка из города Гродно и Наталии Савчук из города Кобрина. А какую же песню мы поставим?
1: А мы послушаем песню о Минске в исполнении белорусского певца Виктора Вуячича.

0: У нас с тобой получается, Дим, путешествие по столицам, потому что из Минска мы перемещаемся в Кишинев.
1: На очереди столица Молдавии, город Кишинев.
0: Я знаю, что ты в Кишиневе когда-то хотел побывать.
1: Ну да, Маш, было дело. Я несколько лет подряд участвовал в конкурсе Международного радио Молдова и один раз был, ну, наверное, буквально в шаге от этого, но мне тогда 2 баллов не хватило до максимального результата.
0: Может быть, Международное радио Молдовы устроит еще один конкурс?
1: Нет, увы, уже не устроит, потому что Международное радио Молдова исчезло из интернет-эфира даже в 2013 году, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, в 2014, но если только возродиться, во что верится, с трудом. Но, тем не менее, я все-таки надеюсь, что мне удастся побывать в Кишиневе. Уж очень мне как-то хочется ознакомиться с его достопримечательностями, с церквями и монастырями Республики Молдова, а также с традициями виноделия.
0: Ну, кто знает, может быть, когда-нибудь ты обязательно туда поедешь и расскажешь об этом слушателям в Радио Рансис.
1: Да, надеюсь. А послушаем мы песню об этом замечательном городе, которая так и называется «Мой белый город». В начале 70-х годов снимался документальный фильм под названием «Кишинев, Кишинев». Первоначально планировалось, что в нем будет только музыка, но неожиданно худсовет решил, что в фильме должна быть и песня. И вот в спешном порядке ее заказали у композитора Евгения Доги, которому было сильно некогда, потому что он должен был на следующий день улетать в Москву. Но так получилось, что в 7 часов утра ему принесли текст, и он довольно быстро положил его на музыку. Но встал вопрос о том, кто же эту песню исполнит. И кто-то вспомнил, что в Кишиневской консерватории есть студентка 3-го курса, родом с Буковины, которая хорошо исполняет старинные молдавские романсы. А кто это был, думаю, вы сейчас догадаетесь сразу же.

0: Ну, надеюсь, что наши слушатели догадались, что в нашем эфире только что прозвучала София Ротару.
1: Да, и добавлю еще, что в 1998 году эта песня стала гимном Кишинева. Ну вот планировалось, что кто-то из исполнителей более современных ее перезапишет. Даже объявлялся конкурс, но до сих пор не перезаписали. И я вот, слушая эту песню, думаю, ну, может быть и правильно. Надо так оставить. Как ты считаешь?
0: Ты знаешь, Дим, вопрос спорный. С одной стороны, можно было бы оставить и так, потому что не знаешь, каким был бы вариант, перезаписанный уже в нулевые, а с другой стороны, может быть, у песни была бы вторая жизнь.
1: Да, вполне возможно. Ну, а мы прощаемся с Кишиневым и полетаем немножко в другие края.
0: А отправляемся мы в Прибалтику.
1: Да, а точнее в столицу Латвии, Ригу. К сожалению, из Риги у нас не было респондентов. Надеюсь, что будут.
0: Все еще впереди. Дорогие друзья, если вы живете в Риге и хотите у нас поучаствовать, мы будем очень-очень рады.
1: А начиная разговор о Риге, хочу предложить песню квартета «Аккорд» «В узких лучках Риги».
0: Да, пожалуй, самое-самое известное произведение, посвященное этому городу.

0: Это песня советских времен о Риге. А что-нибудь современное у тебя есть?
1: Да, есть, и через пару минут вы это услышите. Но я хочу еще сказать несколько слов об этом замечательном городе, в котором мне также хотелось бы побывать. Город был основан тевтонскими рыцарями в 1201 году. И что интересно, за все эти 800 с лишним лет, 815 уже, если быть точным, город ни разу не менял своего названия, что для городов Прибалтики, где земли неоднократно переходили из рук в руки, вообще говоря, не очень характерно. И вот в процессе подготовки этой передачи я озадачился поисками песен о Риге и наткнулся на такой очень интересный вариант текста, написанного на очень известную мелодию, песню Филиппа Киркорова. Но песня, которую написал Анатолий Войницкий, я думаю, очень удачно передает дух города, его мультикультурную атмосферу.
0: А еще, слушая эту песню, у меня впечатление, что это песня с какого-то выпускного вечера.
1: Возможно, с выпускного вечера, а возможно, просто где-то в каком-то зале собрались вместе люди, родившиеся в Риге, жившие долгие годы, но по каким-то причинам ее покинувшие. Возможно, так. Итак, давайте послушаем.

что в парке Кировском гулял. На бастионке целовался тех, кто на

латышский, польский, русский, идыш. Пусть запах юрмальской сосны и вкус лисичек и черники всегда приходят в

мы судьбой. Но все мы вместе, ведь рижане мы с тобой. Пускай у каждого сегодня новый дом, но все равно

по планете, мы разбросаны судьбой. Но все мы вместе, ведь рижане мы с тобой. Пускай у каждого сегодня новый дом, но все равно за город юности, за

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Напомним, что сегодня мы путешествуем по городам мира, и мы продолжаем оставаться в Прибалтике.
1: Продолжаем оставаться в Прибалтике или в странах Балтии, как сейчас чаще говорят, и перемещаемся совсем недалеко, в Таллин. Ну, Маша, что ты знаешь о Таллине?
0: Я о Таллине знаю не так много, но я думаю, что больше нам сможет рассказать сейчас наш редактор Кирилл Зорин, который в 2012 году побывал в Таллине.
1: Да, ну я тоже о Таллине не так много знаю, только что некоторое время город носил название Ревель. Но сейчас об истории названия этого города и о многом другом, я надеюсь, нам поведает наш редактор Кирилл Зорин. Передаем ему микрофон.
2: Тересы, брат. Здравствуйте, друзья. В древности народы Эстляндии называли свою будущую столицу Калеванлинна, что в переводе означает «жилище, крепость Калева», главного героя финского и эстонского эпоса Калевала. В 1154 году арабский путешественник и географ Мухаммед аль-Идризи, посетив Прибалтику, описал этот рыбацкий поселок со слов мореплавателей норманов и назвал его Колван или Кулувуни, тем самым присвоив ему статус города. По данным Суздальской летописи, русские пришли сюда в 1223 году и нарекли город Колыванью. Под таким именем он просуществовал до 1720-х годов, несмотря на то, что к тому времени он получил официальное название Реваль или Ревель. Об этом свидетельствует текст народной песни. Как во городе Колыване, что по нынешнему названию Ревель, там стояли палатушки белокаменные. Был еще один интересный топоним, которым пользовались коренные жители Эстонии – Линданизе. Это можно перевести как «датский город, датская крепость». Русским было сложно произнести это староскандинавское название, и они превратили его в «леденец». Таким образом, Линданизе, леденец, стал предтечей современному названию города Таллин, которое укоренилось в начале 20 века. В свою очередь, Таллин является производным от древнего Даннелин, Таннелин, датский город, зимний замок, зимний град. В советское время Таллин писали с одним «н», ссылаясь на то, что в русском языке нет исконных слов с двойным «н» на конце. Следовательно, название города, который входит в состав СССР, необходимо писать с одним «н». По аналогии с городами Клин, Алексин, Камышин и так далее. В 1988 году многим городам республик СССР и РСФСР были возвращены исконные названия, отражающие лингвистические особенности титульных народов, и Таллину вернули потерянное «Н». Но как бы город ни называли, он прекрасен в любое время года. Таллин интересен и знаменит не только старинными замками, ратушей, смотровыми площадками, памятником русалки, парком Кадриорг, старым Томасом, но и удивительной природой пригорода. В середине мая 2012 года мне посчастливилось побывать в районе Пиритта под Таллином. Он назван так в честь монастыря святой Бригитты. Здесь, у излучины реки Ягала-Юги, мы наблюдали рождение весны. Она сначала скромно и несмело, а затем все щедрее бросала к нашим ногам букеты первых цветов. Нежаркое северное солнце, приветствуя гостей, светило ярче и дарило нам свое тепло. Есть мнение, что курица не птица, Эстония не за границей. Я соглашусь с этим лишь отчасти. Находясь в этой удивительной стране, ты оказываешься за границей всего ненужного, мелочного, суетного, подлого, нелепого. Ты отдыхаешь от беспредела, криминала, российской расхлябанности, бюрократии. Здесь радует душу и глаз чистота улиц и проспектов городов. Трасса Таллин-Пярну восхищает и одновременно вызывает боль и стыд за состояние наших российских дорог. Таллин, в отличие от некоторых мегаполисов России, Европы и мира, не стремится быть городом-призраком. поглощающим в себя человеческую массу. Здесь нет элементов шоу, агрессии рынка. Все естественно, идет своим чередом. В Эстонии живут замечательные люди, просоленные балтийскими ветрами. Они сдержаны и немногословны. Но при первом знакомстве и общении с ними лед отчуждения сразу тает, и между вами пробегает яркая искра дружбы, доверия, взаимопонимания. Мне никогда не забыть 18 мая 2012 года. Гостеприимный дом наших эстонских друзей. Сгущаются сумерки. Мы сидим в уютной гостиной у камина за чаем и мирно беседуем. И вдруг я решил блеснуть познаниями эстонской культуры и исполнил фрагмент песни «Саарема вальс», которая является гимном острова Саарема. Трудно передать словами, что мы почувствовали в этот момент. Лица наших друзей светились от счастья. Они были благодарны за неподдельный интерес к традициям, обычаям и языку их народа. И еще, если Таллин встретил нас довольно-таки сурово, пасмурной погодой, холодным ветром и моросящим дождем, как бы спрашивая нас, кто мы, с чем прибыли, с каким умыслом, то провожал он нас ярким солнцем и улыбками людей. Таллин, как золотой ключик, открывает двери в такую маленькую, но такую прекрасную, сказочную и такую разную страну – Эстонию. Этот город останется в сердце моем навечно. Я хочу передать привет моим друзьям, которые так или иначе осуществили мою мечту и познакомили меня с этим удивительным краем. Я передаю привет Родиону Гришину, супругам Левиту и Грете Виллерс, Валерию Татаринцеву, Олегу Алексеевичу Кошелкину. И для всех для вас звучит песня о Таллине в исполнении эстонской певицы Хелли Ляц. Хеа тайга, сыбрат. Всего доброго!

0: Дим, не хотел бы ты сейчас оказаться где-нибудь на юге, где более тепло и солнечно, чем в Прибалтике?
1: Ну, Прибалтика по-своему хороша, но почему бы и нет, собственно говоря. Давай переместимся куда-нибудь южнее. А куда?
0: Я предлагаю страну, где, по мнению ее жителей, растут самые вкусные фрукты.
1: Ты говоришь об Армении?
0: Да, и больше того, фруктам даже песни посвящаются. И достаточно вспомнить Эву Ривас, которая Армению на Евровидении представляла в 2010 году с песней «Абрикосовая косточка».
1: Да, было дело, и мы перемещаемся в Ереван. Город очень древний. Крепость под названием Эрибуни была основана одним из царей государства Урарту еще в 782 году до нашей эры. Город с тех пор пережил очень-очень многое. И как раз именно об этом городе очень неплохая песня имеется в репертуаре певицы, которую я тоже люблю с самого детства. Это Роксана Бабаян.

0: Итак, это была Роксана Бабаян. Ереван сердцу близок и дорог. Ереван, Ереван — это больше, чем город. Да, город замечательный, и не согласиться с этим невозможно. Надо сказать, что о Ереване было написано много хороших песен, как на русском, так и на армянском языке. Вот, например, песня Артемия Ивазяна, которую исполнил Георгий Минасян. А чем для нас Ереван интересен с точки зрения радио Рансис?
1: Ну, я знаю, что в Ереване живет один из наших респондентов. Это юрист и композитор Альберто Багарян, который принял участие у нас в программе «Зрячее сердце». И ему мы передаем привет.
0: Да, слушаем Георгия Минасяна.

0: Итак, это был Георгий Минасян. Ну а мы с берегов озера Севан перемещаемся на берега Каспия.
1: Да, мы перемещаемся в Азербайджан, в город Баку.
0: Самый крупный город Закавказья по численности населения. Город, где когда-то били нефтяные фонтаны. Ну, сейчас, наверное, уж так открыто нет их, я надеюсь. Но город по-своему романтичный и с удивительной мультикультурной атмосферой.
1: Ну и знаменит он не только этим, а я знаю, что и в литературе описан тоже.
0: Да, про Баку слагались стихи, песни. Ну и в художественных произведениях дух этого города был неплохо отражен. В частности, из того, что мне довелось прочитать сравнительно недавно, могу вспомнить роман Бориса Акунина «Черный город», и его герой Ираст Фандорин погибает именно там. Если говорить об ассоциациях детства, то можно еще вспомнить футбольную команду «Нефчи» и КВНщиков из Баку. Кроме того, можно вспомнить и фильмы кинорежиссера Юлии Гусмана. Кроме того, для меня этот город примечателен еще тем, что в Баку живет моя хорошая знакомая Митанет Тагиева, с которой я общаюсь уже 16 лет. По переписке, по скайпу. Вот, к сожалению, увидеться не удалось пока, но надеюсь, что все это в будущем. И как раз для Метанет, ну и для других наших слушателей в Азербайджане, в Баку, споет Рашид Бейбутов. Певец, который хоть и родился в Тифлисе, но долгое время прожил в Баку и очень любил этот город.
2: باکی عزیز شهر مهربان دیا سینه‌ده بویات

0: А из Азербайджана мы перемещаемся в Грузию, в Тбилиси.
1: Да, не менее солнечную Грузию, страну, где делают хорошие вина, помимо всего прочего.
0: И очень много песен посвящено этому городу.
1: Да, многие композиторы и исполнители посвящали свои песни городу Тбилиси. Здесь можно вспомнить и Нани Бригвадзе, и ансамбль Арера, и многих-многих других. Ну, давай для начала послушаем Нани Бригвадзе с песней «Тбилиси».

0: Итак, это была Нани Бригвадзе, самая известная песня от Тбилиси, по крайней мере, которую я помню. А сейчас прозвучит песня об этом городе, написанная и спетая на русском языке.
1: Да, ну а прежде я хочу сказать, что Тбилиси тоже город очень древний. Первое упоминание о нем датируется 458 годом, если верить Википедии. До 1936 года этот город назывался Тифлис, но потом было решено закрепить грузинскую транскрипцию Тбилиси. Я думаю, что это было какое-то общее решение, потому что, Маш, ты вот говорила про Сыктывкар, Усть-Сысольск, да? Еще есть, наверное, такие примеры. Ереван, например, назывался до этого года Эревань по-русски. А еще город ассоциируется у меня с командой «Динамо Тбилиси», футбольной, конечно же, которая очень неплохо представляла Советский Союз, помимо всего прочего, и на международной арене. А известная грузинская певица Тамара Гверцители написала такую, ну, я бы сказал, довольно ностальгическую песню об этом городе. Наверное, все, кто родился в Тбилиси, жил в нем, но по каким-то причинам оказался вне этого города, покинул его, так или иначе помнят его, ностальгируют о нем. Итак, Тамара Гверцители с песней «Не ревнуй».

0: Дим, я думаю, что мы уже сегодня много путешествовали по столицам, и я предлагаю заглянуть в какой-нибудь город маленький.
1: Да, заглянем, конечно же. И как я уже рассказывал в передачах «Радио Рансис», мое детство во многом прошло под звуки всесоюзного радио. И одним из ярких воспоминаний с того времени остались, конечно же, песни вокально-инструментального ансамбля «Яла» из Узбекистана. В частности, помню такие песни, как «Учкудук», «Голубые купола Самарканда», «Музыкальная чайхана» и много-много еще. Но мы решили выбрать другую песню. Вот как раз почему-то она мне не очень запомнилась, но, по моему скромному мнению, это, пожалуй, лучшая песня из песен о городах в репертуаре этого ансамбля.
0: А я, наоборот, эту песню довольно хорошо помню.
1: А посвящена эта песня городу Шахрисабз, городу тоже очень древнему, основанному 2700 лет назад. Городу не очень большому, если верить Википедии, население его всего 103 тысячи человек.
0: Даже намного меньше, чем в Сыктывкаре. У нас население около 180 тысяч человек.
1: Ну, о традициях этого города, о том, что он собой представляет, как раз и поется в песне ансамбля «Яла».

0: Наша программа сегодняшняя подходит к концу, и в какой стране и в каком городе мы закончим путешествовать по городам постсоветского пространства?
1: А закончим мы наше сегодняшнее путешествие в солнечном Душанбе. И здесь мне вспоминается вопрос из телевизионной игры «Что, где, когда», прозвучавший, по-моему, в конце 90-х годов. В каком языке 6 суббот, а вторую субботу знает и старый млад? Речь шла о персидском языке, в котором суббота – это Шанбе, а далее дни недели образуются прибавлением числительных. Якшанбе – первая суббота, или, иначе говоря, воскресенье, Душанбе – вторая суббота, или понедельник и так далее. Первое упоминание о кишлаке под таким названием датируется 1676 годом, и связано оно с тем, что как раз по понедельникам в это место приходили караваны и устраивался крупный базар. Городом Душанбе стал в 19 веке, первоначально относился к Бухарскому эмирату, ну а в 20 веке город не избежал судьбы быть переименованным. С 1929 года по 1961 год он назывался Сталинабад, но потом ему было возвращено исконное название.
0: А кто закончит наше путешествие?
1: А закончит наше путешествие замечательная певица Аида Ведищева с песней «Душанбе».
0: И на этом мы завершаем сегодняшнюю нашу встречу, сегодняшний наш концерт по заявкам. И просим прощения у тех респондентов, которых мы, может быть, не назвали в этом выпуске. И призываем слушателей из тех городов, песни, о которых сегодня прозвучали, писать нам и активно участвовать в наших программах.
1: Да, и просим прощения у жителей тех городов, столиц, которые мы по различным причинам не упомянули. На самом деле, Алматы, Ашхабад, Ташкент, Вильнюс – тоже замечательные города, но, к сожалению, нельзя объять необъятное.
0: И, конечно же, мы ждем ваших отзывов, предложений, пожеланий на наш почтовый адрес pro_skmf@rancis.org.
1: Мы прощаемся с вами, а какой тур мы предложим вам в следующий раз, вы узнаете, включив радио Rancis.
0: Да, следите за анонсами и не пропустите наше очередное путешествие по городам. С вами были диджей Марзук
1: и Мария.
0: До встречи в эфире Радио Rancis.
1: Пока-пока.

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Анатолий Баринов. «На той стороне».
2: Наступал 1945 год, победный год Отечественной войны. Майор Игнатьев, офицер советской военной разведки, выполнив ответственное задание в Восточной Пруссии, получил приказ выехать на Дальний Восток. И уже в один из дней февраля он сидел в кабинете генерал-майора Батурина, начальника разведки штаба фронта. Генерал Батурин, седой, моложавый и энергичный человек с живыми глазами, знакомил Игнатьева с обстановкой.
3: У японцев в Маньчжурии нетронутые силы. Квантунская армия – это ведь свыше миллиона штыков да плюс техника. Я ни минуты не сомневаюсь, что они затевают крупнейшую авантюру, но что я могу доложить командованию? Вы ведь знаете, у нас в разведке не водится, я думаю, я полагаю. Нужны факты, данные, документы.
4: Ясно, товарищ генерал, ясно.
3: Так вот, Владимир Николаевич, обстановка на той стороне сложная. Задача, которая возлагается на вас, риск большой. Вы едете на ту сторону, как сын белогвардейского генерала, генерала Болдырева. На это имя они клюнуть должны. Но, конечно, инициативу мы вам предоставим широкую. Действовать вам придется дерзко. От вашего успеха будет зависеть очень многое.
4: Я просматривал дело Болдырева, товарищ генерал. Весь вопрос в том, насколько я буду убедителен.
3: Будете. Ну, конечно, придется поработать, подготовиться. Вот здесь материалы все для вас подобраны. Карты, книжки, справочники, альбомы. Я вызвал для вас из Иркутска доцента Института Востоковедения. Поступите к нему в студенты на некоторый срок.
4: Слушаю. Слушаю, товарищ генерал.
3: Но главное, так сказать, центральный объект – Болдырев. Его сейчас везут с далекого севера. От Болдырева придется взять все, что только может пригодиться.
4: Понятно. Понятно, товарищ генерал. Теперь относительно его жены. В деле очень много путанного и противоречивого.
3: Умерла его жена.
4: Вот, вот, это же осложняет дело.
3: Знаю, знаю, придется рисковать. Видите ли, она из Маньчжурии уехала давно, а ее смерти там могут знать только очень близкие люди. Будем рисковать. Николаеву я вызвал.
5: Генерал нажимает кнопку звонка, входит адъютант.
3: Просите Николаеву.
6: Слушаю.
7: Лейтенант Николаев по вашему приказанию явился.
3: Здравствуйте. Знакомьтесь с будущим начальством, майор Игнатьев. Садитесь.
6: Товарищ генерал-майор, Москва. Прямой провод.
3: А, прошу простить, товарищи.
8: Оставайтесь здесь.
4: Ваше имя, отчество?
7: Валентина Михайловна.
4: Ну, что же вы делали до войны, Валентина Михайловна?
7: Учился.
4: Что привело вас в разведку?
7: Вас, товарищ майор, все подробно интересует?
4: Все подробно.
7: Извольте. До войны была студенткой. Война застала меня в Донбассе на практике, родных потеряла. В общем, осталась одна. Потом случайно встретила товарища моего отца, тоже офицера. Он помог мне устроиться в военную школу связи, стала радисткой. Работала в аэродромном обслуживании, была осколком ранена вот сюда. Но ранение, правда, легкое. Потом узнала, что в политоделе есть разверстка в спецшколы, подала рапорт. Мне давно хотелось на настоящую боевую работу, все как так не удавалось. Окончила школу, была переброшена через линию фронта, задание выполнила, отдохнула и направили в распоряжение штаба фронта. Вот и все.
4: Нам предстоит рискованное дело. Но вы прекрасно знаете, что вправе отказаться. Что заставляет вас искать опасности?
7: Ну, это, вероятно, то же самое, что и вас.
4: Ну, я это другое дело.
7: Ну, так вот, и я это тоже другое дело. А у вас есть близкие, семья?
4: Я, видите ли, отсутствовал долго. В Испании был почти 2 года. Потом война. За это время жена от меня ушла. Потом писала, хотел вернуться, все поправить. Хорошо, что хоть детей у нас не было.
7: Это как же так она?
4: А что? Я же повторяю, я отсутствовал. Ничего не писал, нельзя было. Она же могла подумать всякое.
8: Итак, продолжаем.
3: Продолжаем, товарищи. Минуточку внимания, товарищи офицеры. Так вот о вашей переброске на ту сторону, там техника, детали, все это несколько позже. Сейчас приступите к подготовке. Сосредоточьте все ваше внимание на Болдыреве. Первое и главное сейчас – Болдырев.
2: Как только заключенный Болдырев был доставлен, Игнатьев начал ежедневно вызывать его на допрос. Валя помогала Игнатьеву, стенографируя ответы Болдырева. Пеструю вереницу событий, фактов, встреч, свидетелем или участником которых был этот человек, все должен был запечатлеть в памяти Игнатьев, чтобы самому назваться Болдыревым. На допросах Игнатьев неотрывно следил за этим человеком с бесцветным подергивающимся лицом и тусклыми пустыми глазами. Он жадно курил папиросу за папиросой и всякий раз, протягивая руку к коробке на столе, воровато скашивал глаза. Как выглядел этот человек когда-то там, в кругу своих? Закончив допрос, Игнатьев и Валя садились за учебники географии, справочники и заучивали названия городов, по которым прошел путь скитаний Болдырева. Они накрепко запоминали наименования улиц, площадей, гостиниц, номера домов. В один из последних допросов Игнатьев сосредоточил внимание на самом неясном моменте биографии Болдырева.
4: «Теперь меня интересуют обстоятельства вашей женитьбы»,

0: Vickers Limited был послан в Персию, оттуда в Афганистан. Ну, обосновавшись в Афганистане, я выписал к себе свою жену. Она приехала ко мне в Кабул. И вот тут произошло самое страшное. Она заболела опасной формой тропической малярии. Она таяла у меня на глазах, а я был бессилен помочь ей. В это самое время главный резидент в Кабуле,
1: Сэр Ирвинг.
0: Вы знаете?
1: Да.
0: Сэр Ирвинг потребовал от меня, чтобы я немедленно отправлялся в СССР. Его интересовали военные силы Совета в Средней Азии. Я отказался, ссылаясь на семейные обстоятельства. Ирвинг настаивал, у нас произошел резкий разговор, и в ту же ночь я был арестован афганской полицией как нежелательный иностранец. Я просидел в тюрьме больше месяца и был выпущен после того, как написал Ирвингу униженное письмо, соглашаясь выполнить все его требования. Но я вернулся только для того, чтобы похоронить Ольгу. Она умерла без меня.
1: Продолжим в следующий раз.
0: Ничего, я закончу, мне немного осталось. Ирвинг, эта деревянная сволочь, продолжал настаивать. У меня уже не было сил сопротивляться. Меня переправили в СССР, где я вскоре был арестован. Мне было все равно, расстреляют меня или оставят жить. Я погубил себя, жену. Зачем? Во имя чего?
1: На сегодня достаточно, Болдырев. Можно увезти.
2: Болдырев, весь как-то сжавшись, прячет в карман несколько папирос из коробки на столе и, облегченно вздохнув, идет к двери, привычно закинув руки за спину.
3: Жалкая участь.
1: Отброс. Знаете, то, что он так много продержал по Китаю, для нас плюс. При наведении справок любая полиция с толку собьется. Но приметен. Щурится, дергает щекой как-то странно. Кроме того, левша.
3: А я почему-то представляла его себе другим. Враг, диверсант, разведчик. Но ведь должна же быть хоть какая-то убежденность.
1: А вы, Валентина Михайловна, этих людей к себе не примеряйте. У них же ничего нет за душой. У нас с вами родина. Вот он на первом допросе все рассказал, стал безразличный. Если мы с вами на той стороне провалимся, нам нужно будет язык откусить, сцепить зубы, но молчать.
4: Ну, я-то бы знала, что сказать.
1: А вот вы привыкайте к мысли, что советский разведчик должен умирать безымянным, безвестным и унести с собой в могилу все, что знает. Валентин Михайлович, пойдемте на урок. Наш доцент ждет. В 14 еще джиу-джитсу.
4: А в 16 хороший тон?
1: Да. Ну, как же. Скоро наш выход в большой харбинский свет. Мы супруги Болдыревы.

0: Супруги Болдыревы, Владимир Викентич и Ольга Алексеевна, поднимались в один из вечеров ранней весны по широкой лестнице шикарного ресторана в Харбине. Месяцы напряженной подготовки, сложный опасный путь до Харбина – все осталось позади. Майор Игнатьев и лейтенант Николаева больше как бы не существовали. Черный смокинг сидел на Игнатьеве безукоризненно, а вечерний туалет и прическа Вали могли удовлетворить самую взыскательную модницу Харбина. Два японца в штатском торопливо подозвали метрдотеля и что-то зашептали ему. Метрдотель, понимающе, склонил голову. Игнатьев и Валя поднялись на балкон. В дыму, в синеватом ресторанном тумане, матово сияли люстры почти на уровне балкона. Внизу шумел зал. Два японца уже усаживались со скучающим видом за столиком невдалеке. Игнатьев огляделся, выбирая уютное место.
1: «Как вас встретил большой харбинский свет? Я заждался. Мы будем ужинать?»
2: «Лучше попозже».
1: «Хорошо. Бутылочку вдовы Клико. Рассказывайте».
2: «Была у Беляевой, письмо передала. Мы с ней очень скоро подружились и перешли на «ты». Ее совершенно невозможно называть Екатерина Дмитриевна. Ужасная болтушка, пустая женщина. Она абсолютно убеждена, что письмо настоящее. Беляева очень многое знает. Есть молодежная организация «Белый орел». Руководит некто Прожидецкий. Можно предполагать, что готовят людей для переброски где-то за городом, в сопках, секретная школа. Но потом пришел сам Прожидецкий, очень присматривался ко мне, такая неприятная личность, с Беляевой очень странные отношения.
1: Обо мне говорили?
2: Да, все, как вы

0: предполагали. Когда я сказала, что вы ждете здесь меня в ресторане, она загорела желанием познакомиться с вами и уговорила Прижедецкого проводить ее. Сейчас, наверное, будут здесь.
1: Хорошо, хорошо. Будем знакомиться.
0: За нами наблюдают. Сзади вас, у стены.
1: Знаю. Не обращайте внимания. Здесь за всеми новыми лицами наблюдают.
0: О, а вот и они, кажется.
2: А вот где они устроились. Воркуют, нет им дела ни до кого. Ну, представь же нас, Ленечка.
3: Мой муж Владимир Викентьевич Болдырев. Екатерина Дмитриевна Беляева, моя новая приятница, господин Прижедецкий.
1: Я очень рад. Я очень рад.
4: Очень приятно. Прижедецкий Сергей Станиславович.
1: Очень приятно. Прошу присаживаться, господа.
4: Благодарю.
5: Почтеннейшему Всеволоду Станиславичу, несравненнейшей Екатерине Дмитриевне.
4: А, не Цветаев.
2: Идите к нам, Николай Ильич. Знакомьтесь с нашими новыми друзьями. Супруги Болдыревы, Николай Ильич Нецветаев, беглец из Советской России. Предупреждаю, авантюрнейший мужчина, сердцеед и прожигатель жизни.
5: И все неправда. И никакой не сердцеед и не прожигатель. Вот что беглец, это верно. Товарищи, наверное, по сей день опомниться не могут.
1: Прошу садиться. Очень интересно познакомиться с человеком, испытавшим так много.
5: Но чего ж тут интересного?
2: Пойдемте танцевать, Владимир Викентьевич. Я вас первый приглашаю, хотя это не принято.
1: Бога ради, простите.
2: Вы знаете, Лёля такая душка, она привезла мне письмо от подруги по гимназии. Вы хорошо танцуете, вы прекрасно ведете.
6: За столиком супругов Болдыревых было оживленно. Нецветаев пригласил танцевать Валю, они спустились в нижний зал. За ними прошла Екатерина Дмитриевна. Господин Прожедецкий, проводив их взглядом, вынул портсигар, угостил Игнатьева, закурил сам и откинулся на спинку стула.
4: Какими попутными ветрами, Владимир Викентьевич, казались вы здесь в Харбине? По службе?
1: Нет. Вы знаете, после женитьбы служба для меня потеряла значение. Отец оставил Лёле достаточные средства, мы можем прожить и без службы.
4: А какие ж планы у вас?
1: Думаю обосноваться здесь. Хочу открыть небольшое дело или войти пайщиком в солидное предприятие. Хочу вложить часть средств в оборот, но при надежных гарантиях, конечно.
4: Ну что ж, намерения у вас самые хорошие. Остается только пожелать успеха. Конечно, от сына генерала Болдырева можно было бы ожидать и большего.
1: Не знаю. Если вы говорите о политической борьбе, то сказать откровенно...
4: Я бы посоветовал вам, Владимир Викентьевич, познакомиться с передовыми людьми, с руководителями российской эмиграции.
1: От знакомства с умными людьми я не отказался бы. Я здесь человек новый, мне каждый хороший совет важен.
4: Вот именно. Знаете что, приезжайте-ка в воскресенье ко мне на дачу в Бухиду. Это всего полчаса езды по железной дороге. А у меня соберутся старые друзья, товарищи еще по колчаковским походам. Ну, можно пригласить кого-нибудь из мира коммерции, если это нужно. Приезжайте-ка, я буду ждать. Выпьем на воздухе, поговорим.

Пржедецкий поднялся, прислонился к балюстраде балкона, смотрит вниз, на эстраду, где выступает певица, а рядом с ним Игнатьев. По его задумчивому виду можно решить, что его захватило пение цыганки, и только холодный, припрятанный от чужих блеск его глаз говорит о ней.

0: Вы, молодежь, забыли Россию-то. А я, как вспомню старый парк в своем имении в Смоленской губернии, так мне белугой реветь хочется. Россия наша. Ну, так серьезно, а? Приезжайте-ка, я буду ждать.
1: Не знаю, правда.
0: Ну, Ольга Алексеевна, я не приглашаю. Ведь компания-то у нас мужская, разговоры все простые. Для дамского слуха подчас грубоватый, в особенности, когда в подпитии. Да и скучно и будет с нами, стариками-то.
1: Ну, хорошо, хорошо, я приеду.
0: Ну вот, приеду. Часиком это к 12. Как с поезда сойдете, так и идите по аллее, что начинается от станции. Ну, уж я вас там встречу.

0: По лестнице поднималась Екатерина Дмитриевна, кокетливо обмахиваясь черным веером. Она оглянулась и, видя, что Нецветаев и Болдырева оживленно болтают, не дожидаясь их, прошла к столику.
1: Неужели все еще коммерции, гарантии, оборот капитала?
2: Простите великодушно, Владимир Викентьевич казался таким приятным собеседником.
1: Что ж вы думаете, он вам одному достался? Мне с ним тоже очень приятно.
0: Нецветаев не спешил вернуться к столику. Он восхищенными глазами смотрел на Валю.
3: Клянусь вам, наша встреча не случайна.
4: Я прошу вас, перестаньте.
3: Вы странны и удивительны. Откуда вы взялись? В этом кабаке вы словно сказочная фея, словно незнакомка из стихов Блока.
4: Я не желаю больше вас слушать. Может быть, там, у советских, так принято говорить замужним женщинам, да еще при первой встрече. Но я не желаю выслушивать больше ваших излияний.
3: У советских нет, не было и не будет таких женщин. Вы не верите? Ну, скажите, вы не верите в любовь с первого взгляда?
4: Давайте мы спросим об этом моего мужа. Володя! Володя!
5: Что, милая?
1: Посмотри! Ой, посмотри, какой смешной коротышка! Очки какие, очки!
4: Этот Нецветаев ужасно липнет ко мне.
6: Вижу. Будьте с ним, по крайней мере, любезны.
4: Это нужно?
6: Да, Нецветаев – ключ к дальнейшему.

Нецветаев стал частым гостем у супругов Болдыревых. Он пришел и в воскресенье, когда Игнатьев уехал в Бухиду на дачу к Прожидецкому. Валя, помня указания Игнатьева, благосклонно выслушивала комплименты Нецветаева и меланхолические романсы, которые он любил напевать, аккомпанируя себе на гитаре.

0: знаю.
1: Вы меня не слушаете, Ольга Алексеевна.
2: Нет, нет, я слушаю.
1: Ах, Ольга Алексеевна, Ольга Алексеевна.
2: Расскажите мне лучше что-нибудь.
1: О чем же рассказать вам, неприступная царица души моей?
2: Ну, расскажите мне что-нибудь о России.
1: О, это разговор невеселый, неинтересного будет.
2: О, а вас рассказывают так много необыкновенного, загадочного. Говорят, что вы убежали от большевиков из-под самого расстрела, верно?
1: Чепуха, то есть большевики, конечно, арестовали бы меня.
2: Ну, расскажите мне, это очень интересно, расскажите.
1: Ну, раз уж вы так настаиваете...
2: Ну, я прошу вас.
1: Вы знаете, я даже не знаю, с чего начать. Родители мои были люди богобоязненные, и большевиков этих самых ненавидели и боялись, пусть черта. Я как на грех увлекся политикой. Цветисто ораторствовал, шумел на собраниях. Был я в то время студентом Института восточных языков во Владивостоке, тогда еще был УГАР, НЭПа. Отец у меня ворочал большими делами, торговал москательными товарами, магазины держал. Жить было можно. Ну, а потом пошли на закат золотые денечки. Наступление на частный капитал, так сказать. Впрочем, для вас это все неясные, нечленораздельные звуки. Ну вот, тогда-то я и познакомился с людьми, которые много кричали о революции, изображали из себя пророков новых судеб, но по существу гнули дело к старому. Уверовал в их программу, горячо взялся им помогать. Налаживал тайную типографию, ездил от них с письмами в Хабаровск, Читу. Потом бац, бац, бац, провал за провалом. ГПУ открывает нашу тайную типографию, начинает хватать моих дружков, товарищей. Что было? Я поговорил с отцом, да по его рекомендации решил махнуть в Манчжурию. Тут у него были знакомства по торговой части. Перебрался через границу, очутился здесь, в Харбине. Ну вот и все. Здесь японцы оценили меня сразу, ведь с точки зрения японцев я являюсь единственным специалистом по советскому быту, жизни и прочему. Ну, скажем, листовку составить или статью в газету написать надо, чтобы было более-менее правдоподобно и не вызывало смеха у грамотных людей, ведь наши-то белогвардейские зубры, это же дубы. Ко всему с точки зрения царства уже дома подходит.
2: Да, вы, несомненно, талантливый человек. И японцы, конечно, не ошиблись, что доверили вам такую важную должность.
1: А японцы, Ольга Алексеевна, рассуждают очень просто. Они знают, что мне назад путей нет, и в случае встречи с красными мне от них первая пуля.
3: Пожалуйста.
4: В дверях стоял мужчина в светлом просторном пальто с лицом ничем не примечательным и словно помятым. Незнакомец, увидя Нецветаева, несколько смутился. Нецветаев неприметно для Вали сделал ему успокоительный жест рукой.
3: Что вам угодно?
5: Мне надо господина Болдырева. Владимир Викентьевич Болдырева.
2: А его сейчас нет дома.
1: Ну, я пойду, Ольга Алексеевна. Я и так уж наскучил вам своим визитом.
2: Ну, что вы, Николай Ильич, напротив, я очень довольна.
1: Если разрешите, я зайду как-нибудь еще.
2: Обязательно, прошу вас.
1: До свидания, Ольга Алексеевна.
2: До свидания, до свидания. Простите, я вам уже сказала, что...
5: Извините, могу я узнать, кто будете вы?
2: Я его жена.
5: Так, хорошо. Я Михайлов.
2: Очень приятно, я вас слушаю.
5: Я Михайлов. Что, разве Владимир Викентьевич вам ничего не говорил?
2: Нет.
5: Я от Батурина. От генерала Батурина, понимаете?
2: Вы простите, но я не знаю никакого генерала Батурина.
5: Послушайте, я вынужден перед вами открыться. Я нахожусь в ужасном положении. За мной следят. Меня могут схватить каждую минуту.
2: Кто вас может схватить? Почему?
5: Я понимаю, что вопреки всяким правилам я пришел без пароля. Я очень хорошо это понимаю. Но поймите, я нахожусь на краю гибели. Помогите мне.
2: Но кто вы такой?
5: Боже мой! Я офицер советской разведки, такой же, как ваш муж. Владимир Викентьевич меня очень хорошо знает. Я здесь тоже на задании, но меня выследили, понимаете? Явки провалены, связь потеряна. Повторяю, мне грозит смерть, а делу провал.
2: Убирайтесь сейчас же вон!
5: Погодите же, оставим эту глупую конспирацию, сейчас не до нее. Владимир Викентьевич тоже ищут, надо принимать меры.
3: Убирайтесь вон, что я вам сказала? Я срочно вызываю полицию.
5: Что вы делаете?
3: Полиция! Срочно полицейское управление!
5: Вы поплатите за это!
3: Полиция! Полиция! Скорее, здесь тайный агент советского ГПУ! Что? Корейская 26! Скорее, скорее! Он только что ушел! Вы еще успеете!
4: В то время, когда все это происходило, Игнатьев сошел в Бухиде с дачного поезда и направился по указанному пожидецким адресу. В пустынной аллее внезапно на него налетела группа вооруженных штатских. Игнатьев сопротивлялся отчаянно, но силы были слишком неравны. Его втащили в какую-то дачу, и когда Игнатьев смог оглядеться, он увидел, что находится в просторном зале с колоннами. Все окна в зале были тщательно задрапированы. Прямо перед собой Игнатьев увидел человека в генеральском мундире царской армии с красным лицом и вытаращенными глазами. В стороне стоял высокий человек, очевидно, тоже русский, с военной выправкой, но в штатском, и маленький японец в штатском. Четвертый из находившихся в зале сидел в стороне, закрывшись газетой. Он имел основание для этого. Это был Пржедецкий. Седые пучки генеральских усов угрожающе топорщились. Генерал испытующе смотрел на возмущенного Игнатьева.
0: Что это значит, господа? Это возмутительно. Среди белого дня я буду жаловаться, и вы ответите.
1: Вы кто?
0: Как кто? Я Болдырев.
1: Это нам ничего не говорит.
0: Я Владимир Болдырев, сын генерала Болдырева. Надеюсь, это имя вам известно.
1: Русский?
0: Конечно.
1: Вероисповедание не иудейское ли?
0: Слушайте, как вы смеете...
1: Отвечать на вопросы.
0: Я православный.
1: Ишь ты. И крест поди-ка носите.
0: Ношу, разумеется. Вот.
1: Читайте верую.
0: Верую во единого Бога Отца Вседержителя, быстро, Творца быстро. Неба и земли, видимого всем и невидимого, во единого
1: Хватит.
0: Господа Иисуса.
1: Читайте «Отче наш».
0: «Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царство
1: Твое». Хватит! Твое. Здорово заучили. Зачем вы здесь?
0: Меня пригласил сюда в Бухиду один мой знакомый. Я думал у него провести воскресенье, и вот на меня совершенно нахально напали и...
1: Я спрашиваю, с какой целью вы прибыли в Маньчжурию? Кто вас послал?
0: Меня никто не посылал, я сам приехал.
1: С какими целями? С какими заданиями? Давно ли вы служите в ГПУ, молодой человек?
0: В каком ГПУ?
1: Как в каком? В московском?
0: Господа... Господа, это какое-то недоразумение. Вы, по-видимому, меня принимаете за кого-то другого. Я никогда не был в Москве. Я с 9 лет в эмиграции и все время живу в Китае.
1: Ложь!
0: Господа, господа, я уверяю вас, здесь какая-то ошибка. Вы кем-то введены в заблуждение.
6: Молчать! Кто введен в заблуждение? Да я насквозь вас вижу, мальчишка. Вы советский агент, лазутчик, шпион. Это нам досконально известно.
1: Будете отвечать правду? Последний раз вас спрашиваю.
0: Мне вам больше нечего сказать, господа. Я никогда никакого отношения не имел к советам. Кроме того, вы прекрасно знаете, что мой отец погиб от руки большевистских
6: комиссаров. Молчать! Мы знаем генерала Болдырева. И мы знаем его сына. Господин Мансуров, кончайте.
4: Высокий человек в штатском спокойно погасил папиросу, вытащил из заднего кармана пистолет.
1: Душенька, встаньте здесь, в колонне.
0: Зачем в колонне?
1: Затем, что мы вас сейчас расстреляем.
0: Господа, господа, я умоляю вас, здесь какая-то ошибка.
1: Молитесь, молодой человек, молитесь в душе. Дайте я вам глаза завяжу платочком.
0: Вы подлые, вы низкие убийцы. Стреляйте, стреляйте, я не боюсь вас. Не надо мне вашего платка. Я столбовой дворянин, сын героя и мученика, отдавшего жизнь за белые знамя. Я презираю вас, мерзавцы. Стреляйте, ну, стреляйте!
4: Игнатьев беззвучно рухнул на пол. Мансуров стремительно бросился вперед, но не к Игнатьеву, а к колонии, у которой тот стоял. На гладкой облицовке колонны Мансуров нашел след пули, самодовольно усмехнулся и только тогда склонился над Игнатьевым.
7: Обморок. Вечно вы перестараетесь, Алексей Алексеевич. Еще бы на дюйм ниже вы отправили малого к працам.
8: Душенька, Всеволод Станиславович, все должно быть натурально, как при настоящем расстреле. Иначе игра не стоит свеч. Ну что с ним? Ну, без сознания, головой ударился. Воды надо дать.
7: Лихой малый. Чувствуется папашина кровинка. Отец-то покойник орел был.
8: Тише, тише. Приходит в себя.
9: Хорошо. Очень хорошо.
7: Ну что, молодой человек, переволновались? Ничего, ничего. Молодец, молодец, хвалю. Характер есть. Скажу вам прямо, заподозрили мы вас, что от большевиков вы сюда засланы. Человеку нам неизвестный, появились нежданно, негаданно, бог весть откуда. Ведь своих-то мы наперечет знаем. Ну, а новый-то человек и подозрителен.
10: Здравствуйте, Владимир Никитич.
11: О, господин Прождецкий, хорошую вы мне встречу устроили.
10: Владимир Никитич, свое обещание познакомить вас с руководителями российской миграции я выполнил. Начальник бюро российской миграции генерал Кислов, заведующий первым отделом полковник Мансуров,
11: очень приятно. Очень приятно.
10: Капитан Фурута-сан, представитель японской военной миссии.
9: Хорошо, очень хорошо.
11: Господа, чем я вызвал такие страшные подозрения?
10: Поживете здесь в Харбине, поймете. Не та стала теперь иммиграция. Разброд какой-то, искание, разочарование.
11: Я понимаю, понимаю, ваше превосходительство, но сознайтесь, проверка жестокая.
10: Жизнь, голубчик, нас многому научила. Ну что ж, господа офицеры, по русскому обычаю пора бы и закусить, чем Бог послал. Эй, Федосеев, готовь стол, да попроворнее. Господа, мы сегодня принимаем в нашу тесную иммигрантскую семью Владимира Викентьевича Болдырева. Надеемся, что он будет достойным ее членом и имени генерала Болдырева не посрамит.
4: Игнатьев возвратился к себе на квартиру на следующее утро. Валя почти не спала в эту ночь. С тревогой выслушала она рассказ Игнатьева.
2: Они же могли убить вас. Я никогда ничего не узнала бы.
11: Убить? Нет. Нет, это им сейчас невыгодно.
2: Но как придумано, а?
11: Придумано довольно примитивно. Вот правда, исполнители у них тренированные. Но все это для простаков. Расчет на нервный срыв, на психологии, так сказать. Мне нужно было только держаться последовательно. Пока я там дебютировал, что у вас было?
2: Да вот кроме этого негодяя, тайного офицера от генерала Батурина, ничего больше.
11: Все это дешево. Завтра у нас с вами визит к японцам. Мудзимура. Большой опыт. Коварный зверь. Вот там будет посложнее. Мудзимура.
4: В день визита Болдыревых Мудзимура беседовал с подполковником Сугияма, своим помощником по разведке. Они сидели на вышитых шелком подушках, поджав под себя ноги. Сугияма в мундире, Мудзимура по-домашнему в черном шелковом халате. Адъютант Мудзимуры маленькой Фурута, тоже в штатском, стоял в стороне, послушно улыбаясь.
12: Никаких иллюзий. Русские сейчас сильнее, чем когда бы то ни было.
13: Русские нам не страшны. Наша армия не знает поражений. Мы находимся у границ Индии. 2/3 Китая повержены к нашим ногам. Наш флот...
12: Зачем это вы мне все говорите? Я не корреспондент. Вы должны трезво взглянуть на вещи. Мы сражаемся с англосаксами. А главный наш противник — русские. Русские коммунисты. С англосаксами мы можем сговориться. А с большевиками Никогда. Мы мозг Квантунской армии, и мы должны думать обо всех и за всех. Американцы, торгашская нация, их генералы охотно вступят акционерами в наши промышленные ассоциации. И если мы уступим их аппетитам в Восточной Азии, мы останемся в Маньчжурии и Корее. А если вмешаются большевики, могут и быть окончательные неприятности. Слушайте приказ. Все силы разведки бросить на советскую сторону. Завербовать новых людей для выполнения задания самурай. И активизируйте, наконец, русскую эмиграцию. Мне надоели их пышные фразы. Потребуйте от них дела, наконец. Довольно мы кормили этих тунеядцев. Приступайте к намеченным взрывам, поджогам, убийствам.
13: Как? Это значит вводить в действие план литр Б? Но ведь план литр Б означает последующий переход к военным действиям.
12: Приступайте немедленно. Наступает критический момент осуществления императорского пути. Долгие годы мы боролись за то, чтобы сохранить себе больше места под солнцем. А сейчас мы должны драться, чтобы сохранить то, что имеем. Идите, действуйте.
13: Слушаюсь.
12: Когда должен прибыть этот новый русский? Почему я должен вызывать его вторично?
14: Господин Болдырев сейчас прибудет. Он просил передать извинения, его жена была нездорова.
12: Жена нездорова. Странная пара, странная пара.
4: Супруги Болдырева наконец прибыли и встретили в доме Мудзимуры самый любезный прием. Все, на кого они только не взглядывали, начинали немедленно улыбаться. Мудзимура, его молчаливая жена и дочь, а на лице Фурута улыбка, казалось, была нарисована несмываемой тушью на всю жизнь. Дочь Мудзимуры, недавно приехавшая из Токио, где она училась в консерватории, пела для гостей японской.

0: Я люблю русских. Я раньше долго жил в России, продавал шелк, изучал учение Господа Бога нашего Иисуса Христа. Мне очень нравится христианское богослужение, очень торжественное. Русский Пасха. Да, воскреснет Бог и расточатся.
1: В Россию.
0: В Россию. Очень торжественное.
1: Да, да, да. Наша религиозная обрядность очень торжественна.
0: Извините, моя жена просит вас пройти во внутренние комнаты. Она хочет показать вам свои наряды. Она просит извинить, что не говорит по-русски.
2: Я тоже очень сожалею, что не говорю по-японски.
0: Моя жена хочет показать вам, как это по-русски, свое рукоделие. Это очень интересно.
3: Please, please.
4: Do you speak English?
3: Yes, yes.
4: Oh.
0: Мужские разговоры не всегда полезно слушать дамам. Не правда ли, Владимир Викентьевич? Пожалуйста, курите, курите, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Владимир Викентьевич, я хочу вам сделать очень интересное и выгодное предложение. Вы мне очень приятны. Я хочу, чтобы вы поехали с некоторыми моими поручениями в Советскую Россию.
1: Я? Извините, так ли я вас понял?
0: Да-да, именно вы.
1: Я не могу себе этого представить. Вряд ли советские власти разрешат это. Вы, вероятно, знаете, мой отец участвовал в вооруженной борьбе против большевиков.
0: А мы не будем спрашивать разрешение советских властей. Вы поедете нелегально, так сказать, тайно.
1: Вы мне предлагаете шпионаж, Мудзимур-сан?
0: По-русски это так называется.
1: Но я не чувствую к этому никакой склонности. Я не готовился к такой деятельности.
0: А к такого рода деятельности не бывает готово от рождения. Мы вас подготовим. Мы сделаем гарантийный вклад в Чосонбанк на ваше уважаемое имя в размере 25 тысяч йен. И когда вы вернете, вы их получите.
1: А деньги не имеют для меня большого значения, господин Мудзимура. Кроме того, я не могу оставить здесь жену. Она молода и очень неопытна в жизненных делах.
0: А я позабочусь о вашей жене. Я приглашаю ее к себе на работу. Она мне будет немножко помогать. Будет читать советские газеты, составлять аннотации.
1: Что? Что? Вряд ли моя жена может быть вам полезной. Она абсолютно ничего не понимает в политике. Теперь, что касается меня, я должен сказать откровенно, меня страшит риск. Да, я слышал, что большевики не щадят тех, кто попадает к ним в руки.
0: О, разговоры о риске сильно преувеличены. Бог не выдаст, свинья кушать не будет. Я долгое время жил в России, как видите, жив, здоров, сижу
1: перед вами. Что вы говорите, Мудзимура-сан? Вы же были в России в совершенно другие времена.
0: Времена не так сильно изменились.
1: Ну, короче говоря, я не вижу возможности принять ваше предложение.
0: О, я был о вас и другого мнения, господин Болдырев. Ваше имя? Ваш уважаемый отец, неужели великие идеи российской эмиграции вам чужды?
1: Нет, нет, не чужды. Как российский эмигрант, пожалуйста, я готов вам помогать. Но в чем-нибудь другом. Скажите, пожалуйста, с какой стати я должен брать на себя ваши опасные поручения? Я не стеснен средств. Мое положение достаточно обеспечено. Я недавно женат, я счастлив в семейной жизни.
0: Вы материалист?
1: Я не чувствую себя призванным какого рода политической деятельности.
0: Нет, нет, вы говорите как материалист, как большевик.
1: Ну, какой я большевик? Вы шутите, господин Мудзимур?
0: Нет, извините, я не шучу. Я очень сожалею, но мы не можем допустить вашего пребывания здесь.
1: То есть как это?
0: Вы должны будете поселиться в новой колонии на Топингай-Су.
1: В тайге? На выселении? Ну что, это совершенно невозможно.
0: Нет, это вполне возможно. Там живут все, в убеждении которых мы имеем сомнения.
1: Хорошо. Хорошо, но какие основания у вас сомневаться во мне? Это же ясно, господин Мудзимура. Вы хотите меня выслать только потому, что я не согласен на ваше предложение. Это несправедливо. Это совершенно явный шантаж, господин Мудзимура.
0: Русские любят эти грубые резкие выражения. Но я на вас не сержусь. Я прощаю вам в память вашей батюшки.
1: Я прошу меня извинить за резкость, но я поражен, я потрясен. И в конце концов, вы же не можете меня принудить стать шпионом, если я этого совершенно не хочу.
0: Кто вас принуждает? Кто вас принуждает? Вам советуют. Я ведь хочу вам добра. Я помогаю вам, как ближнему своему, как учил нас Господь Иисус Христос, помогать ближнему, как самому себе. Владимир Викентьевич, послушайтесь моего совета, и 40 тысяч йен будут ваши.
1: Я подумаю.
4: Скоро Валя стала сослуживицей Нецветаева. Она теперь тоже работала в японской военной миссии. Это дало повод Нецветаеву все чаще запросто навещать Болдыревых.
5: Приветствую вас, Ольга-сан.
2: О, здравствуйте, Николай Ильич. Ну, вы совсем японцем стали.
5: Ничего не поделаешь, подражать надо. Позвольте подарить вам этот очень плохой букет от всего пылающего сердца.
2: Очень тронуто, очень.
5: Я пришел к вам с заманчивым предложением, Ольга Алексеевна. Вы одна, вы скучаете? Давайте-ка мы с вами за город съездим, а? Чудесно время проведем. Лето кончается, а мы сидим в этой проклятой духоте. То ли дело съездить на дачу, а?
6: На дачу?
5: Ну да на дачу, там в лес, на реку, куда угодно, только вон из этой печи огненной. Ведь лето-то кончается, а с ним и наше мирное и беспечальное житье.
6: А вы думаете, война?
5: Что, война? Война с большевиками неизбежна, а что?
6: Ужасная вещь, война. Но ведь японская армия сильна.
5: А вы не тревожьтесь по-пустому. Японцы уже придумали кое-что. Я вам, как своему человеку, как сотруднику скажу. Тут мне Накамура доверял одно дельце, кое-какие документы. Ну, правда, частности, но и по ним, видать, будет красным в Приморье сюрпризец.
6: О, дай-то бог.
5: Ну, так поедемте на дачу.
7: Здравствуйте, Николай Ильич.
5: Здравствуйте, Владимир Викентьевич, мы вас заждались.
1: Здравствуй, Лелечка.
2: Здравствуй.
1: Ой, жара. На улице как в пекле.
6: А ты обедал, Володечка?
1: Да-да, не беспокойся, обедал. Сейчас бы на Сунгаре хорошо выкупаться.
6: А вот Николай Ильич как раз приглашал нас куда-нибудь за город, на дачу.
5: Зачем? Да, только что, вы знаете, перед вашим приходом говорили. Надо нам пикничок, что ли, сообразить, на лодочке покататься.
1: На лодке? Ну что ж, это неплохая идея.
5: Ну так давайте махнем на целый день, а?
1: Можно.
6: А мы договоримся, Николай Ильич, мы же на службе увидимся.
5: Вот и ну, действительно чудесно. Ну, однако я побегу, господа, у меня тут еще дела неподалеку.
1: Ну, что же так скоро,
6: Николай Ильич? Да что вы, Николай Ильич.
5: Да нет уж, я и так засиделся. До свидания, Юлия Алексеевна. Будьте здоровы, Владимир Викентьевич. Вы меня не провожаете.
1: Провожу. До свидания.
6: Ну что? Почему так долго? Я беспокоилась очень.
1: Объяснялись. Был решительный разговор.
6: Ну?
1: Мудзимура настаивает. Тянуть, отпираться больше невозможно. В общем, мне придется ехать и скоро.
6: А я, значит, одна?
1: Да.
6: Совсем одна?
1: Времени остается мало. Ну, что же вот этот красавец Нецветаев? Держит он что-нибудь в руках?
6: Наши предположения подтверждаются. Японцы замышляют какой-то сюрприз в Приморье. Накамура доверил Нецветаеву очень важные документы.
1: Так? Где он хранит документацию?
6: Пока еще этого я не знаю.
1: Надо узнать, где они их взять.
6: Попробую.
1: Надо узнать и взять. Значит, Приморье. Превентивный удар. Да. Последние две недели были новые переброски частей на юго-восток. Расчет на Нецветаева был взят правильно. Он уроженец Приморья. Все ясно. Понимаете, если у него только дата передвижки войск, цифры потребностей в продовольствии, расчет пропускной способности дорог, и то по этим деталям можно установить весь план. И это выводится почти математически. Да, важность этих документов для нас исключительна. Эти документы для нас все. Валентина Михайловна, нужно узнать, где они их взять.
6: Это я попробую сделать. А вот как же дальше быть с Нецветаевым?
1: Да. Позвольте, его приглашение за город.
6: Пикник?
1: Пикник.
8: В будний день маленькая компания отправилась на пикник. Выбрали на Сунгаре место достаточно укромное для компании, собирающейся повеселиться. Пока Нецветаев причаливал лодку, Игнатьев и Валя, оживленные шутками, поднялись на отлогой холм и здесь быстро огляделись. Поблизости ни селений, ни дорог, одни лишь густые прибрежные заросли, да за рекой одинокие кривые сосны по склонам сопок. Игнатьев торопливо наклонился к Вале, а она передала ему бумаги.
1: Чисто взяли.
6: К кажется. Когда я зашла за ним, он уже кончил работу, все бумаги тщательно запер, закрыл. Тут я спохватила, что забыла в своей комнате сумочку и попросила его принести. Пока он ходил, я все успела. Ключ, который вы мне сделали по слепку, подошел идеально, а куда он положил бумаги, я уже раньше заметила. Когда мы из миссии выходили, кроме солдат-часовых, нас никто не видел. О пикнике, по-моему, он не успел никого предупредить, потому что мое предложение ехать сейчас было неожиданно для него.

0: Накрывай на стол, Лёлечка. Нужно, чтобы все было как в порядочных домах.
1: Вот именно, Владимир Евгеньевич, вот именно. Эх, друзья мои хорошие, выпьем и отдохнем на лоне вод вдали от суетных забот. Что значит природа, даже стихами заговорил.
0: Готово? Готово? Наливайте, Николай Ильич, наливайте.
1: Выпьем за необъятные поля, за широкие реки.
0: Ой,
1: за...
0: Давайте выпьем.
2: Выпьем,
0: давайте
2: выпьем, выпьем.
1: Вы знаете, господа, да чего же я люблю все это? Лес, поле, речку. Ведь я по существу говоря, присентиментальнейший малый. Вот какой-нибудь кустик или цветочек в поле может умилить меня до дрожи в сердце, ей-богу.
2: Вот никогда не подумала.
1: А жизнь, знаете ли, ожесточила мою душу, огрубел, озлобился. А как я дрался за жизнь, господа, если бы вы знали, ногтями рвал, зубами цеплялся. Все пошло к дьяволу, не дали мне хода большевики.
0: О, должно быть, крепко вы ненавидите большевиков.
1: А вы, друзья мои, не жили среди большевиков, только по газетам о них знаете. Но ничего, придет пора рассчитаться, взойдет еще наше солнце с востока.
0: А знаете, не Цветаев, зря считают Японию страной восходящего солнца. Сие не более чем метафора.
1: Метафора или не метафора, а наше солнце, Владимир Викентьевич, восходит в Японии.
0: Едва ли. Считайте, что закатилось японское солнце.
1: Ах, вот вы как думаете?
0: А чего ж тут думать-то? Большевики где? В Берлине? Надо полагать, скоро и здесь будут.
1: Владимир Викентьевич, ваши замечания весьма подозрительны. Носят опасный характер. Японское командование вам верит, а подумайте, а он ай-яй-яй-яй-яй. Значит, тут надо выяснить, как и что.
0: Выясняете, но, боюсь, не успеете.
1: То есть это как?
0: А вот так.
3: Игнатьев сильным ударом сбивает Нецветаева с ног.
0: Вверх руки.
1: Владимир
0: Иванович, лапы, я сказал. Застрелю. Лёля, возьми у него пистолет в заднем кармане. Вот так. Теперь поговорим. Садитесь на траву. Предупреждаю, Нецветаев. Шевельнетесь, я вас застрелю. Так вот, я никакой не большевик. Я сын генерала Болдырева. Но действительно, во многом я стал сомневаться. Куда нас ведут? Вот, к примеру, меня японцы завербовали к себе в разведку. Хотят послать шпионским заданием в Советскую Россию, а я не хочу. Кто мне японцы, чтобы я из-за них рисковал своей головой? Мне и без них жилось неплохо. Так вот, вы должны мне все рассказать, что против меня замышляют японцы. Вы их доверенный человек, и вы все знаете.
1: Владимир Викентьевич.
0: Не скажете, я вас застрелю. Можете в этом не сомневаться. Даю вам честное слово, и знаете мое слово крепкое.
1: Владимир Викентьевич, господи, мы же русские соотечественники. Мы так мило шутили, и вдруг... Да если говорить серьезно, я сам иногда задумываюсь.
0: Отвечайте на вопрос, а не то...
1: Ну, скажу. Японцы дадут вам диверсионное поручение. Взрыв моста на Амуре или депо в Благовещенске снабдят сильным фугасом с часовым механизмом. Скажут, что он замедленное действие, но тут обман, фокус. Взрыватель будет наоборот, мгновенного действия. Не успеете включить, взлетите на воздух. Это у них называется акция самурая.
0: Так, понимаю, а для чего?
1: Проверочка. Если вернетесь живым, то ясно, что задание не выполнили и подосланы обратно большевиками. А если и задание не выполните, и не вернетесь, тем более ясно, что от большевиков.
0: Так, а Ольгу Алексеевну оставляют?
1: Ну, как заложницу, как козырь в игре.
0: Неплохо придумано. Что ж нам теперь делать?
1: Как что делать? Бежать вам надо, Владимир Викентьевич. В Китай гоминдановцам. Владимир Викентьевич, позвольте хоть водички выпить, горло промочить.
0: Петь.
1: Вы знаете, он меня так перепугал, просто ужас. Ну и характерец.
3: Несветая стремительно взмахнулся бутылкой, рассчитывая выбить пистолет у Игнатьева. Но прогремели одновременно два выстрела Игнатьева и Вали. Несветаев дернулся и рухнул.
2: Ну что? Конец?
0: Обе в грудь. Он сам на пуле прыгнул. Думал, на хитрость взять.
2: Как же теперь дальше с ним-то?
0: Стемнеет, вывезем на лодке и в воду.
2: Как все это трудно.
0: Трудно. Все равно ведь надо было кончать. Трудно. Завтра будет труднее. Исчезновение Нецветаева – это, знаете ли, сенсация.
3: Когда на другой день Валя, как обычно, вернулась после службы на квартиру, она застала Игнатьева с рюкзаком в руках в непривычном для Харбина костюме. Он был в серой гимнастерке, галифе в простых сапогах. Валя все поняла. Ей предстояло остаться здесь одной. Игнатьев отложил рюкзак, быстро подошел к Вале.
0: Ну как? Что?
2: Пока ничего, все спокойно.
0: Так, еще не хватились. Хорошо, документы уже у старика.
2: Да, а вы же разве уже?
0: Да-да, только что был Фурута, приказан через час выехать.
2: Так скоро?
0: Да. Ну, вот что, Валентина Михайловна, вас, вероятно, тут будут допрашивать. Вы смотрите, помните, что я вам говорил. Отводить их подозрения на измену Нецветаева надо очень тонко и умно. Японцы большие мастера интриги, но собственное коварство часто уводит их в сторону. Кроме того, они не представляют себе разведки без предательства. Вот на это надо рассчитывать.
2: Да, это так.
0: Ну, я должен идти. Давайте присядем по русскому обычаю. Ну, Валентина Михайловна.
2: Прощайте, Владимир Николаевич.
0: Ну, зачем же прощаете? До свидания.
2: Поклонитесь родине, товарищам привет передайте.
0: Поклонюсь, передам.
2: Как-то странно, вы знаете, мне кажется, что я так давно здесь. Кругом эти мертвые лица, маски. А там далеко как сон, настоящая большая жизнь. Люди, товарищи, вы там не забывайте обо мне.
0: А вас? Что бы ни случилось, я или кто другой за вами придут, а вас не забудут. Будьте смелы, будьте мужественны во всем и ждите. Хорошо?
2: Хорошо.
3: Они пристально посмотрели в глаза друг другу. Крепко пожали руки. Игнатьев решительно повернулся, пошел к двери, но остановился. Еще раз взглянул на Валю. И вдруг оба они без слов в едином порыве бросились друг к другу. Игнатьев горячо обнял Валю, и она приникла к нему. А еще через минуту Игнатьева в комнате уже не было.
2: Володя, друг мой единственный. Кто?
4: Здравствуй, Ленечка. Не ожидала?
5: Нет, ожидала, даже соскучилась.
4: А я к тебе давно собиралась. Ты что ж одна сидишь? Владимир Викентьевич где?
5: А он уехал по делам на восточную линию.
4: Грустишь, скучаешь?
5: Ну, немножечко скучаю.
4: Бедная. Ты его очень любишь.
5: Очень.
4: Что это? Кажется, слезы. О чем ты? У вас что-нибудь произошло?
5: Нет, нет, ничего.
4: Ну, чего ж тогда плакать, глупая?
5: Так уж все прошло.
4: Прошло и хорошо. Да, послушай, Лёля. Чуть был не забыл, я же специально за этим и зашла. Ты знаешь, Иночка здесь?
5: Какая Иночка?
4: Вот тебе раз. Лаврова Иночка, подруга твоя.
5: Инка! Ой, ну ты знаешь, я как замуж вышла, всех своих подруг растеряла.
4: Вот какая ты. А она тебя прекрасно помнит. Она очень обрадовалась, когда узнала, что ты здесь, и непременно хотела к тебе зайти.
5: Ну что ж, я буду очень рада, обязательно приходите. Вот я только должна к Владимиру на линию поехать.
4: Ну, мы на днях как-нибудь забежим, поболтаем, посплетничаем, что тебе все одно сидеть.
5: Ну, конечно, конечно.
4: Ой, боже мой, я опаздываю, пошла. Ну, будь здорова, не скучай, не грусти. Адьё.
5: До свидания. Что же теперь? Инна. Инна. Бежать? Скрыться? Нет, нет, нет. Ну тогда же я погублю его. Он еще не успел уйти. Он в их руках. Только выиграть время. Держаться. держаться до конца.
3: А переброшенный японцами через манжурскую границу Владимир Болдырев явился прямо к генералу Батурину и доложил: майор Игнатьев прибыл. Он получил приказ отсыпаться. Но рано утром Игнатьев был снова в кабинете Батурина.
6: Ну, самурай, рановато, рановато. Я приказал отлеживаться до 9:00.
7: Что-то не спится, товарищ генерал.
6: Ну и задали вы работы штабистам, а? Всех шифровальщиков загнал. Ночью командующий говорил с Москвой.
7: Так, вы хоть не зря мы пошли на эту дерзкую крайность, товарищ генерал?
6: Ну как же зря, как же зря? План, сроки выступления, теперь они у нас в кармане. Эх, жаль только, что и они знают, что их намерения нам открыты.
7: Я понимаю, товарищ генерал. Конечно, было бы лучше, если бы документы были сфотографированы и остались у японцев в сейфе. Я понимаю, но обстановка не позволяла. Я вам уже докладывал...
6: Да, знаю, знаю, знаю. Вы сделали все, что возможно, и даже сверх этого.
7: Что ж теперь, по-вашему, предпримут японцы, товарищ генерал?
6: Что предпримут? Да зная немножко японцев, можно сказать наверняка, что предпримут. Решили воевать. Ну и будут, конечно, воевать, и нет, своего плана не отстанут. Перенесут только сроки выступлений.
7: А мы им навяжем свои сроки?
6: Да, и будем их бить, так как это будет нам выгоднее. Козыри ведь у нас в руках.
7: Понятно. Понятно, товарищ генерал. В связи с этим разрешите еще раз доложить, что Николаеву я оставил в очень трудной обстановке.
6: Да, я знаю. Знаю, но считаю, что она продержится. Желательно японцам взрыв мы организовали. Ваш ход с отвлечением их внимания на Нецветаева сделан правильно и удачно. Когда мы вступим в Харбин, она встретит нас именинницей.
7: Я, к сожалению, не могу разделить вашу уверенность, товарищ генерал. Мудзимура умен. Вряд ли он поверит в измену Нецветаеву. А если поверит, все равно за этим будет искать нашу руку. Он не успокоится. Товарищ генерал, я считаю необходимым обеспечить обратную переправу Николаева из суда. И я прошу это дело поручить мне.
6: Нелепость! Нелепость! Ведь вас японцы считают давно погибшим. И вдруг, здравствуйте, явился. Ну что, фокусник, трансформатор, что ли? В Харбине за вами все собаки сразу побегут. Вы шагу не ступьте, завалитесь, и Николаеву погубите.
7: Товарищ генерал, я все беру только на себя. Она же мой товарищ по работе. Друг по опасному делу.
6: Нельзя.
7: Разрешите идти?
6: Угу. Постой! Правда, у меня нет никаких оснований считать положение Николаевой критическим. Оно не опаснее, чем обычно в таком рискованном деле. Я думаю... Адъютант! Старшего лейтенанта Денисова сюда! Батурину аппарата. Здравия желаю, товарищ командующий. Да, готов, готов хоть сейчас. Что? Решено? Да рад и доволен слышать всякой меры, товарищ командующий. Замечательные люди, товарищ командующий. Замечательные. С таким народом, если потребуется, я самого Микадо вам представлю. Так? Так, слушаю. Будет выполнено? Будет выполнено. Ну, майор... Война!
7: Война?
6: Командующий приказал выделить опытных офицеров для участия в десантной операции, захватить военных преступников, не допустить уничтожения важных документов. Первую десантную группу на Харбин поведете вы, со второй пойду я сам.
7: Спасибо. Спасибо, товарищ генерал. Разрешите идти?
6: Идите.
8: Товарищ генерал-майор, старший лейтенант Денисов по вашему приказанию явился.
3: В дверях стоял смуглый офицер с энергичным открытым лицом и озорными глазами.
6: Денисов. Денисов, есть у меня для тебя одно отчаянное дело.
9: Слушаюсь.
6: Речь идет о спасении жизни очень дорогого для нас человека.
3: А там, в Харбине, Валю очень скоро вызвали к Мудзимура. В его кабинете находился и подполковник Сугияма. Улыбаясь, издавая при этом какое-то шипение, Сугияма задавал вопросы, а Мудзимура сидел в стороне и пристально следил за Валей.
10: Господин Нецветаев исчез странный, таинственным и весьма обеспокоен его судьбой. Знаю, что он был вашим хорошим знакомым, вашим другом.
5: Ну, другом он нашим никогда не был.
10: Ну, все равно, он очень часто посещал вас. О чем говорил с вами господин Нецветаев?
5: О разном. Ну, вот он хорошо пел, играл на гитаре.
10: Это не столь интересно. Не высказывал ли вам господин Нецветаев своих намерений, планов?
5: Нет.
10: Не выражал ли он неудовлетворенности жизни?
5: Нет, по-моему, он был очень доволен своим положением. Вот, правда, последнее время он как-то был немножко мрачно настроен.
10: А чего?
5: Я его не спрашивала.
10: Но как вы полагаете?
5: Видите ли, я думала... Мне казалось, что он был немножко беспокоен опасностью войны. Он говорил, что война с большевиками неизбежна.
10: Прошу вас, дальше.
5: А дальше ничего.
10: Быть может, он выражал опасение, что большевики вторгнутся в Маньчжурию?
5: Да. Да-да-да, он это говорил. Он говорил, что если большевики придут в Маньчжурию, то ему будет от них первая пуля.
10: О, даже так. Какие же выводы делал господин Нецветаев из столь пессимистических прогнозов?
5: Да, по-моему, никаких.
10: Это не может быть. Если он высказывал такие опасения, то из них должны были следовать выводы.
5: Да, может быть, но во всяком случае я их не слыхала. А впрочем, вот он говорил, что теперь... Надо уже думать о том, как спасать свою жизнь, свою голову.
10: Голову, ага.
11: Каким же образом господин Нецветаев собирался спасать свою уважаемую голову?
5: А вот этого я не знаю, он мне не говорил.
11: Так, извините, Ольга-сан, я пока чрезвычайно удовлетворен разговором с вами. Идите к себе в отдел и продолжайте работать.

0: Как? Не меняя диспозиции? По плану известному врагу?
1: Да. Значит, чтобы сорвать контрприготовление русских, которым теперь, вероятно, известен наш план, операция будет проведена неделей ранее намеченного срока. Формального объявления военных действий не будет.
0: Я не постигаю этого, господин полковник. Законы стратегии жестоко мстят.
1: Это не стратегия, это политика. Выступление Японии против Советов приведет к дальнейшей затяжке войны и неизбежному конфликту между англосаксами и русскими. Есть все основания предполагать, что Америка не хочет уничтожения императорской Японии. Она считает ее потенциальным союзником в борьбе против коммунизма в Азии.
0: Но наступать с открытыми картами.
1: А мы спутаем все карты. Вы свободны, полковник Сугияма.
2: В тот же день Валю снова вызвали к Мадзимура. Мадзимура, широко улыбаясь, пошел ей навстречу, загораживая от Вали даму, сидевшую в кресле. Это была Инна Лаврова, подруга Болдыревой. Но Валя нигде никогда не встречала эту даму.
3: Ольга-сан, я приготовил вам очень приятный сюрприз. Вы будете узнавать эту даму.
4: Инна!
5: Валя!
4: Нет, это не ты.
1: Поговорите между собой, женщина.
4: Ну, здравствуй же, здравствуй, Инночка. Какая неожиданная встреча, Инка.
5: Лёлечка, я... Нет, нет, это невероятно. Вы смеетесь надо мною, господа? Это не Лёля.
4: Что, не узнаешь? Неужели я так сильно переменилась, Инка?
5: Нет, нет, это не ты, это не Лёля. Лёля совсем другая и старше, и глаза у нее не такие. Я не знаю этой женщины, не знаю, не знаю.
1: Я прошу вас хорошо убедиться.
5: Мне не в чем убеждаться. Не хочу убеждаться, здесь какая-то интрига. Зачем вы путаете меня в ваши дела? Я вас не знаю, я вас не видела никогда. Я честная женщина, я порядочная.
6: Да не кричи, а вы... ты, кто сомневается в твоей порядочности, говори спокойно.
5: А вы интриганка, вы авантюристка, запуталась, а потом пачкает честных людей.
6: Боже мой, что она говорит?
5: Я не знаю этой особы, я ее не видела никогда. Это не Ольга Драгоева.
1: Проводите, госпожа Лаврова.
5: Что, что, куда? Нет,
1: сейчас я... вас не... проводят, домой, домой, домой.
5: Ой, спасибо.
4: Что вы с ней сделали? Чем вы ее так напугали?
1: Как ваше имя? Как вас зовут?
4: Ну, я надеюсь, что вам-то хорошо известно, как меня зовут.
1: Зачем вы присвоили чужое имя?
4: Вы знаете, ведь она же абсолютная психопатка. Она от страха совершенно не понимает, что она говорит.
1: Вы молодая женщина. Вам стыдно говорить неправду такому старому человеку, как я. Это нехорошо. Это грешно.
4: Я вам говорю правду.
1: Будьте благоразумны. А вы мне расскажете ваше задание и перейдете к нам на службу. Сколько вам платят жалования большевики?
4: Что вы? Я же работаю у вас. Какие большевики? Правда, ни я, ни мой муж, мы не хотели этого. Вы нас заставили ведь это сделать?
1: О, это было величайшее заблуждение с моей стороны. Но, как это по-русски говорят, каждая старушка имеет свою прорушку. Но мы с вами будем это исправлять, не правда ли?
4: Нет, нет, вы обидели меня своим грубым предположением. Я не желаю, не желаю больше у вас работать.
1: А вы хотите, чтобы вас повесили, как госпожу советскую комиссаршу?
4: Боже мой, как вы разговариваете со мной? Кто вам дал право так со мной разговаривать? Вы грубы, вы невоспитаны, еще считаете себя цивилизованным человеком.
1: Извините, извините, я должен вас арестовать.
4: Что такое? Я протестую! Вы не имеете никакого права! Вы послали моего мужа со своими шпионскими делами в Советскую Россию. Вы его послали на риск, может быть, даже на смерть. А теперь что же? Что же, вы хотите разделаться так же и со мной? Вы гнусный зрит! Я ненавижу! Ненавижу вашу грязную разведку!
1: Вы чем такие варварские русские выражения? Ваше беспокойство насчет вашего уважаемого супруга совершенно напрасно. Господин Болдырев преспокойно пить.

0: Пьет сейчас стаканчик русской водки с господином Батуриным, и оба они и смеются над бедным старым Мудзимурой. Они думают, они обманули Мудзимура. Они жестоко ошибаются. И неизвестно, кто кого скорее обманет. И господин Батурин потеряет больше, чем рассчитывал получить. А?
1: Оставьте вы меня, вы дикарь!
2: Мудзимура, оскалившись, резким рывком бросает Валю в кресло, хватает саблю в ножнах, ударяет Валю.
0: Больно. Больно. Будет еще больнее. Мы сорвем с ваших пальцев эти крашеные коготки, а потом выколем ваши глаза. Сначала один, потом другой. Это очень больно. Каждый день будут жечь огнем ваше нежное тело. Это очень больно. Вы нас не знаете, мы вас заставим заговорить.
1: Я знаю, знаю, знаю. Вы храбрость беззащитной женщины. Боже мой, если бы мой муж был здесь.
0: О, если бы ваш муж был здесь.
2: Фурута, молчаливо пригибаясь, подает пакет.
0: Экстренная депеша. Ваш муж выполнил наше задание. Он взорвал важный советский объект, но по неосторожности сам погиб при взрыве. Погиб, как самурай.
1: Боже мой! Боже мой!
2: Валя делает вид, что потрясена, падает в обморок. Мудзимура наливает стакан воды и, зло улыбаясь, выплескивает воду на Валю.
0: Не притворяйтесь, мадам, не притворяйтесь. Все равно я не верю вашему отчаянию. А раньше я бы верил этой депеше, а теперь я бросаю ее в корзину. Проводите госпожу Ольгу. Отдельная камера, все удобство. Она будет думать.
2: В те дни советские войска молниеносными могучими ударами начали разгром японцев в Маньчжурии. Многочисленные японские дивизии, богато оснащенные техникой, мощные опорные узлы, создававшиеся годами, все под этими ударами разлеталось, рушилось. Над Харбином хозяином воздуха была советская авиация. В городе царила паника. Японцы спешно вывозили ценности. Полковник Мудзимура еще рассчитывал эвакуировать секретные архивы, но новое известие поразило, как разрыв бомбы. Пржедецкий и Мансуров, белоэмигрантский полковник, вбежали в кабинет Мудзимура.
3: Господин полковник.
4: Господин полковник.
3: Господин полковник, советские аэропланы над городом. Большевики высадили парашютный десант, захватили аэродром и пригород Фудзиядань.
5: Вызвать смертный отряд Асана. Конно-гвардейскую бригаду на подкрепление. Документы сжечь. Сжечь здесь сейчас же. Во дворе миссии вывозить не надо. Все за оружие. Выставить пулеметы. Миссию будем защищать до конца.
6: А как поступить с арестованными?
5: Арестованных уничтожить всех. Эти господа вам помогут.
4: Господин полковник.
5: Большевичку Болдыреву казнить вам лично. Повесьте ее во дворе миссии.
2: Входит Сугияма, растерянно смотрит на Мудзимура.
7: Что?
8: Капитуляция. Только что получено секретное радио. Императорской армии больше не существует.
0: Это можно было предвидеть.
8: Позор, плен, лишение чести. Что делать?
0: Сколько лет вы работаете в разведке?
8: 20 лет.
0: Пора знать. Идите к себе, переоденьтесь. Немедленно возьмите фальшивые документы в сейфе и секретным ходом на конспиративную квартиру. При первой возможности выйдите в провинцию. Когда все относительно успокоится, выйдите и предложите свои услуги.
8: Услуги? Кому?
0: Конечно, не большевикам.
8: Американцам?
0: Да. Пойдете служить этим высокомерным янки. Такие специалисты, как мы с вами, с нашим опытом научно поставленной разведки, с нашим знанием методов борьбы с коммунизмом, для американцев находка. Мы не сохраним пока своих мундиров, но сохраним людей, агентуру. Передайте всем. Идите.
8: А вы, господин полковник?
0: Увы, я могу давать только добрые советы. Я уже принял решение.
8: Вы хотите лишить себя жизни?
0: Да. Я не могу перенести национального позора. 40 лет я служил Японии императору. К тому же у большевиков слишком большая щепка мне за Владивосток и Сучан. Уйти в неизвестность для меня невозможно. Идите, дайте мне вознестись мыслями к вершинам духа.
8: Прощайте, Мудзимура-сан.
0: Прощайте.
7: Мудзимура, дождавшись ухода Сугияма, спокойно отложил пистолет. Отодвинув секретный ящик стола, он достал штатскую одежду и стал быстро переодеваться. Вошел полковник Мансуров. Глядя на стоявшего у стола мужчину с окладистой бородой в очках, в добротном пальто и мягкой шляпе, он мог только догадаться, что перед ним его шеф, полковник Мудзимура.
3: Господин полковник, господин полковник, что вы делаете?
0: Помогайте мне немножко одеваться.
3: Большевики занимают соседние кварталы.
0: Ничего, спокойно. Сейчас мы с вами уйдем отсюда. Дайте мне пистолет.
3: Пожалуйста.
0: Возьмите бумаги со стола.
3: Хорошо.
7: Мансуров наклонился над столом, собирая бумаги. Мудзимура быстро поднял пистолет. Прицеливается. Мансуров грузно оседает на стол, раскинув руки. Мудзимура прячет пистолет, поправляет шляпу и, прихрамывая, опираясь на палку, торопливо уходит.
9: В эти последние дни японского владычества в Харбине старший лейтенант Денисов, выполняя приказ генерала Батурина, проник в Харбин и здесь под видом налетчика Жорки Червончика устроил нападение на японскую грузовую машину. Он был схвачен и, как серьезный преступник, отправлен в ту тюрьму, где была Валя. Денисов явился перед тюремным надзирателем, пьяно ухмыляясь, как заправской громила, которому все трын-трава.
10: Уж скоро год, как я женился, и померла моя жена, другой бы с горя... Здоров, папаша!
11: Ишь ты!
10: А нашему брату папаша унывать не полагается. Я сегодня беспечный гуляю, а на завтра иду воровать. Но когда я в тюрьму попадаю, я не стану грустить, рыдать.
11: Подожди, подожди, паря. Здесь и загрустишь, и зарыдаешь. Ишь, мазурик, казенное имущество грабить, чужое отымать.
10: Чему такой скучный разговор? Ты вот жизнь у меня отымаешь, я же тебе ничего не говорю.
11: Ну и молчи!
10: Ну хорошо, помолчи. Что это?
11: А?
10: Наступают? Вот придут красные, они тебе, дядя, сразу концы наведут, это уж как пить дать.
11: А ты молчи, паскуда! Я человек подневольный.
10: Они, брат, на это дело не посмотрят. Скажите, спросят, сколько вы с атаманом Семеновым наших товарищей безвинно загубили? Давно ли в палачах у японцев служите? И будь здоров,
11: папаша! А ты уже думал,
10: папаша! Папаша! Я умираю, не дрожу. Ты убиваешь меня, трясешься. В чем бы причина? Что это? Самолет. Советский самолет. Сейчас шваркнет.
11: Собака!
9: Ах! Денисов внезапно наносит надзирателю сильный удар, хватает его за горло, вырывает пистолет.
10: Где она может быть? Стоп, надо сообразить!
12: Быстро, быстро, быстро!
10: Идут!
9: Денисов оттаскивает оглушенного надзирателя к стене, забрасывает тюками, оказавшимися под рукой, принимает снова беспечный вид гуляки-вора.
10: Я сегодня беспечный
9: гуляки. Из тюремного коридора выходят Фурута и Баржедецкий. За ними охранник ведет Валю, измученную пытками в разорванной одежде.
12: Быстро, быстро, быстро! Повешивать поздно, кончать будем здесь!
10: Я сегодня...
12: Вот это тоже!
10: За что же ваше...
12: За компанием!
13: Федосеев! Федосеев!
10: Федосеев!
13: Сбежал, подлец!
12: Сам! Быстро!
10: Ну, шевелись, шевелись, ваше благородие! Ждут же люди!
13: Ну что, госпожа комиссарша, страшно? Я спрашиваю, умирать-то страшно?
14: Мне нет. Вам страшно будет.
13: Ух ты!
9: Денисов коротким ударом разбивает фонарь, толкает Валю за тюки. Вспышки выстрелов прорезали тюремный мрак, и сразу стало тихо. Но уже разрастается шум и грохот за дверями тюрьмы. Сбиты и выворочены тюремные запоры. Ворвались советские бойцы, с ними Игнатьев.
15: Обыскать! Обшарить все углы! Всем бары, все казематы! Тут арестованные есть, товарищи наши! А, господин Прождецкий, не успели удрать? Штаб группы!
13: Слышишь?
15: По дороге глаз не спускать, опасный!
13: Товарищ майор, поубивали, кажется, наших! Обратите внимание!
15: Валя! А этот живой? Денисов! Врача! Санитаров!
9: Бойцы поднимают Валю, осторожно укладывают на груду тюков. Денисов приходит в сознание. Он обессилен от ранений, но, увидев входящего генерала Батурина, пробует подняться.
10: Товарищ генерал-майор.
3: Денисов.
10: Старший лейтенант Денисов ваше задание не выполнил.
13: На мою машину!
9: Батурин быстро подходит к Вале, смотрит на ее безжизненное лицо, переводит взгляд на врача.
3: Доктор! Доктор, скажите, главное, жить будет?
13: Будет. Помогите поднять. Давайте.
9: Игнатьев и бойцы из десанта берут на руки своего товарища, лейтенанта Валю Николаеву, и выносят из тюрьмы к живому свету дня, к победному сиянию родных знамен.
1: Вы пришли.
10: А как же могло быть иначе?
16: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.

0: уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

Соломенная шляпка золотая с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла, но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

Действительно, и задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее вокруг прелестные, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.

Для кого-то роль Отелло, и блаженство, и награда. Только я другое дело, водевиль моя отрада. Мне, к примеру, Ричард III, ну, ничуть не интересен. Больше всего

Ежедневно мрачный трагик с неизменным интересом убивает, душит, травит сообразно древним пьесам. Мне же все убийства эти надоели даже слишком.

Джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

0: но так и не смогли.
1: В том, что в наше время все

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в эфире Радио Рансис. Вы слушаете программу «Горячее сердце». И сегодня для вас ее ведут Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: И сегодня нас ждет с вами очень интересная встреча. У нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги. Сегодня мы послушаем очень интересную, необычную музыку и виртуально перенесемся в Прагу.
1: Прага вообще для меня город особенный. Именно в этом европейском городе мне удалось побывать дважды и ни в каком другом. Но для начала, Катя, расскажите немножечко нам о себе, о своем детстве, например. Когда вы решили вообще, что вы будете певицей?
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У меня было достаточно счастливое детство именно благодаря моей маме. Я родилась в Киеве в семье служащих. Мама и папа инженеры. Потом нас папа оставил, и мама осталась со мной сама. И деньги зарабатывала, и мне помогала. Было это очень непросто. Но я знала, что хочу заниматься музыкой. Вот как угодно. Сначала это было решение как угодно. От 10 лет, по всей вероятности. Может, даже от 7. Потому что я была довольно, с одной стороны, коммуникативным ребенком, с другой стороны, тем, что у меня не стагм тяжелый. Вы, наверное, все знаете, что это такое. Поэтому, когда бегают глаза, люди в окружении, в котором я, допустим, была, допустим, этого боялись. Музыка — это было единственное место, где я чувствовала себя безопасно. Где-то вот это ситуация продолжалась до 16 лет, пока я не соприкоснулась твердо с действительностью у нас и поняла, что будет мне очень тяжело, несмотря на то, что как бы я, может быть, ничем не отличаюсь от своих ровесников, но именно из-за этих проблем и со зрением, и с тагмом мне будет намного тяжелее. Мне было 18 лет, я сдавала экзамены в Киевское музучилище. То, что меня не взяли, это одно, но то, что маме, собственно говоря, сказали, если у вас больной ребенок, не морочьте голову с этим нормальным людям. Потом была довольно тяжелая скучность со школой кобзарей. Такие вот бродячие певцы, как скоморохи, только в другом ракурсе. Кобзари — это были слепые певцы. И я была принята в школу кобзарского искусства. Единственная женщина, 25 мальчиков, одна я. Но оттуда я полетела. Директор мне сказал так прямо, что женщин на Запорожской Січі уничтожали. Не уничтожили вас физически, а вас уничтожили тоже морально. В середине года я осталась нигде. Потом уже пошла в УТОС, в школу рабочей молодежи. Пошли мне навстречу. Ну и поступила в Институт культуры в Киеве, благодаря моей маме тоже. На третьем курсе я уехала в Прагу, потому что петь хотела, учиться. И от 14 лет уже хотела в эту школу. Допустим, Курск ближе. В Курске тогда, я не знаю, как сейчас, не учили именно петь, где была вокального факультета. В Праге мне повезло, когда я приехала с учительницей пения. Чешская профессор, которая не имеет никаких предрассудков, и она даже была у меня свидетельницей на свадьбе. Пожалуй, так. Потом работала. Первый мой сценический опыт в Чехии был связан непосредственно с коллективом, который в свое время работал с Жанной Бичевской. С Жанной Бичевской работал чешский коллектив, называется Spiritual Quintet. Они пели спиричуэлы. И я с ними какое-то время пела, работала. У них тоже не было никаких предрассудков, но я их слушала, когда мне было 13 лет в Киеве, и никогда не ожидала, что через 10 лет я буду с ними работать. Пути Господни неисповедимы. Потом работала в театре, работала, записала 4 компакт-диска.
0: А как получилось, что вы оказались в Праге?
2: Я на Украине уже какое-то время пела и как-то старалась пробиться, но я знала, что это всегда будет какая-то альтернативная ситуация, потому что было довольно сложно. Тогда в конъюнктуре было еще сложнее, чем, допустим, было, может быть, и сейчас, не знаю. И мне помогала с украинской редакцией «Радио Свобода» такая женщина, которая сама бывшая актриса, Галина Мовчан. Она работала в Киеве какое-то время и помогала мне очень активно, и в конце концов привезла меня в Прагу на экзамены.

0: и вдруг что-то мне будет нужно, то он сделает для меня все возможное и невозможное. Этот человек, если он что-то решил, то он сделает, невзирая на лица. Поэтому было заплачено за первый год обучения. Я 2 недели перед отъездом вообще узнала, что я еду. Приехала, не знала язык, я не знала вообще где что. Тем, что это была, естественно, специальная школа для консерватории для людей с проблемами зрения, было легче, но все равно было непросто.
1: Ну, давайте вот здесь прервемся и что-нибудь из вашего украинского репертуара для начала послушаем.
0: Колыбельная, ее автор Галина Довбецька, о том, как мама желает своему ребенку всего самого доброго и знает, что придет зима и что на улице дрожит вишня, но она желает своему ребенку, чтобы он никогда не дрожал от холода. Я ее научилась от самого автора, потому что мы в течение обстоятельств мы в Институте культуры встречались с Галиной Довбецкой.

0: Напоминаем, что в нашем сегодняшнем эфире, в эфире программы «Зрячее сердце», мы беседуем с певицей Екатериной Кольцовой из Праги. Екатерина, мы остановились на ваших студенческих годах. Какими они были? Я знаю, с какими проблемами и с какими трудностями сталкивается российский студент. А какие трудности могут ожидать студента, который учится за рубежом?
1: Я училась в школе, я была единственная иностранка. Поэтому школа не имела возможности каких-то международных договоренностей. Все решалось, как у нас тут говорится, на колени. Со стороны украинского посольства поддержки никакой, потому что школа не являлась, допустим, университетом, с которым у Киева есть какие-то договоренности. Потом нужно было договариваться на полиции для чужинцев. Это орган, который никто не любит здесь, и это неудивительно, потому что с вами обращаются как с последними, чтобы вам разрешили пребывание в Чехии. Потом были такого рода проблемы, что у меня был экспрессный курс языка на протяжении года. Второй год, когда мне уже помогала с деньгами директор, она бывшая директорка

0: консерватории, то этот курс был отменен. И, несмотря на все, я просто вот снова была брошена в языковую среду, которая была для меня слишком тяжела. Одно дело договориться в кофейне, чтобы вам принесли кофе, другое дело вам писать какие-то рефераты, и вам никаких исключений не делали. Или вы студент наравне с чешскими студентами, или до свидания. И второй год была такая сложная ситуация, что я уже боялась, что я совершенно не выдержу. Третьим годом уже было легче, потому что я получила исключение из правил учебы заграничных студентов, зарубежных студентов. На меня получили дотацию. Все проблемы, которые возникли во второй год, они были смазаны. Я очистила свое доброе имя. Уже таких проблем именно активных не было. Но все равно. Я была там всегда белой вороной, потому что то, что чужинка, это одно. Но то, что, допустим, за мной ходили немножко другие люди. То, что я была просто вот соприкасалась немножко с другим контингентом, тем, что была старшей, 25 в то время. 3 года были более-менее спокойные. Потом я с течением обстоятельств познакомилась со своим мужем, мне познакомила супруга Рабина. Собственно говоря, тем оно закончилось, и я уже поняла, что я в Чехии останусь.
1: Ну а друзья среди студентов вообще были?
0: Как ни странно, но сейчас они есть. Были, естественно, друзья, и я не говорю, что их не было, но, понимаете, было их мало, потому что я, во-первых, была старше, а во-вторых, были немножко другие тенденции в школе. Уже тогда, когда я приехала, школа была под угрозой закрытия. Именно эта школа. Потому что она стоила в Министерство образования очень дорого, и они считали, что она себя не окупает. То есть не окупает в каком плане? Что она не отвечает, медленно начались процессы интеграции, и что музыку за свою профессию не хотела избрать, если вы не видящий, значит, вам или массажистом, или музыкантом. Тогда ситуация такая была. Вот я это грубо говоря, естественно. Или туда, или сюда. Но в связи с тем, что начались вот эти вот программаторские возможности, поэтому в музыканты никто особенно не лез. Как ни странно, после ухода в школу их появилось больше. Именно среди студентов. У существования Института искусств в Москве я узнал о своих чешских коллег, которые там были на стажировке.
1: Ну, давайте здесь вот еще разочек прервемся.
0: На русинском языке. Ой, я приду, тоденько на найти. По всей вероятности, от своего милого не получу утешения.

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». У нас в гостях замечательная певица из Праги, Катерина Кольцова. И вот, Катя, чтобы прорезюмировать этот разговор про вашу учебу, мне бы хотелось спросить, а какие советы вы бы дали незрячим и слабовидящим молодым людям, которые желают учиться за границей?
1: У каждого свой опыт. Но, во-первых, нужно узнать, насколько эта школа и насколько этот университет к людям таким, как мы, имеет отношение и не имеет предрассудков. Люди везде одинаковые, это тоже понятно. Но если есть система, которая вас каким-то образом защитит, вы не имеете чего бояться. Два фактора. Это, во-первых, отделение для зарубежных студентов уяснит, какие возможности жилья, какие возможности бытовых вещей. Если даже в общежитии есть стиральная машина, если рядом достаточно магазинов. А это тоже важно. Допустим, если общежитие не закрывается на праздники, потому что вы должны куда-то ехать. И я с этим соприкасалась в Праге, в консерватории. То есть, если был государственный праздник, вы куда угодно деваетесь. Слава богу, что потом уже в третьем году у меня было достаточно знакомых, и мне было куда. Но не всегда это было просто. Поэтому и это нужно иметь в виду. Соприкоснетесь с другой ментальностью, с которой не всегда вам будет уютно и каким-то образом комфортно. Все это зависит и от профессии. Допустим, люди с моей профессией долго за границей жить не должны бы были. Потому что найти потом свое место в этом процессе очень непросто. Начинается кризис, и нужно иметь очень плотные и крепкие нервы. Вы знаете, что я вам скажу такую вещь, естественно, на стажировку, но если возможность есть дома, то лучше быть дома. Дома, оно, говорят, и стены помогают. Если это невозможно, то потом комбинируйте божедар с яичницей, а оно не всегда комбинируется. И не всегда у людей адекватное к вам отношение. Я соприкоснулась и с тем, что, допустим, моего мужа, сестра, допустим, не особенно смирилась с тем, что я выходец из бывшего Советского Союза, и что это все так, как это есть.
0: Да, но тем не менее вы обосновались в Чехии, и если просто даже посмотреть бегло интернет, какую-то информацию о том, где вы выступали, можно сказать, что человек вы, ну, в определенных кругах достаточно известный. Как пролегал этот путь к известности?
1: Нужно сказать, что я очень боялась чешских средств массовой информации с самого начала, потому что, когда я приехала, украинская сценаристка Галина Павловська, которая известна, по всей вероятности, и русским телезрителям, у нее был фильм «Благодарна за каждое утро». Это довольно специфическая комедия. Нужно знать немножко историю. Часть Западной Украины принадлежала Чехословакии, и там вот на этих связях каким-то образом вот эта комедия базируется. Но она написала, у нее был свой журнал «Story», и она написала обо мне статью. То есть у меня была там фотография. Мисс Голливуд бы мне, наверное, завидовала. Я проплакала, потому что это было настолько унизительно. То есть мы к этому не привыкли, понимаете, с самого начала. Пришел через 3 года в школу режиссер, который работал очень долгое время в Америке, Мирослав Янек. И он снимал фильм о консерватории, называется «Хамса Я». Это на каком-то азиатском языке, я не знаю, «Хамса». Выбирал студентов по тому, что скажет начальство. Я была выбрана между этими студентами. Этот фильм мне дал толчок, когда меня увидели определенные продюсеры, и я получила предложение на запись первого компакт-диска на основании вот этого фильма. Второй компакт-диск — это тоже стечение обстоятельств, потому что я принимала участие в концерте на 70-летие одной чешской певицы Ханны Гегеровой, шансоньерка очень популярная здесь, и она меня пригласила на этот концерт свой, на свой юбилей. И меня там увидели представители фирмы «Супрафон» и предложили мне запись компакт-диска. Но тех музыкантов, которые они мне предлагали, с ними работа вообще не получилась, потому что я поняла, что с чешскими музыкантами работа очень непростая, и с позиции каких-то образов ментальных моментов и школы. Моей подруге муж, он гитарист. Что он в Сербии, я когда-то была на его концерте. И я ей позвонила, сказала: «Юстина, давай встретимся с твоим мужем. От этого времени мы работаем вместе».
2: Слушаем в исполнении Екатерины Кольцовой сербскую народную песню «Ой, я воре, я воре».

0: одновременно с вот этим концертом я получила предложение от Пражского театра «Арха». Спектакль называется «Нежные пуговички» под Гельтруде Стайн. Это называется «Портреты вещей», «Портреты предметов». Это довольно авангардное что-то. Вот. Если сравнить это, допустим, с музыкальной авангардой, это можно сравнить только с Пендерецким, пожалуй. Получила я приглашение, чтобы я написала к этому тексты мои и Гельтруде Стайн. И я написала тексты к этому спектаклю. Но вроде бы все было очень мило, очень неплохо. И вдруг, ну вдруг, на афише вы читаете: в главной роли слепая украинская певица. Вас, естественно, как кипятком прошло. Я год как-то это вытерпела, потом это терпеть не могла. Когда я была у пани Гегеровой на концерте, который я уже вспоминала, я наткнулась на рефлектор. Юпитер, который я повалила, он, естественно, разбился. Понятно, что я была в темных очках, но пани Гегерова говорит: «Ближется большая украинская вода, спасайтесь, кто может». Зал умирал со смеха, обошлось без проблем. То есть она, естественно, поняла, что я не вижу. Но именно из-за того, что у нее как с сердцем, так и с головой все в порядке, поэтому она решила пошутить. Мы потом и работали вместе и в других городах. Я пела там еврейские песни. Пока она была здорова, она меня поддерживала как могла. Потом я работала с чешской певицей, шансонеркой и актрисой Эстер Кочечковой. У нас был спектакль, называется «Уборка», потому что уборка внешняя заложена на том, что будет уборка и внутренняя. Был очень смешной спектакль, и мы его играли 7 лет с перерывами. К сожалению, уже не играем, потому что Эстер, у нее были большие проблемы с алкоголем, с ней было очень смешно всегда. И именно из-за плохого зрения тоже она умела с этим работать, имеется в виду, как работать. Она говорит: будь рада, что не видишь выражение лиц в первых рядах. Ты себе не представляешь, какие это морды.
1: А в чем суть этого спектакля?
0: Я такая вот из себя дама, артистка-примадонна, я невидящая, но я живу в склепе, в подвале, и она чешка, она у меня умирает. Она мне помогает, она мне пишет вторые голоса, она со мной поет, она мне пишет чешские тексты, она меня до чешского учит. А оказывается, что когда вот она ко мне приходит, она мне приходит на субботу, на шаббас, а она видит этих зрителей, говорит: кто это? Говорит: это члены грантовой комиссии. Все члены грантовой комиссии умирают со смеха, естественно, потому что с Эстер это невозможно по-другому. Потом мы заканчивали спектакль нашей общей песни «Меньше, нежели мало», ожидали ответ. Мы играли с самого начала, мы хотели попробовать, как это будет. Потом мы играли в литературном кафе, а потом мы играли уже в Большом театре в Браницком, но потом в Меньшем театре.
2: Ну вот давайте сейчас послушаем одну из песен, прозвучавших в этом спектакле.

0: Мы продолжаем программу «Зрячее сердце». Напомним, что у нас в гостях Екатерина Кольцова из Праги.
1: Катя, вы сказали, что записали 4 компакта. Мне бы хотелось вот что спросить. Года 3 назад наш известный музыкант Юрий Лоза сказал, что в России компакт-диски записывать во многом бессмысленно, потому что все равно это быстро окажется в интернете, все скопируют. И в результате музыкантам остается зарабатывать, ну, в основном концертами. А как с этим обстоит дело в Чехии? И как вообще вы относитесь к авторскому праву?
2: Я к авторскому праву отношусь с большим уважением, пока это не переходит к абсурду, потому что я уже с этим столкнулась и абсурдной ситуацией. Но дело в том, что последний компакт-диск записала 10 лет назад, когда еще та ситуация не была так сложна. Сейчас я собираюсь записывать, в форме аудиокниги, чтобы это было именно возможно спектакля. А с концертами это еще сложнее. Почему? Потому что я в этом плане очень восторгалась в Польше. Потому что именно вот эти вот маленькие залы и кабареты, они имеют возможность поддержать меньшие жанры. В Чехии такой возможности фактически нет. Вот где я последние разы мы играли с Эстер, это был такой театр. Допустим, но он закрылся. Он именно закрылся из-за нерентабельности, потому что каждый вам скажет, что если же все дойдем на интернете, если так, зачем нам ходить в театр? Такой зачарованный круг. Музыканту очень тяжело прожить, а будет еще тяжелее. Тяжело сказать, как это в классической музыке, по всей вероятности, так же. Это нужно иметь не только большие связи, но и большие нервы. Я говорю, музыкант — это в последнее время очень тяжелая профессия, я бы сказала, с моральной точки зрения.
1: Ну, наверное, не только в последнее, потому что если вспомнить историю развития классической музыки, то можно сказать, что многих известных композиторов поддерживали аристократы. Именно поэтому, наверное, во многом мы не знаем ни одного известного английского композитора. Я вот не могу навскидку вспомнить, потому что там после буржуазной революции 17 века это развивалось, ну, несколько иначе, чем в остальной Европе.
2: Перселл — это единственный композитор, которого я сейчас помню, а вы совершенно правы. Допустим, меценаты — это одно дело. Ну, когда развивалась классическая музыка, не было в таком развитии медиа. Оно, кто продает, естественно, кто покупает. Я когда еще была в Киеве, я познакомилась с творчеством немецкого певца Томаса Квасдорфа. Это карлик. Он для того, чтобы его увидели, должен поставиться на табуретку. Я вам скажу, такого Баха, как он пел, я в жизни не слушала и не услышу. Его продали, в хорошем понимании слова. На кого нападете?
0: Законодательно для музыкантов, насколько закреплена вот эта защита в сфере авторских прав, и имеет ли смысл вот эта борьба с пиратством в Чехии, и стоит ли бороться?
2: Есть у нас в Чехии организация, называется ОСА, такая организация, которая поддерживает авторские права. Она призвана к тому, чтобы авторов поддерживать. До какой меры они это делают, мне тяжело сказать. Ну, кроме того, чтобы стянуть какие-то деньги, допустим, с гостиниц и ресторанов, по всей вероятности, их функция очень ограничена. Я с авторским правом пришла в контакт в очень немилой ситуации, и могу вам сказать, что, опять-таки, это ва-банк. Я работала 3 года назад в Польше и работала для спектакля польского. Написала для этого 5 песен и должна была работать над 6-м текстом. Было все договорено. Госпожа, с которой я работала, имела тяжелую психическую болезнь, поэтому она потом это все запретила. И фактически работа пошла на смарку. Вот в этом плане сразу же с Польши пришло запрещение в Чехию. И чешская организация ОСАП, с которой Польша есть договоренность, сразу же мне послала это мейлом. Информационная возможность — это одно дело. Для того, чтобы зарегистрировать песню здесь, вам хватит того, что вы напишете на ноты 5 тактов, а если чиновница, которая вас принимает, вообще не делает никаких проблем, то и вы этого писать должны. В Польше вы должны приложить ноты и тексты, а еще и заявления, анкетки такие, где вы должны написать название песни, вы должны написать, кто автор текста, кто автор музыки, и подписаться, лично подписаться. И в некоторых случаях даже это хотят заверено быть нотариусом.
0: Давайте снова прервемся на музыкальную паузу. Екатерина, что это будет?
2: Это будет «Чернобровый черноокий». Это я песню помню еще от времени, когда ее пела Елена Образцова, Тамара Синявская, по-моему. Я, когда работала над своим компакт-диском с гитаристом, так я ее пробила, и он ее сделал таким образом, вот сельский ловелас Казанова идет по селу, и все возле него расступается. Вот это концепция песни.
1: Да, немного необычно.
3: Вы слушали первую часть беседы с певицей из Праги Екатериной Кольцовой. Мы встретимся с ней в ближайшем выпуске программы. А с вами прощаются ведущие Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин и редактор Кирилл Зорин. До новых встреч!

0: Сказали.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Студия Mets Records представляет.
1: Лауреат международных конкурсов дуэт «Нота Сильвер» Мария Луговская, Домра, Сергей Луговской, Баян. Запись, сведение, мастеринг Алексей Черемуш.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

снова лето жаркое пришло. И кто-то где-то, и кто-то где-то, а мы с тобой все дома как назло. Давай с тобой не будем спорить, а просто плюнем на все дела. Поедем к морю, ну поедем к морю, поедем к морю, была их и не была. Ведь это просто купить билеты, вагон плацкартный, ну что еще желать. Поедем в лето, умчимся в лето, по пляжу бегать и в волну нырять. Давай с тобой не будем спорить, а просто плюем на все дела. Поедем к морю, поедем.

везде соберем с тобой. И целый день, развесив уши, все будем слушать, как шумит прибой. Давай с тобой не будем спорить, а просто плюнем на все дела. Поедем к морю, поедем к морю, поедем к морю, была х не была. Пройдут девчонки на всех бикини, загар такой, что в сказке не сказать. И кто-то даже может рот разинет, но нам-то точно есть что показать. Давай с тобой не будем спорить, а просто плюнем на все дела. Поедем к морю, поедем к морю, поедем к морю,

А знаешь, впрочем, зачем нам Сочи? Я подумаю сейчас. А знаешь, впрочем, зачем нам Сочи? Ведь в нашей Волге классная вода. Скажу короче, кто хочет Сочи, пусть валит в Сочи, мы не едем никуда. Давай с тобой не будем спорить, что в нашей Волге классная вода. Скажу короче, кто хочет Сочи, пусть валит.

0: Настоящий верный друг.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и подкастослушатели. Иногда мне люди говорят примерно следующее. Я слушал или слушала ваш подкаст, я сразу задумаюсь, какой такой подкаст? Никаких подкастов я вроде бы не делаю. А потом выясняется, что они слушают передачи с Радио Рансис не в прямом эфире и даже не в файловом архиве, а непосредственно в виде подкаст-ленты. И думают, что это подкаст, который я записываю как настоящие подкастеры. Ну, я уже про это говорил, ничего подобного. Это радиопередача, которая монтируется на радио, а потом она выкладывается. Сейчас практически все радиостанции этим занимаются, и поэтому сегодняшний выпуск я решил посвятить тому, чтобы рассказать, а как можно вообще слушать подкасты на доступных устройствах. Я поделюсь своим личным опытом. Я буду рассказывать о тех способах, которые сам использую, с которыми хорошо знаком. Ну, начнем с мобильных устройств. Самый удобный способ – это установить какое-нибудь приложение для работы с подкастами на Android и, добавив в него либо непосредственно адрес на подкаст, либо найдя через поиск, либо экспортировав из OPML файла, неважно, добавить этот подкаст и слушать. Причем подкасты можно слушать в виде трансляции. Если у вас стабильный интернет, просто нажимайте на подкаст и слушайте его, не скачивая. А можно сначала скачать подкасты в локальную память, а потом, когда у вас интернета не будет, ну где-нибудь, например, на даче. Или если вы используете мобильный интернет, а мобильный интернет сейчас по любому поводу любит отключать. Поэтому можно при наличии интернета интересующие вас подкасты скачать, а потом их слушать в этом же приложении уже без интернета. Встает вопрос, а какое бы такое приложение использовать, чтобы и доступно, и функционально было? Ну, мне больше всего понравилось приложение, которое называется Podcast Republic. Два слова. Podcast и затем Republic, то есть Republic. Это универсальное приложение, оно и с подкастами работает, и с RSS-лентами, и даже с радиостанциями. Здесь полный функционал, все, что душа попросит, практически здесь есть. И при этом приложение можно синхронизировать. Если вы зайдете на вкладку «Профиль», «Настройки», зарегистрируетесь и на нескольких устройствах введете свой профиль, имейте в виду, что, по-видимому, ну, поскольку приложение не нашего, не отечественного производства, то ли они там у себя заблокировали, то ли у нас, тут я уже даже и не возьмусь утверждать. Ну, в общем, без VPN или прокси синхронизация у вас работать не будет. А вот если работает, то если вы какой-то подкаст начали слушать на одном устройстве, то потом, в случае синхронизации, если у вас на этих устройствах один и тот же аккаунт в Podcast Republic введен, вы можете продолжить слушать с какого-нибудь места, на котором вы остановились. Особенно, если это длинный подкаст, какая-нибудь радиопередача и тому подобное. Здесь можно изменять скорость прослушивания. Можно формировать плейлисты. Самое главное – это понять, какой здесь интерфейс. Интерфейс следующий. Вверху окна есть вкладки, и внизу окна есть вкладки. Внизу окна следующие вкладки – подкасты, плейлисты, профиль. Вот если мы, например, нажимаем на вкладку «Подкасты» внизу, то тогда вверху становятся доступны вкладки RSS, радиостанции и подкасты. Нажимаем на «Подкасты». Здесь отображаются подкасты, которые вы добавили, но я обычно их импортирую из файла OPML. Можете руками вписать. Ну, в общем, здесь все довольно просто. Нажимаете кнопку, которая где-то еще называется, где-то другие параметры в зависимости от вашей оболочки на Android. И вписываете там либо адрес, либо сначала формируете на компьютере OPML файл, из него экспортируете. Ну а дальше все стандартно. У вас отображаются подкасты, нажимаете на нужный, видите список подкастов. Нажимаете на нужный, начинается сразу воспроизведение. А если нажмете дополнительно, то откроются различные пункты, в том числе и скачать. Причем здесь очень много настроек, они находятся на вкладке «Профиль». Здесь можно настроить, будут ли подкасты у вас скачиваться и воспроизводиться по мобильному интернету или при любом интернете, будут ли они у вас автоматически скачиваться, чего здесь только нет. В общем, очень советую пройтись по настройкам и под себя все это отстроить. Причем приложение имеет настройки даже для Android Auto и даже для смарт-часов. То есть это приложение можно установить на смарт-часы, ну, если вы можете из APK-файла устанавливать, и попробовать там что-то делать. В общем, на мой взгляд, приложение закрывает все потребности, но оно исключительно на сенсорный интерфейс рассчитано. Поэтому, если вы хотите использовать удобный подкаст-клиент на телевизоре с Android или на Android-приставке, то здесь лично я использую уже другое приложение, которое называется Podcast Addict. Оно по функционалу немножечко попроще, но зато здесь с пульта можно перемещаться и выполнять большинство операций, в том числе управлять воспроизведением и так далее. Правда, приложение уже, скажем так, не столь эргономично, но зато доступно с пульта. Конечно, его можно поставить и на сенсорное устройство, так что те, кто хочет поэкспериментировать, можете и Podcast Republic установить, и Podcast Addict. Ну, есть еще англоязычное приложение Podcast Kicker Player. Оно исключительно англоязычное, русского интерфейса нет, но зато оно очень простое и максимально удобное. Но здесь я его уже советовать не возьмусь из-за того, что здесь нет русского интерфейса. В общем, на Android можно легко подобрать нужное приложение. Какое вас устроит, тем и пользуйтесь. Инфотрон. А вот теперь давайте поговорим о компьютере. Естественно, будем в основном говорить о Windows. Здесь уже ситуация не столь простая. Специальных приложений для прослушивания подкастов я сейчас даже вам и не назову. Может быть, они и есть, но когда начинаешь их изучать, оказывается, что это не столько для подкастов, сколько для радиостанции или чего-нибудь подобного. Ну, когда-то можно было по незабвенным винам подкасты слушать. А вот сейчас я таких, главное, доступных и удобных специализированных приложений даже вам и не назову. Поэтому приходится использовать не совсем профильные средства. Я перечислю вам два способа, которыми пользуюсь сам. Итак, первый способ – это использовать обыкновенный универсальный мультимедиа-плеер. Я использую подплеер. Туда можно добавить подкасты. И если все у вас пройдет хорошо, то слушать их просто как плейлист. Как это сделать? Открываем подплеер. Я подразумеваю, что вы его уже настроили, чтобы он был максимально доступен. Вызываем контекстное меню. Ищем под меню «Управление избранным». Заходим туда, там ищем пункт «Управление избранным». Заходим туда, там нажимаем кнопку «Добавить URL» или «Добавить адрес». И вставляем сюда адрес на подкаст. Ну, например, на подкаст программы «Инфотрон» на радио «Урансис». Но это далеко не все. Нажимаем «Добавить». И здесь же в диалоге у вас появится этот подкаст, но называться он будет очень коряво. Поэтому вам еще нужно будет его внятно и доходчиво назвать. Для этого выделяем в появившемся списке подкаст. Дальше ищем кнопку «Редактировать» или «Изменить». И там стираем то, что автоматически было вставлено, и вписываем, ну, например, программу «Инфотрон» или просто «Инфотрон». Сохраняем, и теперь у вас добавленный подкаст будет фигурировать в избранном. То есть, чтобы проверить, какие там новые выпуски появились и их послушать, вы должны вызвать контекстное меню в окне подплеер и зайти в раздел «Управление избранным». И там будет пункт с названием вот этого подкаста в виде подменю. Раскрываете его и смотрите, что там есть. А можете просто на него нажать, и тогда у вас в окне плейлиста, если у вас по F6 это окно отображено, вы увидите все выпуски. Ну а дальше слушайте их стандартным образом. Можно перематывать, можно приостанавливать, можно изменять скорость. Все это происходит стандартным образом. Правда, скачать подкаст нельзя. Слушать можно только через интернет. Это первый момент. Второй момент. Далеко не все адреса под плеер воспринимают. Если подкаст, а точнее адрес на подкаст-ленту заканчивается каким-нибудь расширением типа XML или M3U, то тогда все хорошо. Но если адрес сформирован весьма сложно, там в конце стоит какая-нибудь команда для PHP, то эту ссылку подплеер может у вас и не обработать. То есть вы ее добавите, но список выпусков не увидите. И вот здесь уже подплеер использовать не получится. В этом случае я лично использую браузер Firefox. Дело в том, что для массовых браузеров Firefox, Google Chrome есть специальные дополнения, расширения, которые добавляют поддержку RSS. Когда-то, кстати, поддержка RSS была встроена в сами браузеры, но потом ее оттуда убрали. Так вот, для Firefox я использую дополнение, которое устанавливается прямо из магазина дополнений Firefox. Называется оно Leave Marks. Так и пишется Leave Marks через букву K и букву V. Оно добавляет поддержку RSS, После того, как вы это дополнение установили, вам достаточно Firefox, хоть через адресную строку, хоть на сайте, перейти по адресу на RSS-ленту. Дело в том, что подкаст — это всего-навсего RSS-лента, только там не текстовые материалы, а аудио. Поэтому, если у вас приложение LiveMarks установлено, подключено, просто переходите по ссылке, которая ведет на RSS подкаста, и в Firefox у вас откроется такая страница, уже дополнение LiveMarks, и там будет кнопка «Добавить в LiveMarks». Нажимаете ее, и LiveMarks — это настраиваемое дополнение, вы можете настроить, куда будут подкасты добавляться. Ну, у меня они по умолчанию добавляются в меню «Закладки», в раздел «Другие закладки». Вот, например, вы добавили программу «Инфотрон». Если вы ничего не изменяли, то после добавления открываете строку меню Firefox, ищите пункт меню «Закладки», раскрываете его, ищите раздел «Другие закладки», заходите в это подменю, и там увидите подменю, которое называется «Программа «Инфотрон» на радио «Рансис». Нажимаете стрелку вправо и видите в виде пунктов меню последние выпуски. По умолчанию, по-моему, штук 10 отображается. Хотя здесь есть ссылка на весь подкаст. Если вы нажмете «Открыть в браузере», то у вас откроется непосредственно страница. Но здесь есть следующие ограничения. Дело в том, что здесь подкасты вы легко можете обновлять и просматривать, но вот слушать вы его можете через браузер. То есть вот у вас отображается, скажем, 10 выпусков программы «Инфотрон» или какого-нибудь другого подкаста, радиопередачи, неважно. Вы здесь в подменю увидели, нажимаете на нужный выпуск, и у вас откроется этот выпуск в веб-браузере. То есть откроется страница этого выпуска. Там, скорее всего, будет веб-плеер, будет кнопка «Воспроизвести», но вот так управлять воспроизведением, как на Android, или в подплеер перематывать вы, скорее всего, не сможете. Хотя, если продвинутый веб-плеер встроен, то, может быть, и перематывать сможете. Но мне часто приходится подкасты слушать просто нажимая кнопку «Воспроизведение» и «Пауза». Перематывать, изменять скорость мне уже здесь не удается. Но, тем не менее, если подплеер не подхватил, то уж дополнение LiveMarks Firefox подхватит абсолютно любую ссылку, абсолютно любой подкаст. Кстати, точно так же можно и RSS-новости добавлять. Я не могу вам сказать для Google Chrome, как конкретно называется приложение. Ну, я думаю, если вы в поиск забьете дополнение для работы с RSS Google Chrome, скорее всего, что-то вы также сможете установить и также пользоваться. Ну вот, в принципе, основные способы, которые мне известны, которые я знаю, я вам перечислил. Ну, может быть, еще есть какие-нибудь, но на них уже сегодня время не остается. Так что слушайте подкасты, а я с вами прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Часть первая. Глава первая. Пассажирский фургон Nissan Urban, неуклюжий, некрасивый, одна из самых незаметных машин на улице Сьюдад-Панама. Их здесь тысячи. Как в Панаме, так равно и в окрестных странах. Примелькавшиеся, белые, с наглухо тонированными окнами, но это здесь никого не удивляет. В салоне не так жарко. На крыше багажник. На таких автобусах обычно возят туристов, постояльцев отелей из аэропорта Токуман и обратно до аэропорта. И вообще кого угодно. На багажник наваливают, соответственно, багаж, если он никуда больше не влезает. Например, туристов сразу много, и багажа при них не меньше. Мы багаж не возим, у нас там солнечная панель, помогающая подзаряжать три дополнительных аккумулятора, упрятанных как раз в багажный отсек. С ними можно позволить себе включить кондиционер, даже не заводя двигатель. Не на полную мощность, разумеется. Это привлекает меньше внимания. Панель с боков не видно, кто там будет смотреть сверху, нам все равно. На задачу это не влияет. Сейчас мотор фургона работает, улица шумная, до нас никому дела нет. Машина стоит у тротуара на Авендино Хосе де ля Крус Эррера. Улица в самом центре этого, на удивление, забитого небоскребами города, стиснутая их стеклянными стенами, как горная река скалами. Я сижу на втором ряду сидений, поглядывая на экраны двух лэптопов, размещенных на откинутых столиках и притянутых к ним резинками, чтобы не слетали на ходу. На одном из экранов, разбитом на четыре части, картинки с камер, направленных в разные стороны. На втором, на карте Гугля, ползет маленький треугольник, вроде наконечника стрелы, постепенно приближаясь к нам. «Кики, едут!» — сказал я просто для того, чтобы предупредить водителя. Следовать за приближающейся машиной мы все равно не собирались. «Понял!» — кивнул он, выпустив приоткрытое сейчас окно клуб сигаретного дыма. «ПВП 3 минуты!» — добавил я. «Понял!» — повторил он. Кики под 40. Он не панамец, он из Колумбии, хотя в Панаме живет давно. Среднего роста, плотный, сильный, он больше похож на испанца. Примесь индейской крови, которая есть там у всех, в нем почти незаметна. Вид у него всегда какой-то сонный и ленивый, хотя это впечатление обманчиво. При необходимости он может быть очень быстрым и очень агрессивным. Ошеломляюще агрессивным. Когда-то он служил в бригаде «Антинаркотикос», специальном подразделении колумбийской армии, созданном для войны с наркокартелями, базирующимся в основном в бассейне Амазонки. Дослужился он до сержанта-майора, главного сержанта. Но во время одного из рейдов был ранен, перенес несколько операций, в ходе которых ему как-то отремонтировали кисть, но продолжать службу он уже не мог, работала рука не так хорошо, как требовалось. Если присмотреться, то можно разглядеть два длинных продольных шрама, уходящих с его левого запястья на предплечье. Потом он перебрался в Панаму вместе с семьей, как-то устроился, поработал инструктором в местной жандармерии, но как-то служба не сложилась. 2 года назад он начал работать на меня. Водителем, помощником, охранником, в общем, на все руки от скуки, как и я сам, впрочем. За эти 2 года ни разу не пожалел, что его нанял. То есть вообще ни разу. Треугольник на карте еще приблизился к нашей позиции. Я включил еще одну, уже большую и дорогую видеокамеру, установленную на кронштейне и направленную в заднее стекло. «ПВП 2 минуты». «Понял». Я обернулся назад, закинув левую руку за спинку сиденья, взялся за ручку камеры, доворачивая на нужный угол и включая запись. «Ага, вон он едет, клиент наш». Большой черный Cadillac Escalade показался из-за угла метрах в 300, затем встал на светофоре, самым первым перед переходом. Я приблизил изображение. Водитель выглядит спокойно, наш клиент тоже не выглядит нервным. Сидит впереди, рядом с водителем, но он всегда так ездит, так что ничего удивительного. Все и должно быть как обычно, кроме маршрута. Так, зеленый. Теперь поток тронулся, сразу же растянулся. Камеры и большая, и малая, закрепленные возле окон, фиксировали картинку за окном фургона. Вот Escalade проехал мимо нас, вот машины, идущие за ним. Сейчас сиеста, машин на улице не так уж и много. Мы специально выбрали такое время, когда все хорошо видно, все просматривается. Съемка шла еще 5 минут, потом я камеру выключил. Достав из кармана на спинке переднего сиденья планшет, я ткнул пальцем в зеленый значок WhatsApp и быстро напечатал короткое сообщение. «Приятного аппетита! Меняю позицию. Ждите сигнала. От маршрута не отклоняйтесь». Через минуту пришел очень краткий ответ. «Окей». Не надо голосом, не надо телефонов. Если за человеком все же следят и ездят хвостом, то могут и микрофон в машину поставить. И даже к телефонам подключиться, хоть это и не так просто, как многим кажется. Микрофон куда вероятней. Это мы уже потом проверим. Сейчас это лишнее. «Кике, мы здесь закончили, поехали на Авенида Куба», — сказал я, щелчком кнопки отправляя планшет в сонное состояние.
1: «Сами поесть успеем?»
0: — спросил он, включая левый поворотник и пропуская поток машин. «Время есть, можем по пути тамалис купить».
1: «Отлично».
0: Кики еще и непривычно немногословный для латиноамериканца. Из-за этого иногда кажется каким-то ненастоящим, потому что так не бывает. Латиноамериканцы говорить любят. Делают это всегда быстро и многословно, как пулеметы. А этот все больше молчит, и постоянно кажется, что он вот-вот заснет. Фургончик тронулся с места, звонко рыкнув дизелем, легко влился в поток. И мы поехали дальше отрабатывать выплаченный нам аванс. Небо понемногу темнело. Даже в кондиционированном нутре Ниссана ощущалось, как душно за бортом. И дождь уже скоро будет. Здесь каждый день дождь. Климат-то экваториальный. До этого самого экватора рукой отсюда подать. Сезонов нет, круглый год одна и та же погода. Днем градусов 30 с небольшим, ночью где-то 25. Ну и влажность под 100%. Всегда. Влажность, влажность, влажность. Вокруг вывески банков, подъезды отелей, отражение неба в поляризованных стеклах, разноцветная толпа на тротуарах. В Панаме кто только не живет. Негры, индейцы, потомки испанцев. Бесконечные варианты смесей. И китайцев до кучи полным-полно. Их сюда на строительство канала завозили оптом. Ну а дальше, понятное дело, они еще размножились. Арабов здесь тоже очень много, на удивление. Машины все больше белые, не так раскаляются. Нормальные автобусы и расписные американские школьные, которые здесь работают за маршрутки. И называются «Дьяволос Рохас» — «Красные дьяволы». Бледно-желтые такси с зелеными коммерческими номерами. Шумно. Почти из каждой машины слышна музыка. Что для Латинской Америки странно, почти нет мотоциклов и мопедов, хотя в других странах их очень много. Разве что перевозчики пиццы на них гоняют. Думаю, что из-за погоды будешь каждый день под дождь попадать. Хоть центр города сплошь небоскребный и банковский, но видно, что это не мировая столица, а все же Латинская Америка. Пусть и машины здесь дорогие вокруг, и дома такие же, но все равно как-то не так. Тут газон вытоптан, и никто его не восстанавливал. Тут бы кое-что починить надо, но никто не чинит. Всем плевать. И так везде. Третий мир, кто бы что о себе не думал. И стройки. Везде стройки. Забор.

Спросил я у Кики на всякий случай. Нет. Ну, обычно ничего и не замечаешь. Если за нашим клиентом следят, то следят люди умеющие. Во всяком случае, Джеффри, подкинувший нам эту работу, рассказал, что ворочил этот человек большими миллионами. И все больше с целью их отмыть. Поэтому и бывшее место жительства покинул. И если кто-то его выследил с некой недоброй целью, то будет это, скорее всего, не дилетант-одиночка. Джефф же, в прошлом сержант из небезызвестного полка специальной авиадесантной службы в Харрифорде, а позднее проработавший с десяток лет телохранителем в разных нехороших местах, с такими вот пугливыми обычно и работает. Как сам выражается, делает security work вместе с бывшим полицейским из Ольстера, Стивеном. И мы с Кики тоже делаем security work, и сейчас помогаем Джеффу и Стивену за почасовую оплату, вроде как субподрядчиков. Мы выявляем слежку, если она есть. Вообще здесь в Панаме очень много людей, у которых есть повод опасаться за свою безопасность. Они сюда со всего мира съезжаются, покупая пентхаузы на Пунта-Пасифика и дома в гольф-клубах. Отсюда из Панамы практически никого никуда не выдают. И здесь легко получить местный паспорт, причем для этого совсем не надо быть гражданином. Достаточно, например, показать, что ты способен сам себе обеспечить приличный ежемесячный доход. Показал и живи, пользуясь всеми благами. Но иногда этих людей нагоняет прошлое. Иногда они просто опасаются, что оно нагонит. Многих из них природная неугомонность бросает в новые приключения уже здесь, и опять возникают проблемы. В Панаме легко найти проблемы. Через эту страну чуть ли не половина мировой контрабанды кокаина и оружия проходит. Так что все сопутствующие удовольствия присутствуют. И тогда они начинают искать защиты и помощи. А у кого ее искать? Иные и в полицию идти боятся, а иные просто не знают, куда и к кому ткнуться. Это Латинская Америка. И когда человек с большими деньгами просто так идет в полицию, кто знает, чем все это для него закончится. Поэтому люди с положением, даже местные, всегда предпочитают использовать связи. А приезжие, такие, у кого деньги есть, но связи еще не возникли, идут к таким, как Джефф со Стивеном, или к таким, как я. Нет, это вовсе не означает, что мы собираемся заменять собой полицию, отнюдь. Надо быть реалистами и не верить в истории из кино. Но зато мы знаем, к кому из полиции идти стоит, а к кому нет. И можем привести за руку. Мы можем кому-то позвонить и о чем-то договориться. Ну и вот так тоже можем организовать наблюдение или контрнаблюдение, прозвонить нового партнера и узнать, кто он такой и чем может быть полезен или опасен. Можем отвадить кого-то слишком назойливого или помочь избежать нежелательных контактов. Можем найти и нанять хороших охранников и даже телохранителей, а таких здесь мало, очень мало. Почему? Потому что это Латинская Америка. И если в смелости и решительности здесь людям не откажешь, то не откажешь им еще и в удивительной, безоблачной безалаберности. Они проспят, и опоздают, и забудут, и перепутают, и вообще. Достаточно вспомнить историю, случившуюся недавно в соседней, в общем-то, Гватемале. Америка выдала им скрывавшегося в Лос-Анджелесе организатора массового убийства. Причем просто людей в городском автобусе. Местная уличная банда решила продемонстрировать свою решительность и расстреляла первых попавшихся. Американский суд постановил его выдать, и американские федеральные маршалы доставили ублюдка по кличке Глист до гватемальского паспортного контроля, и там передали местной миграционной службе. А те просто проверили его документы и пропустили. Забыли встретить, не приехали, и даже оповестить паспортный контроль забыли. Ну как все упомнишь? Дел-то сколько? И те на паспортном контроле просто не знали ничего. Посмотрели на убийцу, пожали плечами и пропустили. И Глист растворился в толпе, и больше его не видели. Так тут дела и ведут, ага. И те, кто это уже понял, тоже ищут таких, как мы, не местных, но здесь уже освоившихся. Много сербов, например, едут сюда работать телохранителями. Любую службу безопасности возглавляет или экс-САС, или бывший израильский спецназовец. Израильтян, к слову, очень много в Латинской Америке в качестве инструкторов. Ну и для, как мы, многостаночников тоже место остается. Этому клиенту показалось, что за ним следят. А Джефф сказал, что в этом ничего удивительного он не видит. Очень даже могут следить. Причем желающих последить тоже может оказаться много. И сейчас мы с Кики эту слежку выявляем. Точнее, сейчас мы делаем предварительную работу для того, чтобы выявить. А уже заключение сделаем позже, к ночи примерно. Маленькая синяя стрелка побежала по

0: спутниковой карте города, то останавливаясь, то поворачивая, стремясь сблизиться с прочерченной красной линией, заранее согласованным маршрутом движения клиента. Новая позиция в месте, где легко припарковать наш Юрвен и откуда легко наблюдать. Клиент снова проедет мимо, потом еще раз в новой точке, еще и еще, а мы будем снимать, снимать и снимать. А потом просмотрим наши записи, и все станет ясно, потому что даже если слежка ведется с нескольких машин, которые меняются, они обязательно не раз попадутся в кадр. А еще в кадр попадутся лица тех людей, что сидят за рулем, а привычки постоянно наклеивать и отклеивать усы или, скажем, ездить в лыжных масках у них обычно не бывает. Если следят, попадутся. Фирма гарантирует. Глава вторая. Сигареты у Кики закончились как раз тогда, когда я отослал клиенту сообщение. День закончен, желаю удачи. Результаты я сообщу Джеффу, он меня нанял, а не этот самый Джеймс Гонсалес, полуангличанин, полуиспанец, приехавший сюда из Майами. А Джефф скажет ему, если надо. Эскалейд Гонсалеса скрылся за воротами Коста дель Эсте. Коста дель Эсте — скопление самых роскошных вилл в городе за высоким забором с хорошей охраной, со своим новым гольф-клубом. Там живут те, кто не хочет далеко отрываться от роскошных набережных, застроенных небоскребами, но предпочитает гулять по своим лужайкам и купаться в собственном бассейне. Цены за этим забором начинаются с 2 миллионов, что для нынешнего состояния рынка и для этой страны очень немало, знаете. Фургон остановился напротив Сабвея на Авенида Сантинарио, где Кики сбегал за сигаретами в маленький угловой магазинчик, торговавший журналами, компакт-дисками и какими-то сувенирами. А я начал собирать всю электронику в кофры, попутно копируя все записи с хард-дисков, из карт-памяти и с большой камеры на флешке. Затем снова открыл WhatsApp и натыкал уже другому абоненту. «Дома через 30 минут забери флешки». Дождался появления второй галочки, означающей, что сообщение прочитано. Затем телефон присвистнул, пришел ответ. «Окей». «Нормально, с этим разобрались». «Хефе, куда?» — спросил вернувшийся Кики, забираясь за руль. Фургон слегка качнулся, пока он забирался в кабину. «Домой меня забрось, и можешь быть свободен. До завтра».
1: «Сделаем!»
0: — кивнул он, снова заводя мотор и отъезжая от тротуара.
1: «А что на завтра?»
0: «Пока не знаю, будь просто готов». Флешка перекочевала в карман, крышка лэптопа закрылась. «Я с утра тебе позвоню».
1: «Понял».
0: Фургон развернулся возле похожего на пряник переросток здания банка «Хенераль» и покатил в обратном направлении. До моего места жительства отсюда тоже рукой подать. Пара поворотов, выезд на Каредер-Сур. Дорогу, идущую больше по мосту над океаном, чем по земле. Замелькали за окном свечки всех этих жилых небоскребов. Trump Ocean Club, Tower 19. Мыс Пунта Пасифика ими забит так плотно, что, кажется, между их стенами ни единого свободного метра пространства не осталось. Хотя на самом деле это вовсе не так. Просто дома колоссальны по размерам. Потом снова поворот на главную улицу Сьюдад-Панама, Авенида Бальбоа. И вскоре мы подъехали к моему дому. Еще одной башне о 55 этажах, называющейся Destiny Tower. Nissan притормозил у подъезда, и я выскочил в раздвижную дверь, накинув на плечо ремни двух сумок с оборудованием. Кики махнул рукой, прощаясь, и газанул с места, оставив в воздухе облачко дизельного выхлопа. После кондиционированного нутра микроавтобуса панамская духота навалилась со всех сторон. Ощущение такое, что в турецкую баню вступил. Сколько уже здесь живу, но к этому никак привыкнуть не получается. Быстро пересек покрытой плиткой тротуар. Двери из толстого, голубовато-тонированного стекла бесшумно разъехались передо мной, пропустив в опять прохладный, просторный холл, уставленный широкими диванами и журчащим фонтаном. Знакомый охранник кивнул мне из-за стойки, ну и я в ответ ему тоже. Глянул на часы. Есть еще время. Можно подняться к себе и сбросить груз. Возле лифтов поздоровался с пожилой, скорее даже очень пожилой, американской парой. Соседями. Те дружно блеснули мне навстречу вставными зубами. Здесь много американцев, и большинство из них пенсионеры. В Панаме дешево жить, а качество жизни очень даже на высоте. Так что выходят на пенсию и едут сюда. В столице, впрочем, их не так много, а вот в окрестности такого города, как Давид, например, заселены ими чуть менее, чем полностью. Лифт открылся с мелодичным звоном, я выудил из кармана карту-ключ, воткнул в приемник на панели. Просто так не поедет, тоже мера безопасности. Здесь тихо, но... Это для Латинской Америки тихо. Здесь другие стандарты тихости. Так что лучше так, запирать замки за собой. Сначала зеленоватый пол лифта плавно толкнул в пятки, затем появилось ощущение невесомости на какие-то мгновения. Лифт скоростной. Меня на 43-й этаж за секунды забросил. Просторный мраморный холл со светлыми стенами, двери под темное дерево. Щелчок замка, и я дома. Не останавливаясь, протащил сумки в кабинет, в который переоборудовал одну из двух спален. Свалил возле стола. «Папи, ты дома?» Голос из спальни, но слышно, как шумит вода. «Папи — это не папик. Здесь так и ровесников зовут, если ровесники в мужьях или любовников. И хотя Расита младше меня на 22 года, я зову ее мамми. Иногда. «Дома, ты собираешься?»
2: «Да, скоро выхожу».
0: Она появилась в дверях, завернутая в белое купальное полотенце, подчеркивающее смуглость кожи.
2: «Папе, поцелуй!»
0: Она протянула руки для объятий. Обнял, поцеловал. Губы у нее пухлые и теплые, глаза черные, как волосы, нос черный, курносый, явно от примеси индийской крови. Голос низкий и хрипловатый. Этим голосом она время от времени говорит, что любит. А я примерно с той же частотой в это не верю. Ей со мной, может, и хорошо, но точно удобно. Расита не местная, она из Колумбии, из Картахены. Расита работает в стриптизе, а весь стриптиз в Панаме — колумбийки, равно как и большинство проституток. Это не потому, что колумбийки такие испорченные, а потому что в Колумбии нескончаемая гражданская война, и по-другому заработать на жизнь у них просто не получается. И потому что колумбийки красивее панамок, которые в большинстве своем слишком темные, слишком коренастые, рано располневшие, и красивых среди них совсем немного, на мой взгляд. Расита жаловалась на местных, что они, по сравнению с колумбийцами, недостаточно страстные и темпераментные. И при этом она будет говорить это мне, который по сравнению с любым латиноамериканцем, как рыба хладнокровная. Темперамент и я вообще существуем в разных реальностях. Но целовать ее приятно. И не только целовать. В мои-то 45. Ладно, пусть так, все равно по-другому не будет. «Все, я высушу волосы и побегу». Расита унеслась, затем послышался звук включившегося фена. Присвистнул телефон, приняв сообщение. «Я внизу». «Иду», — ответил я. Убедился, что флешки в кармане, и вышел из квартиры. Опять знакомое ощущение проваливающегося пола в лифте, блымкнувшая короткая мелодия при открытии дверей, просторный холл. На диване у стены слева я обнаружил молодого, лет 25, тощего и высокого парня с взъерошенными волосами, одетого в широкие шорты и свободно болтающуюся белую майку, длиной чуть ли не до колен. В руках у него был небольшой планшет, в экран которого он сосредоточенно таращился, попутно еще и тыкая в него пальцем, явно собираясь отправить сообщение. Но меня он заметил.
2: «Старшой!»
0: Парень поднялся на ноги и чуть глумливо откозырял. «Привет, Вить!» — протянул я руку. Пальцы у него были длинные, тощие, как он сам. Атлетом Витьку при всем желании было не назвать, но в своем деле он был настоящим докой, за что и ценился. Настолько докой, что я ни разу не пожалел о том, что вытащил его из тюрьмы Лохойя и до кучи еще и на зарплату взял. В тюрьме Витек оказался по собственной, откровенно говоря, глупости. Отправившись в Панаму за лучшей долей из родной Макеевки, он не придумал ничего лучше, как ввести вырученные от продажи домика на родине деньги в наличных долларах, к тому же припрятав их в багаже и не декларируя. В ином месте были бы иные проблемы, но в Панаме, в которой кокаин чуть ли не в сигаретном киоске можно купить в среднем за 10 долларов за грамм, а потом продать в Америке, например, в несколько раз дороже, отношение к недекларированной наличке крайне плохое. Такого человека сразу берут и везут в тюрьму, где он может просидеть год, а то и два, ожидая разбирательства по своему делу. Так и с Витьком случилось, который прямо с паспортного контроля отправился в отделение для иностранцев той самой Лохойи, жуткой дыры, в которой даже воды нет. Сидящих там раз в день выводят к реке, где позволяют набрать воду в пластиковые емкости. Да-да, прямо из реки, Панамской реки, текущий через экваториальные джунгли и собирающий всю заразу. А если нет емкостей, то сидит так, без воды. У меня в отделении для иностранцев Лахуи проводил время один не слишком удачливый клиент, гражданин России и Израиля по совместительству, умудрившийся посетить половину тюрем в половине стран в силу своего неуемного желания влезать во все аферы. И он же показал мне совсем растерянного молодого парня, сказав, что тот уже успел зарекомендовать себя среди зэков, сумев что-то там наладить с интернетом. Тут оговориться надо. Пусть плохой ей дыра, но если у тебя есть деньги, то будет и интернет, и телефон, и даже девиц приведут по требованию, только плати. И Рома, тот самый русско-израильский авантюрист, совершенно неожиданно и бескорыстно попросил парню помочь, мотивируя тем, что Витек не злодей, а просто лох. И уговорил. Особых трудов вытащить Витька из тюрьмы не составило. Все это вылилось в несколько звонков и ужин с адвокатом Рамиросом, братом директора этой самой тюрьмы. Чуть сложнее оказалось выручить конфискованные 12 тысяч долларов. Но и с этим разобрались. Полиция в Панаме организована американцами и не слишком коррумпирована. В ней просто бардак, как и везде. 1000 ушла за содействие, 11 Витек получил на руки, окончательно воспылав ко мне любовью и благодарностью. Рома, который, к слову, вскоре тоже вышел и уехал в Бразилию, наверное, за новым сроком, не соврал. Витек оказался почти гением. Был он и программистом, и железячником, и даже электриком, если надо. Он собирал из самых неожиданных компонентов сигнализации. Быстро разобрался в предмете и теперь знал все об аппаратуре для слежения и наблюдения. Он умел находить жучки и имел для этого все необходимое. В общем, вытаскивать из Лохоя его стоило. Точно стоило. Ни разу об этом не пожалел. «Держи!» — я протянул ему флешки. «Сразу займись, хорошо? Не тяни. Если что обнаружишь, снимки, машины, лиц, почисти, если надо. И мне почтой. И заключение. Договорились?»
2: «Не вопрос, так и сделаю».
0: «На завтра у тебя все готово?»
2: «Да, все как надо. Вы тоже подъезжайте, надо будет проверить, как сигнал идет».
0: «Подъедем, куда денемся, если смысл будет». Обнаружим слежку, устроим видеонаблюдение в доме клиента. Следующая стадия. Чуть более затратная для его бюджета. А сами расположимся в своем чудо-фургоне неподалеку, чтобы можно было и наблюдать, и быстро реагировать, случись чего. Флешки вместе с его планшетом перекочевали в небольшую сумку, висящую на плече. И Витек заторопился к выходу, шлепая тапками по тощим пяткам. Как он в этих флип-флопс вообще машину водит? И не он один ведь? Я раз попробовал и на всю жизнь закаялся. Специалист наш между делом вышел на улицу, сел в припаркованный у тротуара белый пикап Nissan Frontier и уехал. Войдя в квартиру, вытащил из-за пояса, оттянув клипсу кобуру с компактным Heckler & Koch P2000 и поч с запасным магазином. Сложил это все в ящик у входа. Это экипировка на выход. Так что пусть у выхода и лежит, с ключами от машины и солнечными очками. Все, теперь никуда не иду. Все дела дома. Через гостиную пробежала совершенно голая Росита, сверкнув смуглым телом, что-то поискала в своей сумке, валяющейся на диване, потом снова мчалась в ванную, откуда все еще доносился шум фена. Я между тем переоделся в спальне в тренировочные шорты с майкой и удалился в кабинет. Мне еще с записями работать. В свое время чувствую, что, теряя форму и набирая вес, нашел способ совмещать нужное с полезным. Поставил в кабинете велотренажер. На его ручках разместил самодельный отстегивающийся столик. А на столике закрепил клавиатуру и положил мышку. А большой 27-дюймовый монитор повесил напротив на стену. Если не печатать и не отвечать на письма, а просто смотреть, то вполне удобно получилось. И делом занят, и калории расходуешь. Вместе с бассейном, что разместился на крыше моей башни, и со спортзалом на 27-м этаже — некий эффект наблюдался. Сильно скинуть вес не получилось, но в тонус пришел и, по крайней мере, дальше не набирал. И на том спасибо. Только успел взобраться на тренажер, в кабинет забежала уже одетая Росита. Обняла, поцеловала.
2: «Папе, я пошла. Будешь скучать?»
0: «Буду. Обязательно буду». Я приобнял ее за плечи. «Осторожней там».
2: «А ты бы сам зашел и присмотрел».
0: Засмеялась она. «Как-нибудь», усмехнулся я. «А так Майло присмотрит». Хлопнула входная дверь. Росита унеслась. Она работает в Хрустальном дворце. Это вроде как лучший стрип-клуб в Панаме. Совсем недалеко отсюда, на Бальбоа тоже. Она туда пешком ходит. Познакомились мы... Да как я со всеми тут знакомлюсь? Через работу. Майло, а если точнее, то Мило, хорват из Амстердама, перекупил хрустальный дворец у прошлого владельца, который был вынужден быстро покинуть страну после того, как у властей появились вполне законные подозрения в том, что через клуб отмываются деньги с белого порошка. Тут, собственно говоря, половина всех транзакций отмывочные. Но хозяин дворца действовал совсем уж нагло, взорвался. После того, как Майло клуб купил и довел его до ума, превратив из посредственного полуборделя в место относительно чистое и популярное, владелец решил, что продешевил. И через оставшихся в Панаме бывших коллег подкатил к Майло за добавкой. Майло посоветовали обратиться ко мне. Я обратился к знакомым в полиции, те заинтересовались делами оставшихся в стране друзей, причем так удачно, что еще один был вынужден уехать, и дело быстро затихло. Но я в процессе спасения стрип-клуба от неправомерных притязаний познакомился с Раситой. В клубе, понятное дело. И пригласил ее... Скорее, она меня заставила пригласить ее поужинать. Поужинали. Расита была типичной колумбийкой, то есть темпераментной, веселой, неунывающей, раскрепощенной в постели. Далеко не гением, если уж быть откровенным до конца, но и не дурой из тех, от которых в ужасе ждешь, что они вот-вот откроют рот и заговорят. Приходилось в жизни и таких встречать. Послушать ее было даже интересно. У Раситы было чувство юмора и умение рассказывать все истории через себя, то есть заново испытывая все эмоции. Я любил, когда она болтала. А вот ходить в хрустальный дворец я уже не стал. Решил, что буду чувствовать себя странно, видя Раситу, гуляющую по залу в их униформе, белом кружевном белье, светящемся под прожекторами, или танцующую на столе для кого-то другого, и ощущать себя сутенером, что ли, не знаю. Так что за ней приглядывал Майло. Приглядывал — это в смысле был готов защитить в случае чего. Девушки из хрустального дворца уходили с посетителями, если те нравились, и готовы были заплатить 400 американских долларов за право увести. Но Расита не уходила. Это мне Майло как-то сообщил. Уходила ли до знакомства со мной? Я не спрашивал. Какая разница? Да какое право у меня спрашивать? Вот так и живем, да. Ну, в общем, мне с ней хорошо. Более или менее. И мне хочется, чтобы ей было хорошо со мной. Не знаю, насколько это получается. Маховик велотренажера негромко жужжал, я выставил нагрузку примерно на среднюю, так что на педали приходилось давить. Хорошо бы потерять эдак калорий 800 за время работы. Выбрал первый ролик с основной камерой и запустил его. Он и есть основной. Периферийные, большие, используем для того, чтобы зацепить какие-то потерянные детали. Или, например, выявить слежку уже за нами самими. Такое тоже возможно, и однажды случалось. А для того, чтобы узнать, следят ли за клиентом, достаточно и этой записи. За Гонсалесом следили, я это определил уже минут через 20. Две машины, белый акцент и серебристая фиеста. Даже если следит 5 машин, укрыть это от видеонаблюдения невозможно. Мы сделали 8 съемок в течение дня, выбирая места так, чтобы сложно было следовать за объектом по параллельным улицам. В таких условиях хвост вынужден просто меняться. Одна машина идет ближе к наблюдаемому, вторая отстает, затем наоборот. И они обязательно попадут в кадр обе. Если ты сделал много съемок, то они попадут во все. Неважно, как они маскируются за другими автомобилями и чья очередь ехать ближе. Если во всех роликах ты видишь одни и те же машины с одними и теми же людьми внутри, вывод напрашивается сам собой. Просто как мычание, но это надо знать, и для этого нужны люди. И связь с объектом наблюдения. Вот за это здесь тоже платят. Дотянувшись до телефона, набрал Джеффа. Откликнулся он почти сразу. «Привет. Есть слежка. 2 машины. 4. 3 мужчин и женщина. Как будут готовы фото, сразу вышлю». «Понял. Спасибо», — послышалось из трубки. «Гонсалес не ошибся, получается». «Получается. Жду фотографий тогда. Есть что на завтра?» «Их дом. Сейчас позвоню Виктору и скажу, чтобы с утра начинал. Его пропустят внутрь?» «Договоримся. Береги себя». Так, теперь остальные ролики. Мало ли что подозрительное удастся углядеть на них. Смотреть надо все, как бы ты ни был уверен в том, что уже во всем разобрался. Никогда нельзя разобраться во всем. Это я уже давно понял. А снимки сделает Витек, и он же мне их пришлет. А я перешлю Джеффу. Пусть думают, что с этим всем дальше делать. Глава третья. Когда я слез с тренажера, счетчик калорий показывал 692. Так что неплохо потрудился. Залез в душ, потом быстро умял большую миску фруктового салата, который мне оставила Росита. Вроде как, опять же, здоровая пища. Латиноамериканки в большинстве своем сильно предрасположены к полноте, особенно те, у кого есть примесь индейской крови. И особенно разъедаются в заду, нарожав детей, решив, что все в жизни уже достигнуто. Росита, к счастью, благодаря профессии или взглядам на жизнь, за собой следит. И тем самым решает еще и за меня проблему здорового питания. Ей что одну порцию того же салата нарезать, что две, разницы никакой. Она вообще на кухне чувствует себя как рыба в воде, благодаря более чем традиционному воспитанию. Расправившись с салатом, я внес в программу счетчик в телефоне название блюда, получив взамен количество калорий, добавившихся к моему дневному рациону. Вот так. Даже чуть не добрал до нормы. Молодец. Но при этом тоскливо подумал о том, что совсем не наелся. Но затем решил быть сильным, дьявольски сильным, и по холодильнику не шарить. По крайней мере, за едой. Достал из шкафа бутылку молодого бордо, налил в бокал и вышел на террасу встречать закат. Закаты здесь безумные. Солнце огромное, пронзительно пурпурное, садится прямо в океан, за длинным рядом судов, ждущих своей очереди на вход в канал. По волнам россыпью переливаются искры. Прилив накатывает на берег широкими пенистыми волнами. Ближе к берегу видны стоящие яхты и рыболовные баркасы. С океана тянет запахом соли, йода, а запах гниющих водорослей ушел. Прилив накрыл берег. Слышно, как в баре неподалеку играет музыка, что-то мексиканское. Шумят далеко внизу машины, толкаясь по Авенида Бальбоа. Где-то играет саксофон, уличный музыкант на жизнь зарабатывает. Вино было легким, но терпким. Даже неожиданно хорошим для такого молодого и недорогого. Надо будет, запомнив название «Шато» и год разлива, прикупить еще. Пусть будет. Терраса у меня просторная, как и квартира. Здесь на берегу тесно не строят. Хватило места и для шезлонгов, и для стола со стульями, и газового гриля, который никогда почти не используется. В самой квартире две спальни с двумя ваннами и гостиная, а площадь под 200 метров, и стеклянная стена с видом на океан. И обошлось мне это счастье, а я действительно люблю свою берлогу, чуть больше, чем в 300 тысяч долларов. Половину тех денег, что я привез сюда, с собой. Но это уже кризис помог. Раньше эта квартира в два раза больше бы стоила. Здесь действительно можно иметь куда больше всего за меньшие деньги. Даже больше, чем в штате Аризона, откуда я сюда и приехал. Долгий путь от дома, верно? Затем телефон напомнил о таблетке. Старость не радость. Вот в последний год сахар подскочил. Случайно обнаружили. Теперь приходится ограничивать себя еще и в сладком, до которого всегда был большим охотником. Но тут уж никуда не денешься. У отца моего был сахар высокий, а у деда так и вовсе диабет в инсулиновой форме. Так что надо беречься. Прошел на кухню, вытащил из стенного шкафа блистер с таблетками, отломил от одной половину. Налил воды в стакан, запил лекарство. Отметив про себя, что надо зайти в аптеку, запас заканчивается. Снова присвистнул телефон в кармане. Проверил, почта пришла, от Витька. Ага, тогда к делу. Вернулся в кабинет, уселся уже за стол, переключившись на другой монитор, поменьше. Так, с десяток файлов пришло. Открываем. Витек изображение подчистил и поправил, это заметно. Уменьшил контрастность там, где падала тень на лица, отдельно выделил номера машин. В общем, все, как и у нас заведено. Мы в своей работе стандарты сами задаем. В Фиесте, кажется, двое братьев, если не близнецы даже. Только очки, разные прически. У одного бородка, второй выбрит начисто. Волосы светлые, к слову, не из местных публика. Приехали с Гонсалесом из Майами? Очень может быть, все случается. В акценте мужчина и женщина. Оба молодые, до 30. Женщина то ли латиноамериканка, то ли азиатка. Очки большие, глаз не видно. Смотрит все время как-то неудобно для камеры. Мужчина среднего сложения. Кажется, насколько получается разглядеть, с короткой стрижкой. Круглолицый, нос короткий, прямой, уши чуть оттопыренные, волосы темные. Может быть, кем угодно и откуда угодно. И тоже темные очки. Ничего удивительного и подозрительного. Здесь все в очках. Солнце очень яркое. Я тоже их почти не снимаю. Машины. Машины обычные, хотя
2: Не совсем. У «Фиесты» на стекле маленькая наклеечка. Витек молодец, заметил ее и выделил, заодно почистив и укрупнив. Зелененькая надпись, знакомая. Хоть и прочитать сложно, но по начертанию узнается. Ага. Да это «Националь». Одна из крупных прокатных компаний в Панаме. Машина прокатная. Уже интересно. Переписал номер, затем нашел в списке контактов WhatsApp имя Винсенте и отослал запрос. Можешь проверить номера. Как обычно. Почти сразу пришло уточнение. Как обычно, это $100, если понятней. Я ответил просто «да» и выслал оба номера. Завтра с утра пришел ответ. Ну да, рабочий день закончен. Винсенте, который работает в полиции, уже дома с женой и детьми. Все теперь завтра. Позвонил Витьку, сказал, чтобы завтра с утра брался за дело. И на пикап пусть наклеит рекламу «Инстальясонас Электрикас», чтобы меньше вопросов у соседей было. Налил себе еще вина, попутно отметив, что алкоголь очень калорийный. И я все свои труды пытаюсь пустить на смарку. Но бокал допил и, поборов соблазн налить еще один, отправился спать. Проснулся под утро. Тихо пискнул, активировавшись сам по себе, нетбук на тумбочке в изголовье кровати. Тоже работа Витька, к слову. Я уставился в экран, заранее зная, что там увижу. И что ожидал, то и увидел. Скрытно расположенная камера поймала Раситу, вошедшую в квартиру и запирающую дверь за собой. Кивнув, я прикрыл крышку компьютера и завалился на подушку. Расита, наверное, не знает до сих пор, что каждый раз, входя в дом, попадает в камеру. Ну и не надо знать, а то разболтает, кому не надо. Стрип-клуб — это не детский сад. Всякая система безопасности хороша до тех пор, пока они не знают. Когда Расита вошла в спальню, я сделал вид, что сплю. Она забралась под одеяло, прижалась к спине упругой грудью, я почувствовал ее дыхание на шее. Но виду не подал, а вскоре и вправду уснул. Когда проснулся, она, понятное дело, видела уже третий сон. Если бы она работала каждую ночь, мы бы, наверное, даже не встречались, только видели друг друга спящими. Но сегодня она останется дома. Тоже результат ее нынешнего положения. Раньше она работала почти каждую ночь, надеясь накопить денег и как-то устроиться или здесь, в Панаме, или дома в Колумбии. Виза у нее была временная, пока работает. И власти за этим здесь следят, выдворяя оставшихся. Но эту проблему с помощью связи тоже удалось решить, так что жизнь Раситы стала намного спокойней. Утро принесло легкий запах водорослей. Океан отступил от берега, обнажив серую грязь, покрытую заполненными водой ямами и грудами бурых этих самых водорослей. В Сьюдад-Панаме нет ни единого пляжа, песка здесь нет вообще. Большинство пляжей в Панаме со стороны Карибского моря, да и те не слишком чистые. Течение приносит туда весь мусор со всех сторон. А отсюда, с океана, пляжей всего несколько. И при этом они то закрыты из-за акул, то еще что-то с ними не так. И купаться, догоняя ушедший далеко-далеко в отлив океан, на них плохо. Отели, что стоят на берегу, строят огромные бассейны, заполняя их через фильтры водой из океана. Есть великолепные пляжи на архипелаге Ля Перла, что в 50 километрах от берега перешейка. Но туда так просто не накатишься. Да и не люблю я пляжи, если честно. Я там сонным становлюсь и сгораю вечно, так что ну их нафиг. Достав из холодильника 3 баночки обезжиренного йогурта без сахара, но зато с фруктами, я вышел на террасу. Еще не очень жарко, еще даже духота всерьез не навалилась, так, как она придавит в середине дня. Так что на балконе сейчас хорошо. Сняв с крючка дешевый, но мощный китайский бинокль, посмотрел на огромный круизный лайнер, входящий в канал. На очереди стоял глубоко сидящий «Панамакс», танкер такого размера, который как раз через наш канал может проходить. И рыбаков прибавилось. С утра самый лов. Ел медленно, напоминая самому себе, что чем медленнее ешь, тем лучше ты сыт. Совсем свихнулся на диете, получается. Одеваться некуда. Возраст. Чего ты хочешь? Затем выпил кофе без кофеина, понятное дело. Посмотрел на часы и решил, раз уж никто пока не звонит, подняться в бассейн. А потом и железки поворочить, если успею. Не успел. Сначала прислал сообщение Висенте и сказал, что машины с такими номерами в Националь нет, а номера числятся за развозным фургончиком, с которого они недавно исчезли, и стареньким Ниссаном, у которого их скрутили на стоянке. Тупик? Ну, вроде бы в прокат сдается много машин, и найти среди них ту, что попала к нам в кадр, даже для полиции было бы сложно. не говоря уж про нас, кустарей-одиночек. Но уверенность в том, что за Гонсалесом следовали люди криминальные, решительно окрепла. Затем позвонил Витек и сказал, что его на подъезде перехватил Джефф и развернул обратно, не объясняя причин. Сказал, что так надо. Едва я собрался Джеффу звонить, как он проявился сам. «Какие новости? Виктор сказал, что ты его туда не пустил».
1: «Точно, новости».
2: Голос его звучал странно.
1: «Не пустил. Кто-то убил жену и сына Гонсалеса и похитил его дочь. Прямо из дома, в Коста-де-Леста».
2: Я вздохнул, зажмурился, чувствуя, как немеет лицо. Никогда не видел семью Гонсалеса, только его самого. И лишь однажды, но... Страшно это, просто страшно. Потом спросил.
1: «Кто?» «Я же сказал, кто-то», — вздохнул он. «Мы не знаем».
2: «Дерьмо», — выругался я вполне искренне. «Надо было сразу ставить ему в дом наблюдение».
1: «Ты же знаешь, что он отказался. Да и ты не успел бы».
2: «Успел бы. У нас всегда все готово для этого». «Да, Гонсалес отказался. Сказал, что следят за ним, а не за семьей. Если обнаружим слежку за ним, то тогда займемся домом». «Вроде логично, но логика немного хромает. Если он отмывал деньги от наркотиков в Майами, то это были, скорее всего, колумбийские деньги. Как если бы он отмывал в Лос-Анджелесе, то я бы сказал, что деньги мексиканские. Ни колумбийцы, ни мексиканцы из наркокартелей, если собираются кого-то убить, не стесняются убивать заодно из семьи. Они считают, что так эффектнее и эффективнее. Может и так, некая ублюдочная логика в этом есть. Странно, что Гонсалес отказался. Денег пожалел или что-то не хотел показывать. А ведь мы могли бы знать, кто к нему вломился.
1: Как это произошло? Пока там полиция работает, но Стив кое-что выяснил. Их затащили в подвал и там застрелили. Оружие не нашли, но предварительно 380-й калибр. По два выстрела в голову. Одним валили, второй шел как контроль.
2: Ты фото получил?
1: Стивен уже передал их в полицию.
2: Ну да, мы работаем до тех пор, пока с полицией дружим. Да и вообще, это их работа искать убийц. Хоть и очень сомневаюсь, что найдут. Вообще, Панама считается спокойной страной, но спокойной по латиноамериканским меркам. Здесь, в столице, например, уровень убийств очень высокий. Но убийства распределяются или по трущобам, которых здесь много, или среди специфической публики, вроде наркотрафикантов, которых тут еще больше. Сальвадорские банды, никарагуанские, колумбийские, гватемальские. В последнее время прибавилось мексиканцев, оттянувших на себя большую часть колумбийского кокаинового трафика. Они тоже почем зря стреляют друг друга. Члены Пандиас в своих барриос стреляют и режут, едва увидят кого-то неправильного на своем клочке земли, и никого это не волнует. А вот турист, например, рискует быть разве что обворованным и ограбленным, но обычно не убитым. И то, если выйдет за пределы сверкающих центральных районов города в неправильное время. Правда, это несложно, потому что главная трущоба Сьюдад-Панама расположена совсем рядом. Это Каско-Вьеха. И в ней одновременно с толпами наркоманов, уличными негритянскими бандами и помойками в развалинах расположен президентский дворец, например, и много посольств, и всякие туристические достопримечательности. Так что выходит, как в кино. Ты туда ходи, а туда не ходи. Такой вот город контрастов. Еще бывают перестрелки на бытовой почве. Нелегального оружия здесь очень много. Пару лет назад по всему городу гонялись друг за другом два джипа с пьяными компаниями и палили почем зря. А за ними гонялась полиция. Остановили, в конце концов. Несмотря на активную стрельбу, обе машины были почти целыми. А пострадала лишь толстая девица в одной из них, которой пуля пробила одну ягодицу и застряла во второй. И все. Так, к чему это я? К тому, что убивают все же много, а убийц находят мало. В случае стрельбы в трущобах их просто никто и не ищет. Чтобы сесть в тюрьму, например, надо начать воровать или торговать наркотиками уже за пределами своей помойки. Тогда полиция очень даже может тебя загрести. Убийство в наркокартелях расследовать еще сложнее. Да и плевать полиции на то, что наркос друг друга убивают. Находят чаще всего просто убийц, бытовых и всяких подобных. Там, где жертва обычный гражданин, так сказать. А вот убийство семьи Гонсалеса, мне кажется, все же наркоубийством. Или все же нет. Убита семья, глава которой отмывал кокаиновые деньги. Все признаки налицо. Что меня смущает? Пожалуй, что внешность тех, кто сидел в машинах.
0: Ну не бывает здесь убийц европейской внешности. Даже если бы Гонсалеса заказал кто-то из Америки, он все равно бы обратился к кому-то местному. И в машинах были бы типичные местные бандитские морды. И не было бы женщины. Пожалуй, это тоже не в местной традиции. Все в этой ситуации странно. Очень странно. Я поймал себя на том, что так и сижу на скамье, задумавшись, начисто забыв про штангу. Ладно, сегодня упражнение по боку. Найдутся другие дела. Достал телефон, позвонил Кике. Сказал, чтобы тот ехал в офис, а сам спустился домой, переодеться. Расита спала, естественно, так что я старался не шуметь. Привычно надел легкие чинос, просторную гавайку, натянул мокасины на босу ногу. И легко, и удобно. Прихватил сумку из кабинета. На выходе воткнул внутрь за пояс брюк кобуру с хеклером. Заодно также привычно проверив, с собой ли у меня зеленая карточка оружейной лицензии. Сгреб ключи от машины, очки Ray-Ban и ушел, закрыв за собой дверь на ключ. Если у панамца есть деньги, он покупает себе внедорожник Toyota Prado. Скорее всего, белого или серебристого цвета. В результате в центре таких машин много. Так что обладание одной из них делает тебя почти невидимкой. Когда я выбирал машину для себя, то руководствовался в основном этим критерием. Гаражные ворота поднялись, повинуясь команде с пульта, и выпустили меня на Авенида Эквадор. Откуда я выехал на Бальбоа, где сразу втолкнулся в поток машин. Выбрался от него по развязке на Каре-дер-Сур и по нему рванул уже вдоль берега, к 124-й Восточной, к огромной промзоне почти что сразу за Коста-дель-Эсте, в которой жил Гонсалес. Снова промелькнул утыканный небоскребами Уотерфронт, на этот раз уже слева. Дорога, поднятая на могучих столбах, повисла над океанскими волнами, затем снова вернулась на берег, возле заправки «Дельта». Вывела меня на развязку, проложенную по будущей стройплощадке. Землю уже разровняли, но строить еще не начали. А затем показалось скопление всевозможных, современно выглядящих промышленных зданий. Всякие склады, офисы, фабрики, вроде мебельных, или по изготовлению акрилового волокна. Сборочное производство, целый район, черт ногу сломит. Но опять же, когда я подбирал место под офис, отчасти таким критерием и руководствовался. Я клиентов в офисе не принимаю, выезжаю на встречи. А там именно что штаб-квартира. Даже адреса никто не знает, и никто посторонний там не был. Тойота повиляла по нешироким, забитым грузовиками проездом, нырнула в один из дворов под автоматически поднявшийся шлагбаум. Остановилась у стены склада на очерченном прямоугольнике, рядом с уже знакомым пикапом Nissan. Вышел из машины, ощутив, как усиливается духота. Солнце беспощадно испаряло влагу, что с океана, что с джунглей, с обратной стороны города. Мокрых, болотистых, буквально пропитанных водой. Ну и часам к пяти небо опять разродится дождем. И так каждый день, круглый год. Подойдя к неприметной двери, позвонил в домофон, заодно глядя в камеру. У меня и ключ есть, но как-то не хотелось застать Витька в неудобный момент. Вдруг он еще не проснулся... А вдруг он не один? Витёк, после того, как я вытащил его из Ла-Хойи, начал устраиваться в городе. И первым делом попытался заселиться в Каско-Вьехо, невзирая на мои предупреждения. Как и подобает хохлу, по себе знаю, он упрямо даже на разумные доводы реагировать не любит. Сказал, что там ему нравится. Пусть и не в самую трущобу залез, с краю поселился, но допрыгался очень быстро. Был изловлен на улице какой-то шпаной, которая не удовлетворилась тем, что выгребла у него из кошелька все, что в нем было, а потащила его еще к банкомату, деньги снимать. Его не шибко обильное состояние спас дневной лимит, выдав всего 500. Но жить ему там сразу разонравилось. Витек захотел пистолет, и я отвез его в Клейтон, совершенно американский городишко неподалеку от столицы, в бывшей зоне канала, где один знакомый русский держал оружейный магазин и стрельбище. Там Витьку помогли оформить лицензию, а потом продали ему компактный ГЛОК, с которым тот теперь не расставался. А стрелять и более-менее попадать в цель я нашего специалиста сам научил. А еще он начал ночевать в офисе, а если точнее, то в мастерской. Да как-то так вышло, что там и обосновался. Там была хорошая душевая, которую Витек еще и отделал получше сам, после чего она стала выглядеть так, словно ее украли из хорошего отеля. А затем в одну из комнат завез двухспальную кровать, еще какую-то мебель, да и остался. Ну, а я не возражал, потому что без дела он сидеть не мог, все время возился или с компьютерами, или с чем-то еще. И в основном по делу. Ну и офис все время был под присмотром, и специалист под рукой. Электрозамок в двери щелкнул, я зашел внутрь, снова с облегчением вдохнув кондиционированный воздух. Внизу у нас была одна большая комната, которая использовалась и как склад, и как мастерская, и даже гараж при необходимости. Потому что в нее можно было заехать через поднимающиеся ворота. А на втором этаже был, собственно, офис и комната, в которой спал Витек. «Ты уже здесь?» — крикнул я снизу лестницы. Вроде глупый вопрос, но на самом деле открыть мог и не Витек.
2: «Здесь!»
0: — послышался ответ. Кивнув, я поднялся наверх. И сразу столкнулся с Белен, пухлой, густо-смуглой девочкой, родом из Мексики, в прямоугольных очках, на круглом лице и с блестящими черными волосами, убранными в хвост, которая работала программистом в каком-то банке, с которой Витек познакомился каким-то непонятным для меня сетевым способом. Но секс, похоже, у них был традиционный, без всякого хай-тека. Надеюсь. Красавицей она не была, но была обаятельной болтушкой, а еще у нее были очень хорошие глаза и совершенно замечательная улыбка. И Витек, как зачастую с такими тощими хлопцами и бывает, любил девиц попухлей, так что Белен в его стандарт вполне укладывалась. Может, даже олицетворял этот самый стандарт. В любом случае, Белен с чего-то взялась Витька чуть не боготворить, непонятно за какие заслуги. Ну и ночевала здесь чуть не каждую ночь. Ее я в виду и имел. «Хотите кофе, хефе?» — спросила она меня сразу. Белен себя здесь как дома чувствовала, а иногда даже бралась быть кем-то вроде секретарши. В общем, своя совсем. Кофе она как раз и варила, пристроившись в крошечном кухонном уголке нашего офиса. Офис был просторным, но скромным. Длинный стол, дешевые стулья с пластиковыми сиденьями, все с фабрики, что расположилась на этой улице и штамповала подобную мебель. На серых стенах несколько больших фотографий с черно-белыми видами старой Панамы. Без них тут вообще как в бункере было бы. «Нет, спасибо, я лучше воды», — отказался я, направившись к холодильнику. Белен меня опередила, открыв дверцу и вытащив маленькую бутылку минералки. «Стакан?» «Нет, спасибо, я так», — кивнул я, принимая сразу запотевшую бутылку у нее из рук. Кофе, как оказалось, варился Витьку. Белен закончила и сразу убежала. Я увидел в окно, как ее маленькая серебристая пиканте выехала из двора. И сразу же в ворота заехал наш белый Юрвен. Кики появился. «Витек, давай запускай вчерашние ролики на большой экран, будем смотреть вместе», — сказал я после того, как дверь внизу хлопнула, пропуская Кики. «Может быть, что еще заметим?» Глава четвертая. Посмотреть все мне не удалось. Снова позвонил Джефф и на этот раз попросил встречи. «Без проблем. Куда надо подъехать?» «Просто поболтать мы не в такое время сможем встретиться. Так что Джеффу что-то нужно». «Ты у себя в офисе?» — уточнил он. «Точно. Могу через 10 минут быть в метромолле, если тебе удобно. В гриле таверн. Не против?» «Нормально». «Мне туда тоже рукой подать, как раз с обратной стороны промзоны. А у Джеффа со Стивом вообще никакого офиса нет. Так что он как раз больше по барам и ресторанам с людьми встречается». «Там и увидимся». «Буду». Я отключился и повернулся к Витьку и Кике. «Тогда вы сами досматривайте. Если интересное обнаружите, высылайте фото, хорошо? Я к Джеффу».
2: «Да все понятно!»
0: Кивнул Витек, не отводя глаз от экрана, по которому он в замедленном режиме двигал белый акцент.
2: «Если что, то мы сразу...»
0: Не теряя времени, подхватил сумку и сбежал вниз, во двор. Машина уже раскалилась на жаре так, что пришлось опустить окна, пока кондиционер не включится в полную силу. Помогало слабо, но все же застоялый воздух из салона вытянуло. Выехал со двора, разминувшись длинным 18-колесником. Проехал до авенида Хосе Августина Аранхо. Свернул направо и через несколько минут парковался у метромолла. Большого торгового центра, по выходным забитого так, что машину некуда приткнуть. Но сейчас не выходные, а будни и время рабочее. Так что стоянка возле него была, если не пустой, то вполне свободной. Мест хватает. Вход в гриль и таверн был не в самом молле, а сбоку. Через симпатичную террасу, уставленную столиками с бело-зелеными скатертями. Огляделся. Ни Джеффа, ни Стивена пока не было. То есть я первым добрался. Выбрал столик на террасе, в тени, сел спиной к витрине. Официантка, невысокая, смуглая, полная женщина с густыми вьющимися волосами, подошла почти сразу. «Большое пиво пока», — сказал я. «И три меню, пожалуйста, я жду кое-кого».
2: «Спасибо, кабальеро»,
0: — поблагодарила она и быстро ушла. Пиво ждать пришлось недолго. Вернулась она почти что сразу, выставив передо мной быстро запотевающий высокий бокал. «Хейнекен у них за дежурное разливное. Ну и хорошо. Он мне как раз и нравится». Едва пригубил, в дверях показались Джефф и Стивен. Обоим было за 50. Джефф высокий, под 2 метра ростом, мощный, чуть отяжелевший с возрастом, руки толщиной с хорошее бревно, покрыты татуировкой. Выражение лица всегда мрачное, но на самом деле он на редкость добродушный человек, как обычно и бывает с людьми большими и сильными. Одет всегда полутактически, под свободно свисающей рубашкой видны очертания кобуры. Компактных пистолетов он не признает, носит полноразмерный XD 45-го калибра. Местные законы против этого не возражают. Есть разрешение, и носи как хочешь. Хоть скрытно, хоть открыто. Мы с Джеффом, пожалуй, что друзья. Во всяком случае, вместе выбираемся оут или ходим на стрельбище. Работа сближает, особенно такая. Когда он сел на стул, тот жалобно скрипнул. Стивен ниже и толще Джеффа. Очень быстро говорит, причем с таким сильным ирландским акцентом, что я даже не всегда понимаю все с первого раза. Он лысый, причем лысый совершенно. Ни волос, ни бровей, ни ресниц, даже на руках нет волос. Глядя на него, вспоминаешь выражение, как бильярдный шар. Это прямо про него. Посидели с меню, дождались официантку, сделали заказ. Здесь антрикоты хорошо жарят, вот себе такой попросил. После того, как женщина с заказом удалилась, я, наконец, спросил. «Зачем встречаемся?»
1: «Гонсалес хочет найти дочь», — ответил Джефф. «Хочет, чтоб ее нашли мы».
0: «Вот как? Полиция здесь умеет искать похищенных», — удивился я. «Он что, не хочет иметь с ними дело?» «Похищение — латиноамериканский бизнес. И на борьбе с ними местная Полиция Националь руку давно набила. Впрочем, речь идет о таких похищениях, при которых обращаются за выкупом, а пострадавший обращается, соответственно, в полицию. Но есть люди, которые боятся того, что может всплыть при расследовании. И именно они ищут обходные пути, как в этом случае».
2: «Он с ними уже имеет дело. Все формальности соблюдены», — вступил в разговор Стивен. «Он, как сам говорит, хочет использовать все возможности. И он платит».
0: «Я никогда не искал людей. Развел я руками. И никогда не работал в полиции. И никогда никому не говорил здесь, что умею вести расследование. Я специализируюсь на безопасности, но как раз мои умения Гонсалесу не понадобились».
2: «Я умею искать людей», — ответил Стивен. «И у меня есть контакты. Но если мы пойдем своим путем, то ты тоже понадобишься. Наверняка. Поэтому хотим уточнить, можем ли мы на тебя рассчитывать».
0: «Если платите и не предлагаете заниматься тем, что я не умею, рассчитывайте. Это деньги. Убийство семьи клиента — трагедия, но мне еще нужно и зарабатывать на жизнь». «Но насколько вообще реально ее найти самим? У полиции больше возможностей, если Гонсалес с ними сотрудничает».
1: «Гонсалес много не договаривает», — снова заговорил Джефф. «Стив его проверил по своим каналам сегодня и узнал много интересного, неожиданного скорее».
2: «У Гонсалеса не было проблем в Майами, никто его не преследовал», — заговорил Стив. «Занимался он разными делами, но, похоже, ничего особо криминального в них не было. Скорее, просто сомнительные сделки, которые разве что комиссию по ценным бумагам заинтересовать способны. И то не заинтересовали».
0: «Даже так?» — удивился я.
2: «Именно так. Вся информация по местным экспатам с наркопрошлым есть у Билла Мерфи. Знаешь его?»
0: «Слышал о нем». «В нашем узком сообществе о нем все слышали. Мерфи сидит в Панаме от ДЭА, американского агентства по борьбе с наркотиками. Сидит очень хорошо, со связями вплоть до президента. Да ну и понятно. Когда-то американцы в этой стране разогнали армию и арестовали президента как раз по обвинению в приватизации наркопотоков. Идиоты по сей день считают его борцом за что-то там светлое. Но это не так. Такого грязного политикана, как Нарьега, надо было поискать. И с тех пор большие дяди с севера за Панамой сильно приглядывают, что, впрочем, не слишком помогает остановить поток контрабанды белого порошка.
2: Так вот, у Билла Гонсалес никакого интереса не вызвал. В его базах данных не значился. Я с ним пару часов назад говорил».
0: «Тогда откуда слежка?»
2: «Мы не знаем», —
0: пожал он плечами.
2: «И сам Гонсалес уверяет, что понятия не имеет».
0: «Он вообще как, адекватен?»
1: «Я бы не сказал», — покачал головой Джефф. «Он в полном помрачении. Он убит горем и сходит с ума. Но на нашем приватном расследовании продолжает настаивать. Я и не вижу причин, почему мы должны ему отказать. Он и платит, и понимает все риски, и всегда есть вероятность того, что у нас что-то получится. Даже мы так думаем». «Что полиции известно?»
2: «Ничего».
0: Стивен поморщился и отпил из бокала.
2: «В самом доме были камеры и работала запись, но тот, кто все сделал, нашел рекордер, на который все писалось, и унес с собой.
0: Соседние дома, въезд.
2: Камеры с соседних домов, где они были, показали, что на улице за это время проехало примерно 5 машин. Сейчас они пытаются выяснить, кто это был. Надолго, что интересно, ни одна машина не задержалась. Если и останавливалась, то очень ненадолго. Настолько ненадолго, что...
0: Я понял. Настолько ненадолго, насколько необходимо, чтобы высадить убийц, например».
2: «Дважды не проезжал никто», — добавил Стив. «Пешком к вилле подобраться нетрудно, ты сам знаешь, но все равно в какую-то камеру попадешь. Никто не попал».
0: «Значит, все же на машине».
2: «Выходит, что так. На одной привезли, на другой увезли».
0: «На въезде камера есть?»
2: «Есть. Записи тоже смотрят, но тут еще одна проблема».
0: Стивен поморщился так, словно у него зуб болел.
2: «Расследование ведет Фуэнтес. Знаешь такого?»
0: «Нет».
2: «Неважно. В общем, он не очень склонен сотрудничать с посторонними, и подходов к нему мы не знаем».
0: «Стив, чем могу, помогу». Я сразу понял, что Стив намекает на Висенте, который сидит в информационном отделе полиции и по факту допущен почти что к любой информации. «Не знаю только, какие будут расценки за доступ к информации о таком убийстве. Это не номер проверить».
2: «Я понимаю, и Гонсалес все понимает. Гонсалес платит 1 000 000 за дочь, если мы найдем ее живой. И 1 000 000 за убийцу. Или убийц.
0: Живых?»
2: «С доказательствами», —
0: мрачно усмехнулся он.
2: «Лучше живых, чтобы могли говорить, я думаю. Прямо он это не сказал, но намекнул очень понятно».
0: «Я его понимаю. Ладно, договорились. Вы с ним встречаться собираетесь?»
1: «Сегодня вечером», — снова заговорил Джефф. «Хочешь присутствовать?»
0: «Я должен понимать, с чем имею дело. Так что да, хочу».
1: «Он сейчас остановился в Ocean Club. Там встретимся в 20:00.
0: «Где именно?»
1: «Я позвоню, пока не знаю. Договорились?»
0: «Договорились». «Да, договорились. Разделить 1 000 000 интересно. Возмещение расходов тоже. Но мне очень хочется увидеть тех, кто убил его семью. И даже подержать за горло. Очень-очень хочется». Пусть даже я никогда не видел ни жену Гонсалеса, ни его детей.
3: Глава 5.
0: Договориться легко, а вот сделать все — это куда труднее. Но какая-то фора у нас есть, наша видеосъемка. Готов поручиться за то, что следившие нас не раскрыли. А следовательно, не знают, что лица четверых из них, пусть и частично укрытые очками, есть на фото. Есть еще 2 машины, пусть с краденными номерами, но это тоже кое-что. Следили за Гонсалесом для того, чтобы точно знать, он не появится дома в неподходящий момент со своим шофером и телохранителем Дарко, сербом, который повоевал в свое время и теперь всегда был вооружен. Следили не один день, если Гонсалес успел заподозрить, следовательно, выжидали. Немного для начала, но что-то есть. Что-то это всегда лучше, чем ничего. Я снова нырнул в промзону, в ее суету, толкотню грузовиков и грязноватые улицы с травой, выбивающиеся из земли под бетонными заборами. На дороге оказался за низким широким трейлером, медленно везущим экскаватор. Не обогнать, не свернуть... Он ехал прямо туда, куда нужно было мне, выстроив за собой целый хвост терпеливо волочащихся машин. Затем я с облегчением свернул в сторону под шлагбаум, открыв его с пульта. Все, на месте. Духота, как обычно здесь и было, все сгущалась и сгущалась, становясь настолько ощутимой, что ее хотелось руками от себя отгонять. Дождался, пока разглядевший меня в камеру Кики откроет дверь, поднялся наверх.
1: «Ну, что у вас?» «Кое-что есть»,
0: — сказал Кики, кивнув в сторону Витька, который с отчаянно увлеченным видом смотрел в экран монитора. Верный признак того, что и вправду нашли. Сам Кики при этом чистил, разложив на старой газете «Мосберг», помповый дробовик, который мы хранили здесь на всякий случай. «Все верно. В этом климате оружие чистить надо часто.
1: А если оно из нержавейки, так просто каждый день. Иначе ржавчиной пойдет.

0: акценте. «В стекле соседней машины отразился», — пояснил Витек, выразительно вздохнув, чтобы дать понять, что я ему мешаю. «Сейчас почищу, растяну и покажу, хорошо?»
1: «Ладно, давай».
0: Хлопнул я его по плечу и направился к кофеварке. Выловив из коробки капсулу с декафом, вставил в машину, нажал кнопку. Зажужжал насос, в чашку полилась тонкая струйка. В офисе вкусно запахло, даже Кики поднял голову. «Хочешь?» — предложил я ему.
1: «Я сам потом сделаю», — хмыкнул он. «Не понимаю смысл кофе без кофеина».
0: «Я тоже не понимаю, но мне нравится». Небольшая чашка налилась под край, я вытащил капсулу и выбросил ее в мусорку. Кофе был... да нормальный, как обычно. Пока допил, Кики закончил с ружьем, а Витек объявил.
2: «Готово!»
0: Человек в акценте, сидевший за рулем, зачем-то снял очки ненадолго и посмотрел влево, в сторону соседней машины, и отразился в тонированном, почти черном стекле. И Кики, спасибо ему за зоркость, это заметил. Витек почистил изображение, растянул, компенсируя кривизну стекла, и получил, пусть и не самый лучший, но вполне внятный портрет. Довольно молодой, не старше 30 мужчина, с приятным и даже, по-иному и не скажешь, симпатичным лицом. Короткий прямой нос, вздернутые брови, плотно сжатые губы, рот странно маленький, с тонкими губами. Национальность? Может быть, ирландцем или англичанином. Ну, такой примерно типаж все же. Хотя ставить бы на это не стал. «Ну ведь это уже что-то», — вполне серьезно сказал я. «Это уже лицо».
2: «А то!»
0: — загордился он. «Распечатай несколько штук и скинь мне на почту. И в WhatsApp, хорошо?»
2: «Сделаю!»
0: «Он сделает. А я что с этим фото сделаю?» «Стиву отошлю для начала. И Висенте. Им американцы поставили программу поиска по фото. Может быть, это лицо где-то мелькало? Кто знает?» «Видите, все остальные морды на бумаге распечатай, хорошо? Плевать, что в очках».
2: «Сделаю!»
0: — повторил он. Усевшись на диван, вытащив свой планшет, дождался, когда он включится в сеть. Проверил почту. Витек фото успел выслать. И сразу переслал его Стивену и Джеффу с сопроводиловкой, чтобы времени не терять.
1: «Хефе, для меня что-нибудь есть?» — спросил Кики.
0: «Может быть, но пока не знаю. Будь пока здесь или в пределах досягаемости, хорошо? Я позвоню, если потребуешься».
1: «Если не потребуюсь, тоже позвони», — усмехнулся он. «А то меня жена домой не пустит».
0: «Обязательно». «Все верно, а то он так на круглосуточное дежурство останется. Опять же, крайне нетипичная для латиноамериканца черта. Такая убийственная обязательность». «Так, от Стива подтверждение пришло, что он фото получил». Отстукал ему в ответ. «Знаешь его?»
3: «Нет».
0: «Жаль, но было бы интересно, если бы знал. Снова сообщение, уже для Висенте. Есть фото для проверки, все как обычно. Сможешь?» Ответ был лаконичным и пришел почти что сразу. На Gmail. Куда сказали, туда и выслал. В ответ пришло еще одно сообщение. На PayPal еще ничего не пришло. «Ну да, за автомобильные номера я деньги еще не отправил». Отстукал в ответ. «Проверь через 5 минут». Открыл свой PayPal и сразу отправил $100. Отношения надо не только поддерживать, но и укреплять. Все, с этим закончили. Что еще осталось? Еще остался клиент, который хочет проверить потенциального партнера. Другие дела тоже забрасывать не надо. Точнее, даже не партнера, а покупателя на часть бизнеса. Клиент закупает запчасти для машин в Бразилии, собирает их на складах здесь и отправляет покупателям дальше, чуть не по всему миру. Особо не процветает, так что предложение на покупку его удивило. А учитывая то, что по примерно такому же маршруту идет белый порошок из Колумбии и Боливии, и бизнес продается не весь, а только его часть, продавец очень опасается оказаться по уши в дерьме. В общем, до вечера займусь его делами. Полез в телефонную книгу, нашел номер одной гондурасской адвокатской конторы, которая открыла филиал в Панаме. Дождался мелодичного женского голоса и сказал: «Мне надо встретиться с адвокатом Паломаресом. Как вас отрекомендовать?» — поинтересовался мелодичный голос. «Серхио Руднев, вы меня знаете». «Как поживаете, сеньор Руднев?» Голос сразу стал не таким официальным. «Я сейчас свяжусь с адвокатом Паломаресом. Минутку».
1: «Спасибо, Росио».
0: Действительно, в минутку она уложилась. Меня ждали в любое время, потому как достопочтенный адвокат Мануэль Томас Пиния Паломарес мне этого самого клиента и подогнал. Так что куда он денется? Примет».

0: Глава шестая. Офис Абахадес Паламарес и Гарсии находился на Бия Испания, в здании, принадлежавшем к банку HSBC. Туда довольно долго пришлось проталкиваться через пробку, с которыми здесь все хорошо. Особенно по той причине, что местные водители все правила по возможности игнорируют, что заставляет меня вспоминать родную Москву и заодно плохо думать о родной стране. Как-то по этому параметру не дотягиваем мы до звания цивилизованных. Встать было негде, но меня ждали. И опять же, все вышло, как в Москве. После того, как я протиснулся между такси и красным дьяволом, упитанный охранник в серой униформе отодвинул металлический барьер и показал мне, куда можно встать. Потом с удовольствием получил от меня немного денег. Закрыв машину, в очередной раз ощутив, как на жаре почти мгновенно все поры тела пробиваются потом, я прошел в стеклянный подъезд здания, где столкнулся с приметой уже чисто панамской. Средних лет плотным мужичком в легких брюках и белой рубашке, державшим в руках помповый дробовик. На груди у него был бейджик «Безопасность». Здесь много охраны, сплошь вооруженной. Много заборов. Те заборы, что вокруг хороших отелей, например, с ягозой поверху и с камерами. Не будет их, украдут все, что только можно. Офис был на втором этаже, массивная темного дерева дверь, рядом на кремового цвета стене табличка с названием фирмы. Домофон, щелчок электрозамка, и я оказался в претенциозно обставленной приемной. Напротив стойки, за которой сидела смуглая и скуластая, но очень симпатичная девушка, белозубо заулыбавшаяся навстречу. «Добрый день, сеньор Руднев», — заговорила она, вставая. «Адвокат Паломарес как раз заканчивает встречу и сейчас вас примет. Хотите кофе или воды, или чего-то другого?» В Панаме, как и во всей Латинской Америке, пунктуальность не считается одной из главных добродетелей делового человека. Мне надо было приехать позже, но этому я как раз научиться не могу. Вечно прихожу вовремя или даже раньше, чем надо. Привычка — вторая натура. «Просто воды, Росио», — улыбнулся я в ответ. «Как поживаете?» «Прекрасно, сеньор Руднев». Она заулыбалась еще лучезарней, а я между тем отметил новые часы Булгари у нее на руке. Похоже, что с адвокатом Паломаресом у нее действительно все хорошо. Часы позволяют предположить, что Росио уже переросла статус секретарши и вполне подходит для положения освобожденной любовницы. Но тут, я думаю, палка о двух концах. Станешь просто любовницей, и уважаемый адвокат возьмет новую секретаршу. И кто знает, что он ей будет дарить и чем это все закончится. К тому же его жену тоже не следует сбрасывать со счетов. Планшет. Планшет помогает ждать. У меня в нем игры вроде Клондайка и Маджонга. В нем сим-карта и, соответственно, доступ в интернет. В общем, без него было бы намного хуже. Поэтому я уже привычным и тренированным движением извлек его из сумки и включил. Росио принесла мне стакан воды со льдом на маленьком лаковом подносе. Поставила его на кофейный столик рядом. Когда она возвращалась к своему столу, я отметил, что зад у нее все же великоват, а ноги коротковаты. Впрочем, крупный зад здесь за недостаток не считается. Про маленькие попы говорят, что она но асекака, то есть не какает. У Росио с этим физиологическим процессом должно быть все хорошо. Ждать, к удивлению моему, пришлось действительно недолго. Минут 10, не больше. Дверь кабинета распахнулась, и оттуда вышел какой-то совсем пожилой, благообразный сеньор, а за его спиной, жестами приглашая меня пройти к нему, стоял адвокат Паломарес. Офис у него был, как у любого преуспевающего адвоката, то есть просторный, уставленный дорогой тяжелой мебелью под старину, с многочисленными, совершенно непотрепанными томами законов на полках, дипломами в рамках и кубками за достижения в гольфе. Сам адвокат Паломарес убелен почтенными, хоть и довольно ранними сединами. Одет в пошитый портным костюм из тонкой шерсти, носит галстук от Маринеллы. Хоть сам он панамец, но выглядит как чистокровный испанец, каким, наверное, и является. Хорошие семьи в Латинской Америке с местным населением обычно не смешивались. И если присмотреться, например, к политическим новостям любой страны, в которой не победила революция, то заметишь, что внешность политиков обычно очень сильно отличается от внешности большинства населения. Равно как и внешность богатых людей. Практически разные расы.
1: «Сергей!»
0: — поприветствовал он меня, протягивая руку. Отношения у нас сложились достаточно неформальные. Мы обменялись рукопожатием.
1: «Присаживайся».
0: Он показал на широкий мягкий диван и сам опустился в кресло напротив. «Кофе? Чай? Воды?» «Нет, спасибо, я сразу к делу». В руках у меня оказался блокнот, тот, что в Америке называют «legal pad», то есть большой, с перекидными желтыми листами, на одном из которых я сделал для себя выжимку из основных сведений, которые удалось добыть. По моим выводам, получалось, что покупатель, может, и выгодный, но совершенно непонятный. Компания зарегистрирована на Виргинских островах, причем учредителем у нее другая компания, уже гибралтарская. А покупателем будет выступать панамская фирма, учрежденная Виргинской. Источник денег пока никак не прослеживается, так что говорить о нем просто рано. У компании есть офис в Панаме, в Колоне, в свободной торговой зоне. Ну, у любого торговца наркотиками в больших объемах тоже найдется офис в этом месте. Это кратко. А за больше я пока не брался, а за него уже платить нужно. В общем, что угодно может быть. Выдал я удивительно конкретный вывод.
1: «Странно было бы ожидать другого», —
0: хмыкнул Паломарес, дослушав меня до конца.
1: «Возьмешься выяснить больше?»
0: «Возьмусь. Насколько больше? По бумагам или...» «Или в данном случае подразумевают, что можно и последить за людьми, и подслушать попытаться, и походить ногами, расспрашивая».
1: «Мне бы весь набор»,
0: — развеял Мануэль мои сомнения. «Странно. Весь набор стоит дорого, а сделка вроде как предполагается рядовая. С чего вдруг его клиент будет столько платить, если он не процветает? А Мануэлю явно хочется, чтобы сделка состоялась». «Мы поработаем», — кивнул я. «Дело лишь за авансом и соглашением об оплате.
1: У меня есть полномочия подписать».
0: «И заплатить?» — уточнил я.
1: «И заплатить. Деньги уже на моем счету».
0: «Интересно. Ну ладно. Придется кататься в Колон. При мысли об этом я поморщился. Мерзее города в мире нет, наверное, каким бы его ни видели пенсионеры с круизных судов, проходящих мимо. Но Колон расположен на входе в канал со стороны Карибского моря, и через него идет весь грузопоток».
1: «И вот еще что», — снова заговорил Мануэль. «Мне хотелось бы, чтобы ты взялся за безопасность всей сделки».
0: Он добродушно улыбнулся. «Ману, ты ведь сильно темнишь. Что опасного в сделке по продаже торговой компании? Даже если покупатель — наркотрафикант и собирается гнать порошок тоннами, он все равно не заинтересован в шуме и безобразиях. Только тишина приносит деньги. Чего ты опасаешься?»
1: «Тут есть тонкости», — перебил он меня. «Я тебе все объясню. Воевать не потребуется, и бизнес легальный, ты сам все увидишь, просто партнер такой. А где в Панаме других брать? Просто... я сам не знаю, но что-то мне покоя не дает».
0: Выдал он совершенно неожиданное.
1: «Я бы вообще отсоветовал Пабло бизнес этим продавать, но у меня нет для этого ни единой причины, понимаешь? А у него дела совсем под гору покатились. Продажа — это спасение. В общем, он готов платить. Это даже не я придумал, а он сам».
0: «Хм», — задумался я. «Шестое чувство со счетов сбрасывать не стоит, потому что интуиция — это что-то такое, что ты вроде бы заметил, но не обдумал. А подсознание над этим продолжает работать и тебе подсказывает». Выдал я свою личную теорию. «Ты бы подумал хорошо, что тебе там не понравилось».
1: «Я подумаю».
0: «А теперь скажи, что ты конкретно хочешь».
1: «Да все как обычно. Организуй встречи так, чтобы никто не прослушал. Убедись, что нет наблюдения. Проверь, кто приезжает с этим партнером».
0: «Ману, а кто может прослушивать?»
1: «Да кто угодно».
0: Улыбнулся он во все 32, пристально глядя в глаза.
1: «Просто проверяй, хорошо? Я на твою почту сейчас вышлю всю информацию по моему клиенту, а ты займись, хорошо?»
0: «Давай аванс, и я начал работать».
2: Влезать в откровенно незаконный бизнес совсем не хочется, даже боком. А в Панаме их три стандартных — наркотики, оружие и отмывание денег от первого и второго. И за каждым пригляд от всевозможных агентств, в поле зрения которых просто не хочется попадать. То есть, если мешать вести прослушку и слежку каким-нибудь антинаркотическим энфорсерам, то они могут обидеться на тебя персонально. И мне на самом деле хочется, чтобы те же наркос прослушивали, ловили и сажали. Мне вовсе не хочется им помогать. На сей счет Мануэль в курсе. Так что не думаю, что он бы попытался меня втравить в работу с наркотой. Не станет. Не рискнет. Но обмануть все же может. Точнее, утаить информацию. Может быть и так, что у клиента есть причины быть пугливым. Просто мне он не говорит.
1: «Слышал про семью Гонсалеса?»
0: — неожиданно сказал он. «Знаешь его?» — насторожился я.
1: Естественно, мы оформляли ему паспорт инвестора, когда он сюда переехал. Ну и его семье, упокой Господь их души.
2: Мануэль быстро перекрестился.
1: Он через нас оформлял покупку дома. И я делал для него еще пару работ после этого.
2: Вот как, задумался я. А ты можешь мне сказать, почему он сюда перебрался?
1: Я не знаю,
2: адвокат развел руками.
1: Но даже если бы и знал, то тебе бы не сказал. Вся информация попадает в разряд конфиденциальный.
2: А что ты можешь сказать? Паломарес посмотрел на меня задумчиво, потом вдруг спросил.
1: Гонсалес объявил награду?
2: Объявил, подтвердил я.
1: И ты взялся искать, или Стив с Джеффом?
2: Предполагаем, взяться... Чуть придержал я карты. Если решимся. Так что ты вообще можешь про него рассказать?
1: Ты лучше задавай вопросы.
2: Я свой уже задал. У него были проблемы в Америке?
1: Я же сказал, что не знаю.
2: Мануэль вздохнул.
1: Но мне потом звонили из Майами, интересовались им.
2: Закон?
1: Нет, частный сыщик. Задавал вопросы. Общие.
2: Сразу ответил он на еще не прозвучавший вопрос.
1: «Ничего конкретного, я его сразу отшил. Если хочешь, я могу отыскать его адрес. Он назвался Иросио... Нет, тогда была Рита. Да, Рита. Рита нашла адрес его конторы, но больше это ни во что не вылилось.
2: Я был бы очень благодарен, Ману». Мануэль вышел из кабинета, я услышал голоса из приемной, потом заработал принтер. Когда адвокат вернулся в кабинет, он дал мне лист бумаги с отпечатанным адресом. «Майами. Некто Уильям Брю. Адрес, телефон, электронная почта». «Спасибо», — кивнул я. Затем спросил. «Ману, скажи, Гонсалес здесь скрывался?»
1: «Я не знаю»,
2: — опять усмехнулся он.
1: «Но мнение у меня есть. Он от чего-то сбежал. Но закон его не разыскивал, и он не слишком опасался кого-либо. Просто почему-то вынужден был бросить все дела там и переехать сюда». Я понял из разговоров, что уже отсюда он пытался что-то там закрыть, вытащить, решить, какие-то проблемы. Так бывает только тогда, когда люди уезжают в большой спешке. Больше сказать ничего не могу.
2: Когда я вышел из кабинета, в приемной уже ожидал невысокий коренастый человек с наголо обритым черепом и небольшой бородкой, одетый дорого и вычурно. По виду мексиканец, а род занятий так и вовсе не оставляет сомнений. Впрочем, Паломарес и Гарсия еще и уголовные дела ведут, так что в офисе кого угодно можно встретить, удивляться нечему. Охранник у машины приветливо заулыбался, отодвигая барьер и приостанавливая поток машин в переулке, давая возможность моей Прадо выехать задом. А дальше я уже выбрался на Биа Испания и, влившись в поток, поехал в сторону океана. Хочу еще и домой заехать, посмотреть, что там прислал Мануэль. Мне из дома потом намного удобнее и ближе ехать в Ocean Club. Машин на улицах было много. Я оказался за какой-то совсем древней Тойотой, забитой пассажирами так, что я их даже по головам не мог пересчитать. И при этом дымивший настолько немилосердно, что пришлось включить кондиционер на рециркуляцию. Небо понемногу затягивало тучами, но лучше на улице от этого не стало. Надвигался ежедневный ливень, перед которым духота была обычно такая, что самому дождю уже как ребенок радуешься. И когда выехал на Авенида Бальбоа, на город обрушился дождь. Потоком, водопадом. Словно где-то сверху прорвало сразу все трубы. Людей с улиц как метлой смело. По ветровым стеклам машин заметались дворники. Серая поверхность показавшегося океана покрылась частой бегущей рябью. Стоявшие на дальнем рейде суда скрылись за серой занавесью ливня. Громада башни Деста не надвинулась. Когда я свернул с дороги, поднялись ворота гаража, пропуская машину внутрь. Роситы дома не было, но в телефоне я обнаружил сообщение. Папе, я в спортзале. Не услышал, как оно пришло за шумом дождя в машине. Ну да у нее как раз спиннинг. Ладно, у меня пока своих дел хватает. Потом Гонсалес, а уж после него, если получится, можем куда-нибудь выбраться. Быстро переодевшись, забрался на велотренажер, включил компьютер. Сначала через скайп набрал номер частного детектива из Майами, но никто не ответил. Тогда быстро написал письмо по указанному адресу, попросив связаться со мной. Аргументировал тем, что мне известно о том, что Уильям Брю искал Гонсалеса, и сейчас у меня, возможно, есть полезная информация. Может, и ответит, а может, и нет. Ищут обычно ровно настолько, насколько клиент платит. Так, теперь о новых клиентах. Мануэль прислал довольно много всего. Но ничего особо интересного я не нашел. Компания по перепродаже запчастей существует лет 10 уже. В истории никакие не влипало. Глава вроде бы добропорядочный гражданин. Вроде нормально, но перевалка грузов здесь — самое классическое прикрытие для экспорта кокаина. Хотя при этом Ману уверяет, что наркотиков в деле нет. Второй участник сделки неизвестно кто. Ману опять же говорит, что чего-то опасается. Надо встречаться с клиентом, и надо проехаться в колонну.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Всем привет, с вами диджей Марзок
1: и Мария, а это значит, что в эфире Радио Рансис очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
0: И мы продолжаем наше музыкальное путешествие по разным городам земного шара.
1: А ты знаешь, Дим, что сегодня у нас не только музыкальное путешествие, но и концерт по заявкам. Потому что сегодня мы путешествуем по городам постсоветского пространства, и в этих городах у нас нашлось немало респондентов.
0: Да, к сожалению, за некоторыми исключениями, о которых позднее в этих городах мы не были, но надеемся побывать. А сегодня время от времени мы будем передавать музыкальные приветы нашим друзьям.
1: Я думаю, что музыкальные приветы им очень понравятся.
0: А начнем путешествовать мы вместе с Владимиром Семеновичем Высоцким. Ну, откуда и куда, думаю, вы сейчас сразу поймете.

где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан, открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Как вы уже догадались, это была песня «Москва-Одесса». Наш сегодняшний рейс отправляется без задержки, так что подключайтесь к нам и слушайте нас в эфире «Радио Рансис».
1: Да, наш виртуальный рейс уже приземлился в Одессе, в городе у Черного моря. Надо сказать, что первое упоминание об этом месте датировано 1415 годом. Населенный пункт назывался Хаджибей, а Одессой называют этот город с 1795 года.
0: А еще я знаю, что в Одессе живут две наших респондентки. Это наша коллега, радиоведущая Светлана Лира и Наталья Бутук.
1: Да, абсолютно точно. В Одессе живут наши друзья, которые стали участниками программы «Радио Рансис». И следующая песня прозвучит для них. Песня, которая по праву считается визитной карточкой Одессы.
0: Да, несмотря на то, что с момента ее создания прошло немало лет.
1: Песня была написана в 1951 году, но ее помнят и любят, она не стареет.
0: И давайте ее сейчас послушаем.
1: Да, Леонид Утесов «У Черного моря».

О, если бы знали, как дорог у Черного моря открывшийся мне в цветущих акациях город, в цветущих акациях город у Черного

И пароходов живые, скамейку, где мы, дорогая моя, глаза посмотрели впервые, в глаза посмотрели.

И назван мой город героем у Черного моря. А жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод. Но каждой весною так тянет меня

0: О, мы можем и объединить все эти города, о которых говорим сегодня.
1: Мы передаем привет администратору теремка Тамаре Григоренко, которую пользователи голосового чата знают под ником Тея, и нашей респондентке из Киевской области Раисе Стрежневой.
0: Да, передаем привет и дарим им киевский вальс. Прежде чем послушать эту песню, скажу о ней несколько слов. Песня была написана украинским композитором Платоном Майбородой и поэтом Андреем Малышко по просьбе студентов-медиков. Они просили написать песню, которая напоминала бы им об этом прекрасном городе, когда они разъедутся по разным местам. И вот что получилось. Киевский вальс существует в двух вариантах, на украинском языке и на русском. А мы послушаем киевский вальс на украинской мове, и это будет дуэт Людмилы Маковецкой и Александра Тофимчука.

0: Итак, это был Киевский вальс. Ну, Маш, поскольку у нас концерт по заявкам, свою заявку я тоже выполню. Пусть это будет и нескромно немножечко.
1: Конечно.
0: Некоторые наши слушатели уже заметили по проектам «Музыка в моей жизни» и «Музыкальному глобусу» тоже, что я в некотором роде неравнодушен к творчеству украинской певицы Оксаны Белозир. И вот в ее репертуаре есть песня, посвященная Аполлоне. Аполлонь – это историческая местность на севере Киева, очень живописная. Наверное, действительно так. Кто в Аполлоне не бывал, тот и не бачил Киев. Давайте послушаем.

0: Ну, а из Киева мы перемещаемся в еще одну столицу.
1: Да, столица Республики Беларусь, город Минск. Ну, с названиями там была особая история. Его называли и Минск, и Минск, насколько я понимаю, потому что по одной из версий название города произошло от названия реки Меня или Менка, как ее называли в литовском варианте. И как я выяснил при помощи интернета, окончательно написание этого названия как именно Минск, оно утвердилось сравнительно недавно, только в 20 веке.
0: К сожалению, у нас нет респондентов, которые живут в Минске, но хотелось бы передать привет Валентине Сапегиной, которая родом из Белоруссии, но живет сейчас в Германии, и двум нашим респонденткам, которые живут в Белоруссии. Это Виктории Смолко из города Гродно и Наталии Савчук из города Кобрина. А какую же песню мы поставим?
1: А мы послушаем песню о Минске в исполнении белорусского певца Виктора Вуячича.

0: У нас с тобой получается, Дим, путешествие по столицам, потому что из Минска мы перемещаемся в Кишинев.
1: На очереди столица Молдавии, город Кишинев.
0: Я знаю, что ты в Кишиневе когда-то хотел побывать.
1: Ну да, Маш, было дело. Я несколько лет подряд участвовал в конкурсе Международного радио Молдова и один раз был, ну, наверное, буквально в шаге от этого, но мне тогда 2 баллов не хватило до максимального результата.
0: Может быть, Международное радио Молдовы устроит еще один конкурс?
1: Нет, увы, уже не устроит, потому что Международное радио Молдова исчезло из интернет-эфира даже в 2013 году, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, в 2014, но если только возродиться, во что верится с трудом. Но, тем не менее, я все-таки надеюсь, что мне удастся побывать в Кишиневе. Уж очень мне как-то хочется ознакомиться с его достопримечательностями, с церквями и монастырями Республики Молдова, а также с традициями виноделия.
0: Ну, кто знает, может быть, когда-нибудь ты обязательно туда поедешь и расскажешь об этом слушателям в Радио Рансис.
1: Да, надеюсь. А послушаем мы песню об этом замечательном городе, которая так и называется «Мой белый город». В начале 70-х годов снимался документальный фильм под названием «Кишинев, Кишинев». Первоначально планировалось, что в нем будет только музыка, но неожиданно худсовет решил, что в фильме должна быть и песня. И вот в спешном порядке ее заказали у композитора Евгения Доги, которому было сильно некогда, потому что он должен был на следующий день улетать в Москву. Но так получилось, что в 7 часов утра ему принесли текст, и он довольно быстро положил его на музыку. Но встал вопрос о том, кто же эту песню исполнит. И кто-то вспомнил, что в Кишиневской консерватории есть студентка 3-го курса, родом с Буковины, которая хорошо исполняет старинные молдавские романсы. А кто это был, думаю, вы сейчас догадаетесь сразу же.

0: Ну, надеюсь, что наши слушатели догадались, что в нашем эфире только что прозвучала София Ротару.
1: Да, и добавлю еще, что в 1998 году эта песня стала гимном Кишинева. Ну вот планировалось, что кто-то из исполнителей более современных ее перезапишет. Даже объявлялся конкурс, но до сих пор не перезаписали. И я вот, слушая эту песню, думаю, ну, может быть и правильно. Надо так оставить. Как ты считаешь?
0: Ты знаешь, Дим, вопрос спорный. С одной стороны, можно было бы оставить и так, потому что не знаешь, каким был бы вариант, перезаписанный уже в нулевые, а с другой стороны, может быть, у песни была бы вторая жизнь.
1: Да, вполне возможно. Ну а мы прощаемся с Кишиневым и полетаем немножко в другие края.
0: А отправляемся мы в Прибалтику.
1: Да, а точнее в столицу Латвии, Ригу. К сожалению, из Риги у нас не было респондентов. Надеюсь, что будут.
0: Все еще впереди. Дорогие друзья, если вы живете в Риге и хотите у нас поучаствовать, мы будем очень-очень рады.
1: А начиная разговор о Риге, хочу предложить песню квартета «Аккорд» в узких лучках Риги.
0: Да, пожалуй, самое-самое известное произведение, посвященное этому городу.

0: Это песня советских времен о Риге. А что-нибудь современное у тебя есть?
1: Да, есть, и через пару минут вы это услышите. Но я хочу еще сказать несколько слов об этом замечательном городе, в котором мне также хотелось бы побывать. Город был основан тевтонскими рыцарями в 1201 году. И что интересно, за все эти 800 с лишним лет, 815 уже, если быть точным, город ни разу не менял своего названия, что для городов Прибалтики, где земли неоднократно переходили из рук в руки, вообще говоря, не очень характерно. И вот в процессе подготовки этой передачи я озадачился поисками песен о Риге и наткнулся на такой очень интересный вариант текста, написанного на очень известную мелодию, песню Филиппа Киркорова. Но песня, которую написал Анатолий Хвойницкий, я думаю, очень удачно передает дух города, его мультикультурную атмосферу.
0: А еще, слушая эту песню, у меня впечатление, что это песня с какого-то выпускного вечера.
1: Возможно, с выпускного вечера, а возможно, просто где-то в каком-то зале собрались вместе люди, родившиеся в Риге, жившие долгие годы, но по каким-то причинам ее покинувшие. Возможно, так. Итак, давайте послушаем.

латышский, польский и русский, идыш. Пусть запах юрмальской сосны и вкус лисичек и черники всегда приходят в наш

судьбой. Но все мы вместе, ведь рижане мы с тобой. Пускай у каждого сегодня новый дом, но все равно

Пусть по планете мы разбросаны судьбой, но все мы вместе, ведь рижане мы с тобой. Пускай у каждого сегодня новый дом, но все равно за город юности

0: Пускай у каждого сегодня новый дом, но все равно за город юности,
1: за город юность,
0: за нашу Ригу,
1: за нашу Ригу.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Напомним, что сегодня мы путешествуем по городам мира, и мы продолжаем оставаться в Прибалтике.
1: Продолжаем оставаться в Прибалтике или в странах Балтии, как сейчас чаще говорят, и перемещаемся совсем недалеко, в Таллин. Ну, Маш, что ты знаешь о Таллине?
0: Я о Таллине знаю не так много, но я думаю, что больше нам сможет рассказать сейчас наш редактор Кирилл Зорин, который в 2012 году побывал в Таллине.
1: Да, ну я тоже о Таллине не так много знаю, только что некоторое время город носил название Ревель, но сейчас об истории названия этого города и о многом другом, я надеюсь, нам поведает наш редактор Кирилл Зорин. Передаем ему микрофон.
2: Тере, сибрат. Здравствуйте, друзья. В древности народы Эстляндии называли свою будущую столицу Калеванлинна, что в переводе означает «жилище, крепость Калева», главного героя финского и эстонского эпоса Калевала. В 1154 году арабский путешественник и географ Мухаммед аль-Идризи, посетив Прибалтику, описал этот рыбацкий поселок со слов мореплавателей норманов и назвал его Колван или Кулувуни, тем самым присвоив ему статус города. По данным Суздальской летописи, русские пришли сюда в 1223 году и нарекли город Колыванью. Под таким именем он просуществовал до 1720-х годов, несмотря на то, что к тому времени он получил официальное название Реваль или Ревель. Об этом свидетельствует текст народной песни «Как во городе Колыване, что по нынешнему названию Ревель, там стояли палатушки белокаменные». Был еще один интересный топоним, которым пользовались коренные жители Эстонии – Линданизе. Это можно перевести как «датский город, датская крепость». Русским было сложно произнести это старо-скандинавское название, и они превратили его в «леденец». Таким образом, Линданизе, леденец, стал предтечей современному названию города Таллин, которое укоренилось в начале 20 века. В свою очередь, Таллин является производным от древнего Даннелин, Таннелин, датский город, зимний замок, зимний град. В советское время Таллин писали с одним «н», ссылаясь на то, что в русском языке нет исконных слов с двойным «н» на конце. Следовательно, название города, который входит в состав СССР, необходимо писать с одним «н». По аналогии с городами Клин, Алексин, Камышин и так далее. В 1988 году многим городам республик СССР и РСФСР были возвращены исконные названия, отражающие лингвистические особенности титульных народов, и Таллину вернули потерянное «Н». Но как бы город ни называли, он прекрасен в любое время года. Таллин интересен и знаменит не только старинными замками, ратушей, смотровыми площадками, памятником русалки, парком Кадриорг, старым Томасом, но и удивительной природой пригорода. В середине мая 2012 года мне посчастливилось побывать в районе Пиритта под Таллином. Он назван так в честь монастыря Святой Бригитты. Здесь, у излученной реки Ягала-Юги, мы наблюдали рождение весны. Она сначала скромно и несмело, а затем все щедрее бросала к нашим ногам букеты первых цветов. Нежаркое северное солнце, приветствуя гостей, светило ярче и дарило нам свое тепло. Есть мнение, что курица не птица, Эстония не за границей. Я соглашусь с этим лишь отчасти. Находясь в этой удивительной стране, ты оказываешься за границей всего ненужного, мелочного, суетного, подлого, нелепого. Ты отдыхаешь от беспредела, криминала, российской расхлябанности, бюрократии. Здесь радует душу и глаз чистота улиц и проспектов городов. Трасса Таллин-Пярну восхищает и одновременно вызывает боль и стыд за состояние наших российских дорог. Таллин, в отличие от некоторых мегаполисов России, Европы и мира, не стремится быть городом-призраком. поглощающим в себя человеческую массу. Здесь нет элементов шоу, агрессии рынка. Все естественно, идет своим чередом. В Эстонии живут замечательные люди, просоленные балтийскими ветрами. Они сдержаны и немногословны. Но при первом знакомстве и общении с ними лед отчуждения сразу тает, и между вами пробегает яркая искра дружбы, доверия, взаимопонимания. Мне никогда не забыть 18 мая 2012 года. Гостеприимный дом наших эстонских друзей. Сгущаются сумерки. Мы сидим в уютной гостиной у камина за чаем и мирно беседуем. И вдруг я решил блеснуть познаниями эстонской культуры и исполнил фрагмент песни «Саарема вальс», которая является гимном острова Саарема. Трудно передать словами, что мы почувствовали в этот момент. Лица наших друзей светились от счастья. Они были благодарны за неподдельный интерес к традициям, обычаям и языку их народа. И еще, если Таллин встретил нас довольно-таки сурово, пасмурной погодой, холодным ветром и моросящим дождем, как бы спрашивая нас, кто мы, с чем прибыли, с каким умыслом, то провожал он нас ярким солнцем и улыбками людей. Таллин, как золотой ключик, открывает двери в такую маленькую, но такую прекрасную, сказочную и такую разную страну – Эстонию. Этот город останется в сердце моем навечно. Я хочу передать привет моим друзьям, которые так или иначе осуществили мою мечту и познакомили меня с этим удивительным краем. Я передаю привет Родиону Гришину, супругам Левиту и Грете Виллерс, Валерию Татаринцеву, Олегу Алексеевичу Кошелкину. И для всех для вас звучит песня о Таллине в исполнении эстонской певицы Хелли Ляц. Хеа тайга, сыбрат. Всего доброго!

0: Дим, не хотел бы ты сейчас оказаться где-нибудь на юге, где более тепло и солнечно, чем в Прибалтике?
1: Ну, Прибалтика по-своему хороша, но почему бы и нет, собственно говоря. Давай переместимся куда-нибудь южнее. А куда?
0: Я предлагаю страну, где, по мнению ее жителей, растут самые вкусные фрукты.
1: Ты говоришь об Армении?
0: Да, и больше того, фруктам даже песни посвящаются. И достаточно вспомнить Эву Ривас, которая Армению на Евровидении представляла в 2010 году с песней «Абрикосовая косточка».
1: Да, было дело, и мы перемещаемся в Ереван. Город очень древний. Крепость под названием Эрибуни была основана одним из царей государства Урарту еще в 782 году до нашей эры. Город с тех пор пережил очень-очень многое. И как раз именно об этом городе очень неплохая песня имеется в репертуаре певицы, которую я тоже люблю с самого детства. Это Роксана Бабаян.

0: Итак, это была Роксана Бабаян. Ереван сердцу близок и дорог. Ереван, Ереван – это больше, чем город. Да, город замечательный, и не согласиться с этим невозможно. Надо сказать, что о Ереване было написано много хороших песен как на русском, так и на армянском языке. Вот, например, песня Артемия Ивазяна, которую исполнил Георгий Минасян. А чем для нас Ереван интересен с точки зрения радио Рансис?
1: Ну, я знаю, что в Ереване живет один из наших респондентов. Это юрист и композитор Альберто Багарян, который принял участие у нас в программе «Зрячее сердце». И ему мы передаем привет.
0: Да, слушаем Георгия Минасяна.

0: Так, это был Георгий Минасян. Ну а мы с берегов озера Севан перемещаемся на берега Каспия.
1: Да, мы перемещаемся в Азербайджан, в город Баку.
0: Самый крупный город Закавказья по численности населения. Город, где когда-то били нефтяные фонтаны. Ну, сейчас, наверное, уж так открыто нет их, я надеюсь. Но город по-своему романтичный и с удивительной мультикультурной атмосферой.
1: Ну и знаменит он не только этим, а я знаю, что и в литературе описан тоже.
0: Да, про Баку слагались стихи, песни. Ну и в художественных произведениях дух этого города был неплохо отражен. В частности, из того, что мне довелось прочитать сравнительно недавно, могу вспомнить роман Бориса Акунина «Черный город», и его герой Ираст Фандорин погибает именно там. Если говорить об ассоциациях детства, то можно еще вспомнить футбольную команду «Нефчи» и КВНщиков из Баку. Кроме того, можно вспомнить и фильмы кинорежиссера Юлии Гусмана. Кроме того, для меня этот город примечателен еще тем, что в Баку живет моя хорошая знакомая Митанет Тагиева, с которой я общаюсь уже 16 лет. По переписке, по скайпу. Вот, к сожалению, увидеться не удалось пока, но надеюсь, что все это в будущем. И как раз для Метанет, ну и для других наших слушателей в Азербайджане, в Баку, споет Рашид Бейбутов. Певец, который хоть и родился в Тифлисе, но долгое время прожил в Баку и очень любил этот город.
2: Баки азиз шәһәр мәһрибан дия, синең дә бой атып

0: А из Азербайджана мы перемещаемся в Грузию, в Тбилиси.
1: Да, не менее солнечную Грузию, страну, где делают хорошие вина, помимо всего прочего.
0: И очень много песен посвящено этому городу.
1: Да, многие композиторы и исполнители посвящали свои песни городу Тбилиси. Здесь можно вспомнить и Нани Бригвадзе, и ансамбль Арера, и многих-многих других. Ну, давай для начала послушаем Нани Бригвадзе с песней «Тбилиси».

0: Итак, это была Нани Бригвадзе, самая известная песня от Тбилиси, по крайней мере, которую я помню. А сейчас прозвучит песня об этом городе, написанная и спетая на русском языке.
1: Да, ну а прежде я хочу сказать, что Тбилиси тоже город очень древний. Первое упоминание о нем датируется 458 годом, если верить Википедии. До 1936 года этот город назывался Тифлис, но потом было решено закрепить грузинскую транскрипцию Тбилиси. Я думаю, что это было какое-то общее решение, потому что, Маш, ты вот говорила про Сыктывкар, Усть-Сысольск, да? Еще есть, наверное,

каким-то причинам оказался вне этого города, покинул его, так или иначе помнят его, ностальгируют о нем. Итак, Тамара Гверцители с песней «Не ревнуй».

0: Дим, я думаю, что мы уже сегодня много путешествовали по столицам, и я предлагаю заглянуть в какой-нибудь город маленький.
1: Да, заглянем, конечно же. И как я уже рассказывал в передачах «Радио Рансис», мое детство во многом прошло под звуки всесоюзного радио, и одним из ярких воспоминаний с того времени остались, конечно же, песни вокально-инструментального ансамбля «Яла» из Узбекистана. В частности, помню такие песни, как «Учкудук», «Голубые купола Самарканда», «Музыкальная чайхана» и много-много еще. Но мы решили выбрать другую песню, вот как раз почему-то она мне не очень запомнилась, но, по моему скромному мнению, это, пожалуй, лучшая песня из песен о городах в репертуаре этого ансамбля.

0: блядь.
1: А я, наоборот, эту песню довольно хорошо помню.
2: А посвящена эта песня городу Шахрисабз, городу тоже очень древнему, основанному 2700 лет назад. Городу не очень большому, если верить Википедии, население его всего 103 тысячи человек.
1: Даже намного меньше, чем в Сыктывкаре. У нас население около 180 тысяч человек.
2: Ну, о традициях этого города, о том, что он собой представляет, как раз и поется в песне ансамбля «Елам».

0: Наша программа сегодняшняя подходит к концу, и в какой стране и в каком городе мы закончим путешествовать по городам постсоветского пространства?
1: А закончим мы наше сегодняшнее путешествие в солнечном Душанбе. И здесь мне вспоминается вопрос из телевизионной игры «Что, где, когда», прозвучавший, по-моему, в конце 90-х годов. В каком языке 6 суббот, а вторую субботу знает и старый млад? Речь шла о персидском языке, в котором суббота – это Шанбе, а далее дни недели образуются прибавлением числительных. Якшанбе – первая суббота, или иначе говоря, воскресенье, Душанбе – вторая суббота, или понедельник и так далее. Первое упоминание о кишлаке под таким названием датируется 1676 годом, и связано оно с тем, что как раз по понедельникам в это место приходили караваны и устраивался крупный базар. Городом Душанбе стал в 19 веке, первоначально относился к Бухарскому эмирату, ну а в 20 веке город не избежал судьбы быть переименованным. С 1929 года по 1961 год он назывался Сталинабад, но потом ему было возвращено исконное название.
0: А кто закончит наше путешествие?
1: А закончит наше путешествие замечательная певица Аида Ведищева с песней «Душанбе».
0: И на этом мы завершаем сегодняшнюю нашу встречу, сегодняшний наш концерт по заявкам. И просим прощения у тех респондентов, которых мы, может быть, не назвали в этом выпуске. И призываем слушателей из тех городов, песни, о которых сегодня прозвучали, писать нам и активно участвовать в наших программах.
1: Да, и просим прощения у жителей тех городов, столиц, которые мы по различным причинам не упомянули. На самом деле, Алматы, Ашхабад, Ташкент, Вильнюс – тоже замечательные города, но, к сожалению, нельзя объять необъятное.
0: И, конечно же, мы ждем ваших отзывов, предложений, пожеланий на наш почтовый адрес pro_skmf@rancis.org.
1: Мы прощаемся с вами, а какой тур мы предложим вам в следующий раз, вы узнаете, включив радио Rancis.
0: Да, следите за анонсами и не пропустите наше очередное путешествие по городам. С вами были диджей Марзук
1: и Мария.
0: До встречи в эфире Радио Rancis.
1: Пока-пока.

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Анатолий Баринов. «На той стороне».
2: Наступал 1945 год, победный год Отечественной войны. Майор Игнатьев, офицер советской военной разведки, выполнив ответственное задание в Восточной Пруссии, получил приказ выехать на Дальний Восток. И уже в один из дней февраля он сидел в кабинете генерал-майора Батурина, начальника разведки штаба фронта. Генерал Батурин, седой, моложавый и энергичный человек с живыми глазами, знакомил Игнатьева с обстановкой.
3: У японцев в Маньчжурии нетронутые силы. Квантунская армия – это ведь свыше миллиона штыков да плюс техника. Я ни минуты не сомневаюсь, что они затевают крупнейшую авантюру, но что я могу доложить командованию? Вы ведь знаете, у нас в разведке не водится, я думаю, я полагаю. Нужны факты, данные, документы.
4: Ясно, товарищ генерал, ясно.
3: Так вот, Владимир Николаевич, обстановка на той стороне сложная. Задача, которая возлагается на вас, риск большой. Вы едете на ту сторону, как сын белогвардейского генерала, генерала Болдырева. На это имя они клюнуть должны. Но, конечно, инициативу мы вам предоставим широкую. Действовать вам придется дерзко. От вашего успеха будет зависеть очень многое.
4: Я просматривал дело Болдырева, товарищ генерал. Весь вопрос в том, насколько я буду убедителен.
3: Будете. Ну, конечно, придется поработать, подготовиться. Вот здесь материалы все для вас подобраны. Карты, книжки, справочники, альбомы. Я вызвал для вас из Иркутска доцента Института Востоковедения. Поступите к нему в студенты на некоторый срок.
4: Слушаю, слушаю, товарищ генерал.
3: Но главное, так сказать, центральный объект – Болдырев. Его сейчас везут с далекого севера. От Болдырева придется взять все, что только может пригодиться.
4: Понятно, понятно, товарищ генерал. Теперь относительно его жены. В деле очень много путанного и противоречивого.
3: Умерла его жена.
4: Вот, вот это же осложняет дело.
3: Знаю, знаю, придется рисковать. Видите ли, она из Маньчжурии уехала давно. О ее смерти там могут знать только очень близкие люди. Будем рисковать. Николаеву я вызвал.
5: Генерал нажимает кнопку звонка, входит адъютант.
3: Просите Николаеву. Слушаю.
6: Лейтенант Николаев по вашему приказанию явился.
3: Здравствуйте. Знакомьтесь с будущим начальством, майор Игнатьев. Садитесь.
7: Товарищ генерал-майор, Москва. Прямой провод.
3: А, прошу простить, товарищи.
8: Оставайтесь здесь.
4: Ваше имя, отчество?
6: Валентина Михайловна.
4: Ну, что же вы делали до войны, Валентина Михайловна?
6: Учился.
4: Что привело вас в разведку?
6: Вас, товарищ майор, все подробно интересует?
4: Все подробно.
6: Извольте. До войны была студенткой. Война застала меня в Донбассе на практике, родных потеряла. В общем, осталась одна. Потом случайно встретила товарища моего отца, тоже офицера. Он помог мне устроиться в военную школу связи, стала радисткой. Работала в аэродромном обслуживании, была осколком ранена вот сюда, но ранение, правда, легкое. Потом узнала, что в политоделе есть разверстка в спецшколы, подала рапорт. Мне давно хотелось на настоящую боевую работу, все как так не удавалось. Окончила школу, была переброшена через линию фронта, задание выполнила, отдохнула и направили в распоряжение штаба фронта. Вот и все.
4: Нам предстоит рискованное дело. Но вы прекрасно знаете, что вправе отказаться. Что заставляет вас искать опасности?
6: Ну, это, вероятно, то же самое, что и вас.
4: Ну, я это другое дело.
6: Ну, так вот, и я это тоже другое дело. А у вас есть близкие, семья?
4: Я, видите ли, отсутствовал долго. В Испании был почти 2 года. Потом война. За это время жена от меня ушла. Потом писала, хотел вернуться, все поправить. Хорошо, что хоть детей у нас не было.
6: Это как же так она?
4: А что? Я же повторяю, я отсутствовал. Ничего не писал, нельзя было. Она же могла подумать всякое.
8: Итак, продолжаем.
3: Продолжаем, товарищи. Минуточку внимания, товарищи офицеры. Вот о вашей переброске на ту сторону, там техника, детали, все это несколько позже. Сейчас приступите к подготовке. Сосредоточьте все ваше внимание на Болдыреве. Первое и главное сейчас – Болдырев.
2: Как только заключенный Болдырев был доставлен, Игнатьев начал ежедневно вызывать его на допрос. Валя помогала Игнатьеву, стенографируя ответы Болдырева. Пеструю вереницу событий, фактов, встреч, свидетелем или участником которых был этот человек, все должен был запечатлеть в памяти Игнатьев, чтобы самому назваться Болдыревым. На допросах Игнатьев неотрывно следил за этим человеком с бесцветным подергивающимся лицом и тусклыми пустыми глазами. Он жадно курил папиросу за папиросой и всякий раз, протягивая руку к коробке на столе, воровато скашивал глаза. Как выглядел этот человек когда-то там, в кругу своих? Закончив допрос, Игнатьев и Валя садились за учебники, географии, справочники и заучивали названия городов, по которым прошел путь скитаний Болдырева. Они накрепко запоминали наименования улиц, площадей, гостиниц, номера домов. В один из последних допросов Игнатьев сосредоточил внимание на самом неясном моменте биографии Болдырева.
4: Теперь меня интересуют обстоятельства вашей женитьбы.
9: В Шанхае я встретил девушку, которая пришлась мне по сердцу, и женился.
4: В каком году?
9: В 35-м я был счастлив недолго. Извините, это довольно грустная история.
4: Скажите, что произошло с вами и с вашей женой в Афганистане?
9: Мне тяжело вспоминать об этом.
4: Я спрашиваю не из пустого любопытства.
9: Хорошо. Когда я кончил школу разведчиков, я понял, что я впутался в опасную игру. В начале Второй мировой войны я под видом представителя фирмы Vickers Limited был послан в Персию, оттуда в Афганистан. Ну, обосновавшись в Афганистане, я выписал к себе свою жену. Она приехала ко мне в Кабул. И вот тут произошло самое страшное. Она заболела опасной формой тропической малярии. Она таяла у меня на глазах, а я был бессилен помочь ей. В это самое время главный резидент в Кабуле,
4: сэр Ирвинг.
9: Вы знаете?
4: Да.
9: Сэр Ирвинг потребовал от меня, чтобы я немедленно отправлялся в СССР. Его интересовали военные силы Совета в Средней Азии. Я отказался, ссылаясь на семейные обстоятельства. Ирвинг настаивал, у нас произошел резкий разговор, и в ту же ночь я был арестован афганской полицией как нежелательный иностранец. Я просидел в тюрьме больше месяца и был выпущен после того, как написал Ирвингу униженное письмо, соглашаясь выполнить все его требования. Но я вернулся только для того, чтобы похоронить Ольгу. Она умерла без меня.
4: Продолжим в следующий раз.
9: Ничего, я закончу, мне немного осталось. Ирвинг, эта деревянная сволочь, продолжал настаивать. У меня уже не было сил сопротивляться. Меня переправили в СССР, где я вскоре был арестован. Мне было все равно, расстреляют меня или оставят жить. Я погубил себя, жену. Зачем? Во имя чего?
4: На сегодня достаточно, Болдырев. Можно увезти.
2: Болдырев, весь как-то сжавшись, прячет в карман несколько папирос из коробки на столе и, облегченно вздохнув, идет к двери, привычно закинув руки за спину.
6: Жалкая участь.
4: Отброс. Знаете, то, что он так много бродяжил по Китаю, для нас плюс. При наведении справок любая полиция с толку собьется. Но приметен. Щурится, дергает щекой как-то странно. Кроме того, левша.
6: А я почему-то представляла его себе другим. Враг, диверсант, разведчик. Но ведь должна же быть хоть какая-то убежденность.
4: А вы, Валентина Михайловна, этих людей к себе не примеряйте. У них же ничего нет за душой. У нас с вами... Родина. Вот он на первом допросе все рассказал, стал безразличным. Если мы с вами на той стороне провалимся, нам нужно будет язык откусить, сцепить зубы, но молчать.
6: Ну, я-то бы знала, что сказать.
4: А вот вы привыкайте к мысли, что советский разведчик должен умирать безымянным, безвестным и унести с собой в могилу все, что знает. Валентин Михайлович, пойдемте на урок, наш доцент ждет. В 14 еще джиу-джитсу.
6: А в 16 хороший тон.
4: Да, ну как же. Скоро наш выход в большой харбинский свет. Мы супруги Болдыревы.

0: Супруги Болдыревы, Владимир Викентич и Ольга Алексеевна, поднимались в один из вечеров ранней весны по широкой лестнице шикарного ресторана в Харбине. Месяцы напряженной подготовки, сложный опасный путь до Харбина – все осталось позади. Майор Игнатьев и лейтенант Николаева больше как бы не существовали. Черный смокинг сидел на Игнатьеве безукоризненно, а вечерний туалет и прическа Вали могли удовлетворить самую взыскательную модницу Харбина. Два японца в штатском торопливо подозвали метрдотеля и что-то зашептали ему. Метрдотель, понимающе, склонил голову. Игнатьев и Валя поднялись на балкон. В дыму, в синеватом ресторанном тумане, матово сияли люстры почти на уровне балкона. Внизу шумел зал. Два японца уже усаживались со скучающим видом за столиком невдалеке. Игнатьев огляделся, выбирая уютное место.
1: Как вас встретил большой харбинский свет? Я заждался. Мы и будем ужинать.
2: Лучше попозже.
1: Хорошо. Бутылочку вдовы Клико. Рассказывайте.
2: Была у Беляевой, письмо передала. Мы с ней очень скоро подружились и перешли на «ты». Ее совершенно невозможно называть Екатерина Дмитриевна. Ужасная болтушка, пустая женщина. Она абсолютно убеждена, что письмо настоящее. Беляева очень многое знает. Есть молодежная организация «Белый орел». Руководит некто Прожидецкий. Можно предполагать, что готовят людей для переброски. Где-то за городом в сопках секретная школа. Но потом пришел сам Прожидецкий, очень присматривался ко мне, такая неприятная личность, с Беляевой очень странные отношения.
1: Обо мне говорили?
2: Да, все, как вы предполагали. Когда я сказала, что вы ждете здесь меня в ресторане, она загорела желанием познакомиться с вами и уговорила Прожидецкого проводить ее. Сейчас, наверное, будут здесь.
1: Хорошо, хорошо. Будем знакомиться.
2: За нами наблюдают...

0: Славищу несравненнейшей Екатерине Дмитриевне.
1: А, не Цветаев.
2: Идите к нам, Николай Ильич. Знакомьтесь с нашими новыми друзьями. Супруги Болдыревы, Николай Ильич Нецветаев, беглец из Советской России. Предупреждаю, авантюрнейший мужчина, сердцеед и прожигатель жизни.
0: И все неправда. И никакой не сердцеед и не прожигатель. Вот что беглец, это верно. Товарищи, наверное, по сей день опомниться не могут.
3: Прошу садиться. Очень интересно познакомиться с человеком, испытавшим так много.
0: Но чего ж тут интересного?
2: Пойдемте танцевать, Владимир Викентьевич. Я вас первый приглашаю, хотя это не принято.
3: Бога ради, простите.
2: Вы знаете, Лёля такая душка, она привезла мне письмо от подруги по гимназии. Вы хорошо танцуете, вы прекрасно ведете.
4: За столиком супругов Болдыревых было оживленно. Нецветаев пригласил танцевать Валю, они спустились в нижний зал. За ними прошла Екатерина Дмитриевна. Господин Прожедецкий, проводив их взглядом, вынул портсигар, угостил Игнатьева, закурил сам и откинулся на спинку стула.
1: Какими попутными ветрами, Владимир Викентьевич, оказались вы здесь, в Харбине? По службе?
3: Нет. Вы знаете, после женитьбы служба для меня потеряла значение. Отец оставил Лёле достаточные средства, мы можем прожить и без службы.
1: А какие ж планы у вас?
3: Думаю обосноваться здесь. Хочу открыть небольшое дело или войти пайщиком в солидное предприятие. Хочу вложить часть средств в оборот, но при надежных гарантиях, конечно.
1: Ну что ж, намерения у вас самые хорошие. Остается только пожелать успеха. Конечно, от сына генерала Болдырева можно было бы ожидать и большего.
3: Не знаю. Если вы говорите о политической борьбе, то сказать откровенно...
1: Я бы посоветовал вам, Владимир Викентьевич, познакомиться с передовыми людьми, с руководителями российской эмиграции.
3: От знакомства с умными людьми я не отказался бы. Я здесь человек новый, мне каждый хороший совет важен.
1: Вот именно. Знаете что, приезжайте-ка в воскресенье ко мне на дачу в Бухиду. Это всего полчаса езды по железной дороге. А у меня соберутся старые друзья, товарищи еще по колчаковским походам. Ну, можно пригласить кого-нибудь из мира коммерции, если это нужно. Приезжайте, я буду ждать. Выпьем на воздухе, поговорим.

Уже детский поднялся, прислонился к балюстраде балкона, смотрит вниз, на эстраду, где выступает певица, а рядом с ним Игнатьев. По его задумчивому виду можно решить, что его захватило пение цыганки, и только холодный, припрятанный от чужих блеск его глаз говорит о

0: Вы, молодежь, забыли Россию-то. А я, как вспомню старый парк в своем имении в Смоленской губернии, так мне белугой реветь хочется. Россия наша. Ну, так серьезно, приезжайте-ка, я буду ждать.
1: Не знаю, правда.
0: Ну, Ольга Алексеевна, я не приглашаю. Ведь компания-то у нас мужская, разговоры все простые. Для дамского слуха подчас грубоватые.

0: В особенности, когда в подпитии, да и скучно будет с нами, стариками.
1: Ну, хорошо. Хорошо, я приеду.
0: Ну вот, приеду. Часиком это к 12. Как с поезда сойдете, так и идите по аллее, что начинается от станции. Ну уж я вас там встречу.

0: По лестнице поднималась Екатерина Дмитриевна, кокетливо обмахиваясь черным веером. Она оглянулась и, видя, что Нецветаев и Болдырева оживленно болтают, не дожидаясь их, прошла к столику.
1: Неужели все еще коммерции, гарантии, оборот капитала?
2: Простите великодушно, Владимир Викентьевич казался таким приятным собеседником.
1: Что ж вы думаете, он вам одному достался? Мне с ним тоже очень приятно.
0: Нецветаев не спешил вернуться к столику. Он восхищенными глазами смотрел на Валю.
3: Клянусь вам, наша встреча не случайна.
4: Я прошу вас, перестаньте.
3: Вы странны и удивительны. Откуда вы взялись? В этом кабаке вы словно сказочная фея, словно незнакомка из стихов Блока.
4: Я не желаю больше вас слушать. Может быть, там, у советских, так принято говорить замужним женщинам, да еще при первой встрече. Но я не желаю выслушивать больше ваших излияний.
3: У советских нет, не было и не будет таких женщин. Вы не верите? Ну, скажите, вы не верите в любовь с первого взгляда?
4: Давайте мы спросим об этом моего мужа. Володя! Володя!
5: Что, милая?
1: Посмотри! Ой, посмотри, какой смешной коротышка! Очки какие, очки!
4: Этот Нецветаев ужасно липнет ко мне.
6: Вижу. Будьте с ним, по крайней мере, любезны.
4: Это нужно?
6: Да, Нецветаев – ключ к дальнейшему.

Нецветаев стал частым гостем у супругов Болдыревых. Он пришел и в воскресенье, когда Игнатьев уехал в Бухиду на дачу к Пржедецкому. Валя, помня указания Игнатьева, благосклонно выслушивала комплименты Нецветаева и меланхолические романсы, которые он любил напевать, аккомпанируя себе на гитаре.

0: знаю. Вы меня не слушаете, Ольга Алексеевна.
1: Нет, нет, я слушаю.
0: Ах, Ольга Алексеевна, Ольга Алексеевна.
1: Расскажите мне лучше что-нибудь.
0: О чем же рассказать вам, неприступная царица души моей?
1: Ну, расскажите мне что-нибудь о России.
0: О, это разговор невеселый, неинтересного будет.
1: О, а вас рассказывают так много необыкновенного, загадочного. Говорят, что вы убежали от большевиков из-под самого расстрела, верно?
0: Чепуха, то есть большевики, конечно, арестовали бы меня.
1: Ну, расскажите мне, это очень интересно, расскажите.
0: Ну, раз уж вы так настаиваете...
1: Ну, я прошу вас.
0: Вы знаете, я даже не знаю, с чего начать. Родители мои были люди богобоязненные, и большевиков этих самых ненавидели и боялись, пусть черта. Я, как на грех, увлекся политикой. Цветисто ораторствовал, шумел на собраниях. Был я в то время студентом Института восточных языков во Владивостоке, тогда еще был УГАР, НЭПа. Отец у меня ворочал большими делами, торговал москательными товарами, магазины держал. Жить было можно. Ну, а потом пошли на закат золотые денечки. Наступление на частный капитал, так сказать. Впрочем, для вас это все неясные, нечленораздельные звуки. Ну вот, тогда-то я и познакомился с людьми, которые много кричали о революции, изображали из себя пророков новых судеб, но по существу гнули дело к старому. Уверовал в их программу, горячо взялся им помогать. Налаживал тайную типографию, ездил от них с письмами в Хабаровск, Читу. Потом бац, бац, бац, провал за провалом. ГПУ открывает нашу тайную типографию, начинает хватать моих дружков-товарищей. Что было? Я поговорил с отцом, да по его рекомендации решил махнуть в Маньчжурию. Тут у него были знакомства по торговой части. Перебрался через границу, очутился здесь, в Харбине. Ну вот и все. Здесь японцы оценили меня сразу, ведь с точки зрения японцев я являюсь единственным специалистом по советскому быту, жизни и прочему. Ну, скажем, листовку составить или статью в газету написать надо, чтобы было более-менее правдоподобное и не вызывало смеха у грамотных людей, ведь наши-то белогвардейские зубры, это же дубы. Ко всему с точки зрения царствующего дома подходит.
1: Да, вы, несомненно, талантливый человек. И японцы, конечно, не ошиблись, что доверили вам такую важную должность.
0: А японцы, Ольга Алексеевна, рассуждают очень просто. Они знают, что мне назад путей нет, и в случае встречи с красными мне от них первая пуля.
2: Пожалуйста.
3: В дверях стоял мужчина в светлом просторном пальто с лицом ничем не примечательным и словно помятым. Незнакомец, увидя Нецветаева, несколько смутился. Нецветаев неприметно для Вали сделал ему успокоительный жест рукой.
2: Что вам угодно?
4: Мне надо господина Болдырева. Владимир Викентьевич Болдырев.
1: А его сейчас нет дома.
0: Ну, я пойду, Ольга Алексеевна. Я и так уж наскучил вам своим визитом.
1: Ну, что вы, Николай Ильич, напротив, я очень довольна.
0: Если разрешите, я зайду как-нибудь еще.
1: Обязательно, прошу вас.
0: До свидания, Ольга Алексеевна.
1: До свидания, до свидания. Простите, я вам уже сказала, что...
4: Извините, могу я узнать, кто будете вы?
1: Я его жена.
4: Так, хорошо. Я Михайлов.
1: Очень приятно, я вас слушаю.
4: Я Михайлов. Что, разве Владимир Викентьевич вам ничего не говорил?
1: Нет.
4: Я от Батурина, от генерала Батурина, понимаете?
1: Вы простите, но я не знаю никакого генерала Батурина.
4: Послушайте, я вынужден перед вами открыться. Я нахожусь в ужасном положении. За мной следят. Меня могут схватить каждую минуту.
1: Кто вас может схватить? Почему?
4: Я понимаю, что вопреки всяким правилам я пришел без пароля. Я очень хорошо это понимаю. Но поймите, я нахожусь на краю гибели. Помогите мне.
1: Но кто вы такой?
4: Боже мой! Я офицер советской разведки, такой же, как и ваш муж. Владимир Викентьевич меня очень хорошо знает. Я здесь тоже на задании, но меня выследили, понимаете? Явки провалены, связь потеряна. Повторяю, мне грозит смерть, а делу провал.
1: Убирайтесь сейчас же вон!
4: Погодите же, оставим эту глупую конспирацию, сейчас не до нее. Владимир Викентьевича тоже ищут, надо принимать меры.
2: Убирайтесь вон, что я вам сказала? Я срочно вызываю полицию.
4: Что вы делаете?
2: Полиция! Срочно полицейское управление!
4: Вы поплатите за это!
2: Полиция! Полиция! Скорее, здесь тайный агент советского ГПУ! Что? Корейская 26! Скорее, скорее! Он только что ушел! Вы еще успеете!
3: В то время, когда все это происходило, Игнатьев сошел в Бухиде с дачного поезда и направился по указанному пожидецким адресу. В пустынной аллее внезапно на него налетела группа вооруженных штатских. Игнатьев сопротивлялся отчаянно, но силы были слишком неравны. Его втащили в какую-то дачу, и когда Игнатьев смог оглядеться, он увидел, что находится в просторном зале с колоннами. Все окна в зале были тщательно задрапированы. Прямо перед собой Игнатьев увидел человека в генеральском мундире царской армии с красным лицом и вытаращенными глазами. В стороне стоял высокий человек, очевидно, тоже русский, с военной выправкой, но в штатском, и маленький японец в штатском. Четвертый из находившихся в зале сидел в стороне, закрывшись газетой. Он имел основание для этого. Это был Пржедецкий. Седые пучки генеральских усов угрожающе топорщились. Генерал испытующе смотрел на возмущенного Игнатьева.
5: Что это значит, господа? Это возмутительно. Среди белого дня я буду жаловаться, и вы ответите.
0: Вы кто?
5: Как кто? Я Болдырев.
0: Это нам ничего не говорит.
5: Я Владимир Болдырев, сын генерала Болдырева. Надеюсь, это имя вам известно.
0: Русский?
5: Конечно.
0: Вероисповедание не иудейское ли?
5: Слушайте, как вы смеете...
0: Отвечать на вопросы.
5: Я православный.
0: Ишь ты. И крест поди-ка носите.
5: Ношу, разумеется. Вот.
0: Читайте верую.
5: Верую во единого Бога Отца Вседержителя, быстро, Творца неба и земли, видимого всем и невидимого, во единого Господа Иисуса.
0: Хватит. Читайте Отче наш.
5: Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царство Твое.
0: Хватит. Здорово заучили. Зачем вы здесь?
5: Меня пригласил сюда в Бухиду один мой знакомый. Я думал у него провести воскресенье, и вот на меня совершенно нахально напали и...
0: Я спрашиваю, с какой целью вы прибыли в Маньчжурию? Кто вас послал?
5: Меня никто не посылал, я сам приехал.
0: С какими целями? С какими заданиями? Давно ли вы служите в ГПУ, молодой человек?
5: В каком ГПУ?
0: Как в каком? В московском?
5: Господа... Господа, это какое-то недоразумение. Вы, по-видимому, меня принимаете за кого-то другого. Я никогда не был в Москве. Я с 9 лет в эмиграции и все время живу в Китае.
0: Ложь!
5: Господа, господа, я уверяю вас, здесь какая-то ошибка. Вы кем-то введены в заблуждение.
6: Молчать! Кто введен в заблуждение? Да я насквозь вас вижу, мальчишка. Вы советский агент, лазутчик, шпион. Это нам досконально известно.
0: Будете отвечать правду? Последний раз вас спрашиваю.
5: Мне вам больше нечего сказать, господа. Я никогда никакого отношения не имел к советам. Кроме того, вы прекрасно знаете, что мой отец погиб от руки большевистских
6: комиссаров. Мы знаем генерала Болдырева. И мы знаем его сына. Господин Мансуров, кончайте.
3: Высокий человек в штатском спокойно погасил папиросу, вытащил из заднего кармана пистолет.
7: Душенька, встаньте здесь, в колонне.
5: Зачем в колонне?
7: Затем, что мы вас сейчас расстреляем.
5: Господа, господа, я умоляю вас, здесь какая-то ошибка.
7: Молитесь, молодой человек, молитесь в душе. Дайте я вам глаза завяжу платочком.
5: Вы подлые, вы низкие убийцы. Стреляйте, стреляйте, я не боюсь вас. Не надо мне вашего платка. Я столбовой дворянин, сын героя и мученика, отдавшего жизнь за белые знамя. Я презираю вас, мерзавцы. Стреляйте, ну, стреляйте!
3: Игнатьев беззвучно рухнул на пол. Мансуров стремительно бросился вперед, но не к Игнатьеву, а к колонии, у которой тот стоял. На гладкой облицовке колонны Мансуров нашел след пули, самодовольно усмехнулся и только тогда склонился над Игнатьевым.
7: Обморок.
8: Вечно вы перестараетесь, Алексей Алексеевич. Еще бы на дюйм ниже вы отправили бы малого к працам.
7: Душенька, Всеволод Станиславович, все должно быть натурально, как при настоящем расстреле. Иначе игра не стоит свеч. Ну что с ним? Ну без сознания, головой ударился. Воды надо дать.
8: Лихой малый. Чувствуется папашна кровинка. Отец-то покойник орел был.
7: Тише, тише. Приходит в себя.
9: Хорошо. Очень хорошо.
8: Ну что, молодой человек, переволновались? Ничего, ничего. Молодец, молодец, хвалю. Характер есть. Скажу вам прямо, заподозрили мы вас, что от большевиков вы сюда засланы. Человеку нам неизвестные появились нежданно, негаданно, бог весть откуда. Ведь своих-то мы наперечет знаем. Ну, а новый-то человек и подозрителен.
10: Здравствуйте, Владимир Никитич.
11: О, господин Прождецкий. Хорошую вы мне встречу устроили.
10: Владимир Викентьевич, свое обещание познакомить вас с руководителями российской миграции я выполнил. Начальник бюро российской миграции генерал Кислов, заведующий первым отделом полковник Мансуров.
11: Очень приятно. Очень приятно.
10: Капитан Фурута-сан, представитель японской военной миссии.
9: Хорошо. Очень хорошо.
11: Господа, чем я вызвал такие страшные подозрения?
10: Поживете здесь в Харбине, поймете. Не та стала теперь иммиграция. Разброд какой-то, искание, разочарование.
11: Я понимаю, понимаю, ваше превосходительство. Но сознайтесь, проверка жестокая.
10: Жизнь, голубчик, нас многому научила. Ну что ж, господа офицеры, по русскому обычаю пора бы и закусить, чем Бог послал. Эй, Федосеев, готовь стол, да попроворнее. Господа, мы сегодня принимаем в нашу тесную иммигрантскую семью Владимира Викентьевича Болдырева. Надеемся, что он будет достойным ее членом и имени генерала Болдырева не посрамит.
3: Игнатьев возвратился к себе на квартиру на следующее утро. Валя почти не спала в эту ночь. С тревогой выслушала она рассказ Игнатьева.
1: Они же могли убить вас. Я никогда ничего не узнала.
11: Убить? Нет. Нет, это им сейчас невыгодно.
1: Но как придумано, а?
11: Придумано довольно примитивно. Вот правда, исполнители у них тренированные. Но все это для простаков. Расчет на нервный срыв, на психологии, так сказать. Мне нужно было только держаться последовательно. Пока я там дебютировал, что у вас было?
1: Да вот кроме этого негодяя, тайного офицера от генерала Баторина, ничего больше.
11: Все это дешево. Завтра у нас с вами визит к японцам. Мудзимура. Большой опыт. Коварный зверь. Вот там будет посложнее. Мудзимура.
3: В день визита Болдыревых Мудзимура беседовал с подполковником Сугияма, своим помощником по разведке. Они сидели на вышитых шелком подушках, поджав под себя ноги. Сугияма в мундире, Мудзимура по-домашнему в черном шелковом халате. Адъютант Мудзимуры маленькой Фурута, тоже в штатском, стоял в стороне, послушно улыбаясь.
12: Никаких иллюзий. Русские сейчас сильнее, чем когда бы то ни было.
13: Русские нам не страшны. Наша армия не знает поражений. Мы находимся у границ Индии. 2/3 Китая повержены к нашим ногам. Наш флот...
12: Зачем это вы мне все говорите? Я не корреспондент. Вы должны трезво взглянуть на вещи. Мы сражаемся с англосаксами. А главный наш противник – русские. Русские коммунисты. С англосаксами мы можем сговориться. А с большевиками никогда. Мы мозг Квантунской армии, и мы должны думать обо всех и за всех. Американцы, торгашская нация, их генералы охотно вступят акционерами в наши промышленные ассоциации. И если мы уступим их аппетитам в Восточной Азии, мы останемся в Манчжурии и Корее. А если вмешаются большевики, могут и быть окончательные неприятности. Слушайте приказ. Все силы разведки бросить на советскую сторону. Завербовать новых людей для выполнения задания самурай. И активизируйте, наконец, русскую эмиграцию. Мне надоели их пышные фразы. Потребуйте от них дела, наконец. Довольно мы кормили этих тунеядцев. Приступайте к намеченным взрывам, поджогам, убийствам.
13: Как? Это значит вводить в действие план литр Б? Но ведь план литр Б означает последующий переход к военным действиям.
12: Приступайте немедленно. Наступает критический момент осуществления императорского пути. Долгие годы мы боролись за то, чтобы сохранить себе больше места под солнцем. А сейчас мы должны драться, чтобы сохранить то, что имеем. Идите, действуйте.
13: Слушаюсь.
12: Когда должен прибыть этот новый русский? Почему я должен вызывать его вторично?
14: Господин Болдырев сейчас прибудет. Он просил передать извинения, его жена была нездорова.
12: Жена нездорова. Странная пара, странная пара.
3: Супруги Болдырева наконец прибыли и встретили в доме Мудзимуры самый любезный прием. Все, на кого они только не взглядывали, начинали немедленно улыбаться. Мудзимура, его молчаливая жена и дочь, а на лице Фурута улыбка, казалось, была нарисована несмываемой тушью на всю жизнь. Дочь Мудзимуры, недавно приехавшая из Токио, где она училась в консерватории, пела для гостей японской.

0: Я люблю русских. Я раньше долго жил в России, продавал шелк, изучал учение Господа Бога нашего Иисуса Христа. Мне очень нравится христианское богослужение, очень торжественное. Русский Пасха. Да, воскреснет Бог и расточатся.
1: В Россию.
0: В Россию. Очень торжественно.
1: Да, да, да. Наша религиозная обрядность очень торжественна.
0: Извините, моя жена просит вас подойти во внутренние комнаты. Она хочет показать вам свои наряды. Она просит извинить, что не говорит по-русски.
2: Я тоже очень сожалею, что не говорю по-японски.
0: Моя жена хочет показать вам, как это по-русски, свое рукоделие.
2: Ага.
0: Это очень интересно.
3: Please, please.
2: Do you speak English?
3: Yes, yes.
0: Мужские разговоры не всегда полезно слушать дамам. Не правда ли, Владимир Викентьевич? Пожалуйста, курите, курите, пожалуйста.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Владимир Викентьевич, я хочу вам сделать очень интересное и выгодное предложение. Вы мне очень приятны. Я хочу, чтобы вы поехали с некоторыми моими поручениями в Советскую Россию.
1: Я? Извините, так ли я вас понял?
0: Да-да, именно вы.
1: Я не могу себе этого представить. Вряд ли советские власти разрешат это. Вы, вероятно, знаете, мой отец участвовал в вооруженной борьбе против большевиков.
0: А мы не будем спрашивать разрешения советских властей. Вы поедете нелегально, так сказать, тайно.
1: Вы мне предлагаете шпионаж, Мудзимур-сан?
0: По-русски это так называется.
1: Но я не чувствую к этому никакой склонности. Я не готовился к такой деятельности.
0: А к такого рода деятельности не бывает готово от рождения. Мы вас подготовим. Мы сделаем гарантийный вклад в Чосонбанк на ваше уважаемое имя в размере 25 тысяч йен. И когда вы вернете, вы их получите.
1: А деньги не имеют для меня большого значения, господин Мудзимура. Кроме того, я не могу оставить здесь жену. Она молода и очень неопытна в жизненных делах.
0: А я позабочусь о вашей жене. Я приглашаю ее к себе на работу. Она мне будет немножко помогать. Будет читать советские газеты, составлять аннотации.
1: Что? Что? Вряд ли моя жена может быть вам полезной. Она абсолютно ничего не понимает в политике. Теперь, что касается меня, я должен сказать откровенно, меня страшит риск. Да, я слышал, что большевики не щадят тех, кто попадает к ним в руки.
0: О, разговор о риске сильно преувеличены. Бог не выдаст, свинья кушать не будет. Я долгое время жил в России, как видите, жив, здоров, сижу
1: перед вами. Что вы говорите, Мудзимура-сан? Вы же были в России в совершенно другие времена.
0: Ну, времена не так сильно изменились.
1: Ну, короче говоря, я не вижу возможности принять ваше предложение.
0: О, я был о вас и другого мнения, господин Болдырев. Ваше имя? Ваш уважаемый отец, неужели великие идеи российской эмиграции вам чужды?
1: Нет, нет, не чужды. Как российский эмигрант, пожалуйста, я готов вам помогать. Но в чем-нибудь другом. Скажите, пожалуйста, с какой стати я должен брать на себя ваши опасные поручения? Я не стеснен средств, мое положение достаточно обеспечено. Я недавно женат, я счастлив в семейной жизни.
0: Вы материалист?
1: Я не чувствую себя признанным такого рода политической деятельностью.
0: Нет, нет, вы говорите как материалист, как большевик.
1: Ну, какой я большевик? Вы шутите, господин Мудзимур.
0: Нет, извините, я не шучу. Я очень сожалею, но мы не можем допустить вашего пребывания здесь.
1: То есть как это?
0: Вы должны будете поселиться в новой колонии на Топингай-Су.
1: В тайге? На выселении? Ну что, это совершенно невозможно.
0: Нет, это вполне возможно. Там живут все, в убеждении которых мы имеем сомнения.
1: Хорошо. Хорошо, но какие основания у вас сомневаться во мне? Это же ясно, господин Мудзимура. Вы хотите меня выслать только потому, что я не согласен на ваше предложение. Это несправедливо. Это совершенно явный шантаж, господин Мудзимура.
0: Русские любят эти грубые резкие выражения. Но я на вас не сержусь. Я прощаю вам в память вашей батюшки.
1: Я прошу меня извинить за резкость, но я поражен, я потрясен. И в конце концов, вы же не можете меня принудить стать шпионом, если я этого совершенно не хочу.
0: Кто вас принуждает? Кто вас принуждает? Вам советуют. Я ведь хочу вам добра. Я помогаю вам, как ближнему своему, как учил нас Господь Иисус Христос, помогать ближнему, как самому себе. Владимир Викентьевич, послушайтесь моего совета, и 40 тысяч йен будут ваши.
1: Я подумаю.
4: Скоро Валя стала сослуживицей Нецветаева. Она теперь тоже работала в японской военной миссии. Это дало повод Нецветаеву все чаще запросто навещать Болдыревых.
5: Приветствую вас, Ольга-сан.
2: О, здравствуйте, Николай Ильич. Ну, вы совсем японцем стали.
5: Ничего не поделаешь, подражать надо. Позвольте подарить вам этот очень плохой букет от всего пылающего сердца.
2: Очень тронуто, очень.
5: Я пришел к вам с заманчивым предложением, Ольга Алексеевна. Вы одна, вы скучаете? Давайте-ка мы с вами за город съездим, а? Чудесно время проведем. Лето кончается, а мы сидим в этой проклятой духоте. То ли дело съездить на дачу, а?
6: На дачу?
5: Ну да на дачу, там в лес, на реку, куда угодно, только вон из этой печи огненной. Ведь лето кончается, а с ним и наше мирное и беспечальное житье.
6: А вы думаете, война?
5: Что, война? Война с большевиками неизбежна, что?
6: Ужасная вещь, война. Но ведь японская армия сильна.
5: А вы не тревожьтесь по-пустому. Японцы уже придумали кое-что. Я вам, как своему человеку, как сотруднику скажу. Тут мне Накамура доверял одно дельце, кое-какие документы. Ну, правда, частности, но и по ним, видать, будет красным в Приморье сюрпризец.
6: Ох, дай-то бог.
5: Ну, так поедемте на дачу.
7: Здравствуйте, Николай Ильич.
5: Здравствуйте, Владимир Викентьевич. Мы вас заждались.
7: Здравствуй, Лёлечка.
2: Здравствуй.
7: Ой, жара. На улице как в пекле.
6: А ты обедал, Володька?
7: Да-да, не беспокойся, обедал. Сейчас бы на Сунгаре хорошо выкупаться.
6: А вот Николай Ильич как раз приглашал нас куда-нибудь за город, на дачу.
5: Зачем? Да, только что, вы знаете, перед вашим приходом говорили. Надо нам пикничок, что ли, сообразить? Mm-hmm. На лодочке покататься.
7: На лодке? Ну что ж, это неплохая идея.
5: Ну так давайте махнем на целый день, а?
7: Можно.
6: А мы договоримся, Николай Ильич, мы же на службе увидимся.
5: Вот и чудо, ну действительно чудесно. Ну, однако я побегу, господа, у меня тут еще дела неподалеку.
7: Ну что же так скоро,
6: Николай Ильич? Да что вы, Николай Ильич.
5: Да нет, я и так засиделся. До свидания, Алексеевна. Будьте здоровы, Владимир Викентьевич. Вы меня не провожаете.
7: Провожу. До свидания.
6: Ну что? Почему так долго? Я беспокоилась очень.
1: Объяснялись. Был решительный разговор.
6: Ну?
1: Удзимура настаивает. Тянуть, отпираться больше невозможно. В общем, мне придется ехать и скоро.
6: А я, значит, одна?
1: Да.
6: Совсем одна?
1: Времени остается мало. Ну, что же вот этот красавец Нецветаев? Держит он что-нибудь в руках?
6: Наши предположения подтверждаются. Японцы замышляют какой-то сюрприз в Приморье. Накамура доверил Нецветаеву очень важные документы.
1: Так? Где он хранит документацию?
6: Пока еще этого я не знаю.
1: Надо узнать, где они их взять.
6: Попробую.
1: Надо узнать и взять. Значит, Приморье. Превентивный удар. Да. Последние 2 недели были новые переброски частей на юго-восток. Расчет на Нецветаева был взят правильно. Он уроженец Приморья. Все ясно. Вы понимаете, если у него только дата передвижки войск, цифры потребностей в продовольствии, расчет пропускной способности дорог, и то по этим деталям можно установить весь план. И это выводится почти математически. Да. Важность этих документов для нас исключительна. Эти документы для нас все. Валентина Михайловна, нужно узнать, где они их взять.
6: Это я попробую сделать. А вот как же дальше быть с Нецветаевым?
1: Да. Позвольте, его приглашение за город.
6: Пикник?
1: Пикник.
8: В будний день маленькая компания отправилась на пикник. Выбрали на Сунгаре место достаточно укромное для компании, собирающейся повеселиться. Пока Нецветаев причаливал лодку, Игнатьев и Валя, оживленные шутками, поднялись на отлогой холм и здесь быстро огляделись. Поблизости ни селений, ни дорог, одни лишь густые прибрежные заросли, да за рекой одинокие кривые сосны по склонам сопок. Игнатьев торопливо наклонился к Вале, и она передала ему бумаги.
1: Чисто взяли?
6: кажется. Когда я зашла за ним, он уже кончил работу, все бумаги тщательно запер, закрыл. Тут я спохватила, что забыла в своей комнате сумочку и попросила его принести. Пока он ходил, я все успела. Ключ, который вы мне сделали по слепку, подошел идеально. А куда он положил бумаги, я уже раньше заметила. Когда мы из миссии выходили, кроме солдат-часовых, нас никто не видел. О пикнике, по-моему, он не успел никого предупредить, потому что мое предложение ехать сейчас было неожиданно для него.

0: Накрывай на стол, Лёлечка. Нужно, чтобы все было как в порядочных домах.
1: Вот именно, Владимир Евгеньевич, вот именно. Эх, друзья мои хорошие, выпьем и отдохнем на лоне вод вдали от суетных забот. Что значит природа даже стихами заговорила.
0: Готово? Готово? Наливайте, Николай Ильич, наливайте.
1: Выпьем за необъятные поля, за широкие реки.
0: Ой,
1: за...
0: Давайте выпьем.
2: Выпьем,
0: давайте.
2: Выпьем, выпьем.
1: Вы знаете, господа, да чего же я люблю все это? Лес, поле, речку. Ведь я по существу говоря, присентиментальнейший малый. Вот какой-нибудь кустик или цветочек в поле может умилить меня до дрожи в сердце, ей-богу.
2: Вот никогда не подумала.
1: А жизнь, знаете ли, ожесточила мою душу, огрубел, озлобился. А как я дрался за жизнь, господа, если бы вы знали, ногтями рвал, зубами цеплялся, все пошло к дьяволу, не дали мне хода большевики.
0: О, должно быть, крепко вы ненавидите большевиков.
1: А вы, друзья мои, не жили среди большевиков, только по газетам о них знаете. Но ничего, придет пора рассчитаться, взойдет еще наше солнце с востока.
0: А знаете, не Цветаев, зря считают Японию страной восходящего солнца. Сие не более чем метафора.
1: Метафора или не метафора, а наше солнце, Владимир Викентьевич, восходит в Японии.
0: Едва ли. Считайте, что закатилось японское солнце.
1: Ах, вот вы как думаете.
0: А чего ж тут думать-то? Большевики где? В Берлине? Надо полагать, скоро и здесь будут.
1: Владимир Викентьевич, ваши замечания весьма подозрительны. Носят опасный характер. Японское командование вам верит, а подумайте, а он ай-яй-яй-яй-яй. Значит, тут надо выяснить, как и что.
0: Выясняете, но, боюсь, не успеете.
1: То есть это как?
0: А вот так.
3: Игнатьев сильным ударом сбивает Нецветаева с ног.
0: Вверх руки.
1: Владимир
0: Иванович, лапы, я сказал. Застрелю. Лёля, возьми у него пистолет в заднем кармане. Вот так. Теперь поговорим. Садитесь на траву. Предупреждаю, Нецветаев, шевельнетесь, я вас застрелю. Так вот, я никакой не большевик. Я сын генерала Болдырева. Но действительно, во многом я стал сомневаться. Куда нас ведут? Вот, к примеру, меня японцы завербовали к себе в разведку. Хотят послать шпионским заданием Советскую Россию, а я не хочу. Кто мне японцы, чтобы я из-за них рисковал своей головой? Мне и без них жилось неплохо. Так вот, вы должны мне все рассказать, что против меня замышляют японцы. Вы их доверенный человек, и вы все знаете.
1: Владимир Викентьевич.
0: Не скажете, я вас застрелю. Можете в этом не сомневаться. Даю вам честное слово, и знаете мое слово крепкое.
1: Владимир Викентьевич, господи, мы же русские соотечественники. Мы так мило шутили, и вдруг... Да если говорить серьезно, я сам иногда задумываюсь.
0: Отвечайте на вопрос, а не то...
1: Ну, скажу. Японцы дадут вам диверсионное поручение. Взрыв моста на Амуре или депо в Благовещенске снабдят сильным фугасом с часовым механизмом. Скажут, что он замедленное действие, но тут обман, фокус. Взрыватель будет наоборот, мгновенного действия. Не успеете включить, взлетите на воздух. Это у них называется акция самурая.
0: Так, понимаю, а для чего?
1: Проверочка. Если вернетесь живым, то ясно, что задание не выполнили и подосланы обратно большевиками. А если и задание не выполните, и не вернетесь, тем более ясно, что от большевиков.
0: Так, а Ольгу Алексеевну оставляют?
1: Ну, как заложницу, как козырь в игре.
0: Неплохо придумано. Что ж нам теперь делать?
1: Как что делать? Бежать вам надо, Владимир Викентьевич. В Китай, гоминдановцам. Владимир Викентьевич, позвольте хоть водички выпить, горло промочить.
0: Пейте.
1: Вы знаете, он меня так перепугал, просто ужас. Ну и характерец.
3: Несветая стремительно взмахнулся бутылкой, рассчитывая выбить пистолет у Игнатьева. Но прогремели одновременно два выстрела Игнатьева и Вали, Нецветаев дернулся и рухнул.
2: Ну что? Конец?
0: Обе в грудь. Он сам на пули прыгнул. Думал, на хитрость взять.
4: Как же теперь дальше с ним-то?
0: Стемнеет, вывезем на лодке и в воду.
4: Как все это трудно.
0: Трудно. Все равно ведь надо было кончать. Трудно. Завтра будет труднее. Исчезновение Нецветаева — это, знаете ли, сенсация.
3: Когда на другой день Валя, как обычно, вернулась после службы на квартиру, она застала Игнатьева с рюкзаком в руках в непривычном для Харбина костюме. Он был в серой гимнастерке, галифе, в простых сапогах. Валя все поняла. Ей предстояло остаться здесь одной. Игнатьев отложил рюкзак, быстро подошел к Вале.
0: Ну как? Что?
4: Пока ничего, все спокойно.
0: Так, еще не хватились. Хорошо, документы уже у старика.
4: Да, а вы же разве уже?
0: Да-да, только что был Фурута, приказан через час выехать.
4: Так скоро?
0: Да. Ну, вот что, Валентина Михайловна, вас, вероятно, тут будут допрашивать. Вы смотрите, помните, что я вам говорил. Отводить их подозрения на измену Нецветаева надо очень тонко и умно. Японцы большие мастера интриги, но собственное коварство часто уводит их в сторону. Кроме того, они не представляют себе разведки без предательства. Вот на это надо рассчитывать.
4: Да, это так.
0: Ну, я должен идти. Давайте присядем по русскому обычаю. Ну, Валентина Михайловна.
4: Прощайте, Владимир Николаевич.
0: Ну, зачем же прощаете? До свидания.
4: Поклонитесь родине, товарищам привет передайте.
0: Поклонюсь, передам.
4: Как-то странно, вы знаете, мне кажется, что я так давно здесь. Кругом эти мертвые лица, маски. А там далеко как сон, настоящая большая жизнь. Люди, товарищи. Вы там не забывайте обо мне.
0: А вас? Что бы ни случилось, я или кто другой за вами придут, а вас не забудут. Будьте смелы, будьте мужественны во всем и ждите. Хорошо?
4: Хорошо.
3: Они пристально посмотрели в глаза друг другу, крепко пожали руки. Игнатьев решительно повернулся, пошел к двери, но остановился. Еще раз взглянул на Валю. И вдруг оба они без слов в едином порыве бросились друг к другу. Игнатьев горячо обнял Валю, и она приникла к нему. А еще через минуту Игнатьева в комнате уже не было.
4: Володя, друг мой единственный.
5: Кто? Здравствуй, Ленечка. Не ожидала?
6: Нет, ожидала, даже соскучилась.
5: А я к тебе давно собиралась. Ты что ж одна сидишь? Владимир Викентьевич где?
6: А он уехал по делам на восточную линию.
5: Грустишь, скучаешь?
6: Ну, немножечко скучаю.
5: Бедная. Ты его очень любишь.
6: Очень.
5: Что это? Кажется, слезы. О чем ты? У вас что-нибудь произошло?
6: Нет, нет, ничего.
5: Ну, чего ж тогда плакать, глупая?
6: Так уж все прошло.
5: Прошло и хорошо. Да, послушай, Лёля, чуть был не забыл, я же специально за этим и зашла. Ты знаешь, Иночка здесь?
6: Какая Иночка?
5: Вот тебе раз. Лаврова Иночка, подруга твоя.
6: Инка! Ой, ну ты знаешь, я как замуж вышла, всех своих подруг растеряла.
5: Вот какая ты. Она тебя прекрасно помнит. Она очень обрадовалась, когда узнала, что ты здесь, и непременно хотела к тебе зайти.
6: Ну что ж, я буду очень рада, обязательно приходите. Вот я только должна к Владимиру на линию поехать.
5: Ну, мы на днях как-нибудь забежим, поболтаем, посплетничаем, что тебе все одно сидеть.
6: Ну, конечно, конечно.
5: Ой, боже мой, я опаздываю, пошла. Ну, будь здорова, не скучай, не грусти. Адьё.
6: До свидания. Что же теперь? Инна. Инна. Бежать? Скрыться? Нет, нет, нет. Ну тогда же я погублю его. Он еще не успел уйти. Он в их руках. Только выиграть время. держаться. Держаться до конца.
3: А переброшенный японцами через манжурскую границу Владимир Болдырев явился прямо к генералу Батурину и доложил: майор Игнатьев прибыл. Он получил приказ отсыпаться. Но рано утром Игнатьев был снова в кабинете Батурина.
7: Ну, самурай, рановато, рановато. Я приказал отлеживаться до 9:00.
8: Что-то не спится, товарищ генерал.
7: Ну и задали вы работы штабистам, а? Всех шифровальщиков загнал. Ночью командующий говорил с Москвой.
8: Так, вы хоть не зря мы пошли на эту дерзкую крайность, товарищ генерал?
7: Ну как же зря, как же зря? План, сроки выступления, теперь они у нас в кармане. Эх, жаль только, что и они знают, что их намерения нам открыты.
8: Я понимаю, товарищ генерал. Конечно, было бы лучше, если бы документы были сфотографированы и остались у японцев в сейфе. Я понимаю, но обстановка не позволяла. Я вам уже докладывал...
7: Да, знаю, знаю, знаю. Вы сделали все, что возможно, и даже сверх этого.
8: Что ж теперь, по-вашему, предпримут японцы, товарищ генерал?
7: Что предпримут? Да зная немножко японцев, можно сказать наверняка, что предпримут. Решили воевать. Ну и будут, конечно, воевать, и нет своего плана не отстанут. Перенесут только сроки выступлений.
8: А мы им навяжем свои сроки?
7: Да, и будем их бить, так как это будет нам выгоднее. Козыри ведь у нас в руках.
8: Понятно. Понятно, товарищ генерал. В связи с этим разрешите еще раз доложить, что Николаеву я оставил в очень трудной обстановке.
7: Да, я знаю. Знаю, но считаю, что она продержится. Желательно японцам взрыв мы организовали. Ваш ход с отвлечением их внимания на Нецветаева сделан правильно и удачно. Когда мы вступим в Харбин, она встретит нас именинницей.
8: Я, к сожалению, не могу разделить вашу уверенность, товарищ генерал. Мудзимура умен. Вряд ли он поверит в измену Нецветаеву. А если поверит, все равно за этим будет искать нашу руку. Он не успокоится. Товарищ генерал, я считаю необходимым обеспечить обратную переправу Николаева из суда. И я прошу это дело поручить мне.
7: Нелепость! Нелепость! Ведь вас японцы считают давно погибшим. И вдруг, здравствуйте, явился. Что, фокусник, трансформатор, что ли? В Харбине за вами все собаки сразу побегут. Вы шагу не ступьте, завалитесь, и Николаеву погубите.
8: Товарищ генерал, я все беру только на себя. Она же мой товарищ по работе. Друг по опасному делу.
7: Нельзя.
8: Разрешите идти?
7: Угу. Постой! Правда, у меня нет никаких оснований считать положение Николаевой критическим. Оно не опаснее, чем обычно в таком рискованном деле. Я думаю... Адъютант! Старшего лейтенанта Денисова сюда! Батурину аппарата. Здравия желаю, товарищ командующий. Да, готов, готов хоть сейчас. Что? Решено? Да рад и доволен слышать о камере, товарищ командующий. Замечательные люди, товарищ командующий. Замечательные. С таким народом, если потребуется, я самого Микадо вам представлю. Так? Так, слушаю. Будет выполнено? Будет выполнено. Ну, майор... Война!
8: Война?
7: Командующий приказал выделить опытных офицеров для участия в десантной операции, захватить военных преступников и допустить уничтожение важных документов. Первую десантную группу на Харбин поведете вы, со второй пойду я сам.
8: Спасибо. Спасибо, товарищ генерал. Разрешите идти?
7: Идите.
9: Товарищ генерал-майор, старший лейтенант Денисов по вашему приказанию явился.
3: В дверях стоял смуглый офицер с энергичным открытым лицом и озорными глазами.
7: Денисов.
10: Денисов, есть у меня для тебя одно отчаянное дело.
11: Слушаюсь.
10: Речь идет о спасении жизни очень дорогого для нас человека.
3: А там, в Харбине, Валю очень скоро вызвали к Мудзимура. В его кабинете находился и подполковник Сугияма. Улыбаясь, издавая при этом какое-то шипение, Сугияма задавал вопросы, а Мудзимура сидел в стороне и пристально следил за Валей.
12: Господин Нецветаев исчез странный, таинственным и весьма обеспокоенный его судьбой. Знаю, что он был вашим хорошим знакомым, вашим другом.
6: Ну, другом он нашим никогда не был.
12: Ну, все равно, он очень часто посещал вас. О чем говорил с вами господин Нецветаев?
6: О разном. Ну, вот он хорошо пел, играл на гитаре.
12: Это не столь интересно. Не высказывал ли вам господин Нецветаев своих намерений, планов?
6: Нет.
12: Не выражал ли он неудовлетворенности жизни?
6: Нет, по-моему, он был очень доволен своим положением. Вот, правда, последнее время он как-то был немножко мрачно настроен.
12: А чего?
6: Я его не спрашивала.
12: Но как
6: этом.
12: Вы полагаете?
6: Видите ли, я думала... Мне казалось, что он был немножко обеспокоен опасностью войны. Он говорил, что война с большевиками неизбежна.
12: Прошу вас, дальше.
6: А дальше ничего.
12: Быть может, он выражал опасение, что большевики вторгнутся в Маньчжурию?
6: Да. Да, он это говорил. Он говорил, что если большевики придут в Маньчжурию, то ему будет от них первая пуля.
12: О, даже так. Какие же выводы делал господин Нецветаев из столь пессимистических прогнозов?
6: Да, по-моему, никаких.
12: Это не может быть. Если он высказал такие опасения, то из них должны были следовать выводы.
6: Да, может быть, но во всяком случае я их не слыхала. А впрочем, вот он говорил, что теперь... Надо уже думать о том, как спасать свою жизнь, свою голову.
12: Голову? Ага.
13: Каким же образом господин Нецветаев собирался спасать свою уважаемую голову?
6: А вот этого я не знаю, он мне не говорил.
13: Так, извините, Ольга Сан, я пока чрезвычайно удовлетворен разговором с вами. Идите к тебе в отдел и продолжайте работать.
12: Ох, эти мигранты, растленные люди! Не находите ли вы, господин полковник, более разумным отказаться от их услуг?
13: Нет, я не нахожу. Надо только умело ими пользоваться, а не доверять хранению секретных документов накануне самой войны.
14: Господин полковник, срочная депеша из штаба Квантунской армии.
13: Та дама, которую вы искали уже здесь?
14: О, дама Дзимурсан.
13: Пригласите ее сюда. Несмотря на наше извещение о пропаже документов, генералу Ямамото приказано осуществить намеченное выступление в Приморье.
12: Как? Не меняя диспозиции? По плану известному врагу?
13: Да. Значит, чтобы сорвать контрприготовление русских, которым теперь, вероятно, известен наш план, операция будет проведена недели ранее намеченного срока. Формального объявления военных действий не будет.
12: Я не постигаю этого, господин полковник. Законы стратегии жестоко мстят.
13: Это не стратегия, это политика. Выступление Японии против Советов приведет к дальнейшей затяжке войны и неизбежному конфликту между англосаксами и русскими. И есть все основания предполагать, что Америка не хочет уничтожения императорской Японии. Она считает ее потенциальным союзником в борьбе против коммунизма в Азии.
12: Но наступать с открытыми картами...
13: А мы спутаем все карты. Вы свободны, полковник Сугияма.
15: В тот же день Валю снова вызвали к Мудзимура. Мудзимура, широко улыбаясь, пошел ей навстречу, загораживая от Вали даму, сидевшую в кресле. Это была Инна Лаврова, подруга Болдыревой. Но Валя нигде никогда не встречала эту даму.
16: Ольга-сан, я приготовил вам очень приятный сюрприз. Вы будете узнавать эту даму.
17: Инна Лаврова!
6: Нет, это не ты.
13: Поговорите между собой, женщина.
17: Ну, здравствуй же, здравствуй, Инночка. Какая неожиданная встреча, Инка.
6: Лёлечка, я... Нет, нет, это невероятно. Вы смеетесь надо мною, господа? Это не Лёля.
17: Что, не узнаешь? Неужели я так сильно переменилась, Инка?
6: Нет, нет, это не ты, это не Лёля. Лёля совсем другая, и старше, и глаза у нее не такие. Я не знаю этой женщины, не знаю, не знаю.
13: Я прошу вас хорошо убедиться.
6: Мне не в чем убеждаться. Не хочу убеждаться, здесь какая-то интрига. Зачем вы путаете меня в ваши дела? Я вас не знаю, я вас не видела никогда. Я честная женщина, я порядочная.
18: Да не кричи, а вы... ты кто сомневается в твоей порядочности? Говори спокойно.
6: А вы интриганка, вы авантюристка, запуталась, а потом пачкает честных людей.
18: Боже мой, что она говорит?
6: Я не знаю этой особы, я ее не видела никогда.
17: Это не Ольга Драгоева.
13: Проводите госпожу Лаврову.
17: Что, что, куда? Нет,
13: сейчас вас проводят. Домой, домой, домой.
17: Ой, спасибо. Что вы с ней сделали? Чем вы ее так напугали?
13: Как ваше имя? Как вас зовут?
17: Ну, я надеюсь, что вам-то хорошо известно, как меня зовут.
13: Зачем вы присвоили чужое имя?
17: Вы знаете, ведь она же абсолютная психопатка. Она от страха совершенно не понимает, что она говорит.
13: Вы молодая женщина. Вам стыдно говорить неправду такому старому человеку, как я. Это нехорошо. Это грешно.
17: Я вам говорю правду.
13: Будьте благоразумны. А вы мне расскажете ваше задание и перейдете к нам на службу. Сколько вам платят жалования, большевики?
17: Что вы? Я же работаю у вас. Какие большевики? Правда, ни я, ни мой муж, мы не хотели этого. Вы нас заставили ведь это сделать?
13: О, это было величайшее заблуждение с моей стороны. Но, как это по-русски говорят, каждая старушка имеет свою прорюшку. Но мы с вами будем это исправлять, не правда ли?
17: Нет, нет, вы обидели меня своим грубым предположением. Я не желаю, не желаю больше у вас работать.
13: А вы хотите, чтобы вас повесили, как госпожу советскую комиссаршу?
17: Боже мой, как вы разговариваете со мной? Кто вам дал право так со мной разговаривать? Вы грубы, вы невоспитаны, еще считаете себя цивилизованным человеком?
13: Извините, извините, я должен вас арестовать.
17: Что такое? Я протестую! Вы не имеете никакого права! Вы послали моего мужа со своими шпионскими делами в Советскую Россию. Вы его послали на риск, может быть, даже на смерть. А теперь что же? Что же вы хотите разделаться так же и со мной? Вы гнусный зрит! Я ненавижу! Ненавижу вашу грязную разведку!
13: Вы чем такие варварские русские выражения? Ваше беспокойство насчет вашего уважаемого супруга совершенно напрасно. Господин Болдырев преспокойно пьет сейчас стаканчик русской водки с господином Батуриным, и оба они и смеются над бедным старым Мудзимурой. Они думают, они обманули Мудзимура. Они жестоко ошибаются. Я не известно.

0: Нежное тело, это очень больно. Вы нас не знаете, мы вас заставим заговорить.
1: Я знаю, знаю, знаю. Вы храбрый с беззащитной женщиной. Боже мой, если бы мой муж был здесь.
0: О, если бы ваш муж был здесь.
2: Фурута, молчаливо пригибаясь, подает пакет.
0: Экстренная депеша. Ваш муж выполнил наше задание. Он взорвал важный советский объект, но по неосторожности сам погиб при взрыве. Погиб, как самурай.
1: Боже мой! Боже мой!
2: Валя делает вид, что потрясена, падает в обморок. Мадзимура наливает стакан воды и, зло улыбаясь, выплескивает воду на Валю.
0: Не притворяйтесь, мадам, не притворяйтесь. Все равно я не верю вашему отчаянию. Раньше я бы верил этой депеше, а теперь я бросаю ее в корзину. Проводите госпожу Ольгу. Отдельная камера, все удобство. Она будет думать.
3: В те дни советские войска молниеносными могучими ударами начали разгром японцев в Маньчжурии. Многочисленные японские дивизии, богато оснащенные техникой, мощные опорные узлы, создававшиеся годами, все под этими ударами разлеталось, рушилось. Над Харбином хозяином воздуха была советская авиация. В городе царила паника. Японцы спешно вывозили ценности. Полковник Мудзимура еще рассчитывал эвакуировать секретные архивы, но новое известие поразило, как разрыв бомбы. Пржедецкий и Мансуров, белоэмигрантский полковник, вбежали в кабинет Мудзимура.
4: Господин полковник, советские аэропланы над городом. Большевики высадили парашютный десант, захватили аэродром и пригород Фудзиядань.
5: Вызвать смертный отряд Асана. Конно-гвардейскую бригаду на подкрепление. Документы сжечь. Сжечь здесь сейчас же. Во дворе миссии вывозить не надо. Все за оружие. Выставить пулеметы. Миссию будем защищать до конца.
6: А как поступить с арестованными?
5: Арестованных уничтожить всех. Эти господа вам помогут.
7: Господин полковник.
5: Большевичку Болдыреву казнить вам лично. Повесьте ее во дворе миссии.
2: Входит Сугияма, растерянно смотрит на Мудзимура.
8: Что?
9: Капитуляция. Только что получено секретное радио. Императорской армии больше не существует.
0: Это можно было предвидеть.
9: Позор, плен, лишение чести. Что делать?
0: Сколько лет вы работаете в разведке?
9: 20 лет.
0: Пора знать. Идите к себе, переоденьтесь. Немедленно возьмите фальшивые документы в сейфе и секретным ходом на конспиративную квартиру. При первой возможности выйдите в провинцию. Когда все относительно успокоится, выйдите и предложите свои услуги.
9: Услуги? Кому?
0: Конечно, не большевикам.
9: Американцам?
0: Да. Пойдете служить этим высокомерным янки. Такие специалисты, как мы с вами, с нашим опытом научно поставленной разведки, с нашим знанием методов борьбы с коммунизмом, для американцев находка. Мы не сохраним пока своих мундиров, но сохраним людей, агентуру. Передайте всем. Идите.
9: А вы, господин полковник?
0: Увы, я могу давать только добрые советы. Я уже принял решение.
9: Вы хотите лишить себя жизни?
0: Да. Я не могу перенести национального позора. 40 лет я служил Японии императору. К тому же у большевиков слишком большой счет ко мне за Владивосток и Сучан. Уйти в неизвестность для меня невозможно. Идите, дайте мне вознестись мыслями к вершинам духа.
9: Прощайте, Мудзимура-сан.
0: Прощайте.
2: Мудзимура, дождавшись ухода Сугияма, спокойно отложил пистолет. Отодвинув секретный ящик стола, он достал штатскую одежду и стал быстро переодеваться. Вошел полковник Мансуров. Глядя на стоявшего у стола мужчину с окладистой бородой в очках, в добротном пальто и мягкой шляпе, он мог только догадаться, что перед ним его шеф, полковник Мудзимура.
4: Господин полковник, что вы делаете?

0: Помогайте мне немножко одеваться.
1: Большевики занимают соседние кварталы.
0: Ничего, спокойно. Сейчас мы с вами уйдем отсюда. Дайте мне пистолет.
1: Пожалуйста.
0: Возьмите бумаги со стола.
1: Хорошо.
2: Мансуров наклонился над столом, собирая бумаги. Мудзимура быстро поднял пистолет. Прицеливается. Мансуров грузно оседает на стол, раскинув руки. Мудзимура прячет пистолет, поправляет шляпу и, прихрамывая, опираясь на палку, торопливо уходит.
3: В эти последние дни японского владычества в Харбине старший лейтенант Денисов, выполняя приказ генерала Батурина, проник в Харбин и здесь под видом налетчика Жорки Червончика устроил нападение на японскую грузовую машину. Он был схвачен и, как серьезный преступник, отправлен в ту тюрьму, где была Валя. Денисов явился перед тюремным надзирателем, пьяно ухмыляясь, как заправский громила, которому все трын-трава.
4: Уж скоро год, как я женился, и померла моя жена, другой бы с горя... Здоров, папаша!
5: Ишь ты!
4: А нашему брату папаша унывать не полагается. Я сегодня беспечный гуляю, а на завтра иду воровать. Но когда я в тюрьму попадаю, я не стану грустить, рыдать.
5: Подожди, подожди, паря. Здесь и загрустишь, и зарыдаешь. Ишь, мазурик. Казенное имущество грабить, чужое отымать.
4: Чему такой скучный разговор? Ты вот жизнь у меня отымаешь, я же тебе ничего не говорю.
5: Ну и молчи!
4: Ну хорошо, помолчи.
6: Что это? А? Наступают? Вот придут красные, они тебе, дядя, сразу концы наведут, это уж как пить дать.
5: А ты молчи, паскуда! Я человек подневольный.
6: Они, брат, на это дело не посмотрят. Скажите, спросят, сколько вы с атаманом Семеновым наших товарищей безвинно загубили? Давно ли в палачах у японцев служите? И будь здоров,
5: папаша! А ты уже думал, именно
6: Маша! Я умираю, не дрожу. Ты убиваешь меня, трясешься. В чем бы причина? Что это? Самолет. Советский самолет. Сейчас шваркнет.
5: Бака.
3: Ах! Денисов внезапно наносит надзирателю сильный удар, хватает его за горло, вырывает пистолет.
6: Где она может быть? Стоп, надо сообразить!
7: Быстро, быстро, быстро!
6: Идут!
3: Денисов оттаскивает оглушенного надзирателя к стене, забрасывает тюками, оказавшимися под рукой, принимает снова беспечный вид гуляки-вора.
4: Я сегодня беспечный
3: гуляки. Из тюремного коридора выходят Фурута и Баржедецкий. За ними охранник ведет Валю, измученную пытками в разорванной одежде.
7: Быстро, быстро, быстро! Повешивать поздно, кончать будем здесь!
4: Я сегодня...
7: Вот это тоже!
4: За что же вашу...
7: За компанием!
8: Федосеев! Федосеев!
4: Федосеев!
8: Сбежал, подлец!
7: Сам! Быстро!
4: Ну, шевелись, шевелись, ваше благородие! Ждут же люди!
8: Ну, что, госпожа комиссарша, страшно? Я спрашиваю, умирать-то страшно?
9: Мне нет. Вам страшно будет.
8: Ух ты!
3: Денисов коротким ударом разбивает фонарь, толкает Валю за тюки. Вспышки выстрелов прорезали тюремный мрак, и сразу стало тихо. Но уже разрастается шум и грохот за дверями тюрьмы. И выворочены тюремные запоры.
10: Оружие положим на место!
3: Ворвались советские бойцы, с ними Игнатьев.
11: Обыскать! Обшарить все углы! Всем бары, все казематы! Тут арестованные есть, товарищи наши! А, господин Прождецкий, не успели удрать? Штаб группы!
12: Слышишь?
11: По дороге глаз не спускать, опасный!
12: Товарищ майор, поубивали, кажется, наших! Обратите внимание!
11: Валя! А этот живой? Денисов! Врача! Санитаров!
3: Бойцы поднимают Валю, осторожно укладывают на груду тюков. Денисов приходит в сознание. Он обессилен от ранений, но, увидев входящего генерала Батурина, пробует подняться.
4: Товарищ генерал-майор.
1: Денисов.
4: Старший лейтенант Денисов ваше задание не выполнил.
1: На мою машину!
3: Батурин быстро подходит к Вале, смотрит на ее безжизненное лицо, переводит взгляд на врача.
1: Доктор, скажите, главное, жить будет?
3: Будет. Помогите поднять. Давайте. Игнатьев и бойцы из десанта берут на руки своего товарища, лейтенанта Валю Николаеву, и выносят из тюрьмы к живому свету дня, к победному сиянию родных знамен.
9: Вы пришли.
4: А как же могло быть иначе?
10: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется. Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

но так и не смогли. В том, что в наше время все иначе, на

спать пора. И не вздумай со мною ты спорить, и не вздумай глаза открывать до утра. Всем живущим в долинах, в горах, под землею и в море спать пора. Спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора. Утро раннее, ночи мудрее. Все тревоги свои отложи до утра. Если веришь в добро, может, мир станет добрым скорее. Спать пора. Спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора. Землю ночь подметет подметенку. Всем на свете желая удачи и добра. Нам с утра непростая с тобой предстоит работенка. Спать пора. Спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Вжик, вжик. Уноси готовенького. Вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершить свету.

помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. Чёртом чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького! Джик-джик-джик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну!

Соломенная шляпка золотая с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла, но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

0: Действительно, и задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее вокруг прелестные, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.
1: Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразные нити.

происходит совсем не так, ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть, не сразу этим же ответит.

и недужных связей, дружб ненужных, во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, приди наружу.

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в эфире Радио Рамсес. Вы слушаете программу «Горячее сердце». И сегодня для вас ее ведут Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: И сегодня нас ждет с вами очень интересная встреча. У нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги. Сегодня мы послушаем очень интересную, необычную музыку и виртуально перенесемся в Прагу.
1: Прага вообще для меня город особенный. Именно в этом европейском городе мне удалось побывать дважды и ни в каком другом. Но для начала, Катя, расскажите немножечко нам о себе, о своем детстве, например. Когда вы решили вообще, что вы будете певицей?
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У меня было достаточно счастливое детство именно благодаря моей маме. Я родилась в Киеве в семье служащих. Мама и папа инженеры. Потом нас папа оставил, и мама осталась со мной сама. И деньги зарабатывала, и мне помогала. Было это очень непросто. Но я знала, что хочу заниматься музыкой. Вот как угодно. Сначала это было решение как угодно. От 10 лет, по всей вероятности. Может, даже от 7. Потому что я была довольно, с одной стороны, коммуникативным ребенком, с другой стороны, тем, что у меня нистагм тяжелый. Вы, наверное, все знаете, что это такое. Поэтому, когда бегают глаза, люди в окружении, в котором я, допустим, была, допустим, этого боялись. Музыка — это было единственное место, где я чувствовала себя безопасно. Где-то вот эта ситуация продолжалась до 16 лет, пока я не соприкоснулась твердо с действительностью у нас и поняла, что будет мне очень тяжело, несмотря на то, что как бы я, может быть, ничем не отличаюсь от своих ровесников, но именно из-за этих проблем и со зрением, и с тагмом мне будет намного тяжелее. Мне было 18 лет, я сдавала экзамены в Киевское музучилище. То, что меня не взяли, это одно, но то, что маме, собственно говоря, сказали, если у вас больной ребенок, не морочьте голову с этим нормальным людям. Потом была довольно тяжелая скучность со школой кобзарей. Такие вот бродячие певцы, как скоморохи, только в другом ракурсе. Кобзари — это были слепые певцы. И я была принята в школу кобзарского искусства. Единственная женщина, 25 мальчиков, одна я. Но оттуда я полетела. Директор мне сказал так прямо, что женщин на Запорожской Січі уничтожали. Не уничтожили вас физически, а уничтожу морально. В середине года я осталась нигде. Потом уже пошла в УТОС, в школу рабочей молодежи. Пошли мне навстречу. Ну и поступила в Институт культуры в Киеве. Благодаря моей маме тоже. На третьем курсе я уехала в Прагу, потому что петь хотела, учиться. И от 14 лет уже хотела в эту школу. Допустим, Курск ближе. В Курске тогда, я не знаю, как сейчас, не учили именно петь. Не было вокального факультета. В Праге мне повезло, когда я приехала с учительницей пения. Чешская профессор, которая не имеет никаких предрассудков. И она даже была у меня свидетельницей на свадьбе. Пожалуй, так. Потом работала. Первый мой сценический опыт в Чехии был связан непосредственно с коллективом, который в свое время работал с Жанной Бичевской. С Жанной Бичевской работал чешский коллектив, называется Spiritual Quintet. Они пели спиричуэлы. И я с ними какое-то время пела, работала. У них тоже не было никаких предрассудков, но я их слушала, когда мне было 13 лет в Киеве. И никогда не ожидала, что через 10 лет я буду с ними работать. Пути Господни неисповедимы. Потом работала в театре, работала, записала 4 компакт-диска.
0: А как получилось, что вы оказались в Праге?
2: Я на Украине уже какое-то время пела и как-то старалась пробиться, но я знала, что это всегда будет какая-то альтернативная ситуация, потому что было довольно сложно. Тогда в конъюнктуре было еще сложнее, чем, допустим, было, может быть, и сейчас, не знаю. И мне помогала с украинской редакции «Радио Свобода» такая женщина, которая сама бывшая актриса, Галина Мовчан. Она работала в Киеве какое-то время и помогала мне очень активно и, в конце концов, привезла меня в Прагу на экзамены. Стал вопрос о том, кто это заплатит, потому что для студента за границей очень большие деньги. 6 500 долларов. Студент с чужины идет немножко по другим отчетным таким бумагам. 3 месяца перед этим, перед тем, как я ехала в Прагу, была во Львове на съемках. мы записывали передачу, называется «Лемковские песни», и мой режиссер позвонил, украинский писатель Моисей Фишбейн. Он ее позвал на свадьбу свою. Она сказала, говорит, тебе сейчас кто-то свадебную споет. И я его пела вот по телефону, ну а потом сказала, что если вдруг что-то мне будет нужно, то он сделает для меня все возможное и невозможное. Этот человек, если он что-то решил, то он сделает, невзирая на лица. Поэтому было заплачено за первый год обучения. Я 2 недели перед отъездом вообще узнала, что я еду. Приехала, не знала язык, я не знала вообще, где что. Тем, что это была, естественно, специальная школа для консерватории для людей с проблемами зрения, было легче, но все равно было непросто.
1: Ну, давайте вот здесь прервемся и что-нибудь из вашего украинского репертуара для начала послушаем.
2: «Колыбельная», ее автор Галина Довбецька, о том, как мама желает своему ребенку всего самого доброго и знает, что придет зима и что на улице дрожит вишня, но она желает своему ребенку, чтобы он никогда не дрожал от холода. Я ее научилась от самого автора, потому что мы в течение обстоятельств мы в Институте культуры встречались с Галиной Довбецкой.

0: Напоминаем, что в нашем сегодняшнем эфире, в эфире программы «Зрячее сердце», мы беседуем с певицей Екатериной Кольцовой из Праги. Екатерина, мы остановились на ваших студенческих годах. Какими они были? Я знаю, с какими проблемами и с какими трудностями сталкивается российский студент. А какие трудности могут ожидать студента, который учится за рубежом?
1: Я училась в школе, я была единственная иностранка. Поэтому школа не имела возможностей каких-то международных договоренностей. Все решалось, как у нас тут говорится, на колени. Со стороны украинского посольства поддержки никакой, потому что школа не являлась, допустим, университетом, с которым у Киева есть какие-то договоренности. Потом нужно было договариваться на полиции для чужинцев. Это орган, который никто не любит здесь, и это неудивительно, потому что с вами обращаются как с последними, чтобы вам разрешили пребывание в Чехии. Потом были такого рода проблемы, что у меня был экспрессный курс языка на протяжении года. Второй год, когда мне уже помогала с деньгами директор, она бывшая директор консерватории, то этот курс был отменен. И несмотря на все, я просто вот снова была брошена в языковую среду, которая была для меня слишком тяжела. Одно дело договориться в кофейне, чтобы вам принесли кофе, другое дело вам писать какие-то рефераты, и вам никаких исключений не делали. Или вы студент наравне с чешскими студентами, или до свидания. И второй год была такая сложная ситуация, что я уже

0: тем, что была старшей, 25 в то время, 3 года были более-менее спокойны. Потом я с течением обстоятельств познакомилась со своим мужем, мне познакомила супруга Рабина. Собственно говоря, тем оно закончилось, и я уже поняла, что я в Чехии останусь.
1: Ну а друзья среди студентов вообще были?
0: Как ни странно, но сейчас они есть. Были, естественно, друзья, и я не говорю, что их не было, но, понимаете, было их мало. Потому что я, во-первых, была старше, а во-вторых, были немножко другие тенденции в школе. Уже тогда, когда я приехала, школа была под угрозой закрытия. Именно эта школа. Потому что она стоила в Министерство образования очень дорого, и они считали, что она себя не окупает. То есть не окупает в каком плане? Что она не отвечает, медленно начались процессы интеграции, и что музыку за свою профессию не хотела избрать, если вы не видящий, значит, вам или массажистом, или музыкантом. Тогда ситуация такая была. Вот я это грубо говоря, естественно. Или туда, или сюда. Но в связи с тем, что начались вот эти вот программаторские возможности, поэтому в музыканты никто особенно не лез. Как ни странно, после ухода в школу их появилось больше. Именно среди студентов. У существования Института искусств в Москве я узнал о своих чешских коллег, которые там были на стажировке.
1: Ну, давайте здесь вот еще разочек прервемся.
0: На русинском языке. Ой, я приду, тоненько на найти. По всей вероятности, от своего милого не получу утешения.

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». У нас в гостях замечательная певица из Праги, Катерина Кольцова. И вот, Катя, чтобы прорезюмировать этот разговор про вашу учебу, мне бы хотелось спросить, а какие советы вы бы дали незрячим и слабовидящим молодым людям, которые желают учиться за границей?
1: У каждого свой опыт. Но, во-первых, нужно узнать, насколько эта школа и насколько этот университет к людям таким, как мы, имеет отношение и не имеет предрассудков. Люди везде одинаковые, это тоже понятно. Но если есть система, которая вас каким-то образом защитит, вы не имеете чего бояться. Два фактора. Это, во-первых, отделение для зарубежных студентов уяснит, какие возможности жилья, какие возможности бытовых вещей. Если даже в общежитии есть стиральная машина, если рядом достаточно магазинов. А это тоже важно. Допустим, если общежитие не закрывается на праздники, потому что вы должны куда-то ехать. И я с этим соприкасалась в Праге, в консерватории. То есть, если был государственный праздник, вы куда угодно одеваетесь. Слава богу, что потом уже в третьем году у меня было достаточно знакомых, и мне было куда. Но не всегда это было просто. Поэтому и это нужно иметь в виду. Соприкоснетесь с другой ментальностью, с которой не всегда вам будет уютно и каким-то образом комфортно. Все это зависит и от профессии. Допустим, люди с моей профессией долго за границей жить не должны бы были. Потому что найти потом свое место в этом процессе очень непросто. Начинается кризис, и нужно иметь очень плотные и крепкие нервы. Вы знаете, что я вам скажу такую вещь, естественно, на стажировку, но если возможность есть дома, то лучше быть дома. Дома, оно, говорят, и стены помогают. Если это невозможно, то потом комбинируйте божий дар с яичницей, а оно не всегда комбинируется. И не всегда у людей адекватное к вам отношение. Я соприкоснулась и с тем, что, допустим, моего мужа, сестра, допустим, не особенно смирилась с тем, что я выходец из бывшего Советского Союза, и что это все так, как это есть.
0: Да, но тем не менее вы обосновались в Чехии, и если просто даже посмотреть бегло интернет, какую-то информацию о том, где вы выступали, можно сказать, что человек вы, ну, в определенных кругах достаточно известный. Как пролегал этот путь к известности?
1: Нужно сказать, что я очень боялась чешских средств массовой информации с самого начала, потому что, когда я приехала, украинская сценаристка Галина Павловська, которая известна, по всей вероятности, и русским телезрителям, у нее был фильм «Благодарна за каждое утро». Это довольно специфическая комедия. Нужно знать немножко историю. Часть Западной Украины принадлежала Чехословакии, и там вот на этих связях каким-то образом вот эта комедия базируется. Но она написала, у нее был свой журнал «Story», и она написала обо мне статью. То есть у меня была там фотография. Мисс Голливуд бы мне, наверное, завидовала. Я проплакала, потому что это было настолько унизительно. То есть мы к этому не привыкли, понимаете, с самого начала. Пришел через 3 года в школу режиссер, который работал очень долгое время в Америке, Мирослав Янек. И он снимал фильм о консерватории, называется «Хамса Я». Это на каком-то азиатском языке, я не знаю, «Хамса». Выбирал студентов по тому, что скажет начальство. Я была выбрана между этими студентами. Этот фильм мне дал толчок, когда меня увидели определенные продюсеры, и я получила предложение на запись первого компакт-диска на основании вот этого фильма. Второй компакт-диск — это тоже стечение обстоятельств, потому что я принимала участие в концерте на 70-летие одной чешской певицы Ханны Гегеровой, шансоньерка очень популярная здесь, и она меня пригласила на этот концерт свой, на свой юбилей. И меня там увидели представители фирмы «Супрафон». И предложили мне запись компакт-диска. Но тех музыкантов, которые они мне предлагали, с ними работа вообще не получилась. Потому что я поняла, что с чешскими музыкантами работа очень непростая. И с позиции каких-то образов ментальных моментов и школы. Моей подруги муж, он гитарист. Что он в Сербии, я когда-то была на его концерте. И я ей позвонила, сказала: «Юстина, давай встретимся с твоим мужем. От этого времени мы работаем вместе».
2: Слушаем в исполнении Екатерины Кольцовой сербскую народную песню «Ой, я воре, я воре».

0: одновременно с вот этим концертом я получила предложение от Пражского театра «Арха». Спектакль называется «Нежные пуговички» под Гильтруди Стайн. Это называется «Портреты вещей», «Портреты предметов». Это довольно авангардное что-то. Вот. Если сравнить это, допустим, с музыкальной авангардой, это можно сравнить только с Пендерецким, пожалуй. Получила я приглашение, чтобы я написала к этому тексты мои и Гильтруди Стайн. И я написала тексты к этому спектаклю, но вроде бы все было очень мило, очень неплохо. И вдруг, ну вдруг, на афише вы читаете: в главной роли слепая украинская певица. Вас, естественно, как кипятком прошло. Я год как-то это вытерпела, потом это терпеть не могла. Когда я была у пани Гегеровой на концерте, который я уже вспоминала, я наткнулась на рефлектор. Юпитер, который я повалила, он, естественно, разбился. Понятно, что я была в темных очках, но пани Гегерова говорит: «Ближится большая украинская вода, спасайтесь, кто может». Зал умирал со смеха, обошлось без проблем. То есть она, естественно, поняла, что я не вижу. Но именно из-за того, что у нее как с сердцем, так и с головой все в порядке, поэтому она решила пошутить. Мы потом и работали вместе и в других городах. Я пела там еврейские песни. Пока она была здорова, она меня поддерживала как могла. Потом я работала с чешской певицей, шансонеркой и актрисой Эстер Кочечковой. У нас был спектакль, называется «Уборка», потому что уборка внешняя заложена на том, что будет уборка и внутренняя. Был очень смешной спектакль, и мы его играли 7 лет с перерывами. К сожалению, уже не играем, потому что Эстер, у нее были большие проблемы с алкоголем, с ней было очень смешно всегда. И именно из-за плохого зрения тоже она умела с этим работать, имеется в виду, как работать. Она говорит: будь рада, что не видишь выражения лиц в первых рядах. Ты себе не представляешь, какие это морды.
1: А в чем суть этого спектакля?
0: Я такая вот из себя дама, артистка Примадонна. Я невидящая, но я живу в склепе, в подвале. И она чешка, она у меня умирает. Она мне помогает, она мне пишет вторые голоса, она со мной поет, она мне пишет чешские тексты, она меня на чешском учит. А оказывается, что когда вот она мне приходит на субботу, на шаббас, а она видит этих зрителей, говорит: кто это? Говорит: это члены грантовой комиссии. Все члены грантовой комиссии умирают со смеха, естественно, потому что сестер это невозможно по-другому. Потом мы заканчивали спектакль нашей общей песни «Меньше, нежели мало», ожидали ответ. Мы играли с самого начала, мы хотели попробовать, как это будет. Потом мы играли в литературном кафе. А потом мы играли уже в Большом театре в Браницком, но потом в Меньшем театре.
2: Ну вот давайте сейчас послушаем одну из песен, прозвучавших в этом спектакле.

0: мы продолжаем программу «Зрячее сердце». Напомним, что у нас в гостях Екатерина Кольцова из Праги.
1: Катя, вы сказали, что записали 4 компакта. Мне бы хотелось вот что спросить. 3 года назад наш известный музыкант Юрий Лоза сказал, что в России компакт-диски записывать во многом бессмысленно, потому что все равно это быстро окажется в интернете, все скопируют. И в результате музыкантам остается зарабатывать, ну, в основном концертами. А как с этим обстоит дело в Чехии? И как вообще вы относитесь к авторскому праву?
2: Я к авторскому праву отношусь с большим уважением, пока это не переходит к абсурду, потому что я уже с этим столкнулась и абсурдной ситуацией. Но дело в том, что последний компакт-диск записала 10 лет назад, когда еще та ситуация не была так сложена. Сейчас я собираюсь записывать, но я собираюсь записывать в форме аудиокниги, чтобы это было именно возможно спектакль. А с концертами это еще сложнее. Почему? Потому что я в этом плане очень восторгалась в Польше. Потому что именно вот эти вот маленькие залы и кабареты, они имеют возможность поддержать меньшие жанры. В Чехии такой возможности фактически нет. Вот где я последние разы мы играли с Эстер, это был такой театр. Допустим, но он закрылся. Он именно закрылся из-за нерентабельности, потому что каждый вам скажет, что если же все дойдем на интернете, если так, зачем нам ходить в театр? Такой зачарованный круг. Музыканту очень тяжело прожить, а будет еще тяжелее. Тяжело сказать, как это в классической музыке, по всей вероятности, так же. Это нужно иметь не только большие связи, но и большие нервы. Я говорю, музыкант — это в последнее время очень тяжелая профессия, я бы сказала, с моральной точки зрения.
1: Ну, наверное, не только в последнее, потому что если вспомнить историю развития классической музыки, то можно сказать, что многих известных композиторов поддерживали аристократы. Именно поэтому, наверное, во многом мы не знаем ни одного известного английского композитора. Я вот не могу навскидку вспомнить, потому что там после буржуазной революции 17 века это развивалось, ну, несколько иначе, чем в остальной Европе.
2: Перселл — это единственный композитор, которого я сейчас помню, а вы совершенно правы. Допустим, меценаты — это одно дело. Ну, когда развивалась классическая музыка, не было в таком развитии медиа. Оно, кто продает, естественно, кто покупает. Я когда еще была в Киеве, я познакомилась с творчеством немецкого певца Томаса Квасдорфа. Это карлик. Он для того, чтобы его увидели, должен поставиться на табуретку. Я вам скажу, такого Баха, как он пел, я в жизни не слушала и не услышу. Его продали, в хорошем понимании слова. На кого нападете?
0: Законодательно для музыкантов, насколько закреплена вот эта защита в сфере авторских прав, и имеет ли смысл вот эта борьба с пиратством в Чехии, и стоит ли бороться?
2: Есть у нас в Чехии организация, называется ОСА, такая организация, которая поддерживает авторские права. Она призвана к тому, чтобы авторов поддерживать. До какой меры они это делают, мне тяжело сказать. Ну, кроме того, чтобы стянуть какие-то деньги, допустим, с гостиниц и ресторанов, по всей вероятности, их функция очень ограничена. Я с авторским правом пришла в контакт в очень немилой ситуации, и могу вам сказать, что, опять-таки, это ва-банк. Я работала 3 года назад в Польше и работала для спектакля польского. Написала для этого 5 песен и должна была работать над 6-м текстом. Было все договорено. Госпожа, с которой я работала, имела тяжелую психическую болезнь, поэтому она потом это все запретила. И фактически работа пошла на смарку. Вот в этом плане сразу же с Польши пришло запрещение в Чехию. И чешская организация ОСАП, с которой в Польше есть договоренность, разумеется, мне послала это мейлом. Информационная возможность — это одно дело. Для того, чтобы зарегистрировать песню здесь, вам хватит того, что вы напишете на ноты 5 тактов, а если чиновница, которая вас принимает, вообще не делает никаких проблем, то и вы этого писать должны. В Польше вы должны приложить ноты и тексты, а еще и заявления, анкетки такие, где вы должны написать название песни, вы должны написать, кто автор текста, кто автор музыки, и подписаться, лично подписаться. И в некоторых случаях даже это хотят заверено быть нотариусом.
0: Давайте снова прервемся на музыкальную паузу. Екатерина, что это будет?
2: Это будет «Чернобровый черноокий». Это я песню помню еще от времени, когда ее пела Елена Образцова, Тамара Синявская, по-моему. Я, когда работала над своим компакт-диском с гитаристом, так я ее пробила, и он ее сделал таким образом. Вот сельский Лавелас Казанова идет по селу, и все возле него расступается. Вот это концепция песни.
1: Да, немного необычно.
3: Вы слушали первую часть беседы с певицей из Праги Екатериной Кольцовой. Мы встретимся с ней в ближайшем выпуске программы. А с вами прощаются ведущие Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин и редактор Кирилл Зорин. До новых встреч!

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Студия Мэтс Рекордс представляет.
1: Лауреат международных конкурсов «Дуэт Нота Сильвер» Мария Луговская, Домра, Сергей Луговской, Баян. Запись, сведение, мастеринг Алексей Черемуш.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне: этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Песня известная. Помогайте нам.

0: Иний
1: бывает
2: ой,
1: синий.
2: Ой, спасибо вам большое за это добро, которое прям нас...
3: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.